0: Отмечал день рождения сына в кругу семьи и друзей, когда гости, изрядно выпив, уснули. Новоиспеченный отец остался наедине со своими мыслями. Алкоголь всколыхнул старые воспоминания о давних конфликтах с бывшим мужем своей сестры. Парень схватил емкость с горючим и зажигалку, отправившись к дому обидчика. У ворот стояла припаркованная машина. Он облил капот бензином и поджег. Огонь вспыхнул мгновенно. В России предложили ограничить количество билетов на концерты и шоу, которые один человек может купить за раз. Такая мера поможет бороться с перекупщиками. Об этом заявил порталу Nevs.ru адвокат Александр Бенхен. По его мнению, можно установить лимит. Например, не более 5 билетов, продавать их после авторизации по номеру телефона или паспортным данным. Ну и карты Visa и MasterCard могут полностью уйти из оборота в России к концу следующего года. Такой прогноз интервью РИА Новости дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, россияне постепенно переходят на другие платежные инструменты, а сертификаты безопасности оставшихся карт уже устарели. Ранее также сообщалось о возможных сложностях при оплате такими картами в интернете. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть цитата, которая гласит: «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен». Всегда выкладывайся на 100% для задачи, стоящей перед тобой. Даже если ты моешь туалеты, делай это с намерением вычистить их лучше, чем кто-либо до тебя. Такое отношение всегда будет вести к росту и будущему успеху. Не имеет значения, какую задачу вы выполняете, какую работу выполняете или с кем разговариваете. Будьте там полностью и проявляйте себя в меру своих возможностей, отдавая все свои силы каждый раз, сделав это своим намерением. Это приведет к великим вещам в каждой области вашей жизни. Те, кто делает минимум, никогда не будут вознаграждены максимальными благами. Если вы прилагаете только минимальные усилия, необходимые для вашей работы, вы не заслуживаете повышения зарплаты, и вы ее не получите. Подъемы приходят к тем, кто отдает все свои силы, те, кто идет выше и дальше. Успешные люди замечают тех, у кого есть желание быть лучше. Это не талант или природные способности, которые помогут вам подняться вверх по служебной лестнице. Это желание. Это желание стать лучше. А вы можете стать лучше только тогда, когда каждый раз отдаете всего себя своему делу. Если вы делаете только то, что требуется, вы никогда не станете лучшим в своей области. Лучшие отдают 100%, а не 51% или 65%. Отдаваться полностью во всем, что вы делаете, начинается с намерения. Это начинается в мышлении. Но со временем, с помощью повторения, это превратится в привычку. Это привычка, которую вы, возможно, захотите развить, потому что это единственный способ реализовать свой истинный потенциал. Не думайте, что ваши посредственные усилия останутся незамеченными. Они просто делают важных людей незаинтересованными в том, чтобы помочь вам двигаться вперед. Посредственный человек всегда хочет схалтурить, сделать мало и получить максимальный результат. Но он не понимает одного. Достойный результат нужно заслужить. Его невозможно получить, не вкладывая необходимую работу. Если у вас есть хоть капля уважения к себе, выкладывайтесь изо всех сил во всем, что вы делаете, и увидите результаты, которые придут к вам. Попробуйте делать это в течение месяца, двух месяцев, года. И обратите внимание на дополнительные возможности, которые открываются благодаря этому. Но когда ваши негативные привычки снова будут всплывать на поверхность, и вы будете чувствовать, что делаете меньше, чем можете, вспомните эту цитату. «Дай мне 100%, и я верну тебе 110%. Но если ты дашь мне 99%, ты ничего не получишь взамен».
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, я все-таки хочу тебя насчет экономии на масштабе. Да. У меня, слушай, боже, я прям буду вот конкретно. Вот, да. Просто у меня простой вопрос. Вот ты начнешь, если в 10 раз больше продавать, да. Консолидируешь рынок. Вот твоя закупочная цена на кофе как поменяется?
2: Закупочная цена не очень сильно. Не очень сильно, потому что мы сейчас продаем 50 тонн и себе, и на рынок. И это приличный объем. То есть я думаю, что там речь идет о, может быть, единицах процентов, на которых мы именно на кофе сэкономим. Потому что кофе – это такая штука, которая прыгает сейчас вот больше от доллара зависит.
1: Даже, это биржевой товар. Это биржевой товар, правильно?
2: Да, то есть сейчас разнонаправленные тренды. То есть биржа пошла чуть-чуть вниз по арабике, а доллар пошел вверх, все выровняло, и даже наоборот там доллар превысил. Поэтому нам приходится повышать цены периодически.
1: Тогда где? Вот в каких статьях расходов может быть экономия?
2: Первое – управление. Если это франшизный бизнес, ты масштабируешь сразу большое количество точек, и у тебя непропорционально растет офис, то есть меньшими темпами растет бэк-офис. Второе – это аренда. То есть, ну, ты реально имеешь за, там, такую же, условно, закупочную силу по аренде в одном торговом центре, допустим, не знаю, из 5 кофеен 3 твоих бренда. Если ты консолидируешь бренды, ты приходишь, у тебя совершенно другая переговорная позиция. Третье – это собственное производство. Мы сейчас даже там сомневаемся, даже на 400 объектов, да, делать собственное производство или нет. Если у тебя там 1500, то никаких сомнений, собственное производство однозначно выгоднее, лучше там. И...
1: В собственное производство это будет не только обжарка, да?
2: Нет, я
1: это
2: говорю
1: не
2: про еду сейчас.
1: Именно
2: да,
1: про еду, которую...
2: А кофе у нас свое,
1: не кофе, да, именно вот...
2: Вопрос еды, да, она занимает там 20-25-30%. Там,
1: довольно много.
2: Да, достаточно много, и там еще огромный запас у нас. Логистика, то есть экономия на логистике. Либо ты везешь товар в одну точку, у тебя минимальный заказ там 1500 рублей, допустим, да, и если ты в этой месте находится 3 точки, все, ты можешь разбивать, у тебя меньше списаний, меньше...
1: Ну вот все на круг проблем. Можно оценить, там, не знаю, по процентов 4-5, там?
2: Раза в 1.5 точно, да, то есть там, я думаю, 5-7 процентных пунктов EBITDA даст.
1: Давай про конкуренцию, потому что... Мы поняли уже, что огромный там неконсолидированный рынок, но игроки все равно есть, все равно есть, вот есть. Я вот вчера ходил около станции метро Октябрьское поле, и там на 15 метрах 3 точки стоят. Вы, Кофикс и какая-то бариста кофе, там что-то, ну то есть да. Я это вижу. Вот как дифференцироваться на таком рынке? И, кстати, купил капучино вкусный, 300 миллилитров за 150 рублей, но цена была у всех одинаковая.
2: Да. Ну, вот я тебе говорю, что происходило с 2016 года, потому что рынок развивается бешеными темпами. И помимо количества кофеен, люди начинают повторять. То есть, как только мы вышли и стали более заметными, тут же начали все опускать цены, тут же начали подстраиваться под нас, покупать ту же продукцию, там, делать такие же стаканы и так далее. То есть, здесь ничего ты не сделаешь эксклюзивного, кроме бренда, качество продукта и сервиса, который предоставляют люди. В принципе, эти 3 вещи, на которых и связной был основан, все остальное повторят. Место тоже снимут, там, не знаю, мебель, оборудование, все тоже, ту же продукцию купят, те же цены поставят. Но вот сделать силу бренда, сделать качество именно продукта, потому что его можно испортить на любом, там, от фермера до чашки, там огромный путь, и на каждом этапе можно испортить, как мы сейчас видели. Да, соответственно, мы фокусируемся именно на этом, вертикальной интеграции, вот и сервис, бренд, продукт.
1: Супер. Какие клиентские метрики для тебя важны, на что ты смотришь, и есть ли у тебя такое, не знаю, понятия, там, правильные клиенты, какие-то амбассадоры, которые вот он, ты знаешь, что он там, например, не знаю, каждый день приходит и покупает у тебя кофе.
2: Ой, слушай, ну, мы на многие метрики смотрим. У нас есть целевая аудитория. Целевая аудитория у нас 18-35 лет, и, что удивительно, у нас там порядка 68% это девушки. Для меня неожиданно, в отличие, кстати, от телекома. Вот, это, на мой взгляд, плюс. Потому что девушки, они более лояльны, они там более терпимы и так далее. Вот. И мы пытаемся сейчас на них фокусироваться в том числе. На что, на какие метрики мы смотрим? И вообще, есть правильные гости или нет? На мой взгляд, у нас есть программа лояльности. В ней сейчас там, до конца года, я думаю, мы наберем 1 миллион пользователей зарегистрированных. Это приличная цифра. Из них 25-30% это люди, покупающие постоянно. То есть постоянно для нас это там больше 4 раз в месяц. То есть раз в неделю они минимум проходят. Есть люди, которые пьют там по нашим там 2-3 чашки в день. Ну, понятно, что таких там 1%. Но нормальный клиент, это который гость, мы называем гостя клиента, у меня еще есть телеком. Да, это человек, который 1-2 раза в неделю минимум пьет наш кофе. Потому что очень много кофеина, и понятно, что... Но супер лояльно это, конечно, ежедневное потребление. Вот, и нам надо сделать так, чтобы людям не надоедало. Мы каждый сезон вводим новые продукты, сезонное меню, постоянно обновляем ассортимент, пытаемся там... Мы первые ввели, кстати, сезонные стаканы. Такого не было нигде в кофейной индустрии. Каждые 3 месяца мы меняем дизайн стаканов. Интересно. Это фишка, начали повторять ее люди. Да. То есть это самое простое, что может быть. На самом деле, все, что тебя рекламируют, это вот это. Мы первые 3 года не вкладывались в рекламу вообще.
1: То есть, ноль. Я согласен. То есть нет лучшей рекламы, чем человек, который идет по улице с твоим стаканом в руке, правильно? Точно.
2: И по каким-то исследованиям, значит, еще 6 человек минимум его видят. Контакт больше 15 минут со стаканом. То есть это лучше, чем любой билборд, там, не знаю, сити-формат и так далее. То есть,
1: это, кстати, очень интересно. А можно такой вопрос? А можно купить рекламу на этом стакане?
2: Вот. Мы начали продавать рекламу на стаканах. И сейчас, думаю, мы продаем больше 2 миллионов стаканов в месяц.
1: Но это не в ущерб своей рекламе? Или
2: нет,
1: как это?
2: То у нас есть...
1: Половина будет брендирована...
2: У нас есть два. У нас 30% есть и полный кобрендинг. Полный кобрендинг – это значит, мы переделываем полностью цвет, там, логотипы. Наш присутствует частично. А 30% – это добавляем логотип партнера.
1: Интересно.
2: Да, да, это правда очень интересный носитель и, наверное, лучший носитель, который вообще можно придумать.
1: Я уверен, сейчас кто нас смотрит, такие, блин, классная идея. Да, то есть да, понятно, да, что да. Стаканы все будут продавать, но я думаю, рекламодатели должны заинтересоваться.
2: Еще 2 миллиона стаканов надо научиться продавать в месяц, поэтому
1: да,
2: здесь
1: не все это могут. Согласен, согласен.
2: Вот, и мы в рекламу не вкладывались вообще, то есть первые 3 года – ноль. Вот самая лучшая реклама была – ставишь кофейню, это реклама. Ставишь кофейню, чем больше кофейни, тем больше твоя реклама. Только вот с... 1.5-2 года назад мы начали собирать и маркетинговые сборы с наших партнеров, и открыто начали делать, создали маркетинговый комитет, вот, начали. Первая реклама у нас была, такая, мы сделали продуктовую рекламу, бесплатный чизкейк. Все, мы просто угорели, там такой минус был приличный.
1: Все пришли за бесплатным
2: чизкейком. Все пришли за бесплатным. Огромный отклик, да, все. Но...
1: А вы что, рассчитывали, что вам придет за чизкейком еще купить 10 стаканов
2: бесплатный
1: кофе?
2: Бесплатный с покупкой имеется в виду.
1: С покупкой
2: кофе бесплатный чизкейк. Да. Но это там стоимость сравнима, да, чизкейка и стакана. Поэтому там такой, мы научились это и начали делать имиджевую рекламу. И вот в мае мы сделали с Люсей Чеботиной «Солнце Монако», создали специальный, очень хороший отклик был. И вот на понедельник мы запустили с Мари Краймбри. Да, это тоже...
1: Это какой-то коллаб, да? Потому что я видел в меню прям строчка, какой-то кофе приготовленный.
2: Это эксклюзив. Это эксклюзив. Она только с нами, делает специальный напиток. Мы его рекламируем, она рекламирует у себя. Она не имеет права там ни с кем из кросс-индустрии это делать больше и так далее. То есть нет, это полноценная рекламная кампания. С ним без ТВ, но вот весь диджитал, аутдор, там больше 10 городов, там больше, наверное, 300 поверхностей.
1: Ну, я, кстати, уверен, что будет. Мне, во-первых, и творчество ее нравится, но я уверен, что будет хороший отклик. В бизнесе выигрывает тот, кто лучше понимает своего клиента. Вопрос. У вас наверняка есть какие-то инструменты обратной связи, которые помогают вам учесть мнение клиента в формировании вашего там ассортимента, не знаю, какого-то продукта.
2: Ну, естественно, это есть. Более того, у нас есть не просто мнение гостя, да, у нас есть еще мнение наших партнеров, что даже более важно и быстрее отзывается, потому что партнер вот там за свою родную кофейню. Он, не знаю, горло перегрызет тебе, как управляющий компанией, если что-то сделаешь не так.
1: Ну все. Да, то есть он проводит время условно вот за прилавком.
2: Да, не тот продукт. То есть если ты от своего бариста там, можешь не дождаться связи, ему все равно он за зарплату работает, то для этого человека это бизнес ежедневный. И как только ты делаешь какую-то ошибку и что-то неправильно, обратная связь прилетает моментально. Там неудобная форма, не знаю, не та упаковка, там срок годности, что-то там, кофе стал там чуть пережаренный и так далее. Моментально. Поэтому для нас лучший проводник – это наш партнер.
1: Угу. Расскажи, пожалуйста, немножко про аренду. Мы с тобой выяснили, что аренда – один из самых важных, если не самый важный фактор успеха в твоем бизнесе. Как вы строите отношения вообще сейчас с арендодателями?
2: Ой, отношения с арендодателями, ты знаешь, это наша боль всегда.
1: Это наша боль.
2: Да, и казалось, что там, не знаю, ну после пандемии что-то должно измениться, и все пойдет по-другому. Но нет, все равно в лучших местах все происходит так же.
1: Очень... Какой вот договор в среднем, он на какой срок заключается?
2: Вот чтобы ты понимал, бизнес, весь этот бизнес там до 100 метров, все там телеком, шаурма, там золото, аптеки.
1: Это ИП 11 месяцев?
2: Это 11 месяцев. Это 11 месяцев, птичьи права. Но, несмотря на это, там 80% арендодателей нормальные меняемые люди, особенно в стрит-ритейл, как ни странно. Да, ну и часть ТЦ тоже. Которым мы там, не знаю, с некоторыми по 7 лет. У нас первый там от One Bucks перекрашенный, да, это 7 лет уже существует кофейни. Каждые 11 месяцев мы переподписываем. И никаких там проблем, тьфу-тьфу-тьфу, не испытываем. То есть для нас исключение. Ну, просто когда у тебя имя на рынке, и уже, я помню, первые годы, ты там, у меня и сын занимался арендой, да, и там ребята, поисковики, звонишь, здравствуйте, мы хотели бы открыть кофейню. Пам-пам-пам-пам. То есть при слове кофейня у тебя сразу летит трубка, все вообще неинтересно людям, потому что кофеин было там где-то, ну, может быть, пара десятков сразу в очереди на одно место. Когда ты сейчас звонишь и говоришь, здравствуйте, One Price, да, это уже другое отношение. То есть там начинается... Или тебе звонят, потому что знают, что One Price точно оплатит, что это нормальный бренд и так далее.
1: Ну, а пока не было, вот как в телекоме, там, я помню, были большие войны, когда там, не знаю, приходили, сразу давали оффер там на 2000 точек, каждой точке там плюс аренду. Здесь же, ну, получается, это так просто прийти и предложить просто на 20% больше.
2: Смотри, ну, все, кто вот в списке там, наверное... сетей топ-10, в которых больше 100 кофеин, ну или там больше 50, слава богу, более вменяемые люди.
1: Мне хочется понять, как меняется покупательское поведение. То есть я так понимаю, что есть рынок 200 миллиардов, это именно рынок кофеин, а есть еще большой рынок, когда люди пьют кофе не в кофейнях. Что как бы с рынком происходит? Люди больше, меньше, не знаю, употребляют дома, приходят в магазины или там какие-то еще интересные тренды?
2: Ну, смотри, вот по рынку питания, ты знаешь, наверное, да, что последние годы тренд идет на уменьшение потребления дома. Ну, по крайней мере, до пандемии шел, да, люди шли в рестораны и готовили меньше и так далее. В пандемии там чуть-чуть свернул этот тренд.
1: Сейчас очень сильно растет готовая еда.
2: Да, рынок готовой еды, доставка до дома и так далее. Вот, в кофе он настолько еще, ну, у нас потребляется там, ну, наверное, в районе 1,5 килограмма на человека. Для понимания, там в Штатах это около 5-6 килограмм на человека в год, в Скандинавии это 9-10 килограмм на человека в год. То есть мы еще там в разы отстаем от рынка потребления там, в западных странах. Поэтому я думаю, что места еще огромное количество, и будет расти все, и будет расти потребление там, в кофейнях, и дома. Но единственное, что во всем этом росте потребления, самое главное для нас, что люди будут переходить от плохого кофе к хорошему, что люди будут там понимать, что там, не знаю, есть нормальные альтернативные методы заваривания, что есть фильтр кофе, что есть там хорошие машины, которые могут делать, что не обязательно там ложкой мешать в чашке, что появляются дрипы, там, не знаю, что капсулы становятся более там продвинутыми, и в них сыпется нормальный кофе и так далее. То есть вот внутри этого огромного роста еще идет тренд на потребление хорошего кофе. А в принципе для нас не важно. Для нас главное, чтобы росла культура потребления. Как только потребление хорошего кофе растет, люди, проходя мимо нас, могут купить. Неважно. У него может быть основная модель дома, но вдруг там на работе, на встрече, где-то здесь, там захотелось, все, мы
1: и
2: должны
1: плюс
2: быть
1: плюс доверие
2: рядом.
1: Уже к сильному бренду, к бренду имеет качество. Значение, да, и так далее. Ну вот мы, кстати, очень плавно подошли к следующему вопросу, потому что ты только что сказал, что емкость, ну, скажем так, культура потребления в России достаточно сильно пока отстает по объему,
2: ну,
1: потребления,
2: да, от ряда других стран. Культура-то как раз может опережать. У нас огромное количество спешилти кофеин, продвинутых обжарщиков, чемпионов мира. Там реально вот Австралия, США, Новая Зеландия, там Канада. часть скандинавских стран, мы это примерно один уровень. Если по культуре потребления, мы очень
1: то есть,
2: хорошо.
1: Давай впереди. По-другому скажем. То есть, есть на самом деле российские бренды в общепите. Ну, давай скажем, та же Додо Пицца, правильно, которая свою модель франчайзинга тиражируют за периметром Российской Федерации. И, кстати, я вот не знаю, по-моему, даже вот похожая тема у них есть, дринки-то они там открывают в Дубае, да, там, да, уже, я читал, открыли и так далее. Точку, да. Вот такая вроде такая очевидная идея, потому что и русских много на Ближнем Востоке сейчас, и

0: перестали сейчас обращать внимание на цены, так как это делали там несколько лет назад. И сейчас действительно и начали продаваться и дорогие продукты, и сложные продукты. И я смотрю, какие-то сети дополнительные начали в премиальном сегменте появляться и расти, и заменять и другие. Вот это меня удивило. Я думал, что цена всегда побеждает, но нет. Поэтому мы начали уходить. Там сейчас сделали более широкий диапазон цен и начали более премиальные продукты представлять и так далее. Вот это меня немножко удивило. В нашей стране мне казалось, что это непобедимая штука.
1: Ну, это как-то связано с ростом покупательской способности. Вот по официальным данным, кстати, она на 12% год-году сейчас выросла.
0: Может
1: или
0: быть.
1: Это меняется именно, или это меняется больше культура именно отношения к кофе?
0: Я думаю, что культура потребления кофе больше влияет на это, но и покупательская способность, если бы она серьезно страдала, и я думаю, что не было бы такого тренда массового. А сейчас он существует. Для меня это удивление.
1: Супер. Сергей, спасибо тебе огромное за интервью.
0: Спасибо.
1: Ребят, я уверен, что после этого выпуска у компании One Price Coffee, во-первых, станет больше клиентов, во-вторых, станет больше партнеров франчайзи, ну а в-третьих, появятся желающие инвестировать и в вашу компанию, и вот в тот продукт, который позволяет каждому стать владельцу торговой точки. Правильно?
0: Я надеюсь. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусно.

Вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты. Манера говорить. «Все это крики, посмотри на меня». И мир смотрит. Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть, давление, ожидание. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
2: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал, целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри, образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
2: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности. В простых словах — в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал. А сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал — тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота. Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
2: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила. Через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту. А пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
2: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка. Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок — самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно, так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу, а испуганная толпа опасна. Восьмой секрет. Не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
3: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций, ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
4: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери. Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков, потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
3: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими, даже просто в общих чертах, даже без деталей. План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление. Макиавелли понимал, как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай. И только потом позволяй факту существовать. Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься. Где ты не поддерживаешь образ.
2: Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долго. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье.
4: Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает.
3: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству.
2: Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно. Когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления.
4: Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударят? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизнь и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: В Дагестане 4 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урода в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барберов в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Бацан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хват илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуи цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчодуи цуцал. Жинца губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинца губу карашлюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, он просто работает и работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбай, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопросы, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. В старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В моей юности, в 50-х и 60-х годах, рок-н-ролл играл отовсюду. И я его обожал. Но мой отец, он был англичанин, и он все время слушал классику. Она звучала из его радио все время. А я ее просто ненавидел. Но отец был категоричен. Он запрещал мне переключать.

0: Морально и духовно. Включите как-нибудь классическую музыку в фоновом режиме, и вы поразитесь, насколько лучше вы себя будете ощущать, и насколько лучше будет атмосфера вокруг, когда играет классическая музыка. Просто попробуйте.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей до блеска отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце. Но со временем ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов. Сверху камню хорошо была видна пробегавшая внизу мощеная дорога, по обочине которой были свалены в кучи галыши и булыжники. Оставшись в одиночестве, без привычного журчания веселого ручья, камень все чаще стал поглядывать с тоской вниз на дорогу, где всегда царило оживление. Однажды ему сделалось так грустно, что он не выдержал и воскликнул: «Не век же мне вековать одному! Что проку от трав и цветов? Куда разумнее жить бок о бок с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьет ключом?» Сказав это, он сдвинулся с насиженного места и стремглав покатился вниз, пока не очутился на проезжей дороге среди таких же, как он, камней. Кто только не проходил и не проезжал по дороге. И колеса повозок с железными ободьями, и копыта лошадей, коров, овец, коз, и щегольские сапоги с ботфортами, и подбитые гвоздями крепкие крестьянские башмаки. Камень оказался в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, топтали, крошили, обдавали потоками грязи, а порою он бывал по уши выпачкан коровьим пометом. Куда девалась его былая красота? Теперь он с грустью посматривал вверх на родной пригорок, где когда-то мирно лежал среди трав и благоухающих цветов. Ему ничего более не оставалось, как тщетно мечтать о возврате утраченного спокойствия и одиночества. Не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. История рассказана для тех, кто бездумно покидает насиженные сельские места и родные уголки, устремляясь в шумные многолюдные города с их суетой, неутолимой жаждой и пустыми треволнениями.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
4: Древние философы, появившиеся в эпоху классической античности, были одними из лучших, которых когда-либо знал мир, от Аристотеля до Зенона. Интеллект, который был проявлен в этот период, настолько опередил свое время, что их идеи и принципы по сей день сохраняют огромную ценность. Если вы хотите повысить свой уровень мышления, обратите внимание на 7 правил мудрости. Номер 1. Расширяйте свои горизонты. Вселенная намного больше, чем офисная кабина. Только те, кто осмелится выйти за пределы своих уютных домов, будут знать, что лежит за горизонтом. Изменение вашего окружения может изменить ваше мышление. Как сказал Сенека, посмотрите на звезды, освещающие небо. Ни одна из них не остается на одном месте. Если вы действительно стремитесь к повышению мудрости и к личностному росту, вы должны выйти за пределы своих локальных границ, будь то переезд или путешествие. Чем дальше вы пойдете, тем больше вы выиграете. Номер 2. Золото дураков. Самые глупые из нас ставят свою ценность на свое богатство, а не на свою ценность. За деньги мудрость не купишь, а неконтролируемая жадность со временем уничтожит любого человека. Эпикур подытожил это так: кому мало немногого, тому мало всего. Номер 3. Знайте, что вы контролируете. Марк Аврелий был в какой-то момент самым могущественным человеком на Земле. Несмотря на свой статус, он отметил: «У тебя есть власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты найдешь в себе силы». В современном мире тревога и стресс стали безмолвными убийцами. Если вы позволите себе быть подавленным вещами, которые вы не можете контролировать, ваша жизнь закончится задолго до вашей смерти. Если хотите добиться реального прогресса, примите то, что вы не можете контролировать, и сосредоточьте свою силу на том, что вы можете изменить. Номер 4. Доброта имеет значение. Только самые сильные и умные люди обладают способностью к доброте. Катон-младший резюмировал: «Я начну говорить лишь тогда, когда буду уверен, что мне не лучше было бы промолчать». Требуется глубокий уровень понимания, чтобы быть добрым к другим. И еще больше требуется, чтобы быть добрым к тем, кто этого не заслуживает. Очень легко разозлиться на кого-то, но сдерживать гнев – все равно, что пить яд и ожидать, что человек умрет. Это только навредит вам в долгосрочной перспективе. Доброта не только полезна для человечества, это гораздо более мудрый способ отношения к жизни в целом. Поэтому всегда помните, что доброта имеет значение. Номер 5. Цените настоящую дружбу. Цицерон объяснил это эмоциональное уравнение словами: «Дружба улучшает счастье и уменьшает страдания, удваивая наши радости и разделяя наше горе». Определение дружбы – это состояние взаимного доверия. Так что, если вы хотите прожить свою лучшую жизнь, избавьтесь от фальшивых друзей и сосредоточьтесь на людях, которым вы можете доверять. Номер 6. Здравый рассудок. Если вы живете в любом современном городе, алкоголь и наркотики всегда рядом. Самое страшное в алкоголе и наркотиках то, что они действительно работают, они действительно помогают вам избежать боли. Но избавление от боли никогда не делало никого сильнее или мудрее. Как объяснил Пифагор, сила ума покоится в трезвости, потому что это держит ваш разум незапятнанным страстью. Истинная свобода достигается только преодолением внутренней борьбы. У нас у всех бывают трудные моменты, и у некоторых больше, чем у других. Но преодоление этих моментов – это то, где формируется мудрость и сила. Номер 7. Это жизнь твоя. В тот момент, когда вы признаете, что эта жизнь – ваша ответственность, что никто не придет, чтобы спасти вас, что никакие обстоятельства не ответственны за то, как вы думаете, вы начнете по-другому подходить к жизни. Первое и величайшая победа – это победить самого себя. Быть побежденным самим собой – это самое постыдное и мерзкое из всего. Платон. Все пойдет не так, как надо, но обвиняя других и оправдание только испортит ваши собственные мыслительные процессы. Вы можете создать любую жизнь, какую захотите, когда решите взять на себя ответственность за ее создание. Пришло время начать работать над величайшим шедевром. Работать над собой и своей жизнью.
3: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму. А его положение могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ. Об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия, винодельческая отрасль, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасавюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 4 трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Но и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидает рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Радио «Диалог ФМ». «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение –

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмен, и я почти 30 лет занимаюсь бизнесом. Я зову на честный разговор своих коллег, владельцев и управленцев больших компаний. Мне интересно, какие вызовы перед ними стоят и как они с ними справляются. Как мыслят люди, управляющие огромными компаниями, и что мы с вами можем извлечь из их опыта. Ребят, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что он будет про индустрию, которая касается каждого из нас. Это индустрия жилой недвижимости. И нам всем сегодня повезло, потому что у нас в студии уникальный гость. И я хотел представить Антона Елистратова, генерального директора и совладельца компании «Самолет». Чем еще интересна очень компания «Самолет», что это не просто строительная компания, а технологический холдинг. И вот, мне кажется, задача Антона будет как раз с нами поделиться таким вот долгой такой историей, как, собственно говоря, из строительной компании построить даже не просто технологический холдинг, а целую экосистему сервисов вокруг жилой недвижимости. Привет, Антон.
2: Привет. Всем привет. С удовольствием попробую поделиться.
1: Вот я прям зачитываю цифры. Выручка 297 миллиардов. Ну, это для нашей аудитории вообще, чтобы понимали масштаб. Чистая прибыль 34 миллиарда. А в 2024 году вы планируете ускорить темп роста, увеличить продажи до 2,7 миллиона квадратных метров. Это вот в квартирах сколько вы продали в 2023 и продадите в 2024?
2: Ну, у нас средняя квартира где-то там 40-42 метра сейчас. Uh-huh. Соответственно, я думаю, что это получается там 60-65 тысяч квартир мы продали за год.
1: В 2023 году?
2: Да.
1: А сколько вообще рынок России вот новостроек, сколько всего квартир?
2: Приблизительно в России продается где-то, наверное, 30, в этом году, в 23-м продали приблизительно 35 миллионов квадратных метров. Из них приблизительно треть, наверное, это Москва плюс Питер. Еще две трети – это остальная Россия. В терминах квартир, то есть это, наверное, где-то приблизительно 800 тысяч квартир в прошлом году. Это намного больше, чем в 22-м, и сопоставимо там с 21-м и 20-м годом. Угу.
1: Как выглядит ценовой сегмент, в котором вы работаете?
2: Сейчас у нас портфель более диверсифицированный. У нас появляются и бизнес-класс, и премиум, и даже элитные проекты с ценой метра там, от 3 миллионов за квадрат. Но большая часть нашего портфеля – это доступное жилье в классах эконом, комфорт, комфорт плюс, uh-huh, бизнес.
1: А вот вопрос, как у тебя формируется расходная часть? Что влияет на твою экономику и от чего зависит цена на недвижимость, собственно говоря? Можешь как-то вот на такие основные факторы разложить?
2: Ну, смотри, там получается, есть строительная себестоимость, когда есть стандартная бетонная монолитная коробка, есть стандартные сети, есть стандартная отделка, и мы понимаем, сколько это сейчас стоит. Для целей нашего упражнения, вот предположим, что вот это все стоит там условно 60 тысяч рублей за метр. И, значит, арматура может подорожать, бетон может подорожать, но для нас, с точки зрения себестоимости, это даст там 5-7 тысяч рублей на квадратный метр. Угу. А вот где на самом деле идет большой рост, помимо вот этих 60 тысяч, у нас есть затраты на социальную инфраструктуру, школы, садики. У нас есть затраты на дорожную инфраструктуру. Мы тратим в каждом нашем ЖК приблизительно там те же 5-7 тысяч рублей на квадратный метр на строительство внутриквартальных дорог.
1: Это, скажем так, требования уже к вам от города, к застройщику, правильно?
2: Ну, так как мы занимаемся в основном проектами комплексного освоения, то мы все строим сами. Сами строим школы-садики, сами строим дороги, сами строим сети, сами строим котельные. И все это, с точки зрения себестоимости, дает нам не меньше, чем строительные. И в тот момент, когда...
1: То есть это еще плюс 60 тысяч за метр?
2: Приблизительно. Угу. есть. Есть финансовые расходы, есть коммерческие расходы, есть административные. В тот момент, когда мы улучшаем продукт или меняются требования какого-нибудь региона к продукту, они очень незаметны. Например, кто-то говорит, давайте у нас будет обеспеченность парковками не 0,2 машины места, а 0,4. И половина из них будут подземные. Для нас это в терминах экономики может обозначать рост себестоимости на 10 тысяч рублей на метр. Об этом никто не знает. Или кто-то говорит, давайте у нас на школьника, в нашей стандартной школе, на 1000 посещений, которые мы строим, будет, например, не 10 метров, а 12. Это значит, что себестоимость строительства школы вырастет там, на 20% и даст нам еще там, 2-3 тысячи рублей на квадратный метр. Из таких маленьких, незаметных, но важных вещей складывается наша полная себестоимость.
1: Угу. То есть у тебя, получается, есть расходы на стройку 60 тысяч, социалка 60 тысяч, стоимость финансирования, какие-то общие административные расходы, расходы на маркетинг, на продажу. Да. Что-то еще мы забыли, какие-то есть еще важные статьи, которые формируют
2: Это вот ключевая история.
1: Да, себестоимость. Как вот маленький застройщик может конкурировать с такими гигантами, как самолет? Что бы ты посоветовал такой компании?
2: Слушай, ну тут может быть несколько ответов. Первый ответ – с нами не обязательно конкурировать. Нам критично не хватает какого-то доверия и взаимодействия на нашем рынке, да, мне кажется, что если бы мы больше сотрудничали, в том числе с другими крупными компаниями, с точки зрения отстаивания своих интересов и интересов отрасли, с точки зрения того, чтобы обмениваться информацией, с точки зрения того, чтобы обмениваться какими-то интересными наработками, то на самом деле мы от этого бы становились только эффективнее. Я учился в свое время там, в теории игр, и знаю, что как бы, те, кто сотрудничают, ну, они всегда побеждают тех, кого не сотрудничают. Это та тема, в которой нам еще предстоит стать лучше. И для маленьких девелоперов и застройщиков мы проводим экскурсии по нашим объектам. Мы предлагаем им воспользоваться системой 10D, это наша софтвер-система управления стройкой, которую мы за деньги даем маленьким девелоперам. Мы предлагаем им закупать через нашу тендерную площадку. И у нас есть больше 10 клиентов, кто с нами уже так работает. Наш проектный институт, наверное, крупнейший и самый профессиональный в России по жилому строительству, проектирует для многих и крупных, и средних, и маленьких застройщиков. Это просто дешевле и эффективнее.
1: Ну, то есть, по сути, ты говоришь так, что любой маленький застройщик, он может как раз пользоваться вот всеми конкурентными преимуществами самолета, и для него, скорее всего, это будет самый простой способ повышения эффективности.
2: Именно так. А с точки зрения конкуренции, конкуренция в жилой недвижимости, она очень геолокационная. То есть есть какой-то небольшой район, где ты конкурируешь с теми проектами, которые там есть. Если говорить про этот вид конкуренции, никто из маленьких или средних застройщиков и даже из крупных не сможет построить дешевле, чем мы. Никто не сможет построить быстрее. Никто не сможет закупить дешевле, чем мы. Что может сделать такой застройщик? Первое, он может уйти в класс выше.
1: В другой сегмент, правильно?
2: Да.
1: То есть он может конкурировать продуктом.
2: Да.
1: По сути, сделать какой-то такой уникальный продукт.
2: Да. Он может делать либо уникальный, либо какой-то нишевой продукт, либо просто классом больше. Вот. Второе, чем он может конкурировать, мы про высокую эффективность, у нас высокая маржинальность. Он может конкурировать, увеличивать сроки реализации проекта, жертвовать частью своей маржинальностью, но делать тоже востребованные проекты. Потому что, то есть, например, у нас есть проекты, которые продаются условно там темпами больше 10 тысяч метров в месяц. Соответственно, если в этой же локации кто-то встанет и будет продавать по 1000 метров в месяц, он может цену поставить значительно выше.
1: Ну, тогда скорее не жертвовать маржинальностью, наоборот, растянуть как бы срок, может быть, там возврат на инвестиции вырастет, но маржинальность
2: тоже NPV вырастет. Упадет, да, если проект большой. Угу. Если проект маленький, можно так реализовывать.
1: Окей. Ну, то есть, и, насколько я знаю, у вас еще есть такая партнерская модель, когда если у кого-то есть земля, потому что, мне кажется, как раз ты сам говоришь, что конкуренция, она такая локальная. То есть, в принципе, наличие хорошего какого-то эксклюзивного участка – это тоже конкурентное преимущество. И маленький девелопер, он может получить какой-то вот эксклюзивный лот, и, возможно, ему будет более эффективно с вами по какой-то партнерской модели сделать там, да, совместный там какой-то бизнес и вместо своей земли получить потом на выходе метры, но уже ваши метры построены с вашей эффективностью, правильно?
2: Да, это то, на чем самолет вырос. В начале нашего пути, там, в 2012-2018 году у самолета было не так много свободных денег. И большую часть площадок, которые мы приобретали не за счет того, что мы платили деньги сразу, а за счет того, что мы входили либо в партнерство, либо расплачивались метрами, которые мы строили на тех участках, которые приобретали. Uh-huh, uh-huh. Эта модель, она хороша для тех, у кого мы приобретаем, потому что они получают значительную долю прибыли проекта, до 50%. Она хороша для нас, потому что она помогла нам создать самый большой земельный банк, не заплатив за это, не взяв большой долг, не заплатив за это много денег. Соответственно, сейчас этот земельный банк стоит там больше 700 миллиардов рублей.
1: То есть это ваш как бы такой очень не просто как бы актив, а это фактически ваше тоже долгосрочное конкурентное преимущество, наличие этого земельного банка. Хотел еще у тебя узнать, что происходит с арендой. Потому что я думаю, вопрос тоже, который всех волнует. Вот тоже пишут, что там аренда подорожала, там будет еще дорожать, много там факторов. И один из факторов называют то, что ипотека стала менее доступна, но и те люди, которые были бы готовы купить вот при там старом условном уровне ипотеки, сейчас они все-таки как бы на паузе, вот, и, ну, соответственно, не высвобождаются, так бы они вот купили новое жилье, там, а так они живут в арендованной квартире, поэтому предложения на рынке мало. Я так понимаю, спрос он сейчас существенно выше предложения. Вот можешь нам дать какое-то свое понимание, что происходит на рынке аренды?
2: Слушай, мое понимание, что у этого рынка огромный потенциал, очень интересный рынок. Мы много лет, честно говоря, очень просим начать системную реформу этого рынка для того, чтобы у людей реально был выбор, чтобы ты мог либо купить квартиру, либо арендовать квартиру, получая высокий уровень комфорта. Что значит высокий уровень комфорта? Это значит заключить легальный договор с контрагентом, который, если тебя обманет или подведет, ты сможешь подать на него в суд и что-то с него взыскать. Это значит, это, скорее всего, какая-то фонд или корпорация, или компания, или какой-то системный предприниматель. А сейчас этот класс арендодателей на рынке отсутствует. Отсутствует по той причине, что если ты покупаешь квартиры, даже с большим дисконтом, дальше начинаешь сдавать их в аренду и платишь те налоги, которые есть, то у тебя доходность будет скорее ближе к нулю, ну, то есть между нулем и 5%. То есть, да, то есть ты берешь свои деньги и размещаешь тебе альтернативу на депозит или сюда, вот на депозите. Сейчас 16, а здесь доходность будет 4, например. А тем не менее мы развиваем, у нас есть свои фонды арендного жилья, мы пробуем, смотрим. Uh-huh. Я уверен, что к этому все придет. Когда мы смотрим профиль наших клиентов, мы понимаем, что есть значительная часть людей, она по нашим подсчетам составляет там больше 70% людей, для которых с точки зрения профиля безопасности неприемлемо жить в арендованной квартире. А есть какая-то травма, это травма, скорее всего, 90-х, когда все сгорело, все обнулилось, и только квартиры оставались тем самым местом, тем убежищем, где можно было спрятаться, когда шел дождь, когда нету работы, когда нечего делать, можно сдавать, можно смотреть телевизор, можно спать, можно что-то хранить.
0: И Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что бы вы сказали всем тем людям, кто не пытается реализовать свои мечты и привязан к своей работе, потому что слишком боится рисковать и осуществить что-то более значимое в своей жизни? Ну, во-первых, я бы сказал, что вы должны бояться рисковать, стремясь к чему-то значимому. Но еще больше, вы должны бояться оставаться на прежнем месте, если эта работа делает вас несчастным. Первое, что вы должны осознать, это отказаться от иллюзии безопасности и признать свою неспособность бороться и адаптироваться. Вы как будто расплачиваетесь за то, что вы несчастны. Вы, конечно, можете сказать, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, но не стоит быть так в этом уверенным. Время-то идет. И если ты сейчас несчастен на своей работе и не думаешь ничего менять,

0: Не можете бросить все это и сказать: «Мне не нравится моя работа, мне плевать, я ухожу». Это не стратегия. Сперва вы должны хорошенько подумать. Если эта работа причиняет мне душевную боль, что мне с этим делать? Что ж, мне придется искать другую работу, но никто не хочет меня нанимать. Окей, может быть, вам нужно больше обучать себя? Возможно, вам следует исправить свое резюме, или вам нужно преодолеть свой страх перед собеседованием. А может, нужно отточить свои социальные навыки. Вы должны размышлять об этом стратегически. Если вы собираетесь сменить профессию, вы должны отнестись к этому как здравомыслящий человек. Это даже может занять у вас пару лет, чтобы сделать все правильно. Представьте, что вы заботитесь о себе так же, как вы могли бы позаботиться о другом человеке. Какой должна быть его жизнь в таком случае? Что бы я предпочел, если бы я мог это получить? Но люди так не думают. Поразмыслите об этом, только думайте внимательно. Вы не можете получить всего, но вы можете получить то, что будет лучшим для вас. И вы должны понять, что это, и нацелить себя на это.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ. Диалог.ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В отличие от любого другого человеческого ресурса, вы не можете занимать, экономить или хранить время. У всех есть одинаковое количество часов в сутках. Но только тогда, когда вы осознаете всю важность времени, вы поймете, что должны управлять им, чтобы жить своей лучшей жизнью. Но как часто вы тратите время на чрезмерные размышления, страхи, рассеянность и прокрастинацию? Сколько часов вы тратите на то, что не должны делать? Вот 7 вещей, на которые нужно меньше всего тратить свое время, для того, чтобы жить лучшей жизнью.
2: Тратьте меньше времени на отвлечение внимания.
1: Нас окружают отвлекающие факторы, и мы редко осознаем, насколько они значимы и вредны. Социальными сетями, телевидением, видеоиграми, музыкой и так далее вы можете быстро потерять счет времени. Считается, что человек ежедневно тратит около 2-3 часов на общение в социальных сетях и всевозможных мессенджерах, почти не замечая этого. Отвлекающие факторы приводят к забывчивости, пустой трате времени и снижению производительности. Чтобы избежать их, спланируйте свой день, разбейте задачи для простоты, сосредоточьтесь на одной вещи за раз и создайте сфокусированное рабочее пространство.
2: Тратьте меньше времени на неуверенность в себе.
1: Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы обрести, если бы не боялись попробовать. Неуверенность в себе – это тот убедительный голос в вашей голове, который говорит, что вы не можете достичь своих желаний. И это одна из вещей, на которую нужно тратить меньше времени для лучшей жизни. Это разрушает вашу волю и стремление двигаться вперед. Приводит к прокрастинации, которая является вором времени. Вы упускаете возможности, и это убивает личностный рост. Чтобы преодолеть неуверенность в себе, откройте для себя больше возможностей. Пробуйте что-то новое. Не превращайте свою жизнь в повседневную рутину.
2: Тратьте меньше времени на прокрастинацию.
1: Прокрастинация крадет не только ваше время, но и ваше здоровье, ваше богатство и ваш успех. Тратьте на это меньше времени, чтобы не упустить свои возможности, не разрушить свою карьеру или, что еще хуже, не повредить своей репутации.
2: Тратьте меньше времени на страх неудачи.
1: Страх неудачи – это когда мы перестаем делать вещи, которые приближают нас к нашим целям, потому что мы боимся, что не сможем добиться успеха. Страх неудачи имеет много причин. От неподдерживающих родителей или травмирующего события. Тем не менее, это одна из вещей, на которые нужно тратить меньше времени для великой жизни. Вместо того, чтобы пугаться неудачи, спросите себя, а что, если я добьюсь успеха? Это должно быть достаточной мотивацией, чтобы держать вас на плаву.
2: Тратьте меньше времени на колебания.
1: Колебаться – значит колебаться в уме. Всегда сомневаюсь в своих решениях. У вас когда-нибудь возникали такие вопросы, как «Подходит ли мне эта карьера? Разве это правильный бизнес? Эта девушка для меня?» Это все колебания. Как только вы примете решение, будьте преданы ему. Никогда не отступайте, даже если есть несколько страшных моментов. И лучше всего принимайте решение, основываясь на своих ценностях. И, как гласит японская пословица, «Подумав, решайся». А решившись, не думай.
2: Тратьте меньше времени на нездоровый образ жизни.
1: Если вы хотите жить великой жизнью, она начинается здесь. Вы должны отказаться от нездорового образа жизни. Нездоровый образ жизни ведет к усталости, повышает раздражительность, усиливает стресс и депрессию, вызывает плохое психическое здоровье и, наконец, снижает вашу способность ясно мыслить и эффективно работать. Хорошая новость заключается в том, что здоровый образ жизни требует только 2 вещей – здорового питания и физической активности.
2: Отсутствие самодисциплины.
1: Самодисциплина предполагает, что вы действуете в соответствии с тем, что правильно, а не следуете своим импульсам. Это значит пожертвовать сиюминутным удовольствием ради достижения долгосрочного успеха. Однако большинству из нас не хватает этого навыка. Это приводит к жизни в полном беспорядке. Чтобы развить самодисциплину, начните с малого. Это может быть мытье посуды после каждого приема пищи или заправлять постель каждое утро. Эти небольшие ритуалы приводят к тренировке самодисциплины, и в конце концов вы станете естественным образом способны делать то, что должно быть сделано. Если что-то из перечисленного проявляется в вашей жизни, не бойтесь, так как вы можете измениться. Избавляйтесь от всего лишнего, чтобы жить лучшей жизнью.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести с негативом. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий. Самое главное, не бойтесь быть неидеальным. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. Пусть человек расслабится рядом с вами, пусть человек будет живым, и покажите, что вы живой человек, который не боится это скрывать.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его «воротами Каспия». «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урада в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала Шухгельмер, отрогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его «Диди Двуглавый». Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Однажды по пути домой учитель повстречался с человеком, который куда-то настолько сильно спешил, что, обгоняя по пути мудреца, случайно задел его плечом. Тот, в свою очередь, спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом: «Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на своем пути?» «Прошу прощения», — сказал человек, не сбавляя шагу, — «спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлить, пока цель моя не достигнута». «Что ж», — промолвил учитель, — «я слышал об одном человеке, который всю жизнь искал этот смысл». «Надеюсь, истина открылась ему?» — полюбопытствовал нетерпеливый попутчик. «Да, он умер просветленным, успев шепнуть тем, кто был рядом, то, что понял, лишь умирая», — ответил учитель. «И что же он сказал?» «Он сказал, что смысл жизни — это выбор». «Что ж, спасибо тебе за беседу», — сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом продолжил свой путь. «Выбор — либо жить, либо всю жизнь потратить на поиски этого самого смысла», — закончил мудрец. Но его слова прозвучали уже в пустоту. Случайный попутчик был уже слишком далеко. Он спешил.
4: «Притчи народов мира».

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асиат Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
1: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: не мог не позвать этого человека на тему целеполагания, на тему выгорания, работы, продуктивности. Это Жексен Васильевич. Жексен Васильевич, скажите, как вас правильно позиционировать?
1: Ну, не знаю, наверное, сказать бизнес-тренер тоже узко, эксперт, ну, наверное, специалист по прокачке бизнеса, по развитию бизнеса, по различной эффективности, потому что я, вот мне часто говорят, да, вот вопрос такой, как вы берете на менторство, да, вот на менторство, я никогда не беру на менторство проекты, я беру людей. Я вообще считаю, вот такая традиционная моя фраза, что 98% успеха любого проекта – это первый руководитель. Все. Почему называется курс техники эффективного мышления? Потому что нас обучают всему. Нас обучают маркетингу, финансам, производству. Но нас не учат самому главному – умению думать, принимать решения. И именно все заключается вот в сознании. Мир не такой, какой он есть, мир какой ты есть. И когда ты это четко понимаешь, что все, оказывается, заключается в человеке. И поэтому, когда мне говорят, кто вы, сказать, что да нет, я, наверное, все-таки специалист, который раскачивает мозги.
0: Угу, супер, классно. Ну что, погнали. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что давайте исследуем вопрос цели. Как ее правильно ставить? Как понять, что эта цель моя, не моя? Какие есть критерии у цели? И давайте погрузимся в тему цели именно с точки зрения, допустим, заработка, да, я думаю, это будет ближе всего.
1: Это прям вот такой фундаментальный вопрос, вообще, во-первых, спасибо за такое приглашение, спасибо за возможность высказаться. Цель, я вообще считаю, вообще основа всего-всего-всего. Когда люди приходят вот на тренинги, на встречи, то почему они приходят, в чем приходят? Первое, это основная, у них не хватает энергии. То есть, сейчас вот говорят, вот тайм-менеджмент, там утром просыпайся в 4, то делай, это делай и так далее. Да нет, я хочу сказать, что вообще дефицита времени не существует. Есть дефицит энергии. Вот если взять ребенка, то у него в день 7 уроков, потом у него обед, потом побежал на скрипку, потом на спорт, потом, значит, прибежал, домашние уроки, еще в интернет-клуб сходил, еще.
0: Энергии хватает и времени.
1: Ну, нет же у него дефицита времени. Нет. И так 11 лет, да? Если любому человеку предложу такую работу, пойдешь? Нет. То есть основная причина – это не хватает энергии. Угу. Почему? Почему не хватает энергии? Две основные причины. Первая основная причина – это физика. У тебя что-то болит. У тебя есть какое-то хроническое заболевание, и у тебя вот эту энергию забирают. Физика. Ну, наверное, вторая основная причина – это у тебя нет цели. Вот основная мечта. Основная проблема – у тебя нет мечты.
0: Вот можем сейчас вот здесь вот стопануться, да, и откатиться к теме «не хватает энергии».
1: Да.
0: Что важно, чтобы вернуть эту энергию? Вот какие есть тут техники, практики? У нас, кстати, подкаст сам очень такой практический. Мы, то есть, иногда останавливаемся и закрепляем практику.
1: Да, хорошо. Да, это настолько простые вещи, и все их знают с детства. Но постепенно, став взрослыми, мы начинаем забывать. Первое – это основное, у тебя проблема с физикой тела. То есть, с самого раннего детства тебя учат с утра заниматься гимнастикой. Это очень простая вещь. Это вот примерно до 24 лет ты идешь на базар. Примерно с 24 лет ты идешь с базара. Угу. Примерно к 36 годам ты достигаешь такого уровня, когда вот это начинает уравновешиваться. Уходящая и приходящая энергия примерно равняется. Ну а дальше после 50 лет ты природе вообще не нужен. После 50 лет женщина не может сама рожать без экстракорпорального оплодотворения. Не можешь ты в 50 лет иметь кожу даже с ботоксами, с подтяжками, как у 18-летней девушки. И не можешь ты в 50 лет иметь суставы и сосуды, как у 18-летнего человека. Угу. Поэтому первое, когда ты сейчас не занимаешься спортом и ты ведешь проект, ты берешь энергию в долг из будущего. Это первый основной момент. Причем мы не занимаемся непрофессиональным спортом.
0: Да.
1: Я часто рассказываю, выполнил норматив Ocean Man, остановись. Пробежал Ironman или выполнил норматив Ironman, остановись. Выполнил разряд по боксу или почему-то, остановись. Все, дальше воркаут, подтяжки и так далее. Спортом нужно заниматься не через день, 5-6 раз в неделю. Регулярно, это очень важный момент. Второе, второй очень важный момент, правильное питание.

0: Все, всегда говорю, хороший петух жирным не бывает. Часто употребляем сахар, быстрые углеводы. Часто это называется дофаминовая ловушка. Дофаминовая ловушка, кофе и так далее. Чем глубже эта ловушка, то есть вот ты выпил что-то, сахар, кока-колу, ты падаешь, попадаешь в эту ловушку. Чем ниже эта ловушка у тебя, выше ты подпрыгнул энергия, тем глубже будет это падение. Тем труднее тебе будет выходить с этого состояния.
1: Прикольно.
0: Да.
1: Окей.
0: То есть нужно понимать, есть там тело, душа, разум. Но над этим находится воля. Вот воля, она должна тебя остановить и сказать «стоп». Прямо потому что это как наркотик, это как алкоголь, это как сигарета, это дофаминовая ловушка, она тебя тащит туда. И только вот эта воля заставляет тебя. Поэтому питание, все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению, да? Совсем просто говорить. Поэтому все так построено, что все, что легко дается, это вот. Поэтому питание, оно всегда бывает невкусным, оно бывает всегда постным. Ну, это, конечно, дело привычки. Поэтому второе – это правильное питание. Третье – сон. Четкий сон. То есть мне люди часто говорят, а я просыпаюсь там 4, там, потому что магия утра говорит и так далее. Я хочу сказать, что это очень большая иллюзия. Почему? Вот я богатый человек, у меня все хорошо. Почему я должен вставать 4 часа? Это очень многим людям непонятно. На самом деле большинству людей вообще непонятно, зачем мне просыпаться в 4 часа утра. Поэтому большинство людей не могут просыпаться в 4 часа утра. Но если мы сейчас к этому вернемся, это опять связано с целеполаганием, но самое важное – это ритмы. У каждого свои ритмы.
1: Биоритмы.
0: У каждого свои. У кого-то ритм – это в 4, у кого-то в 8, а у кого-то в 10. Поэтому у каждого есть свой ритм. Поэтому нельзя взять и всем говорить, там, самое главное, ты должен потихонечку понимать, сколько тебе оптимально спать. Для одного человека достаточно и 3 часа сна, а для кого-то нужна и 8 часов сна. Стандартно. Поэтому четкое понимание ритмов и жить в соответствии со своими ритмами. Это три основные вещи.
1: Все, зафиксируем. Да. Мы прошлись по базе,
0: да.
1: Скажем так. То есть это вот то, что жизненно необходимо, чтобы жить в целом. Да? Давайте теперь перейдем к категории уже поднятия высокой жизненной энергии, практики, которые позволят именно вот реально вернуть ее помимо базы.
0: То есть мы не говорим ни про еду, да. Ни про сон и так далее.
1: Вот какие-то, знаете, такие нестандартные
0: вещи. Я хочу сказать, что это настолько тема давно избита, что там что-то новое придумать нельзя. Это как чек-лист. Второй крупный, вот такой крупный блок,
1: да.
0: Это кроме физика тела, вот как ты говоришь, база, еще есть очень важный момент, это психика. Дело в том, что есть такое понятие, как воры энергии.
1: Что это такое?
0: Что это означает? Вот многие массажисты говорят, что когда некоторые приходят клиентами, с ними поработаешь, ты чувствуешь энергию. А некоторые уходят, они вампиры забирают энергию. То есть, это часто такое говорят, обмен с превышением энергии.
1: Да.
0: В чем суть? У тебя в команде, вот если хочешь быть миллионером, общайся с 6 миллионерами. Хочешь быть мультимиллионером, общайся с 6 мультимиллионерами. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя была энергия, тебя должны окружать люди, которые дают тебе с превышением.
1: Понятно? Окей, понятно.
0: Да. Поэтому, отвечая на вопрос, вот конкретную рекомендацию, обязательно нужно проходить всевозможные курсы по психотипам. Разбираться в психотипах. Проходить такие курсы, как коммуникации, нейролингвистическое программирование, ораторское искусство, переговоры. То есть ключевой успех проекта – тебя делают успешными люди. Эти люди могут тебя сделать богатыми, а могут тебя разорить.
1: Это
0: разорить
1: про команду
0: энергетически.
1: Про команду.
0: Да,
1: уезжаешь.
0: Я про команду Супер. Говорю. Окей. Да, ты должен понимать, что кроме еды, что кроме сна, есть очень базовая вещь, с кем ты общаешься. Это очень важный момент. Поэтому очень многие люди думают, что вот они приходят на работу, поспали, поели, подвигались. Нет, вопрос заключается в том, кто твою энергию заберет. Вот у вас есть люди, который вас окружает. Вот спросите себя, вот у вас сейчас есть знания об этом человеке, то есть какой-то багаж, представление. Скажите, пожалуйста, вот с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, если бы вы встретились бы с этим человеком, вы взяли бы его в свое окружение? Нет, тогда избавляйтесь.
1: Окей, хорошо.
0: Понятно, да?
1: Интересно.
0: Очень простая вещь.
1: Да.
0: Вот, разуме, ты общаешься, вот спроси себя, вот ты же о нем что-то знаешь? То есть тебе был бы шанс сейчас вот с этими знаниями, то, что ты знаешь о нем, ты бы хотел бы с ним дальше отношения выстраивать? Сам, или знакомиться, вообще вводить в свое окружение? Нет? Сразу расставайся. Угу. Так же, как и проект. Угу. Или что ты делаешь? Спроси себя. Вот ты об этом проекте все знаешь. Скажи, пожалуйста, ты зная об этом проекте, если у тебя был бы сейчас шанс начать этот проект сначала, ты взялся бы за него? Нет? Значит, не стоит даже браться. Это очень мощный лайфхак, супер, как избавляться от там, вот этих людей, кто ворует энергию. Следующее. Почему у ребенка вот это есть энергия? Дело в том, что миссия человека формируется в возрасте примерно до 8 лет.
1: Что значит? То есть
0: что
1: он
0: это
1: понимает,
0: означает?
1: Куда он, в каком направлении пойдет?
0: Да.
1: Прикольно.
0: Как-то такая была история маленькая. Маленькая девочка лет 4-5, у нее родился братишка. Маленький там пупсик годовалый. И вот эта девочка все время подходит к родителям и говорит: оставьте меня, пожалуйста, один на один с этим ребенком, ну, со своим братишкой. Родители напряжены. Думают, ну мало ли, может от ревности что-то, какой-то удар нанесет или еще чего-то, опасаются. Но решили оставить. Решили оставить все-таки и там щелочку смотрят. Чем это все закончится? Девочка подходит к этому мальчику и говорит: скажи, пожалуйста, как выглядит Бог? Я начала его забывать. То есть, понятно. То есть дети, они вот эту миссию знают бессознательно. Кто такие бизнесмены? Это выжившие дети. Поэтому...
1: Прикольно.
0: Да, энергию дает мечта. Энергию дает мечта. Вот кроме тех источников энергии или воров энергии, мы должны понимать, что именно источником лени, выгорания является, прежде всего, ты не понимаешь, зачем.
1: А вот можно вопрос тут сразу же? Вот я прям чувствую, как возникает вопрос от зрителей, типа, а что делать, если я не понимаю, что я хочу? Вот бывает такое, я часто вижу такие сообщения тоже. Вот что делать таким людям, допустим?
0: Я хочу сказать следующее. Нужно сделать усилие. Надо сделать усилие.
1: Я вот тут думаю, еще тоже вкину какое-то решение. Я всегда просто таким вещам говорю. Ну, в смысле, при таких обстоятельствах говорю, что важно, наверное, походить и посмотреть, какую-то насмотренность получить. То есть посмотреть на разных людей и просто подумать. А кого образ жизни или проект мне нравится?
0: Супер, супер. Ну, если прям вот, а такое, ну, это уже, как говорится, твоя подсказка, я просто разобью эту мысль.
1: Да.
0: Нужно просто общаться с людьми. Вот если огурец закинуть в банку с маринованными огурцами, ты тоже станешь маринованным огурцом. Вот то же самое и здесь. То есть общайся с успешными людьми. И самое главное, самое важное, никогда не стесняйтесь просить помощи. Это самый важный момент. Большая ошибка людей – вот это называется эго, гипертрофированное эго. Ты считаешь, что люди будут считать тебя слабым, неуверенным и так далее. Нет, именно проси помощь, именно проси помощь, как выйти с этой ситуации. Вот есть такой человек, его зовут Рэй Далио. Это есть такая знаменитая книга, есть «Принципы». Вот этот Рэй Далио входит в 100 самых влиятельных людей на Земле. Его спросили: о чем вы больше всего жалеете вот в своей жизни? Он сказал очень простую вещь. Я жалею, что я очень мало имел консультантов или советников. Вот у тебя есть проблемы с питанием? Возьми консультанта. Есть проблемы со спортом? Возьми себе консультанта, коуча назови его. Есть проблемы с боксом? Ну, спроси коуча. Ты же боксом решил заниматься. Yeah. Ну, ты же не самоучителем не занимаешься.
1: Нет.
0: Же. Ну, пошел и спросил. Вот точно так же. Они же не смеются над тобой. Они же не говорят: господи, ты в таком возрасте пришел, ты хочешь заниматься боксом? Нет, ты кто-то... Никому в голову это не приходит.
1: 100%.
0: Четко. Точно так же и здесь.
1: Можно здесь практику?
0: Да.
1: Прям давайте прямо сейчас выпишите, вот какую задачу вам нужно сейчас закрыть. И напишите, какой специалист вам теперь нужен. Ну, действительно, вот, ну, хочешь сбросить вес, ну, найми уже нутрициолога, кто тебе подскажет просто, как тебе питаться, как стало просто жить, сколько экспертов появилось, да, вот сколько на канале у нас даже было крутых экспертов, да, ну, то есть элементарно взять консультацию, как-то встретиться, пообщаться, какую-то немножко получить насмотренность. Я вот для примера, сегодня пошел в зал, и у меня сегодня пришел тренер там на замену, чемпион мира. Представьте, я сегодня тренировался с чемпионом мира по боксу. И я понимаю в его движениях, вот он мне говорит: у тебя плечо напряжено, кидай легче руку. И я понимаю, что, ну блин, Это же точно на опыте 20 лет, он мне говорит. Да. То есть я просто сжал себе 20 лет.
0: Да.
1: Вот почему нужно брать постоянно обучение, консультации? Потому что ты сжимаешь время. Человеку понадобилось 20 лет чемпионский, да, там этот выиграть, да, там номинацию какую-то. И он тебе говорит суть. Просто делай это, и все. Я такой, блин, все, буду так и бить. Поэтому это правда.
0: Супер. Поэтому, когда у вас возникла какая-то проблема или депрессия, просто обратитесь за помощью к соответствующим людям, они тебя вытащат из этой ямы.
1: Все, обратно, теперь возвращаемся к мечте. Есть ли какая-то техника, как правильно описать свою мечту и разбить ее на цели?
0: Хороший вопрос. Мечту можно только вспомнить. Ее придумать нельзя. Если спросить о какой-то технике, то это вот, если есть прям такая простая техника, ну, во-первых, к психологу. Просто сходи к психологу или к коучу. Это люди, которые с тобой сядут и как наставники тебя за 3-4 часа заставят вспомнить, о чем ты мечтал в жизни.
1: Uh-huh.
0: Или почему. Вообще, как бы есть два сценария создания миссии. Первая миссия, вариант, это когда у тебя хорошая семья, ты образованный человек, и ты двигаешься вперед, и ты придумал, вспомнил, там, 5-8-летнем возрасте придумал мечту. Вторая миссия бывает, когда протест. У тебя отец был пьяницей, у тебя ты был на улице, рос, и ты видел, как другие люди или другие дети живут в лучших условиях, и ты прям, боль была, и ты выскочил. Тоже это бывает миссия здесь. И это тоже дает очень сильную энергию. Энергия бывает от позитива, а также энергия бывает от негатива. Поэтому это нужно просто вспомнить. Это вспомнить, что триггернуло тебя в жизни, почему ты выбрал именно этот сценарий. Вот почему нельзя подготовить талантливых и гениальных детей. Нет программы по подготовке гениальных детей. Потому что он может быть генетически супер, но один сценарий, то есть посмотрел телевизор, встретился с одноклассником, вот как ты только что с олимпийским чемпионом по боксу встретился, вот этот один его совет может вообще поменять всю твою жизнь. И, возможно, ты станешь боксером до сегодняшнего дня. И ничего не помогает. Не то, что ты хорошо учился или ты сейчас работаешь там. Поэтому вот это невозможно. Это можно только вспомнить. Понятно, поэтому нельзя подготовить гениальных детей. Мы отдаем самые дорогие школы, мы приглашаем самых лучших тренеров, учителей, а простой там ребенок из бедной семьи может стать мультимиллионером. Угу. Все, вот причина.
1: Событие какое-то. Какое-то просто,
0: событие?
1: Да,
0: вот это событие
1: судьбоносное.
0: Надо, вот это вспомнить надо. Вспомнить, прикольно, что послужило вот этим толчком.
1: Хорошо. Давайте теперь переведем, наверное, к теме цели. То есть, как правильно ставить цель, как понять, моя ли это цель, как понять, что это не навешанная цель.
0: Да, очень просто. Ну как, я не знаю ответа, но ощущения какие. Я вот сегодня рассказывал о том, что просыпаемся в 4 часа утра. И я большинству скажу, что большинству людей через какое-то время или вообще тяжело встать в 4 часа утра. Но я расскажу то же самое. Вот тебе утром нужно улететь на отдых в Дубае. 4 часа в самолет. Ну, ты же спокойно встаешь.
1: Угу, да.
0: В чем разница?
1: Да.
0: Разница в чем? Ты четко понимаешь, зачем это надо.
1: Зачем?
0: Зачем? То есть основная зачем? Причина это нету, ты не понимаешь, зачем.
1: Вы знаете, вот мне кажется, я тут добавлю, что лени не существует.
0: Да, лени не существует.
1: Это просто непонимание, зачем.
0: Да.
1: Все. То есть,
0: да,
1: когда ты не идешь на спорт, когда тебе что-то неохота делать, ты просто не понимаешь, зачем. Найди зачем, и у тебя исчезнет лень. То есть лень – это просто, по сути, отсутствие понятной цели.
0: Да, вот и все. Ты утром в 4 часа можешь спокойно встать, и ты можешь тяжело встать, потому что мозг отказывается выполнять энергозатратную, непонятную для него вещь.
1: Классно.
0: Все, как только ты знаешь цель, то с этого момента тебе хочется работать по 8 часов в неделю. Вот эти бизнесмены, выжившие дети, почему? Потому что они никогда не забывали свою мечту.
1: А вот давайте про это поговорим. Я думаю, что тут вот я просто, знаете, на самом деле периодически вспоминаю какие-то ваши слова с обучения. Я вот у Алексея Васильевича обучение проходил, и я вспоминаю, мысль там такая была, что бизнес – это чашка кофе, Rolex, английский язык, вот что-то такое. Какая-то такая была комбинация, такая фраза, и какие-то больше разговоры, да, то есть именно общение.
0: Ну, это уже уровни бизнеса. Дело в том, что люди, которые приходят, ну, на тренинг, они хотят быть бизнесменами. И очень многие люди не понимают, в чем разница между предпринимательством и бизнесом. Дело в том, что предпринимательство – это про деньги, а бизнес – это про смыслы. Смыслы. Что такое смыслы? Если мы понимаем, кто такой Дуров, компанию Telegram, ну, сейчас она такая популярна на слуху, то означает, что он влияет на миллиарды людей. Если взять Facebook, это влияние на миллиардов людей. То есть это смысл. Ты создаешь ну, некий там аналог религии, скажем, ты, люди начинают во что-то верить, верить в твой продукт, они за этим идут и так далее. Поэтому бизнес делается только за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Бизнес – это когда ты говоришь с человеком, обмениваешься ценностями, и он понимает, зачем это делать. А предпринимательство – это парикмахерское, шашлычное, все хорошо, у меня хорошая машина и так далее. Это нужно? Нужно. Но бизнес – это совсем про другое. Это когда я – это про власть. Власть над сознанием других людей. Когда миллионы людей восхищаются твоим брендом, восхищается твоим именем, восхищается, как ты одеваешься. Хотя вроде ты одеваешься, но на самом деле какая-то есть невидимая аура, которая тебя окружает, и ты становишься вот таким человеком, там, в кавычках, идолом, да, и все хотят быть похожими на тебя, хотят быть вот тобой. Вот это ты даешь вот эту энергию. Вот это про это. И бизнес делается за чашкой чая. Бизнес – это не про деньги. Деньги – это просто показатель, что ты красавчик. Одним из киллеров вашей энергии – это ваше все время опасаться, что вы ошиблись. Боязнь ошибок. Это один из киллеров вот этих ошибок.
1: А что делать?
0: Давайте сделаем так. Вот я хочу наших слушателей, твоей рубрики, задать такой простой вопрос. Прямо на секунду. Вот вы сейчас, дорогие слушатели, остановитесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Вот вы сейчас какое-то решение принимаете на работе, в жизни и так далее. Спросите себя, как вы думаете, сколько примерно процентов вы неправильное решение принимаете? Вот тебе тоже такой вопрос, тебе простой. Да. Вот ты сейчас на работе, где-то там работаешь, какие-то решения дома, на работе принимаешь. Как ты думаешь, какой процент решений ты неправильно принимаешь? Или сколько правильных ты принимаешь примерно процент?
1: Блин, сложно сказать.
0: Ну, примерно, вот сколько ты думаешь, вот примерно
1: неправильных процент. Решений, наверное, процентов 10-15, наверное, так.
0: Так вот, 70. 70% решений вы принимаете неправильные.
1: 70%?
0: Примерно, в среднем 70%.
1: Откуда эта информация?
0: Да, это просто статистика, ага, есть. Окей. Просто. Мы сейчас не будем сказать энциклопедию.
1: Да, да, да.
0: То есть ты спрашиваешь, сколько примерно решений? Я тебе скажу, большинство решений ты принимаешь неправильно, вовремя встаешь, неправильно кушаешь, спортом не занимаешься. И таких решений миллион штук, миллион. Ты просто их не замечаешь, не обращаешь на это. Если бы ты все решения принимал правильным, мы с тобой тут сейчас давно не разговаривали. Ты сейчас сидел бы, разговаривал бы с Дуровым, да? То есть, грубо говоря, вот простая вещь. То есть, вот эти решения.
1: А то есть, правильное решение равно количество денег?
0: Конечно. Конечно. Я всегда говорю, если бы все, что предписано, мы бы не нарушали, мы были бы святыми людьми. Понятно. То есть, первая основная причина – это то, что вы думаете, что ошибки – это плохо. Ошибки – это хорошо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
1: Запомните одно. Вы не лентяй. У вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет. Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени. Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень – это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит. А у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку. Ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» «Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео». И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM». В Дагестане 7 часов. Время «Диалог FM». Кратко, по делу. Новости на «Диалог FM».
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму. А его положения могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ. Об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия, винодельческая отрасль, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасаюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из четырех трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Но и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидает рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, Махачкала. Вы на волне радиостанции «Диалог ФМ». У микрофона Расим Загиров. Итак, сегодня 19 августа, сегодня среда, а это уже практически, друзья, маленькая пятница. Но если очень сильно захотите, немного себя, конечно, в этом убедить. Август продолжает свое движение, лето потихоньку собирается уходить, но мы пока его не отпускаем, потому что сегодня хорошее настроение, кофе, любимая музыка, ну и наша компания с «Диалог ФМ». Если вы уже за рулем, доброе утро. Если вы уже стоите в пробке, тоже доброе утро. И не нервничайте, возможно, именно сейчас вы опаздываете, а просто даете другим участникам движения возможность вас догнать. Ну а если вы еще в кровати, самое время вставать, потому что жизнь прекрасна, особенно после первой чашки кофе. Оставайтесь с нами, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро, мы начинаем это утро.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сергей Кириенко прибыл в Дагестан с первым официальным визитом. Первым пунктом накануне программы стало возложение цветов к памятнику бывшему руководителю республики Магомедали Магомедову, который расположен в самом центре Махачкалы на проспекте Расула Гамзатова. Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента России с октября 2016 года. Рамазан Курбанов назначен новым временно исполняющим обязанности руководителя Дагестан-Автодора. Об этом заявил временно исполняющий главы Минтранса Джамбулат Гаджиев на встрече с коллективом учреждения. Новый глава является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. В России годовая инфляция в июле текущего года снизилась до 5% по сравнению с 6% в июне. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Там же отметили, что в этом году тарифы проиндексированы в октябре, тогда как в 2025 в июле, из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета годового индекса потребительских цен. При этом рост цен без учета сезонных факторов, пересчитанных в годовом выражении, остался высоким с 11%. Минздрав с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного участка, об этом сообщает ТАСС. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете, с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты Б и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данных о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Для школьников определили максимальное количество уроков в день. В этом учебном году он варьируется в зависимости от класса, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Для первоклассников в период сентябрь-октябрь объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день. В ноябре, в декабре 4, длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждые. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых-четвертых классов максимальная допустимая нагрузка составить не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Но и семейные пары, и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказал депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По его словам, меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. В Дагестане задержали иностранца, который незаконно перешел границу по берегу моря. Пограничное управление ФСБ России по Дагестану пресекло нарушение государственной границы в Магарамкентском районе. Злоумышленник пересек границу с береговой линии Каспийского моря со стороны сопредельного государства. Действия нарушителя были своевременно выявлены пограничниками в ходе оперативных мероприятий. Задержанный сейчас заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Объем средств жителей Дагестана на банковских депозитах и текущих счетах продолжает расти. По данным на 1 июля этого года, показатель достиг 174 миллиардов рублей, увеличившись за год на 12%, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Несмотря на снижение ставок кредитными организациями, жители республики по-прежнему рассматривают банковские вклады как один из основных инструментов сбережения средств. При этом кредитный портфель населения за тот же период сократился на 0,8%, составив 195 миллиардов рублей. Но информация и видеоролики, которые гуляют в интернете об ухудшении качества питьевой воды в Хасавюрте, не соответствуют действительности. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения. Как уточнили в организации, ситуация, с которой говорится в распространяемых публикациях, произошла в июле, а не ранее сообщалось на официальных ресурсах. В настоящее время вода в Хасавюрте, которая подается потребителям, соответствует всем санитарным нормам. Ну и Центр избирком внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко», об этом передает РИА Новости. Накануне я напомню, что Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Основанием для решения стали, в частности, нарушения норм авторского права при проведении предвыборной агитации и переводы в избирательный фонд средств от лиц, которые получали финансирование из-за рубежа. Я напомню, что выборы в Госдуму, а также голосование на других уровнях пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Магнитная буря низкого уровня началась на Земле. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории «Солнечная астрономия» Института космических исследований РАН. По данным ученых, к полудню геомагнитное поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться двое-трое суток. Август оказался активным месяцем за 18 дней. Это уже третья магнитная буря. Все они были умеренного уровня. Ранее также напомню, что на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдается с конца июня. Ну и сотрудник, заболевший во время своего отпуска, может написать заявление на его перенос, приложив к нему закрытый больничный лист. Эксперты отмечают, что действует простая логика. Отпуск – это время для отдыха и восстановления сил. Если человек болеет, он не отдыхает, а лечится. Поэтому государство защищает право работника на полноценный отпуск. В медицинских вузах не хватает ординаторов. По этой причине крупнейшие университеты и федеральные центры экстренно добирают студентов на бюджет. Приемную кампанию продлили до конца лета. Причем эксперты отмечают, что кризис набора возник еще из-за принятого в 2025 году закона об обязательных отработках для медиков. Чего опасаются студенты и какие альтернативы вузовой ординатуре они не находят? Тему продолжат мои коллеги.
2: В ординатурах медвузов остались сотни пустых мест. Выпускники специалитета просто не хотят продолжать учебу. По данным на 10 августа, в Сеченовском университете пустовало почти 200 мест, в Пироговском – 189, а в федеральном центре Бурназяна – 123. Такая же ситуация наблюдается не только в Москве. С проблемой недобора также столкнулись вузы в Петербурге, Томске, Ростове, Новосибирске и Омске. Эта ситуация связана с тем, что за бюджетные места никто бороться и не хочет, говорит москвичка Марьяна. Она поступила в ординатуру этим летом.
3: В этом году все бюджетные места на самом деле точно такие же целевые. Поступление на бюджетную форму обучения обязывает человека в течение следующих 2 лет заключить целевой договор. Но до того, как ты не поступил, ты не знаешь, с какими организациями ты будешь заключать этот целевой договор. Это страшно, ехать непонятно куда после окончания обучения. Поэтому все люди с высоким баллом, которые раньше бились за настоящие бюджетные места, в этом году начали сражаться за контракт.
2: При поступлении на специалитет высокая конкуренция сохраняется. В среднем это 19 человек на место. Те же вузы экстренно пытаются закрыть бюджет в ординатуре, замечают медицинские юристы. По данным Медвестника, нехватка абитуриентов особенно сильно ощущается среди узких специализаций. Анестезиологи, реаниматологи, скорая помощь и онкология. Вчерашние выпускники не желают рисковать карьерой, считает профессор мединститута РУДН Марина Артемьева.
4: Боятся, что придется распределение отрабатывать где-то в других городах, потому что у нас есть места в ординатуре в клиниках ведущих столицы. Кроме мединститутов, где традиционная ординатура, сейчас все ведущие больницы столицы имеют свою ординатуру клиническую. Там есть бюджетные места значительно больше, чем в вузах. И выпускники, вероятно, считают, что там их оставят работать в Москве. Сейчас наставничество боятся, что придется отрабатывать за постдипломное образование бесплатно. Первый год сейчас такой непонятна система распределения по всей России, поэтому ребята немножко придерживаются больниц ведущих Москвы.
2: Новые правила о заключении целевого договора вступили в силу 1 марта. Теперь все бюджетники обязаны подписать такой документ до итоговой аттестации. Если целевик бросает учебу или не отрабатывает положенный срок, он возвращает все траты государства и сверху оплачивает штраф в двукратном размере. Иногда эта сумма может достигать 4 миллионов рублей. Поэтому для студентов такая форма обучения становится совсем невыгодной, отмечает основатель проекта «Ординатура.орг» Владислав Ледовский.
5: Обучение на платной основе в вузах Москвы и Сеченова будет стоить 1 200 000 за 2 года. Обучение на целевом и расторжение такого целевого договора будет обходиться почти в 3 раза больше. То есть сумма будет примерно 3,7 миллиона рублей. Врачи не очень хотят заключать такие целевые договоры, потому что вот мало того, что они наложили на медиков жесткую финансовое обязательство скорее, так они еще и при этом не дали никаких абсолютно социальных гарантий. То есть, если медик поступает по целевому договору, то заказчик обязан предоставлять ему меры социальной поддержки. Но закон абсолютно никак не конкретизирует, что это за меры социальной поддержки, в каком объеме.
2: По подсчетам аналитиков, средний срок окупаемости медицинского образования сейчас составляет 15 лет. В ведущих столичных вузах год обучения стоит от 350 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В региональных университетах цены ниже. Там стоимость обучения начинается от 150 тысяч.
1: 19 августа на календаре. Давайте посмотрим, что приготовила нам погода в Махачкале. Сегодня в нашем городе утро будет ясным и теплым, около 27 градусов. Днем ожидается солнечная погода и серьезная августовская жара. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Так что, если собираетесь сегодня выходить из дома, вода с собой обязательно. Солнцезащитные очки, ну, тоже были бы неплохие. Это была погода на Диалог ФМ. Мы продолжаем наше утро. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе-доброе.

0: Ян, я буйный.
1: Ну все, новосельцев, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Все это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Для первоклассников в период сентября и октября объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждый. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых и четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимальной допустимой нагрузки для 5-6 классов – 6 уроков в день, для 7-11 – 7. В Дагестане начал работу первый проект агроагрегации в садоводстве. Он должен объединить продукцию небольших производителей, обеспечить приемку, сортировку, калибровку, хранение и упаковку, а также сформировать товарные партии и доставить конечному покупателю. Об этом сообщили в Минсельхозе Дагестана. Проект реализуется на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Дружба-2017» в Хасаюртовском районе. Хозяйство заключило соглашение с торговой сетью «Пятерочка» и уже приступило к поставкам. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов добавил, что агроагрегатор станет связующим звеном между производителем и торговой сетью и обеспечит доступ к качественной отечественной плодоовощной продукции. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государством. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательства по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился, отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей. Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев вынес последнее предупреждение главам 6 поселений. Это Великент, Первомайская, Сабнова, Джалган, Хазар и Рукель. Все это Дербентский район из-за неудовлетворительного санитарного состояния их территории. Им установлен срок до конца текущей недели для наведения порядка. Также глава Дербентского района заявил, что больше повторяться не будет и взял исполнение поручений под личный контроль. Суд в Махачкале признал незаконной деятельность приюта «Эко-Лайф» в селе Джалган Дербентского района. Проверка, кстати, выявила грубые нарушения организации, ее руководитель не зарегистрированы в компетентах инфосистемы «Ветис». В кармане поступали без электронных ветеринарных документов, животные не маркированы и не внесены в реестр. Также в приюте отсутствовал ветеринарный пункт для приема и лечения собак. Поголовье не состояло на учете ветеринарной службе района. Ранее напомню, что надзорная служба вынесла предостережение, но нарушения также не устранили. В Дагестане за эти 7 месяцев этого года введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 875 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальные жилые строения. Объем выполненных работ в республике сохранился на уровне прошлого года, составив чуть более 117 миллиардов рублей. Президент Ассоциации гильдии строителей Али Шахбанов представил пакет инициатив, направленных на оздоровление строительной отрасли республики. Его ключевое предложение – остановить выдачу разрешения на возведение зданий без гарантированного подключения к сетям. По мнению Шахбанова, необходимо полностью перейти к практике комплексного развития территории вместо точечной и хаотичной застройки. Эксперт настаивает на запрете возведения отдельных зданий вне программы КРТ. Причиной для таких мер стало критическое состояние инфраструктуры. По словам специалиста, сети в регионе изнушены на 80%. Именно точечная застройка на фоне ветхих коммуникаций приводит к коллапсам вода и энергоснабжения. Специалисты Каспийских городских электросетей провели работы по переводу кабельной линии на фидер номер 10. На линию электропередачи подключили кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Ранее использовавший кабель был отключен и выведен из строя. Кабельная линия с изоляцией из сшитого полиэтилена широко применяется в сетях Каспийска среднего напряжения благодаря высокой эксплуатации и надежности.
Ну и цены на товары для школьников в России в июле в среднем выросли на 5% в годовом выражении. Это ниже общего уровня потребительского... инфляции в 5% следует из данных Росстата, который изучил РИА Новости. При оценке инфляции на товары к школе агентство проанализировало средние цены в июле на 20 позиций, включая констовары и одежду для детей. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко развитие нашего Дагестана. Кириенко высоко оценил работы по восстановлению республики после стихии. Об этом в своем канале в Максе написал Федор Щукин. Глава Дагестана рассказал о продолжении работы по реализации крупных инфраструктурных проектов, завершении строительства социальных объектов и домов в пострадавших районах Дагестана. Из русла реки Аварская Кайсу незаконно вывезли более 5000 кубометров песчано-гравийной смеси. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража. Факт был выявлен Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой. Незаконную добычу смеси осуществляли вблизи села Майданское, это Унсыкульский район Дагестана. Ущерб, который причинен сейчас государству, превысил 1 000 000 рублей, об этом сообщили в прокуратуре. Отделение Социального фонда России по Дагестану с 1 августа провел перерасчет пенсионных выплат за счет накопления. Прибавка оказалась значительно выше, чем в 2025 году. Благодаря эффективному инвестированию средств, сообщает пресс-служба учреждения. Корректировка коснулась тех, кто получает накопительную часть пенсии или срочные выплаты. Срочные пенсионные выплаты выросли на 19%, год назад рост составлял 11%. Кроме того, соцфонд произвел доплаты к единовременным выплатам жителям, чьи накопления были назначены в прошлом году. Полицейские Кумтаркалинского района Дагестана раскрыли поджог автомобиля, совершенный на почве старых обид. Подозреваемым оказался 24-летний житель села Каркмаскала, недавно ставшим отцом, об этом сообщает МВД по Дагестану. Молодой человек отмечал день рождения сына в кругу семьи и друзей, когда гости, изрядно выпив, уснули. Новоиспеченный отец остался наедине со своими мыслями. Алкоголь всколыхнул старые воспоминания о давних конфликтах с бывшим мужем своей сестры. Парень схватил емкость с горючим и зажигалку, отправившись к дому обидчика. У ворот стояла припаркованная машина. Он облил капот бензином.

0: почти 30 лет назад. Однако ни заказчика, ни исполнителя так и не установили. На первом заседании, которое прошло 17 августа в Лас-Вегасе, перед судом присяжных предстал бывший гангстер Дуэйт Дэвис. Он находился под следствием 3 года и считается главным обвиняемым. Прокуратура США отмечает, что Дэвис сам признавался в убийстве Тупака ранее. Он мог находиться в одной машине с киллерами и передавать им оружие. Впрочем, у стороны защиты совсем другое мнение. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Прокурор назвал 63-летнего Дуэйна Кифи Ди Дэвиса главным организатором убийства Тупака. Именно он в отместку за избиение своего родственника возглавил группу киллеров, передает слова обвинения Рейтер. В ночь на 7 сентября рэпер и его окружение подрались с племянником Дэвиса в одном из казино Лас-Вегаса. По данным следствия, музыкант враждовал с уличной бандой Крипс. Одну из ее ячеек как раз возглавлял Кифи Ди. Дэвис в спешке придумал план мести Тупаку и стал разъезжать по городу на белом Кадиллаке в поисках рэпера. На заднем сиденье разместились 2 мужчин, которым гангстер вскоре передал оружие. Когда они догнали машину Шакура, из Кадиллака раздались выстрелы. Тупак получил 4 пулевых ранения и скончался в больнице через 6 дней. Полиция не сообщала, кто именно открыл огонь по рэперу. Однако из всех, кто мог бы стать подозреваемым, к 2026 году остался жив только Дэвис. Кифи Ди грозит пожизненное заключение, если его признают виновным, отмечает Associated Press. Свою причастность к убийству бывший гангстер не признает. Впрочем, обвиняемый до суда не раз общался с полицией и ФБР. Прокуратура напомнила, что Дэвис давал показания в 1998 и 1999 годах, признав, что в момент стрельбы находился в Лас-Вегасе. А 10 лет спустя на допросе он и вовсе заявил, что причастен к убийству. На показания Дэвиса в какой-то степени приходилось опираться как на основные. Бывший детектив из отдела убийств Брэнд Бек в суде отметил, что было трудно получить какие-либо данные от других свидетелей. Тогда расследование убийства зашло в тупик, пока Дэвис в 2019-м не опубликовал мемуары, напоминает BBC. В них Кифи Ди утверждал, что сидел в Кадиллаке, который обстрелял машину Шакура. Кроме того, он передал пистолет своему племяннику Андерсону, который и застрелил рэпера. Впрочем, сторона защиты не считает записи серьезным аргументом. Адвокаты утверждают, что книга является художественным произведением и не должна использоваться в качестве доказательства в уголовном процессе. Обычно защита пытается доказать, что их клиенты – честные люди, но в этом случае адвокаты выбрали другую стратегию, пишет «Нью-Йорк Таймс». Они также попросили присяжных задуматься, почему Дэвиса не привлекли к ответственности в 2008 и 2009 году, когда он тоже давал показания полиции. По мнению адвокатов, следователи могли это сделать, но знали, что фигурант на допросах говорил «чушь».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ», 19 августа на календаре. Меня зовут Расим Загиров, и сейчас открываем исторический календарь, и сегодня там действительно есть на что посмотреть. В 1939 году в Санкт-Петербурге открылась Пулковская обсерватория. Это один из важнейших астрономических центров своего времени. Представляете, люди смотрели в телескоп на звезды, а сегодня мы смотрим в телефон и пытаемся понять, кто посмотрел там наши сторис. В 1856 году, именно 19 августа, американец Гейл Болден запатентовал способ производства сгущенки. Вот это действительно человек, который сделал вклад в историю человечества. Потому что сгущенка — это когда ты открыл банку просто попробовать, а через 5 минут банки уже нет. В 1874 году на русском флоте была утверждена тельняшка как форма матросов. И с тех пор эта полосатая одежда стала настолько узнаваемой, что сегодня достаточно увидеть человека в тельняшке уже примерно понятно. Перед нами человек с характером. Итак, в 1887 году Дмитрий Менделеев поднялся на воздушном шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение. Вот это я понимаю, любовь к науке. Обычный человек смотрит на затмение снизу, а Менделеев нет, надо сверху. В 1947 году впервые был синтезирован витамин А, а теперь самое интересное. 19 августа 1960 году в космос отправились Белка и Стрелка. Они стали первыми собаками, которые совершили орбитальный полет и благополучно вернулись на Землю. И ведь посмотрите, какая ответственность. Собаки улетели в космос раньше многих людей. Белка и Стрелка, наверное, вернулись и думали: ну все, теперь обычная прогулка во дворе вообще не впечатляет. И еще одна важная дата. Именно 19 августа 1991 году началась попытка государственного переворота в СССР, известная как августовский путч. Вот такой он день, друзья, 19 августа. Сгущенка, тельняшка, Менделеев на воздушном шаре, собаки в космосе и события, которые...

серьезно изменили историю нашей страны. История вообще умеет удивлять, главное иногда ее читать, а не только сдавать экзаменом. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урада в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму. А его положение могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ. Об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия, винодельческой отрасли, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасаюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 4 трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Ну и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидает рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт.
2: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Аксес отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров. Это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Хамас представлял политический лидер Халиль Аль-Хая. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры Хамаса. Масса в Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах: допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы. По информации Times of Israel, Хамас согласился выполнить условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал Аль-Хадад. При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условия напоминают рейд. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует у «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
1: 19 августа на календаре. Давайте посмотрим, что приготовила нам погода в Махачкале. Сегодня в нашем городе утро будет ясным и теплым, около 27 градусов. Днем ожидается солнечная погода и серьезная августовская жара. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Так что и собирайтесь сегодня выходить из дома, вода с собой обязательно. Солнцезащитные очки, тоже были бы неплохие. Это была погода на Диалог FM. Мы продолжаем наше утро. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе-доброе.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Несколько моментов элементарной финансовой грамотности. Какой бы ни был у тебя доход, 10% от этого дохода следует откладывать на непредсказуемые, непредвиденные события. Второе. Следует жить посредством. Не следует брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазна. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняния в кредит. Потому что, ну, банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд. А ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита в банк. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера. Или машину большего размера. Или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить. А заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг. Когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит. И что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, в физтехе. Многие. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки. И деньги появились тут же, смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию. Новые технологии, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется машину, перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть больше, что уготовано человеку. Каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающую инфляцию минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Но минимум опережение инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет 2,5 раза вырастет твой доход. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 000-20 000. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И, внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет, никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так. Но дело в том, что их окружают в этот момент люди, ну, действительно те, которые соглашаются работать на 15-20 тысяч, среди них есть поверье, что другой работы нет. То есть они занимаются самоубеждением, они ищут доказательства, они находят эти доказательства, в результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления о мире. Мы люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, это так. То есть, если мы живем среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну, а какими еще шаблонами может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч? Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят, нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков. Но мы, говорит, не видим. Ну, окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. Три момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в два раза опережающей инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о двух первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе, они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти три момента элементарной финансовой грамотности я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
3: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
1: Мысли вслух.
0: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: Первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Дагестана Федор Щукин наградили добровольцев, которые участвовали в ликвидации последствий наводнения в республике. Торжественное вручение наград прошло в Республиканском молодежном центре. В церемонии приняли участие 41 доброволец. Всего в ликвидации последствий стихийного бедствия в республике участвовали более 3000 человек. Сотрудники управления госэкологического надзора Минприроды Дагестана обнаружили две несанкционированные свалки в селе Уркарах Дахадаевского района и в селе Сабнова Дербинского района. По результатам проверок были составлены соответствующие акты. Администрациям муниципалитетов направлены предупреждения о необходимости устранения нарушений и проведения работ по очистке территорий. Российская команда одержала победу в личных дисциплинах на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине. Об этом сообщили в Роскосмосе. Школьная сборная была подготовлена специалистами Роскосмоса и Центрального университета. Анна Куцева из Москвы стала обладателем главной индивидуальной награды, а Алексей Герасимов из Ейска был отмечен за выдающиеся лидерские качества. По всей России срочно отзывают вакцину Мультикан-8 из-за гибели собак. Производитель начал расследование после того, как препарат стал причиной смерти животных в Ярославской области, Санкт-Петербурге, Саратове и Калининграде. Суд в Москве наложил штрафы на Google и Telegram в размере 3,8 миллиона рублей каждому. За первые 6 месяцев суммарные штрафы, полученные Telegram, превысили 100 миллионов рублей. Только в мае по решениям трех судов мессенджер должен будет выплатить 18 миллионов. Китайская компания Unitree продемонстрировала робота, который установил новый мировой рекорд в беге на 100 метров, превзойдя достижение Усейна Болта. Машина развела максимальную скорость до 12,6 метров в секунду. Лучший показатель Болта составляет 12,4. Тем не менее, на данный момент робот испытывает затруднения с торможением. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
6: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
7: Доброе утро, Дагестан! В эфире программа «Утро» на Диалог.ФМ. Это программа, в которой приятно начинать новый день. Доброе утро всем, кто уже в дороге, кто собирается на работу, открывает двери своих магазинов или только начинает свой понедельник с чашки кофе. Я приветствую все города вещания нашей необъятной республики, потому что Диалог.ФМ вещает везде. Везде в Дагестане, друзья. Сегодня понедельник, 10 августа, выходные закончились, но давайте без трагедии. Понедельник — это всего лишь такой день, который пытается проверить, насколько мы готовы к новой рабочей неделе. А мы поможем все-таки начать ее правильно, с хорошей музыки, актуальных новостей, интересных исторических фактов и, конечно, отличного настроения. Впереди все самое интересное. Меня зовут Расим Загиров. Оставайтесь с нами на Диалог.ФМ до 11 утра. Здесь утро на Диалог.ФМ, и это радио, которое звучит на весь Дагестан.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Друзья, продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Доброе утро еще раз желаю всему нашему Дагестану. Ну и, как и обещал, сегодня у меня в гостях человек, который доказывает, что иногда профессия – это не просто зарабатывать, друзья, а возможность изменить собственную жизнь и помочь изменить жизнь других людей. Мы поговорим прямо сейчас не только о самом проекте «Про комфортно», более подробнее о нем сейчас расскажу, но и о том, почему в Дагестане такие инициативы сегодня особенно важны, кому действительно удается изменить свою жизнь. Анисей, рад тебя приветствовать, автор этого самого проекта. Анисей, доброе утро.
2: Доброе утро, друзья. Я тоже очень рада присутствовать здесь.
1: Анисей, напомню, что является еще и моей коллегой по радио на Диалог ФМ. Итак, Анисей, давай вот начнем, учитывая, что у нас время ограничено. Вот прямо, почему ты решила, что именно ты сможешь изменить эту ситуацию, которую годами не могли изменить, ну, на мой взгляд, ни государство, ни какие-нибудь общественные организации, ни какие-либо другие структуры? Почему именно ты?
2: Параллельно со своей журналистской деятельностью я очень любила организовывать масштабные массовые мероприятия, и как-то мне довелось с одним благотворительным фондом организовать друг за другом несколько больших мероприятий, в ходе которых я погрузилась в тему благотворительности в Дагестане и задалась вопросом: мы на самом деле тушим пожары, мы помогаем людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, с едой, с одеждой, с лекарствами, со стройматериалами, а почему бы не помочь им найти дело по душе, найти профессию всей его жизни, чтобы этот человек стал счастливым и делился этим счастьем, делился своими результатами, успехами с окружающими.
1: Айвисей, ты в статье, которую мне скинула про вот как раз
2: да,
1: про эту организацию.
2: Да, «Дагправда».
1: Да, там вот на сайте «Дагправда» было указано о том, что есть финансовая независимость женщины, там не совсем помню, но вот примерно так же было написано. Сколько выпускниц проекта, по вашему мнению, реально смогут зарабатывать после этого обучения?
2: Я думаю, что все смогут, потому что знания, которыми делились с нашими слушательницами в ходе цикла мастер-классов спикеры, а спикерами были HR-директора крупных серьезных компаний. Эти знания по рекрутингу, по управлению персоналом, они нужны на сегодняшний день очень многим проектам в Дагестане. Вообще эта тема появилась не случайно. Прежде чем подойти конкретно к созданию модуля рекрутинг, я мониторила рынок. Благо, больше 15 лет общаюсь с предпринимателями в Дагестане, знаю их боли, знаю их чаяния, знаю их запросы. Запросы именно по поиску, подбору персонала. То есть, кто такие люди? Компания, бизнес – это не просто название, бренд и так далее. Это в первую очередь люди, которые нужны этой компании. И всегда на передовой, прежде чем вы куда-либо придете, вы сталкиваетесь с людьми. Этих людей же нужно находить. А рекрутер – это первый уровень поиска персонала. Это вот та начальная база, тот фильтр, который на входящем потоке может распознать, тот ли это бриллиант, который в будущем может быть, ой, наоборот, тот ли это алмаз, который в будущем может стать необходимым бриллиантом в самой компании.
1: Айбисей, почему именно рекрутинг? Почему не профессия какая-либо, да, вот, которую вот монетизировать легко, например?
2: Я понимаю, да. Мы думали с самого начала о профессиях, которыми люди, попавшие в сложную ситуацию, то есть это мамочки особенных детей, это люди с ограниченными физическими возможностями, могут заниматься на удаленке. То есть вот она, мамочка, 24/7, она со своим ребенком, но ей же тоже надо реализоваться, ей тоже надо социализироваться. И потом зачастую пенсии недостаточно. Она буквально сводит концы с концами, закрывая вопрос жилья и питания. А запросы-то гораздо больше для того, чтобы этот ребенок прошел реабилитацию. И сама мамочка, ей же тоже хочется интегрировать в социум. Ей хочется раскрыться. И дома для детей мама тоже нужна реализованная. Это же прекрасно, когда мама с удовольствием идет на работу, а с работы приходит домой. И мы в первую очередь смотрели на профессии, которыми можно заниматься удаленно. В силу опросов, результатов опросов, мы пришли к пониманию, что это рекрутинг, это менеджмент по персоналу, это управление персоналом. И как раз-таки у нас начался поиск спикеров. А кто на сегодняшний день в Дагестане силен в этом направлении и кто готов делиться своими знаниями? Хвала Всевышнему, я нашла таких людей. Я нашла таких людей в Каспийске, в Махачкале. Первый модуль был запущен в Каспийске, благо там поиск быстрее завершился успехом. Очень сильный HR-директор с 14-летним стажем Джанет Расулова, за плечами которой большое количество интервью проведенных и опыт, которым она готова была делиться. У нее уже к тому моменту был расписан свой авторский курс, и она даже уже была преподавателем какое-то время. Когда я поделилась информацией с ней, на мое удивление, она даже обиделась. А почему с самого начала я ходила где-то искала, а не подошла именно к ней, почему я у нее не спросила? Ну, вы знаете как? Стереотипы нам иногда мешают. То есть мы за кого-то начинаем думать, принимать решения и говорить, наверное, он не согласится. Всегда надо пытаться сделать запрос, удостовериться, а вдруг человек согласен. И действительно, Джанет не то что согласилась, она с большой душой отнеслась к этому проекту, и у нас записавшихся было 20. К финишу пришли 6 человек в Каспийске, но это были именно те рекрутеры, которые действительно прониклись этой идеей и захотели посвятить свою жизнь направлению менеджмент по персоналу. В Махачкале появился у нас такой же наставник. Я сделала запрос в группу, где HR-ы находятся, и стала спрашивать, а кто может откликнуться, что у нас вот в Каспийске запущен, и есть идеи и в Махачкале, поскольку в Махачкале все-таки больше людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в силу того, что сам город больше, то здесь гораздо проще будет формировать группы и создать этот поток. Да, в Махачкале нам тоже повезло. Алпиат Магомедова – это человек, который сам, будучи на практике очень хорошим продажником, то есть она прошла путь и активных продаж, и она была представителем разных компаний и работала в секторе B2C, то есть она очень хороший продавец, хорошо формирует команды, сегодня подбирает персонал, и она знает, как надо управлять персоналом. У нее также был расписан свой авторский курс. Мы структуру самих занятий создали единую, то есть скелет у нас единый в обеих группах, но наполнение у каждой свое авторское.
1: Такой острый вопрос задам, судя по тому, что ты рассказала. А на твой взгляд, можно ли сегодня в Дагестане сказать о том, что человек с инвалидностью действительно имеет равные права, вот рабочие права, именно с обычным человеком, так буду называть, как бы грубо это ни звучало? Или это все-таки такая формулировка? Плюс тому, не получается ли так, что мы учим, да, вот людей работать удаленно, потому что часто, вот я понимаю, что такая работа, она подразумевает удаленный способ работы, но общество пока не готово полноценно принимать на работу таких людей.
2: Вообще ситуация очень сильно изменилась. И если какое-то время назад действительно так оно и было, ни общество не было готово, ни сами, наверное, люди, которые попали в сложную ситуацию, им достаточно было вот этих пенсий, и они как бы жили в таком, наверное, спокойном режиме. Сегодня очень сильно все меняется в мире. К сожалению, и людей, которые, допустим, те, которые родились с какими-то проблемами, или вдруг случилась какая-то беда, они, вот был здоровый человек и попал в коляску. Или те же особенные люди, которые рождаются, их же тоже надо интегрировать в социум. И потом, у нас с персоналом большие запросы существуют. У людей, у которых физические какие-то, может быть, есть проблемы, у них с интеллектом все прекрасно, у них с умственными способностями все хорошо. И мало того, что они и удаленно могут работать, они могут и приходить в офис. и работать оттуда.
1: Я вот тебя заслушался так, это на самом деле такой труд, и я еще раз преклоняюсь за этот труд, потому что не каждый захочет вот работать именно с людьми с ограниченными возможностями. Так вот, скажи, пожалуйста, почему есть какое-то финансирование у этого проекта?
2: А, вообще, все благое, наверное, начинается с чего-то, с каких-то, наверное, гипотез. А вдруг, а как? Потому что точно так же, как сейчас вы мне задаете вопросы, точно так же эти вопросы мне задавали другие, говорили, а ты посиди в приемной фонде и послушай тех, кто обращается, послушай подопечных, а может им действительно сегодня достаточно, чтобы им просто помогали деньгами, просто помогали одеждой, лекарствами, а может они не хотят работать. Ну, опять про стереотипы. Любую гипотезу нужно проверять. Я действительно посидела в приемной, послушала, пообщалась, закидала очень много чатов, где такие люди присутствуют, и стала спрашивать, а хотите, не хотите, а что вы думаете? Большое желание у каждого человека быть полезным. Это не отнять никому. И я сталкиваюсь на сегодняшний день с людьми, которые действительно 4 профессии вот у него. Да, он на коляске, да, у него проблемы, но с интеллектом все великолепно. Мало этого, и он не останавливается. Я просто знаю таких, он хочет и дальше осваивать что-то новое, он еще что-то ищет. У него большие планы, у него амбиции, с ним очень интересно общаться. И не получится сегодня не смотреть в эту сторону, не получится сегодня не интегрировать их в социум, и не получится игнорировать тот факт, что таких людей становится больше.
1: Ты права. То, что такие люди, они на самом деле хотят быть полезными обществу, потому что одно дело, деньгами им помогут, но я ведь тоже деньгами человек.
2: Деньгами это временная история, завтра он снова хочет. У него потребности-то никуда не делись.
1: Про финансирование поговорим,
2: Аймисель. Да, вернемся к этому вопросу.
1: Да, вот самый вот такой неудобный вопрос я тебе сейчас задам. Не боишься ли то, что благотворительная идея все-таки, я потому что знаю, что это благотворительная идея, она не закончится вместе с финансированием. Что будет с проектом через год, на твой взгляд?
2: С самого начала... Моя активность была направлена на то, чтобы эту гипотезу проверить. Для того, чтобы гипотезу проверить, ее нужно осуществлять. Мне повезло. Во-первых, спикеры, которых я привлекла на этот проект, они абсолютно бесплатно, ради довольства Всевышнего, присоединились. И мы сделали это. Нам точно так же пошли навстречу в Каспийске, администрация Каспийска. Мы встречались с заместителем главы. И нам предоставили помещение на площадке Каспийской городской всероссийской организации общества инвалидов. Занятия проводились. Точно так же мы нашли уже бизнесмена в Махачкале, предпринимателя, который должен, по сути, везде видеть доллары, но нет, предприниматели и госструктуры, они понимают, что только объединившись и помогая таким проектам, как Академия Прокомфортно, не получится по-другому, только сообща. Но вообще бы этот проект не реализовался, если бы на месяц Рамадан мне не посчастливилось познакомиться с командой фонда «Чистое сердце». Поработав с ними в месяц Рамадан, помогая им организовывать, проводить ифтары для подопечных фонда, я увидела, как слаженно работает эта команда, и я увидела, какие это люди. И чисто на эмоциях я захотела рассказать им о своей идее, о своем проекте. Меня поддержали. Я думаю, что с их стороны это чуть-чуть был такой авантюрный ход, потому что, ну, что я там, пришла с идеей, для них это кот в мешке, для них, которых просто разрывают со всех сторон подопечные, и они постоянно в каких-то проектах, и где только они не помогают, и где только они не участвуют, они увидели перспективу в том, чтобы чуть-чуть дальше помогать. То есть, помогая людям осваивать новую профессию, ты не просто даешь им рыбу, ты им даешь удочку, а эта удочка в будущем будет приносить тебе рыбу. И да, без помощи фонда «Чистое сердце» у меня бы не получилось реализовать этот проект. Мы отучили, получается, 12 выпускников у нас на сегодняшний день. Это слушатели, которых уже приглашают в компании, в команды удаленно, офлайн. И я слышу, что есть запросы и дальше как бы продолжить эту практику, но я совершенно полностью согласна с тем, что без коммерческой стороны проект обречен на провал, и сейчас я как раз-таки веду консультации с теми, кто успешен в бизнесе и может мне подсказать, а как правильно выстроить этот процесс, чтобы там присутствовала и благотворительная составляющая, и сам проект не просил помощи на стороне.
1: А если, допустим, такой момент, я не бизнесмен, не кто-то, но я обладаю какими-то средствами, могу просто помочь?
2: Да.
1: Как это сделать?
2: Отлично, спасибо за этот вопрос. Сейчас в разработке у нас сайт, и через QR-код можно будет внести свою лепту.
1: Ага, все понял.
2: Да, ну уже... опять-таки все в разработке. Нужно было пройти какой-то путь для того, чтобы понять, а как дальше действовать. И мы сейчас находимся вот как раз в таком... этап зарождения.
1: Все понял. Что все-таки IMC для тебя будет главным показателем? Вот я так посмотрю, очень молодец, что вот на самом деле благое делаешь, потому что мало кто вот так искренне что-то делает в этой жизни. Что будет для тебя все-таки главным показателем? Это количество выпускников, количество трудоустроенных все-таки, или количество людей, или людей, которые поверили в себя в первый раз? Что для тебя будет важнее?
2: Для меня большим показателем будет, что... проект «Академия Прокомфортно» не остановится на только модуле рекрутинг. Будут новые направления, которые позволят людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, найти работу по душе, позволят трудоустроиться, позволят быть счастливыми, реализованными, и таких людей станет больше. Плюс еще у самого, у самой прослойки бизнеса, как, ну, хотя бы частично закроются запросы в плане поиска персонала, то есть у них появятся специалисты, которые будут им помогать заниматься поиском персонала и трудоустройством. И получается, что это такая, участие в этом проекте – это такая многоуровневая помощь. То есть ты помогаешь отдельно взятому человеку, ты помогаешь его семье, потому что через него идет и реализация в доме. Ты помогаешь этой нише восполнять эти пробелы, помогаешь предпринимателям, госструктурам находить сотрудников. И это на самом деле очень дорого стоит.
1: Миссия, вот последний вопрос, учитывая, что время у нас ограничено. Проект называется «Прокомфортно».
2: Да.
1: Кому, на твой взгляд, должно стать некомфортно после появления вот этого проекта как «Прокомфортно»? Государству, работодателям или самому обществу, которое привыкло воспринимать, как ты вначале сказала, что таким людям только надо помогать, а не тех, кто, вот, например, способен быть профессионалом или зарабатывать на этом, или быть полезен социуму, как ты сказала. Все-таки кому должно быть некомфортно?
2: На самом деле, красной нитью идея проекта и название тут вообще не случайно, про то, что комфортно должно быть везде всем. То есть все мы заслуживаем комфортного пребывания в пространстве, и нам должно быть одинаково комфортно и дома, и на работе. И, честно, не хотелось бы, чтобы вообще появился какой-то список из тех, кому некомфортно. Очень хочется, чтобы, наоборот, список тех, кому комфортно, увеличивался. Я в это очень верю.
1: Амисей, ты радиоведущая, журналист, руководитель.
2: Продюсер, организатор массовых мероприятий.
1: Комсомолка, спортсменка и просто хороший человек. Откуда такое желание, это вопрос под конец у меня будет, вообще заниматься социальной историей?
2: Все мы уходим. Ну, у нас, у каждого из нас есть свой срок. И хочется оставить... Наверное, это такие слова, которые, может быть, говорят и другие, может быть, кому-то покажутся банальными, но действительно хочется оставить что-то действительно важное, нужное, качественное, то, которое как-то в лучшую сторону изменит наш мир.
1: Аймисия Эмирова была у меня в гостях. Мы поговорили не только о самом проекте «Прокомфортно», но и о том, почему в Дагестане такие инициативы сегодня очень важны. Аймисия, еще раз доброе утро и спасибо за то, что пришла в это утро порадовать наших слушателей.
2: Спасибо вам за приглашение. Всегда рада, на связи.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Утро» на Диалог FM. Оставайтесь с нами.
0: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный?
4: Я при яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
9: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
10: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
11: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Будете вы Сбербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урада в Кумтакалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами

0: Парламент предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия, винодельческая отрасль, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасавюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 4 трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Ну и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидает рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительство также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт.
1: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Аксес отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров. Это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уитков. Хамас представлял политический лидер Халиль Аль-Хая. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры Хамаса. Масса в Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах – допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы. По информации Times of Israel, Хамас согласился выполнить условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал Аль-Хадад. При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условие напоминает рейтер. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
0: 19 августа на календаре. Давайте посмотрим, что приготовила нам погода в Махачкале. Сегодня в нашем городе утро будет ясным и теплым, около 27 градусов. Днем ожидается солнечная погода и серьезная августовская жара. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Так что, если собираетесь сегодня выходить из дома, вода с собой обязательно. Солнцезащитные очки, ну, тоже были бы неплохие. Это была погода на Диалог ФМ. Мы продолжаем наше утро. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе-доброе.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы говорили когда про твою стратегию, которой нет. Но ты сказал, что есть то, что не надо делать. Вот там пункт номер один, DNS не будет маркетплейсом. Пункт номер два, я помню, мы как-то с тобой обсуждали, что DNS не будет работать с маркетплейсами. Можешь рассказать про DNS и маркетплейсы? Планируете ли вы вот как-то работать вообще, или вы игнорируете, что такой огромный кусок рынка, с которым вы не работаете?
2: Мы же как бы гибкая компания, да, поэтому мы, то есть вот, где-то экспериментируем. То есть вот мы там сейчас с Озоном, мы немножко работаем, взаимодействуем. Угу.
1: То есть вы вышли именно там как DNS и продаете там...
2: Сейчас это скорее серия экспериментов. Mm-hmm. И сказать, что вот мы там конкретно вышли, есть модели того, как мы вышли, это не так. Мы экспериментируем.
1: Что ты вообще думаешь про маркетплейсы? Вот понятно, что это огромный какой-то новый формат ритейла, который завоевывает все больше и больше долю рынка.
2: Либо создает долю рынка. Анализируя свои покупки на разных маркетплейсах, я понимаю, что это скорее те покупки, которые я просто бы не сделал, если бы не маркетплейс. Маркетплейс – это действительно важная, значимая часть современного, ну, как вот нашей современной цифровой реальности, информационной. Технологии действительно новое привнесли это. Магазин с бесконечной полкой, в котором есть, ну, свои особенности. Мне кажется, во многом это действительно как бы создает новый спрос. И, может быть, это даже не у нас его отбирает, а просто создает. Это замечательно, то есть это хорошо. Но, опять же, если мы не московские инвесторы, да, то кажется, что при трезвом рассмотрении это, то вряд ли можно ожидать, что все накроется одним большим маркетплейсом и больше никакой розницы не останется. Ну, я вот в это не верю. Я верю в то, что маркетплейсы будут, они создадут новую потребность и новые рынки. Возможно, перекочует часть рынка туда, но сейчас это все сильно как бы находится в тумане и в турбулентности истории, когда это много заливается деньгами шальными, это много истории с рискованными стратегиями, но я уверен, что в этом есть точно value. Это, ну, как бы это не сиюминутное увлечение, которое там завтра пройдет. То есть нет, не пройдет, они будут. Вопрос только в каких долях и в каком объеме. И как это повлияет? Повлияет это на общую историю? Повлияет. Ну, дальше мы вот скоро узнаем, насколько как.
1: Мне кажется, у маркетплейса еще одна важная все-таки функция, помимо того, что действительно это какой-то новый клиентский опыт, и я не знаю, насколько ты являешься клиентом маркетплейсов, я какие-то вещи там, безусловно, покупаю. Мне это интересно и как предпринимателю понимать, вот, что происходит с индустрией, ну и действительно удобно как клиенту. Но другая составляющая в том, что небольшие компании, которые никогда не могли бы попасть на полки как бы, в большие федеральные сети, получают реально мгновенный доступ к многомиллионной аудитории и могут свой продукт...
2: Ну, я в том числе об этом тоже говорю, да, что это, да, действительно много дополняет ассортимент, меняет подходы. Это хорошая история. Ну, а дальше посмотрим на ниши, какие ниши рыночные будут там, какие у нас.
1: Я знаю, что ты активно вовлечен в развитие Владивостока.
2: Я люблю Владивосток, я уверен, что там большой потенциал, и мне приятно, как я очень тащусь от созидания, да, когда происходит чего-то, какое-то там развитие, созидание, да, вот это вот слово. И кажется, что там большая поле для этого созидания. И если я буду немного причастен к этому процессу, это будет мне... От этого мне будет хорошо.
1: Что сейчас делаешь?
2: Мы много строим. Пытаемся много строить. Я уверен, что Владивосток может расти и быть действительно комфортным местом для жизни для большого количества россиян. И мы видим свою, так сказать, нишу в том, что мы создаем такие, мы называем это островки нормальности и окна в будущее. Мы можем...
1: То есть это не город в городе, а какой-то островок в городе?
2: Ну, конечно, да. Мы не можем кардинально все поменять и изменить. Но мы можем создавать, опять же, практики, да. Мы можем там показать, как вообще-то должна там быть, там, какой должен быть малоэтажный пригород, да, там, российского города, какой должен быть как бы, городской квартал, да, вот его создать, и ведь это влияет на то, не только на тех людей, которые там живут, но и на людей, которые занимаются этим бизнесом, которые, ну, насмотренность да меняется. Вот мы
1: пытаемся... Для тебя это бизнес, правильно?
2: Мы делим для себя, да, где бизнес, а где чисто общественная инициатива.
1: Расскажи, пожалуйста, про вот такие общественные инициативы, которые ты делаешь для Владивостока.
2: Смотри, мы это, опять же, в концепции создания этих окон в будущее, да, и островков нормальности. Я вижу, что есть вообще, в принципе, в России, ну, в принципе, на самом деле и в мире тоже есть проблема с созданием общественного блага. А для людей сейчас вот в нашем повседневной жизни, на самом деле мы, мне кажется, даже не отдаем себе отчет, насколько все-таки восприятие там, хорошей жизни, оно связано именно с общественным благом. Есть частное благо, есть общественное благо. Там, магазины лучше делать в режиме частного блага, когда, где есть конкуренция, где люди конкретно платят за услугу или товар. А есть общественное благо, за которое неэффективно снимать деньги впрямую, ну, например, там, там такой крайний пример, как экология, да, как общественное благо. Это штука, за которую, ну, как бы ты же не можешь заплатить за экологию. Ты можешь купить дом в лучшем, там, где-нибудь жить в более здоровой среде, но как таковое впрямую ты за это дело не платишь. Или, например, там, образование. Да, есть взгляд на образование как на частное благо, когда ты платишь за то, чтобы там себе либо своим детям купить кусочек конкурентного преимущества, да, быть более. Но вообще-то на образование можно взглянуть и по-другому, как на общественное благо, когда для тебя тоже наверняка является ценностью, когда ты живешь в общественной среде, где есть какой-то там минимальный уровень образованности. Ну, то есть это тоже для тебя благо, когда ты живешь среди образованных людей, которые умеют читать, писать, говорить, которые там... смотрят, читают книжки и так далее. Это же тоже благо общественное. И тогда это, ну, как бы не работает. Вот просто заплатить, это должно быть как общественный институт. Ну, это там безопасность, много таких вещей. И вот в городе такого вот общественного блага очень много. И практик по работе с ним и по управлению и созданию дела в России довольно плохо с этим делом. Вот нам в Москве, кстати, все хорошо, но косвенным способом так много денег, что достается и туда. А в регионах нет такого бесконечного количества денег. Там нельзя взять весь город, переложить бордюры и положить асфальт.
1: Потом. Когда на пляж можно проехать будет?
2: По-настоящему боюсь, что лет через пять.
1: Мы лет через кусочками, пять. Но кусочками. Это будет какой-то прям, вот не знаю, что-то, что изменит прям,
2: да, я думаю,
1: ландшафт сильно.
2: То это будет, да. Ну, так же, как кажется, что вот Нагорный парк там неожиданно для нас стала такой знаковой историей. Мы еще доделываем и тоже это...
1: Это какой-то пляж рядом с Владивостоком или в черте,
2: в черте города?
1: В черте города.
2: Да, это городской пляж. Как вот мы хотим как раз создавать практики по общению вот с морем. Что ж такая история? То есть, это же не просто море. Море, оно... в разных проявлениях.
1: А что должно за 5 лет, вот просто объясни, то есть вот там, не знаю, там какой-то...
2: Инфраструктура. Ну, например, смотри, самая моя там большая мечта сильно расширить купальный сезон. И, потому что там в Владивостоке 3 месяца это вот хороший купальный сезон, а 9 месяцев тяжелее, так скажем.
1: Как это сделать?
2: Сделать теплую купальню, условно говоря.
1: Ну, там, рядом с пляжем поставить бассейн с подогревом какой-то, на пляже прям.
2: Нет, это не круто. Ну, кажется, что более органично это перед окунанием в воду нагреться дополнительно. Угу. Ну, это же хорошая традиция русской изба, не нырнуть в прорубь.
1: Ты можешь рассказать про какие-то полезные привычки, которые у тебя есть?
2: Да,
1: могу. Производишь просто впечатление.
2: Я бегаю.
1: Ты бегаешь?
2: Я бегаю.
1: Каждый день?
2: Нет.
1: Достаточно регулярно, да?
2: Ну, регулярно, да. Десяточку? Ну, каждый день, наверное, не полезно бегать. Ну, десяточку. Сегодня десяточку. Мы проводим в Владивостоке самый крутой марафон. Мосты Владивостока, бегаем по мостам. Это, мне кажется, самый красивый, по крайней мере, в России марафон. Но я марафон не бегаю, я половинку бегаю. Я все-таки не настоящий, я любитель.
1: Супер. Я, кстати, был последний раз в Владивостоке в 2019 году, как раз во время форума. И я был поражен красотой города. И, ну, давай так, мосты, это, не знаю, там, конечно, пишут, что их там построили дороже, чем могли бы построить, но выглядят они очень красиво, и я так понимаю, они...
2: На Гале это смотрится еще лучше. То есть вот когда по ним бегаешь, то есть оно восприятие с машины. Их, к сожалению, не сделали пешеходными. Вот меня, конечно, это...
1: Не сделали пешеходными.
2: Они не пешеходные, и поэтому возможность по ним ногами пройти очень эксклюзивная. Вот можно пробежать.
1: Ты можешь дать какие-то советы начинающим предпринимателям? Вот тем, кто у нас смотрит аудиторию, на самом деле, очень много начинающих предпринимателей, которые какие-то ищут для себя лайфхаки, которых вдохновляют такие предприниматели, как ты. Вот те, кто начинает бизнес, что важно самое?
2: Ну, наверное, главное, что хочется пожелать предпринимателю, наверное, если они предприниматели, они и так это понимают, главное для предпринимателя – это не ссать, конечно же. Это не бояться. Вот мне кажется, вот предпринимателя от непредпринимателя отличает, а по большому счету, именно вот эта вот готовность к риску. Причем не авантюризм, это вот уже разные вещи, надо отличать предпринимательский риск и авантюризм. Авантюризм – это просто вот потребность к этому, к дешевому адреналину. Да. А тут именно вот готовность к действию. Важная история – это вот про то, что вот если вы хотите, есть планы, не откладывайте. Надо прям брать и делать. А там дальше, ну, то есть, там, ну, наверное, какие-то там терминальные последствия надо продумывать. Но если они просто, понимая, что терминального ничего нет, просто есть неопределенность, вот не бояться, и вот лезть туда, и все. Это вот, мне кажется, определяет предприятие. Потому что, ну, начинаешь общаться, ну, а как вот это, как мы там... Как там с налоги платить? Да не платите, господи, ну, делайте. Слушай, это действительно просто, это простая развилка, которая вот совет предпринимателям. Люди почему-то очень много уделяют внимание всяким внешним атрибутам. Как это будет устроено, как это будет в законодательство вписано, да, это самое, слушай, предприниматель, мне кажется, должен думать о продукте. То есть если... И проблема в том, что, опять же, случайность большая. То, что вы сейчас думаете о продукте и как он будет там вписан куда-то, вот там мы не продумали, не заключили договора, там правильно не оформили, там какие-то там интеллектуальные права или еще что-то. Вероятность того, что ваш продукт полетит, она вообще-то не очень большая. И пока вы будете думать о том, как это оформить, сделать все, уедет поезд. Надо попробовать. И если оно начнет именно продукт сам получаться, то потом можно все это дело... Ну, да, могут потом проблемы вылезти. Ну, они вылезут, конечно, но ну, будете решать. Но просто вероятность того, это уже будут хорошие проблемы, потому что значит, что у вас продукт-то полетел. Ну вот, потом дальше будете решать все остальные проблемы.
1: Согласен. С какие книжки ты можешь порекомендовать для нашей аудитории?
2: Я люблю, наверное, каких-то авторов, да, и с точки зрения, вот если мы про бизнес говорим, то я бы порекомендовал бы Коллинза с его этой вот там всякой серией от хорошего до великого и так далее. Но мне больше всего нравится у него книжка, она какая-то такая менее... раскрученная, у него есть книжка, называется «Больше, чем бизнес». Вот мне кажется, он очень структурированно и коротенько рассказывает о менеджменте. Что такое там стратегия, что такое тактика, структура. Ну, хорошо. Потом я люблю, наверное, я люблю Минсберга. Рекомендую почитать. У него есть книга, как же она называется, где он дает выжимку основных своих идей. Там про возникающую структуру организации, возникающие стратегии и так далее. Ну, вот просто почитать Минсберга, мне его взгляд на бизнес близок. Ну и вот такое попса, которое там приятно и интересно люди любят читать, а Дизис, мне кажется, хорошо заходит. То есть надо фигу в кармане держать, что это сильное упрощение, но вот его про идеального руководителя книга, да, и, наверное, жизненный цикл организации, это такое, надо почитать. Вот три, я думаю, достаточно.
1: Ты действительно уникальный предприниматель, очень особенный. Лично еще раз в моем рейтинге ты самый скромный миллиардер вообще вот в российском бизнесе. Дим, спасибо огромное.
2: Да, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале готовится к открытию 62-я школа имени Магомеда Исабакиева на 620 мест в микрорайоне «Ветеран». В Рио вице-премьера Муслим Телекавов накануне проверил ход строительства. В здании учебные классы оснащены необходимым оборудованием. Имеется актовый зал на 300 мест, спортзал и комната продленного дня. Школа строится с 2024 года в рамках нацпроекта «Рядом с жильем для детей-сирот». Дербентский районный суд оштрафовал местного жителя за демонстрацию символики ИГИЛ в соцсети. На его странице во ВКонтакте была найдена фотография с арабскими символами, которая по заключению религиоведческой экспертизы является официальной символикой запрещенной террористической организации. Суд в Дагестане обязал Каикенский район демонтировать незаконные постройки на берегу Каспийского моря и восстановить территорию. Решение было вынесено по иску природоохранной прокуратуры, выявившей захват земли и ограничение доступа к морю. Исполнение решения находится под контролем природоохранного ведомства. В России зарегистрировано 59 медицинских изделий, использующих искусственный интеллект. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она отметила, что ИИ уже активно применяется для диагностики заболеваний, лечения пациентов и управления медицинским оборудованием. Между Америкой и Ираном не ведутся и не запланированы новые переговоры, об этом заявил Дональд Трамп. «Морская блокада действует в полном объеме. Армузский пролив открыт и функционирует», написал президент Америки в соцсети Truth Social. В российских кинотеатрах стартует прокат экранки нового фильма о Человеке-пауке, однако не везде, об этом сообщает издание Cinemaplex. Отмечается, что в одних кинотеатрах покажут оригинальную версию фильма, в то время как в других – запись с экрана, которая может иметь низкое качество изображения и проблемы с цветопередачей. При этом кинотеатры не будут заранее информировать зрителей о том, какого качества будет показ. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан. Доброе утро, Махачкала. Вы на волне радиостанции Диалог ФМ. У микрофона Расим Загиров. Итак, сегодня 19 августа, сегодня среда, а это уже практически, друзья, маленькая пятница. Но если очень сильно захотите, немного себя, конечно, в этом убедить. Август продолжает свое движение, лето потихоньку собирается уходить, но мы пока его не отпускаем, потому что сегодня хорошее настроение, кофе, любимая музыка, ну и наша компания с Диалог ФМ. Если вы уже за рулем, доброе утро. Если вы уже стоите в пробке, тоже доброе утро. И не нервничайте, возможно, именно сейчас вы опаздываете, а просто даете другим участникам движения возможность вас догнать. Ну а если вы еще в кровати, самое время вставать, потому что жизнь прекрасна, особенно после первой чашки кофе. Оставайтесь с нами, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро, мы начинаем это утро.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сергей Кириенко прибыл в Дагестан с первым официальным визитом. Первым пунктом накануне программы стало возложение цветов к памятнику бывшему руководителю республики Магомедали Магомедову, который расположен в самом центре Махачкалы на проспекте Расула Гамзатова. Кириенко занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента России с октября 2016 года. Рамазан Курбанов назначен новым временно исполняющим обязанности руководителя Дагестан-Автодора. Об этом заявил временно исполняющий главы Минтранса Джамбулат Гаджиев на встрече с коллективом учреждения. Новый глава является кандидатом технических наук и заслуженным строителем Дагестана. В России годовая инфляция в июле текущего года снизилась до 5% по сравнению с 6% в июне. Об этом сообщается на сайте Центробанка. Там же отметили, что в этом году тарифы проиндексированы в октябре, тогда как в 2025 в июле, из-за чего эффект прошлогодней индексации вышел из расчета годового индекса потребительских цен. При этом рост цен без учета сезонных факторов, пересчитанных в годовом выражении, остался высоким с 11%. Минздрав с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного участка, об этом сообщает ТАСС. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете, с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, ВИЧ-инфекцию, а также гепатиты Б и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данных о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. Для школьников определили максимальное количество уроков в день. В этом учебном году он варьируется в зависимости от класса, следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Для первоклассников в период сентябрь-октябрь объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день. В ноябре, в декабре 4, длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждые. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых-четвертых классов максимальная допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Но и семейные пары, и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказал депутат Госдумы Екатерина Стенякина. По его словам, меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. В Дагестане задержали иностранца, который незаконно перешел границу по берегу моря. Пограничное управление ФСБ России по Дагестану пресекло нарушение государственной границы в Магарамкентском районе. Злоумышленник пересек границу с береговой линии Каспийского моря со стороны сопредельного государства. Действия нарушителя были своевременно выявлены пограничниками в ходе оперативных мероприятий. Задержанный сейчас заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации. Объем средств жителей Дагестана на банковских депозитах и текущих счетах продолжает расти. По данным на 1 июля этого года, показатель достиг 174 миллиардов рублей, увеличившись за год на 12%, об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Несмотря на снижение ставок, кредитными организациями жители республики по-прежнему рассматривают банковские вклады как один из основных инструментов сбережения средств. При этом кредитный портфель населения за тот же период сократился на 0,8%, составив 195 миллиардов рублей. Но информация и видеоролики, которые гуляют в интернете об ухудшении качества питьевой воды в Хасавюрте, не соответствуют действительности. Об этом сообщает единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения. Как уточнили в организации, ситуация, с которой говорится в распространяемых публикациях, произошла в июле, а не ранее сообщалось на официальных ресурсах. В настоящее время вода в Хасавюрте, которая подается потребителям, соответствует всем санитарным нормам. Ну и Центр избирком внес изменения в текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. Из списка исключена партия «Яблоко», об этом передает РИА Новости. Накануне я напомню, что Верховный суд признал законным решение об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» в депутаты Госдумы и отклонил апелляционные жалобы сторон. Основанием для решения стали, в частности, нарушение норм авторского права при проведении предвыборной агитации и переводы в избирательный фонд средств от лиц, которые получали финансирование из-за рубежа. Напомню, что выборы в Госдуму, а также голосование на других уровнях пройдут в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Магнитная буря низкого уровня началась на Земле. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории «Солнечная астрономия» Института космических исследований РАН. По данным ученых, к полудню геомагнитное поле вернется к слабо возмущенному состоянию, однако для полной стабилизации может потребоваться двое-трое суток. Август оказался активным месяцем за 18 дней. Это уже третья магнитная буря. Все они были умеренного уровня. Ранее также напомню, что на Солнце завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Он наблюдается с конца июня. Ну и сотрудник, заболевший во время своего отпуска, может написать заявление на его перенос, приложив к нему закрытый больничный лист. Эксперты отмечают, что действует простая логика. Отпуск – это время для отдыха и восстановления сил. Если человек болеет, он не отдыхает, а лечится. Поэтому государство защищает право работника на полноценный отпуск. В медицинских вузах не хватает ординаторов. По этой причине крупнейшие университеты и федеральные центры экстренно добирают студентов на бюджет. Приемную кампанию продлили до конца лета. Причем эксперты отмечают, что кризис набора возник еще из-за принятого в 2025 году закона об обязательных отработках для медиков. Чего опасаются студенты и какие альтернативы вузовой ординатуре они не находят? Тему продолжат мои коллеги.
2: В ординатурах медвузов остались сотни пустых мест. Выпускники специалитета просто не хотят продолжать учебу. По данным на 10 августа в Сеченовском университете пустовало почти 200 мест, в Пироговском – 189, а в федеральном центре Бурназяна – 123. Такая же ситуация наблюдается не только в Москве. С проблемой недобора также столкнулись вузы в Петербурге, Томске, Ростове, Новосибирске и Омске. Эта ситуация связана с тем, что за бюджетные места никто бороться и не хочет, говорит москвичка Марьяна. Она поступила в ординатуру этим летом.
3: В этом году все бюджетные места на самом деле точно такие же целевые. Поступление на бюджетную форму обучения обязывает человека в течение следующих 2 лет заключить целевой договор. Но до того, как ты не поступил, ты не знаешь, с какими организациями ты будешь заключать этот целевой договор. Это страшно. Ехать непонятно куда после окончания обучения. Поэтому все люди с высоким баллом, которые раньше бились за настоящие бюджетные места, в этом году начали сражаться за контракт.
2: При поступлении на специалитет высокая конкуренция сохраняется. В среднем это 19 человек на место. Те же вузы экстренно пытаются закрыть бюджет в ординатуре, замечают медицинские юристы. По данным Медвестника, нехватка абитуриентов особенно сильно ощущается среди узких специализаций. Анестезиологи, реаниматологи, скорая помощь и онкология. Вчерашние выпускники не желают рисковать карьерой, считает профессор мединститута РУДН Марина Артемьева.
4: Боятся, что придется распределение отрабатывать где-то в других городах, потому что у нас есть места в ординатуре, в клиниках ведущих столицы. Кроме мединститутов, где традиционная ординатура, сейчас все ведущие больницы столицы имеют свою ординатуру клиническую. Там есть бюджетные места значительно больше, чем в вузах. И выпускники, вероятно, считают, что там их оставят работать в Москве. Сейчас наставничество боятся, что придется отрабатывать за постдипломное образование бесплатно. Первый год сейчас такой непонятна система распределения по всей России, поэтому ребята немножко придерживаются больниц ведущих Москвы.
2: Новые правила о заключении целевого договора вступили в силу 1 марта. Теперь все бюджетники обязаны подписать такой документ до итоговой аттестации. Если целевик бросает учебу или не отрабатывает положенный срок, он возвращает все траты государства и сверху оплачивает штраф в двукратном размере. Иногда эта сумма может достигать 4 миллионов рублей. Поэтому для студентов такая форма обучения становится совсем невыгодной, отмечает основатель проекта «Ординатура.орг» Владислав Ледовский.
5: Обучение на платной основе в вузах Москвы и Сеченова будет стоить 1 200 000 за 2 года. Обучение на целевом и расторжение такого целевого договора будет обходиться почти в 3 раза больше. То есть сумма будет примерно 3,7 миллиона рублей. Врачи не очень хотят заключать такие целевые договоры, потому что вот мало того, что они наложили на медиков жесткую финансовое обязательство скорее, так они еще и при этом не дали никаких абсолютно социальных гарантий. То есть, если медик поступает по целевому договору, то заказчик обязан предоставлять ему меры социальной поддержки. Но закон абсолютно никак не конкретизирует, что это за меры социальной поддержки, в каком объеме.
2: По подсчетам аналитиков, средний срок окупаемости медицинского образования сейчас составляет 15 лет. В ведущих столичных вузах год обучения стоит от 350 тысяч до 1,5 миллиона рублей. В региональных университетах цены ниже. Там стоимость обучения начинается от 150 тысяч.
1: 19 августа на календаре. Давайте посмотрим, что приготовила нам погода в Махачкале. Сегодня в нашем городе утро будет ясным и теплым, около 27 градусов. Днем ожидается солнечная погода и серьезная августовская жара. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Так что и собирайтесь сегодня выходить из дома, вода с собой обязательно. Солнцезащитные очки, ну, тоже были бы неплохие. Это была погода на Диалог ФМ. Мы продолжаем наше утро. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе-доброе.

0: Когда я пьян, я буйный.
1: Ну все, Новосельцев, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Все это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Для первоклассников в период сентября и октября объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждый. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых и четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимальной допустимой нагрузки для 5-6 классов – 6 уроков в день, для 7-11 – 7. В Дагестане начал работу первый проект агроагрегации в садоводстве. Он должен объединить продукцию небольших производителей, обеспечить приемку, сортировку, калибровку, хранение и упаковку, а также сформировать товарные партии и доставить конечному покупателю. Об этом сообщили в Минсельхозе Дагестана. Проект реализуется на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Дружба-2017» в Хасаюртовском районе. Хозяйство заключило соглашение с торговой сетью «Пятерочка» и уже приступило к поставкам. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов добавил, что агроагрегатор станет связующим звеном между производителем и торговой сетью и обеспечит доступ к качественной отечественной плодоовощной продукции. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государством. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательство по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился и отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей. Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев вынес последнее предупреждение главам 6 поселений. Это Великент, Первомайская, Сабнова, Джалган, Хазар и Рукель. Все это Дербентский район из-за неудовлетворительного санитарного состояния их территории. Им установлен срок до конца текущей недели для наведения порядка. Также глава Дербентского района заявил, что больше повторяться не будет и взял исполнение поручений под личный контроль. Суд в Махачкале признал незаконной деятельность приюта «Эко-Лайф» в селе Джалган Дербентского района. Проверка, кстати, выявила грубые нарушения организации, ее руководитель не зарегистрированы в компетентах инфосистемы «Ветис». В кармане поступали без электронных ветеринарных документов, животные не маркированы и не внесены в реестр. Также в приюте отсутствовал ветеринарный пункт для приема и лечения собак. Поголовье не состояло на учете ветеринарной службе района. Ранее напомню, что надзорная служба вынесла предостережение, но нарушения также не устранили. В Дагестане за эти 7 месяцев этого года введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 875 тысяч квадратных метров приходится на индивидуальные жилые строения. Объем выполненных работ в республике сохранился на уровне прошлого года, составив чуть более 117 миллиардов рублей. Президент Ассоциации гильдии строителей Али Шахбанов представил пакет инициатив, направленных на оздоровление строительной отрасли республики. Его ключевое предложение – остановить выдачу разрешения на возведение зданий без гарантированного подключения к сетям. По мнению Шахбанова, необходимо полностью перейти к практике комплексного развития территории вместо точечной и хаотичной застройки. Эксперт настаивает на запрете возведения отдельных зданий вне программы КРТ. Причиной для таких мер стало критическое состояние инфраструктуры. По словам специалиста, сети в регионе изнушены на 80%. Именно точечная застройка на фоне ветхих коммуникаций приводит к коллапсам водо- и энергоснабжения. Специалисты Каспийских городских электросетей провели работы по переводу кабельной линии на фидер номер 10. На линию электропередачи подключили кабель с изоляцией сшитого полиэтилена. Ранее использовавший кабель был отключен и выведен из строя. Кабельная линия с изоляцией сшитого полиэтилена широко применяется в сетях Каспийска среднего напряжения благодаря высокой эксплуатации и надежности.
Ну и цены на товары для школьников в России в июле в среднем выросли на 5% в годовом выражении. Это ниже общего уровня потребительского... инфляции в 5%, следует из данных Росстата, который изучил РИА Новости. При оценке инфляции на товары к школе агентство проанализировало средние цены в июле на 20 позиций, включая констовары и одежду для детей. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко развитие нашего Дагестана. Кириенко высоко оценил работы по восстановлению республики после стихии. Об этом в своем канале в Максе написал Федор Щукин. Глава Дагестана рассказал о продолжении работы по реализации крупных инфраструктурных проектов, завершении строительства социальных объектов и домов в пострадавших районах Дагестана. Из русла реки Аварская Кайсу незаконно вывезли более 5000 кубометров песчано-гравийной смеси. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье кража. Факт был выявлен Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой. Незаконную добычу смеси осуществляли вблизи села Майданское, это Унсыкульский район Дагестана. Ущерб, который причинен сейчас государству, превысил 1 000 000 рублей, об этом сообщили в прокуратуре. Отделение Социального фонда России по Дагестану с 1 августа провел перерасчет пенсионных выплат за счет накопления. Прибавка оказалась значительно выше, чем в 2025 году. Благодаря эффективному инвестированию средств, сообщает пресс-служба учреждения. Корректировка коснулась тех, кто получает накопительную часть пенсии или срочные выплаты. Срочные пенсионные выплаты выросли на 19%, год назад рост составлял 11%. Кроме того, соцфонд произвел доплаты к единовременным выплатам жителям, чьи накопления были назначены в прошлом году. Полицейские Кумтаркалинского района Дагестана раскрыли поджог автомобиля, совершенный на почве старых обид. Подозреваемым оказался 24-летний житель села Каркмаскала, недавно ставшим отцом, об этом сообщает МВД по Дагестану. Молодой человек отмечал день рождения сына в кругу семьи и друзей, когда гости, изрядно выпив, уснули. Новоиспеченный отец остался наедине со своими мыслями. Алкоголь всколыхнул старые воспоминания о давних конфликтах с бывшим мужем своей сестры. Парень схватил емкость с горючим и зажигалку, отправившись к дому обидчика. У ворот стояла припаркованная

0: Началось первое заседание по делу об убийстве Тупака Шакура. Легендарного рэпера миллениалов застрелили почти 30 лет назад. Однако ни заказчика, ни исполнителя так и не установили. На первом заседании, которое прошло 17 августа в Лас-Вегасе, перед судом присяжных предстал бывший гангстер Дуэйт Дэвис. Он находился под следствием 3 года и считается главным обвиняемым. Прокуратура США отмечает, что Дэвис сам признавался в убийстве Тупака ранее. Он мог находиться в одной машине с киллерами и передавать им оружие. Впрочем, у стороны защиты совсем другое мнение. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Прокурор назвал 63-летнего Дуэйна Кифи Ди Дэвиса главным организатором убийства Тупака. Именно он в отместку за избиение своего родственника возглавил группу киллеров, передает слова обвинения Рейтер. В ночь на 7 сентября рэпер и его окружение подрались с племянником Дэвиса в одном из казино Лас-Вегаса. По данным следствия, музыкант враждовал с уличной бандой Крипс. Одну из ее ячеек как раз возглавлял Кифи Ди. Дэвис в спешке придумал план мести Тупаку и стал разъезжать по городу на белом кадиллаке в поисках рэпера. На заднем сиденье разместились 2 мужчин, которым гангстер вскоре передал оружие. Когда они догнали машину Шакура, из кадиллака раздались выстрелы. Тупак получил 4 пулевых ранения и скончался в больнице через 6 дней. Полиция не сообщала, кто именно открыл огонь по рэперу. Однако из всех, кто мог бы стать подозреваемым, к 2026 году остался жив только Дэвис. Кифи Ди грозит пожизненное заключение, если его признают виновным, отмечает Associated Press. Свою причастность к убийству бывший гангстер не признает. Впрочем, обвиняемый до суда не раз общался с полицией и ФБР. Прокуратура напомнила, что Дэвис давал показания в 1998 и 1999 годах, признав, что в момент стрельбы находился в Лас-Вегасе. А 10 лет спустя на допросе он и вовсе заявил, что причастен к убийству. На показания Дэвиса в какой-то степени приходилось опираться как на основные. Бывший детектив из отдела убийств Брэнд Бэк в суде отметил, что было трудно получить какие-либо данные от других свидетелей. Тогда расследование убийства зашло в тупик, пока Дэвис в 2019-м не опубликовал мемуары, напоминает BBC. В них Кифи Ди утверждал, что сидел в кадиллаке, который обстрелял машину Шакура. Кроме того, он передал пистолет своему племяннику Андерсону, который и застрелил рэпера. Впрочем, сторона защиты не считает записи серьезным аргументом. Адвокаты утверждают, что книга является художественным произведением и не должна использоваться в качестве доказательства в уголовном процессе. Обычно защита пытается доказать, что их клиенты честные люди, но в этом случае адвокаты выбрали другую стратегию, пишет Нью-Йорк Таймс. Они также попросили присяжных задуматься, почему Дэвиса не привлекли к ответственности в 2008 и 2009 году, когда он тоже давал показания полиции. По мнению адвокатов, следователи могли это сделать, но знали, что фигурант на допросах говорил чушь.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ», 19 августа на календаре. Меня зовут Расим Загиров, и сейчас открываем исторический календарь, и сегодня там действительно есть на что посмотреть. В 1939 году в Санкт-Петербурге открылась Пулковская обсерватория. Это один из важнейших астрономических центров своего времени. Представляете, люди смотрели в телескоп на звезды. А сегодня мы смотрим в телефон и пытаемся понять, кто посмотрел там наши сторис. В 1856 году, именно 19 августа, американец Гейл Болден запатентовал способ производства сгущенки. Вот это действительно человек, который сделал вклад в историю человечества. Потому что сгущенка — это когда ты открыл банку, просто попробовать, а через 5 минут банки уже нет. В 1874 году на русском флоте была утверждена тельняшка как форма матросов. И с тех пор эта полосатая одежда стала настолько узнаваемой, что сегодня достаточно увидеть человека в тельняшке, уже примерно понятно. Перед нами человек с характером. Итак, в 1887 году Дмитрий Менделеев поднялся на воздушном шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение. Вот это я понимаю, любовь к науке. Обычный человек смотрит на затмение снизу, а Менделеев нет, надо сверху. В 1947 году впервые был синтезирован витамин А, а теперь самое интересное. 19 августа 1960 году в космос отправились Белка и Стрелка. Они стали первыми собаками, которые совершили орбитальный полет и благополучно вернулись на Землю. И ведь посмотрите, какая ответственность. Собаки улетели в космос раньше многих людей. Белка и Стрелка, наверное, вернулись и думали: ну все, теперь обычная прогулка во дворе вообще не впечатляет. И еще одна важная дата, именно 19 августа 1991 году началась попытка государственного переворота в СССР, известна как августовский путч. Вот такой он день, друзья, 19 августа,

сгущенка, тельняшка, Менделеев на воздушном шаре, собаки в космосе и события, которые серьезно изменили историю нашей страны. История вообще умеет удивлять, главное иногда ее читать, а не только сдавать экзаменом. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщения в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урада в Кумтаркалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барбера в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму. А его положение могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ. Об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия винодельческой отрасли, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасаюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 4 трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Ну и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидает рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт.
3: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Аксес отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров. Это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Хамас представлял политический лидер Халиль Аль-Хая. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры Хамаса. В Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах – допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы. По информации Times of Israel, Хамас согласился выполнить условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал «Аль-Хадад». При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условия напоминают рейд. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
1: 19 августа на календаре. Давайте посмотрим, что приготовила нам погода в Махачкале. Сегодня в нашем городе утро будет ясным и теплым, около 27 градусов. Днем ожидается солнечная погода и серьезная августовская жара. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Так что и собирайтесь сегодня выходить из дома, вода с собой обязательно. Солнцезащитные очки, ну, тоже были бы неплохие. Это была погода на Диалог FM. Мы продолжаем наше утро. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе-доброе.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
3: Понятно, что существующая финансовая грамотность людей сегодня такова, что большинство людей, которые берут кредит, не могут видеть, что они окажутся в кредитной кабале. Банк это видит. Поэтому я бы так сказал, навязчивая, активная реклама потребительских кредитов от банков, от корпораций, там, от продавцов, там, возьми товар в рассрочку с небольшим там, превышением по цене и так далее. Это ловушки. Давай посмотрим, как это отражается на структуре расходов. Вот, мы написали в структуре, сколько денег человек может себе позволить на те или иные товары, которые попадают в товары, ну, так называемого бытового уровня. Достаточно несложно узнать сегодня сумму за изделие, которое ты хочешь приобрести, ну, с переплатой. Сколько ты за это изделие в результате заплатишь? Таким образом, если мы знаем, что этот телевизор, или это квартира, или что-то там, машина с переплатой стоит столько, надо внести его в эту структуру твоих расходов и увидеть, как быстро будет израсходован твой вот этот вот бюджет. Дело в том, что при этом нельзя посягать на другие коробочки с расходами. Нельзя, можно руководствоваться только этим. В результате люди этого не знают, банки или компании активно рекламируют кредиты. И что делают люди? Берут товары с переплатой, лишая себя на многие годы вперед возможности инвестировать в свое развитие и возможности создавать резервные фонды. Что это? Кредитная кабала. Хотели, так сказать, банковское рабство? Нет, не хотели. Не волнует, уплочено. И невзирая на то, что сейчас правительство России ввело возможность там, убыстренного там, списания долгов от 50 тысяч до 500 тысяч, ну, так называемая внесудебная процедура банкротства, ну, эта процедура коснется не очень большого количества людей, поэтому на это тоже не стоит уповать. Просто не брать кредит и точка. Не лишать себя будущего. И не только себя, а еще и своих детей. Банки и корпорации не заинтересованы в высокой финансовой грамотности населения. Поэтому вопрос не в том, чтобы призывать население быть более финансово грамотным. Вопрос в том, допускаем мы как общество такой подход, когда мы финансово не очень грамотных людей садим на кредитный кукан. Это вопрос регулятора. И до той поры, пока этический вопрос нагружать долгами людей, которые ну, не могут этому противостоять, и регуляторный вопрос разрешать банкам выдавать кредит тем, кто не может оплатить этот кредит, люди будут страдать от этого. В огромном количестве.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале этого года снизилась до 9,5%. Исследование охватило более 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Магаданская область и Ненецкий автономный округ показали нулевой уровень незаконного оборота сигарет. При этом в Чечне, Северной Осетии и Дагестане зафиксирован самый высокий уровень нелегальной табачной продукции. Крестьянско-фермерское хозяйство Гаджимурадов в селе Садовое завершает закладку суперинтенсивного сада. Работы начались 3 года назад по инициативе главы хозяйства Салиха Гаджимурадова. На сегодняшний день в КФХ плодоносят 25 гектаров яблоневых и 6 гектаров черешневых насаждений. 12 крупнейших банков России готовы начать использовать цифровой рубль с 1 сентября. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она подчеркнула, что цифровой рубль представляет собой тот же рубль, который люди используют в повседневной жизни, но уже в новой форме. Мошенники начали пользоваться высоким спросом на школьные принадлежности и создавать фальшивые интернет-магазины, заманивая людей выгодными предложениями на покупку канцтоваров и школьной формы. Об этом сообщил руководитель группы по обучению информбезопасности в Яндексе Александр Лунев. По его словам, жертвы вводят данные своих банковских карт и коды подтверждения на фальшивых страницах оплаты, после чего информация попадает в руки мошенников. Арабские Эмираты прекратили все торговые и финансовые сделки с Ираном. Такой шаг был сделан в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке, что представляет угрозу для международной и региональной стабильности. Махачкалинская «Динамо» и полузащитник Ян Джапо приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию. В апреле прошлого года футболист получил травму крестообразных связок колена, что потребовало длительной реабилитации. В матче с крыльями «Советов», который прошел 4 августа, Джапо вновь получил серьезное повреждение и был вынужден пропустить более 6 месяцев. После этого клуб и игрок пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Друзья, продолжаем программу «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Доброе утро еще раз желаю всему нашему Дагестану. Ну и, как и обещал, сегодня у меня в гостях человек, который доказывает, что иногда профессия – это не просто зарабатывать, друзья, а возможность изменить собственную жизнь и помочь изменить жизнь других людей. Мы поговорим прямо сейчас не только о самом проекте «Прокомфортно», более подробнее о нем сейчас расскажу, но и о том, почему в Дагестане такие инициативы сегодня особенно важны, кому действительно удается изменить свою жизнь. Амисей, рад тебя приветствовать, автор этого самого проекта. Амисей, доброе утро.
2: Доброе утро, друзья. Я тоже очень рада присутствовать здесь.
1: Амисей, напомню, что является еще и моей коллегой по радио на Диалог ФМ. Итак, Амисей, давай вот начнем, учитывая, что у нас время ограничено, вот прямо. Почему ты решила, что именно ты сможешь изменить эту ситуацию, которую годами не могли изменить, ну, на мой взгляд, ни государство, ни какие-нибудь общественные организации, ни какие-либо другие структуры? Почему именно ты?
2: Параллельно со своей журналистской деятельностью я очень любила организовывать масштабные массовые мероприятия, и как-то мне довелось с одним благотворительным фондом организовать друг за другом несколько больших мероприятий, в ходе которых я погрузилась в тему благотворительности в Дагестане и задалась вопросом. Мы на самом деле тушим пожары, мы помогаем людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, с едой, с одеждой, с лекарствами, со стройматериалами. А почему бы не помочь им найти дело по душе, найти профессию всей его жизни, чтобы этот человек стал счастливым и делился этим счастьем, делился своими результатами, успехами с окружающими.
1: Амисей, ты в статье, которую мне скинула про вот как раз таки про эту организацию,
2: Дагправда.
1: Да, там вот на сайте Дагправда было указано о том, что есть финансовая независимость женщины, там не совсем помню, но вот примерно так же было написано. Сколько выпускниц проекта, по вашему мнению, реально смогут зарабатывать после этого обучения?
2: Я думаю, что все смогут, потому что знания, которыми делились нашими слушательницами в ходе цикла мастер-классов спикеры, а спикерами были HR-директора крупных серьезных компаний. Эти знания по рекрутингу, по управлению персоналом, они нужны на сегодняшний день очень многим проектам в Дагестане. Вообще эта тема появилась не случайно. Прежде чем подойти конкретно к созданию модуля рекрутинг, я мониторила рынок. Благо, больше 15 лет общаюсь с предпринимателями в Дагестане, знаю их боли, знаю их чаяния, знаю их запросы. Запросы именно по поиску, подбору персонала. То есть, кто такие люди? Компания, бизнес – это не просто название, бренд и так далее. Это в первую очередь люди, которые нужны этой компании. И всегда на передовой, прежде чем вы куда-либо придете, вы сталкиваетесь с людьми. Этих людей же нужно находить. А рекрутер – это первый уровень поиска персонала, это вот та начальная база, тот фильтр, который на входящем потоке может распознать, тот ли это бриллиант, который в будущем может быть, ой, наоборот, тот ли это алмаз, который в будущем может стать необходимым бриллиантом в самой компании.
1: Амисей, почему именно рекрутинг? Почему не профессия какая-либо, да, вот, которую вот монетизировать легко, например?
2: Я понимаю, да. Мы думали с самого начала о профессиях, которым люди, попавшие в сложную ситуацию, то есть это мамочки особенных детей, это люди с ограниченными физическими возможностями, могут заниматься на удаленке. То есть вот она, мамочка, 24/7, она со своим ребенком, но ей же тоже надо реализоваться, ей тоже надо социализироваться. И потом зачастую пенсии недостаточно. Она буквально сводит концы с концами, закрывая вопрос жилья и питания. А запросы-то гораздо больше для того, чтобы этот ребенок прошел реабилитацию. И сама мамочка, ей же тоже хочется интегрировать в социум. Ей хочется раскрыться. И дома для детей мама тоже нужна реализованная. Это же прекрасно, когда мама с удовольствием идет на работу, а с работы приходит домой. И мы в первую очередь смотрели на профессии, которыми можно заниматься удаленно. В силу опросов, результатов опросов, мы пришли к пониманию, что это рекрутинг, это менеджмент по персоналу, это управление персоналом. И как раз-таки у нас начался поиск спикеров. А кто на сегодняшний день в Дагестане силен в этом направлении и кто готов делиться своими знаниями? Хвала Всевышнему, я нашла таких людей. Я нашла таких людей в Каспийске, в Махачкале. Первый модуль был запущен в Каспийске, благо там поиск быстрее завершился успехом. Очень сильный HR-директор с 14-летним стажем Джанет Расулова, за плечами которой большое количество интервью проведенных и опыт, которым она готова была делиться. У нее уже к тому моменту был расписан свой авторский курс, и она даже уже была преподавателем какое-то время. Когда я поделилась информацией с ней, на мое удивление, она даже обиделась. А почему с самого начала я ходила где-то искала, а не подошла именно к ней, почему я у нее не спросила? Ну, вы знаете как? Стереотипы нам иногда мешают. То есть мы за кого-то начинаем думать, принимать решения и говорить, наверное, он не согласится. Всегда надо пытаться сделать запрос, удостовериться, а вдруг человек согласен. И действительно, Джанет не то что согласилась, она с большой душой отнеслась к этому проекту, и у нас записавшихся было 20. К финишу пришли 6 человек в Каспийске, но это были именно те рекрутеры, которые действительно прониклись этой идеей и захотели посвятить свою жизнь направлению менеджмент по персоналу. В Махачкале появился у нас такой же наставник. Я сделала запрос в группу, где HR-ы находятся, и стала спрашивать, а кто может откликнуться, что у нас вот в Каспийске запущен, и есть идеи и в Махачкале, поскольку в Махачкале все-таки больше людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в силу того, что сам город больше, то здесь гораздо проще будет формировать группы и создать этот поток. Да, в Махачкале нам тоже повезло. Алпиат Магомедова – это человек, который сам, будучи на практике очень хорошим продажником, то есть она прошла путь и активных продаж, и она была представителем разных компаний и работала в секторе B2C, то есть она очень хороший продавец, хорошо формирует команды, сегодня подбирает персонал, и она знает, как надо управлять персоналом. У нее также был расписан свой авторский курс. Мы структуру самих занятий создали единую, то есть скелет у нас единый в обеих группах, но наполнение у каждой свое авторское.
1: Такой острый вопрос задам, судя по тому, что ты рассказала. А на твой взгляд, можно ли сегодня в Дагестане сказать о том, что человек с инвалидностью действительно имеет равные права, вот рабочие права, именно с обычным человеком так будут называть, как бы грубо это ни звучало? Или это все-таки такая формулировка? Плюс тому, не получается ли так, что мы учим, да, вот людей работать удаленно, потому что часто, вот я понимаю, что такая работа, она подразумевает удаленный способ работы, но общество пока не готово полноценно принимать на работу таких людей.
2: Вообще ситуация очень сильно изменилась. И если какое-то время назад действительно так оно и было, ни общество не было готово, ни сами, наверное, люди, которые попали в сложную ситуацию, им достаточно было вот этих пенсий, и они как бы жили в таком, наверное, спокойном режиме. Сегодня очень сильно все меняется в мире. К сожалению, и людей, которые, допустим, те, которые родились с какими-то проблемами, или вдруг случилась какая-то беда, они вот был здоровый человек и попал в коляску. Или те же особенные люди, которые рождаются, их же тоже надо интегрировать в социум. И потом, у нас с персоналом большие запросы существуют. У людей, у которых физические какие-то, может быть, есть проблемы, у них с интеллектом все прекрасно, у них с умственными способностями все хорошо. И мало того, что они и удаленно могут работать, они могут и приходить в офис. и работать оттуда.
1: Я вот тебя заслушался так, это на самом деле такой труд, и я еще раз преклоняюсь за этот труд, потому что не каждый захочет вот, работать именно с людьми с ограниченными возможностями. Так вот, скажи, пожалуйста, почему есть какое-то финансирование у этого проекта?
2: Вообще, все благое, наверное, начинается с чего-то, с каких-то, наверное, гипотез. А вдруг, а как? Потому что точно так же, как сейчас вы мне задаете вопросы, точно так же эти вопросы мне задавали другие, говорили, а ты посиди в приемной фонде и послушай тех, кто обращается, послушай подопечных, а может им действительно сегодня достаточно, чтобы им просто помогали деньгами, просто помогали одеждой, лекарствами, а может они не хотят работать. Ну, опять про стереотипы. Любую гипотезу нужно проверять. Я действительно посидела в приемной, послушала, пообщалась, закидала очень много чатов, где такие люди присутствуют, и стала спрашивать, а хотите, не хотите, а что вы думаете? Большое желание у каждого человека быть полезным. Это не отнять никому. И я сталкиваюсь на сегодняшний день с людьми, которые действительно 4 профессии вот у него. Да, он на коляске, да, у него проблемы, но с интеллектом все великолепно. Мало этого, и он не останавливается. Я просто знаю таких, он хочет и дальше осваивать что-то новое, он еще что-то ищет. У него большие планы, у него амбиции, с ним очень интересно общаться. И не получится сегодня не смотреть в эту сторону, не получится сегодня не интегрировать их в социум, и не получится игнорировать тот факт, что таких людей становится больше.
1: Ты права, то, что такие люди, они на самом деле хотят быть полезными обществу, потому что одно дело, деньгами им помогут, но я ведь тоже человек.
2: Деньгами это временная история, завтра он снова хочет, у него потребности-то никуда не делись.
1: Про финансирование поговорим, Анисия.
2: Да, вернемся к этому вопросу.
1: Да, вот самый вот такой неудобный вопрос я тебе сейчас задам. Не боишься ли то, что благотворительная идея все-таки, я потому что знаю, что это благотворительная идея, она не закончится вместе с финансированием? Что будет с проектом через год, на твой взгляд?
2: С самого начала моя активность была направлена на то, чтобы эту гипотезу проверить. Для того, чтобы гипотезу проверить, ее нужно осуществлять. Мне повезло. Во-первых, спикеры, которых я привлекла на этот проект, они абсолютно бесплатно, ради довольства Всевышнего, присоединились, и мы сделали это. Нам точно так же пошли навстречу в Каспийске, администрация Каспийска, мы встречались с заместителем главы, и нам предоставили помещение на площадке Каспийской городской всероссийской организации общества инвалидов, занятия проводились. Точно так же мы нашли уже бизнесмена в Махачкале, предпринимателя, который должен, по сути, везде видеть доллары, но нет, предприниматели и госструктуры, они понимают, что только объединившись и помогая таким проектам, как Академия Прокомфортно, не получится по-другому, только сообща. Но вообще бы этот проект не реализовался, если бы на месяц Рамадан мне не посчастливилось познакомиться с командой фонда «Чистое сердце». Поработав с ними в месяц Рамадан, помогая им организовывать, проводить ифтары для подопечных фонда, я увидела, как слаженно работает эта команда, и я увидела, какие это люди, и чисто на эмоциях я захотела рассказать им о своей идее, о своем проекте. Меня поддержали. Я думаю, что с их стороны это чуть-чуть был такой авантюрный ход, потому что, ну, что я там, пришла с идеей, для них это кот в мешке, для них, которых просто разрывают со всех сторон подопечные, и они постоянно в каких-то проектах, и где только они не помогают, и где только они не участвуют, они увидели перспективу в том, что чуть-чуть дальше помогать. То есть, помогая людям осваивать новую профессию, ты не просто даешь им рыбу, ты им даешь удочку, а эта удочка в будущем будет приносить тебе рыбу. И да, без помощи фонда «Чистое сердце» у меня бы не получилось реализовать этот проект. Мы отучили, получается, 12 выпускников у нас на сегодняшний день. Это слушатели, которых уже приглашают в компании, в команды удаленно, офлайн. И я слышу, что есть запросы и дальше как бы продолжить эту практику, но я совершенно полностью согласна с тем, что без коммерческой стороны проект обречен на провал, и сейчас я как раз-таки веду консультации с теми, кто успешен в бизнесе и может мне подсказать, а как правильно выстроить этот процесс, чтобы там присутствовала и благотворительная составляющая, и сам проект не просил помощи
1: Если, допустим, такой момент, я не бизнесмен, не кто-то, но я обладаю какими-то средствами, могу просто помочь?
2: Да.
1: Как это сделать?
2: Отлично, спасибо за этот вопрос. А. Сейчас в разработке у нас сайт, и через QR-код можно будет внести свою лепту.
1: Ага, все понял.
2: Опять-таки, все в разработке. Нужно было пройти какой-то путь для того, чтобы понять, а как дальше действовать. И мы сейчас находимся вот как раз в таком этап зарождения.
1: Все понял. Что все-таки IMC для тебя будет главным показателем? Вот я так посмотрю, очень молодец, что вот на самом деле благое делаешь, потому что мало кто вот так искренне что-то делает в этой жизни. Что будет для тебя все-таки главным показателем? Это количество выпускников, количество трудоустроенных все-таки, или количество людей, или людей, которые поверили в себя в первый раз? Что для тебя будет важнее?
2: Для меня большим показателем будет, что проект «Академия Прокомфортно» не остановится на только модуле рекрутинг. Будут новые направления, которые позволят людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, найти работу по душе, позволят трудоустроиться, позволят быть счастливыми, реализованными, и таких людей станет больше. Плюс еще у самой прослойки бизнеса хотя бы частично закроются запросы в плане поиска персонала, то есть у них появятся специалисты, которые будут им помогать заниматься поиском персонала и трудоустройством. И получается, что это такая, участие в этом проекте – это такая многоуровневая помощь. То есть ты помогаешь отдельно взятому человеку, ты помогаешь его семье, потому что через него идет и реализация в доме. Ты помогаешь этой нише восполнять эти пробелы, помогаешь предпринимателям, госструктурам находить сотрудников. И это на самом деле очень дорогого стоит.
1: Миссия, вот последний вопрос, учитывая, что время у нас ограничено. Проект называется «Прокомфортно».
2: Да.
1: Кому, на твой взгляд, должно стать некомфортно после появления вот этого проекта как «Прокомфортно»? Государству, работодателям или самому обществу, которое привыкло воспринимать, как ты вначале сказала, что таким людям только надо помогать, а не тех, кто, вот, например, способен быть профессионалом или зарабатывать на этом, или быть полезен социуму, как ты сказала. Все-таки кому должно быть некомфортно?
2: На самом деле, красной нитью идея проекта и название тут вообще не случайно, про то, что комфортно должно быть везде всем. То есть все мы заслуживаем комфортного пребывания в пространстве, и нам должно быть одинаково комфортно и дома, и на работе. И, честно, не хотелось бы, чтобы вообще появился какой-то список из тех, кому некомфортно. Очень хочется, чтобы, наоборот, список тех, кому комфортно, увеличивался. Я в это очень верю.
1: Амисей, ты радиоведущая, журналист, руководитель.
2: Продюсер, организатор массовых мероприятий.
1: Комсомолка, спортсменка и просто хороший человек. Откуда такое желание, это вопрос под конец у меня будет, вообще заниматься социальной историей?
2: Все мы уходим. Ну, у нас, у каждого из нас есть свой срок. И хочется оставить... Наверное, это такие слова, которые, может быть, говорят и другие, может быть, кому-то покажутся банальными, но действительно хочется оставить что-то действительно важное, нужное, качественное, то, которое как-то в лучшую сторону изменит наш мир.
1: Амисия Мирова была у меня в гостях. Мы поговорили не только о самом проекте «Прокомфортно», но и о том, почему в Дагестане такие инициативы сегодня очень важны. Амисия, еще раз доброе утро и спасибо за то, что пришла в это утро порадовать наших слушателей.
2: Спасибо вам за приглашение. Всегда рада, на связи.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Утро» на Диалог FM. Оставайтесь с нами.
0: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
9: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Нарушения выявлены у 6 гидов и нескольких перевозчиков туристических групп в нашей республике в ходе совместного рейда Минтуризма и Госавтоинспекции Республики Дагестан. Из 20 проверенных гидов действующая аттестация подтвердилась только у 14 человек. В отношении остальных составлены протоколы по части 13 статьи 14.51 КоАП РФ. В Минтуризме напомнили, что при организации туристических перевозок необходимо наличие лицензии, договора фрахтования и путевой документации. Прокуратура Дагестана организовала проверку после сообщений в интернете о ненадлежащем состоянии участков автомобильных дорог села Учкент и села Новая Урода в Кумтакалинском районе и села Стальская Кизелюрт в Кизелюртовском районе. В ходе проверки было установлено, что на проезжей части имеются многочисленные дефекты, включая выбоины и просадки, проломы и колейность. Для устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления. Приведение данных участков автодорог в нормативное состояние взято сейчас под контроль. В России стали реже угонять автомобили. За первое полугодие зарегистрировано более 2000 таких краж транспортных средств. Это почти 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число угонов сократилось почти на 20% до 3000, следует из данных МВД. Эксперты, которые опрошены газетой «Коммерсант», связывают такую динамику в том числе с развитием городских систем видеонаблюдения. Ну и средняя зарплата барберов в России превысила 140 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом спрос на таких специалистов во втором квартале вырос примерно на четверть. Аналитики связывают это с активным развитием мужского сегмента бьюти-индустрии. Клиенты все чаще ищут мастеров, которые владеют современными техниками стрижки и следят за новыми подходами к мужскому уходу. Россия и Сербия не собираются менять действующий порядок поездок между странами. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. По его словам, вопрос о новых визовых требованиях или изменениях паспортного режима на официальном уровне не обсуждается. Я напомню, что ранее в Сербии звучали заявления о возможном пересмотре безвизового режима с нашей страной. Российские туристы в этом году сократили расходы на зарубежные поездки примерно на 10% в зависимости от направления. Об этом сообщает Интерфакс. По данным туроператоров, продолжительность отдыха почти не изменилась, однако путешественники чаще стали выбирать более бюджетные отели и номера. Законопроект о развитии промышленного туризма внесли в Госдуму. А его положение могут дать Дагестану новые возможности для развития таких маршрутов и программ. Об этом сообщает республиканский Минтуризм. Документ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «промышленный туризм». Речь идет о посещении промышленных объектов в познавательных и образовательных целях. После принятия закона регионы смогут системнее включать предприятия, туристические маршруты и проводить на их базе программы для школьников и студентов. Я напомню, что в Дагестане для таких маршрутов могут использоваться Черкесская ГЭС, предприятия винодельческой отрасли, а также производственные объекты Дербента и Кизляра. Более 1300 участников специальной военной операции, членов их семей, заключили социальные контракты в Дагестане. Об этом сообщил герой России, подполковник, участник программы «Время героев» Энвер Набиев. По его словам, мера поддержки помогает военнослужащим и ветеранам адаптироваться к мирной жизни, найти работу и открыть собственное дело. Новое здание школы номер 14 в Хасавюрте готовится к открытию. Объект уже внесен в реестр государственного имущества Дагестана. Четырехэтажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из 4 трехэтажных блоков. Для учеников оборудованы современные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовые и спортивные залы. Но и большинство российских компаний не собираются повышать зарплаты сотрудникам в третьем квартале этого года. Об этом говорится в мониторинге предприятия Центробанка. Сохранять выплаты на прежнем уровне планируют 85% организации. Остальные рассчитывают увеличить зарплаты в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом. Исключение стали предприятия сельского хозяйства. Там ожидает рост примерно на 2% из-за повышенной потребности в работниках во время уборки урожая. Бензин на российских заправках есть, однако в отдельных регионах очереди на ЗС пока сохраняются. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. По его словам, власти знают о ситуации и работают над ее решением. Ранее правительству также сообщили о сложностях с поставками топлива в ряде регионов. Я напомню, что вице-премьер России поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры. Подработку этой осенью планируют 46% россиян. По данным исследования, в среднем участники опроса рассчитывают дополнительно получать около 36,5 тысяч рублей в месяц. Чаще всего респонденты рассматривают работы в социальной сфере, например, образование, здравоохранение, культуре, спорте и ЖКХ. Также среди популярных направлений – производство, складская логистика, строительство, ремонт и транспорт.
12: Джаред Кушнер встретился с лидерами Хамаса впервые с октября прошлого года, когда было подписано мирное соглашение. Аксиос отмечает в

0: Все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой принудить Израиль сделать это. Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной канал «Аль-Хадад». При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков Хамаса в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плана Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым. Его условия напоминает рейтер. Это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов, и ни одна фракция Хамаса вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент – передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а Хамас настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства. План зашел в тупик, резюмирует у «Нью-Йорк Таймс». После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.
1: 19 августа на календаре. Давайте посмотрим, что приготовила нам погода в Махачкале. Сегодня в нашем городе утро будет ясным и теплым, около 27 градусов. Днем ожидается солнечная погода и серьезная августовская жара. Так обещает гидрометцентр Дагестана. Так что, если собираетесь сегодня выходить из дома, вода с собой обязательно. Солнцезащитные очки, тоже были бы неплохие. Это была погода на Диалог FM. Мы продолжаем наше утро. Меня зовут Расим Загиров. Всем доброе-доброе.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
0: Закрома Родины.
1: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения при его одобрении, пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
0: Деньги дороги, как память.
1: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40% и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Давайте сегодня поговорим о мечтах, о том, как реализуется наше желание. Мы с детства привлекаем мечтать. Нас сказки приучают к этому. Мальчики мечтают о принцессах, девочки о принцах. Но есть такая фраза: бойтесь ваших желаний, они иногда сбываются. Почему же существует такое выражение? Фрейд когда-то придумал такую конструкцию мозга, что мозг состоит из трех частей: бессознательное, ид, оно, сознание, эго, и суперэго, сверхсознание. С точки зрения нейрофизиологии это, конечно, не так, но так оказалось удобно для психологов, психотерапевтов, коучей. И вот бессознательное, оно получает миллионы сигналов каждую секунду от тела, получая информацию о том, какие происходят процессы, какие изменения параметров гомеостаза, поддержания баланса внутренней среды. И действительно, это миллионы, может быть, даже десятки, может быть, сотни миллионов сигналов в секунду. И задача бессознательного – их проинтегрировать и понять, какие из этих сигналов самые актуальные, самые системные. И вот если из миллионов сигналов вдруг оказывается, что половина говорят о том, что не хватает влаги, то бессознательное переупаковывает эту потребность в некий такой сенсорный образ и передает этот сенсорный образ сознанию. Сознание не имеет доступа ко всем каналам сигналов, которые получает бессознательное. Но оно получает от бессознательного уже интегральный образ, который приходит в виде такого ощущения, как жажда. Его очень трудно объяснить словами, но мы-то знаем, что это жажда. Параллельно бессознательное передает в сознание и способы удовлетворения этой потребности. Сразу возникают образы стакана воды, бутылки минералки. Сразу возникают фантазии по поводу оазиса, по поводу журчания ручейка. И бессознательное перенастраивает наш мозг, что наши сенсорные аналитические системы начинают гораздо более чувствительно воспринимать из окружающего мира того, что связано с водой. Вот эта перенастройка называется доминанта. И сразу наш мозг начинает гораздо более чувствительно реагировать на все, что капает, на все, что там звенит, как стекло, на блестящие образы, на отражающие поверхности. И гораздо более чувствительны мы становимся к тому, чего мы боимся, либо чего мы очень хотим. Человек, который боится цифры 66, он обязательно где-нибудь ее увидит. Вы не заметите, а он заметит, что рядом проехала машина 366. Беременная женщина, выходя на улицу, увидит всех беременных. Хромающий человек увидит всех людей, у которых проблемы с движением. Когда человек способен услышать свои потребности изнутри, то бессознательное ему будет помогать. Это же оно передало эту потребность. Оно на стороне реализации этой потребности. А бессознательный – это такой всемогущий волшебник. У него под контролем наши эмоции, наша воля, наше восприятие мира. Не задумывались, почему иногда мы просыпаем и не слышим будильник? А бессознательный просто не считает нужным проснуться для того, чтобы идти туда, куда бессознательно не видит, такую пользу получит. Все, о чем мы мечтаем, оно произойдет, но не раньше, чем сложатся три обстоятельства. Когда я этого достоин, то есть когда я в мир отдал достаточно по разным каналам, чтобы получить то, о чем мечтаю. Ваши мечты исполнятся, но не раньше, чем вы к этому готовы. А я не верю, что это твоя мечта. Ну как, я же этого хочу. Ну это хотелка. А почему вы не верите? Да потому что я не верю, чтобы в мечте не было тебя. Бессознательный маленький ребенок, она не может хотеть, если не понимает, что оно получит для реализации потребностей. Где там реализация ваших потребностей 10 тысяч деревьев в родном городе? Вы там уже даже не живете. И вот эти три правила: когда я этого достоин, когда я к этому готов и когда я собираюсь этим правильно воспользоваться. Очень часто мы пытаемся мечтать о том, к чему мы не готовы.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Только имея под ногами надежную опору, можно далеко прыгнуть. Эрих Мария Ремарк. Известный немецкий писатель.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В Махачкале готовится к открытию 62-я школа имени Магомеда Исабакиева на 620 мест в микрорайоне «Ветеран». В Рио вице-премьера Муслим Теликавов накануне проверил ход строительства. В здании учебные классы оснащены необходимым оборудованием. Имеется актовый зал на 300 мест, спортзал и комната продленного дня. Школа строится с 2024 года в рамках нацпроекта «Рядом с жильем для детей-сирот». Дербентский районный суд оштрафовал местного жителя за демонстрацию символики ИГИЛ в соцсети. На его странице во ВКонтакте была найдена фотография с арабскими символами, которая по заключению религовической экспертизы является официальной символикой запрещенной террористической организации. Суд в Дагестане обязал Каикенский район демонтировать незаконные постройки на берегу Каспийского моря и восстановить территорию. Решение было вынесено по иску природоохранной прокуратуры, выявившей захват земли и ограничение доступа к морю. Исполнение решения находится под контролем природоохранного ведомства. В России зарегистрировано 59 медицинских изделий, использующих искусственный интеллект. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Она отметила, что ИИ уже активно применяется для диагностики заболеваний, лечения пациентов и управления медицинским оборудованием. Между Америкой и Ираном не ведутся и не запланированы новые переговоры, об этом заявил Дональд Трамп. «Морская блокада действует в полном объеме. Армузский пролив открыт и функционирует», написал президент Америки в соцсети Truth Social. В российских кинотеатрах стартует прокат экранки нового фильма о Человеке-пауке, однако не везде, об этом сообщает издание Cinemaplex. Отмечается, что в одних кинотеатрах покажут оригинальную версию фильма, в то время как в других – запись экрана, которая может иметь низкое качество изображения и проблемы с цветопередачей. При этом кинотеатры не будут заранее информировать зрителей о том, какого качества будет показ. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вышла в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга 37-ю ракетку мира из Индонезии Джаничи Чен 6-1, 7-6. Андреева в пятый раз в этом году пробилась в четвертый круг турнира категории ВТА-1000. К слову, 18-я ракетка мира Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса, уступив в третьем раунде 47-й ракетке португальцу Нуну Бу Боржишу в двух сетах. Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга. Футболисты Акрона в гостях неожиданно выиграли ЦСКА 1-0 в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Это первое поражение армейцев в новом сезоне. Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Кевин Ривало, который затем на 57-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме тольяттинцы удержали победный счет и вышли на второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует в этом квартете по-прежнему Ростов, обыгравший 1-0 дома московский «Локомотив». Лидер железнодорожников Алексей Батраков приехал на матч, но остался вне заявки. Он решил поддержать команду из сектора для болельщиков и лично объявить фанатской трибуне, что перейдет в турецкий «Галатасарай». Квартет B возглавил Ахмат, выигравший дома у воронежского «Факела» 2-1. К слову, в этой встрече первый гол в исполнении Георгия Милкадзе был забит уже на 9-й секунде матча. Это второй по скорости мяч в истории турнира. А Оренбург вышел на первое место в группе A, уверенно обыграв родину 4-1 на выезде. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев 6-3 во втором туре предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Амуру. Хабаровчане, в свою очередь, одержали вторую победу, взяв верх над Барысом 5-1. Тем временем в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в товарищеском матче по буллитам обыграл нижегородская «Торпеда» 2-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Микрах. Это одно из древнейших поселений Лезгистана. Оно расположено в центральной части Дагуспаринского района в ущелье между горными вершинами Шалбуздак, Ирыдак и Гестикиль на левом берегу реки Усухчай. О древности села свидетельствует кладбище, окружающее село с четырех сторон площадью более 20 гектаров. На некоторых кладбищах встречаются многоэтажные могилы. Уцелевшие кости из древних могил свидетельствуют о рослом и мощном телосложении наших предков. Новейшие исследования ученых подтверждают, что лезгины, в том числе и микрахцы, пришли из Месопотамии и близки хетским и хурицким народам. Известно, что сначала арабы не смогли взять микрахскую крепость. По рассказам старожилов, противостояние микрахцев арабам продолжалось 7 лет. В итоге захватчики подкупили помощника Самсама и Микраги, который убил своего начальника и сдал крепость арабам. История Микраха также знает множество бедствий. Самое значительное – разрушение горы Шалбуздак, которая погубила на сотнях гектарах прекрасные леса и сенокосные территории. Люди упоминают страшное землетрясение 1688 года, погубившее людей, дома, мосты и мечети. Также известно, что микрахцы участвовали в бунте 1877 года, разрушили пост казаков в Усухчае, напали на Ахтынскую крепость и попытались ликвидировать пост в Цихюле. Многие селения были уничтожены, сотни людей погибли, тысячи были сосланы в Сибирь. Этот бунт нанес горцам больше вреда, чем 25-летняя война Шамиля. В годы Великой Отечественной войны 335 микрахцев пошли на фронт. На полях боя навечно остались 124 джигита. Одним из наиболее красочных и привлекательных обычаев села это было совершать яйнахар – своеобразный вариант бразильского карнавала. Во время весеннего цветения молодые парни и девушки с гармошкой и бубнами отправлялись на цветущие луга, устраивали различные игры, пели песни, плясали и вечером с музыкой возвращались в село. Так продолжалось 3-4 дня.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В Дагестане начал работу первый проект агроагрегации в садоводстве. Он должен объединить продукцию небольших производителей, обеспечить приемку, сортировку, калибровку, хранение и упаковку, а также сформировать товарные партии и доставить конечному покупателю. Об этом сообщили в Минсельхозе Дагестана. Проект реализуется на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Дружба-2017» в Хасаюртовском районе. Хозяйство заключило соглашение с торговой сетью «Пятерочка» и уже приступило к поставкам. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов добавил, что агроагрегатор станет связующим звеном между производителем и торговой сетью и обеспечит доступ к качественной отечественной плодоовощной продукции.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
2: В 2009 году появился биткоин. Цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то экспериментом. Но факт один. Деньги впервые стали существовать только в компьютере.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Маркировку изображений, аудио и видео, созданных с использованием больших моделей искусственного интеллекта, могут сделать обязательной в России. Это следует из проекта поправок, принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу, с которыми ознакомились ведомости. По словам двух собеседников издания, сегодня проект рассмотрит рабочая группа по регулированию и административным барьерам. Поправки меняют подход, закрепленный в рамочном законе об искусственном интеллекте. Сейчас он предусматривает лишь возможность предупреждать об использовании нейросети при создании аудио и визуальных материалов. Крупные сайты, соцсети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны обеспечить техническую возможность размещать такую отметку. Соответствующая статья закона вступит в силу с 1 марта 2027 года. И в завершении выпуска: повышенная активность кошки в ночное время чаще всего связана с природными инстинктами животного, однако в некоторых случаях такое поведение может свидетельствовать о стрессе, ошибках в содержании или о проблемах со здоровьем питомца, пишут «Известия». Специалисты напомнили, что кошки являются сумеречными хищниками, пик активности которых приходится на рассвет и закат. Зрение животных хорошо приспособлено к слабому освещению, а многие потенциальные объекты охоты также проявляют активность в это время. Однако, по словам ветеринаров, ночное бодрствование кошки может быть связано и с другими причинами. Питомцу может не хватать физической нагрузки и активности в течение дня. Зачастую животное может просыпаться из-за голода, скуки, желания поиграть или привлечь внимание хозяина. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Уступайте место пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Также не занимайте место рядом с сумкой. Выходя, поблагодарите водителя. Это простой жест вежливости, который делает день приятнее.
0: Диалог FM. Это и

0: проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти два тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. сам факт уже произошел. Но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Сервис, который приносит прибыль. Практическое руководство по созданию системы NPS. Можно ли измерить лояльность клиентов? Да. И это один из самых важных показателей в любом бизнесе. От цветочной лавки возле метро до транснациональной компании. Однако разговоры об измерении лояльности часто заканчиваются опросами для галочки. Такие опросы мало информативны и не помогут вам опередить конкурентов. Для правильного измерения лояльности, так чтобы результаты опросов можно было сразу использовать для улучшения качества товаров и услуг, нужен показатель NPS или индекс потребительской лояльности. Только он позволяет с максимальной точностью выяснить, лоялен ли ваш клиент или просто удовлетворен услугой. Почему разница между лояльностью и удовлетворенностью так важна? По данным исследований, добиться роста при низком показателе NPS могут лишь компании-монополисты, а в условиях гиперконкуренции удовлетворенности недостаточно. Если сегодня ваш клиент в целом доволен и не жалуется, завтра вы рискуете увидеть его в магазине или офисе конкурентов.
2: Что такое NPS?
1: Показатель NPS – это часть системы Net Promoter, которая предполагает постоянную работу над улучшениями на основе обратной связи от клиентов.
2: NPS учитывает два важных поведенческих показателя.
1: Ценность клиента с точки зрения прибыли компании. Потенциальную ценность клиента с точки зрения его влияния на выбор других людей. Сарафанное радио.
2: Детракторы, пассивы и промоутеры.
1: Если вы хотите усовершенствовать бизнес-процессы вашей компании на основе NPS, разделите всех респондентов на три части, в зависимости от поставленных оценок.
2: От 1 до 6 баллов — детракторы.
1: Это критики вашей компании. Среди них есть как молчуны, так и те, кто с радостью напишет десяток негативных отзывов. Как правило, детракторы — это будущие клиенты ваших конкурентов.
2: 7-8 баллов — пассивы.
1: Эти клиенты не склонны ни хвалить, ни критиковать вашу компанию. Всего одно активное действие по привлечению со стороны ваших конкурентов, и они уйдут.
2: 9-10 баллов. Промоутеры.
1: Это фанаты бренда. Промоутеры пишут положительные отзывы в интернете и рассказывают о вашей компании друзьям и родственникам. Конкурентам очень сложно переманить их.
2: Преимущества NPS.
1: У NPS есть несколько преимуществ по сравнению с другими популярными индексами удовлетворенности клиентов. Показатель NPS точно отображает эмоции клиентов благодаря 10-бальной шкале. NPS — это простой показатель. Его суть можно донести до всех членов команды, от топ-менеджера до сотрудника колл-центра. Показатель NPS легко соотнести с коэффициентами эффективности финансовой и операционной деятельности.
2: Почему NPS — это один из самых важных показателей эффективности бизнеса?
1: Лояльные клиенты с удовольствием рекомендуют компанию друзьям и знакомым. Сарафанное радио обеспечивает рост бизнеса без увеличения расходов на привлечение новых клиентов.
2: Транзакционный NPS и общий NPS.
1: Общий NPS отражает мнение клиента о вашей компании в целом. Как правило, этот показатель измеряется с определенной периодичностью. Раз в месяц или квартал. Транзакционный NPS отражает мнение клиента о последнем опыте взаимодействия с вашей компанией. В большинстве случаев для адекватной оценки лояльности ваших клиентов необходимо использовать общий NPS. Однако транзакционный NPS может быть полезен для совершенствования бизнес-процессов и оценки эффективности работы сотрудников.
2: Основы системы Net Promoter. Сегментация клиентов.
1: Правильная сегментация поможет повысить лояльность клиентов и их готовность рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым. Используйте NPS, чтобы выяснить, к какому сегменту относятся наиболее лояльные и выгодные для вашей компании клиенты. Простое разделение на промоутеров, пассивов и детракторов — это уже само по себе эффективный способ идентификации клиентов со схожими характеристиками и потребностями.
2: Анализ промоутеров
1: и составление их профиля поможет понять, почему покупателям нравится ваш продукт, отстроиться от конкурентов и разработать эффективную стратегию удержания клиентов.
2: Анализ детракторов
1: и составление их профиля поможет быстро провести работу над ошибками и разработать план сокращения оттока клиентов. Для некоторых типов бизнеса полезно выявить финансовую ценность детракторов. Если клиент имеет для компании большую финансовую ценность, но оказался в группе детракторов, необходимость срочных мер для решения проблем очевидна.
2: Но если недовольный клиент имеет низкую финансовую ценность, проанализируйте, оправдано ли вложение ресурсов в повышение их NPS.
0: Иногда простое перераспределение ресурсов может значительно повысить коэффициент возврата инвестиций в вашей компании.
2: Отслеживание точек контакта.
0: Для успешного внедрения системы Net Promoter выделите и отслеживайте точки контакта клиента с вашей компанией. Например, взаимодействие с колл-центром или отделом техобслуживания. Скорее всего, уже на первом этапе вы заметите несогласованность стандартных процедур и идеи клиентоориентированности. Помните о том, что потребители оценивают вашу компанию как совокупность эмоций, возникающих у них в процессе взаимодействия с вашими товарами или услугами. Для клиента нет более важных или менее важных точек контакта. Ваша компания для них — единое целое.
2: Рассматривайте жизненный цикл клиента, поставив себя на его место.
0: Задайте себе вопросы. Где клиент получает первое впечатление о вашей компании? Какие точки контакта имеют для клиента наибольшее значение? У каких точек контакта самый большой потенциал для роста NPS? Где ваш клиент принимает повторное решение о покупке? Какие случаи взаимодействия могут быть критично значимы для клиента? Не забывайте, что на каждом из этапов жизненного цикла клиента он может получать предложение от ваших конкурентов.
3: Личный коуч.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале этого года снизилась до 9,5%. Исследование охватило более 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Магаданская область и Ненецкий автономный округ показали нулевой уровень незаконного оборота сигарет. При этом в Чечне, Северной Осетии и Дагестане зафиксирован самый высокий уровень нелегальной табачной продукции. Крестьянско-фермерское хозяйство Гаджимурадов в селе Садовое завершает закладку суперинтенсивного сада. Работы начались 3 года назад по инициативе главы хозяйства Салиха Гаджимурадова. На сегодняшний день в КФХ плодоносят 25 гектаров яблоневых и 6 гектаров черешневых насаждений. 12 крупнейших банков России готовы начать использовать цифровой рубль с 1 сентября. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она подчеркнула, что цифровой рубль представляет собой тот же рубль, который люди используют в повседневной жизни, но уже в новой форме. Мошенники начали пользоваться высоким спросом на школьные принадлежности и создавать фальшивые интернет-магазины, заманивая людей выгодными предложениями на покупку канцтоваров и школьной формы. Об этом сообщил руководитель группы по обучению информбезопасности в Яндексе Александр Лунев. По его словам, жертвы вводят данные своих банковских карт и коды подтверждения на фальшивых страницах оплаты, после чего информация попадает в руки мошенников. Арабские Эмираты прекратили все торговые и финансовые сделки с Ираном. Такой шаг был сделан в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке, что представляет угрозу для международной и региональной стабильности. Махачкалинская «Динамо» и полузащитник Ян Джапо приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию. В апреле прошлого года футболист получил травму крестообразных связок колена, что потребовало длительной реабилитации. В матче с крыльями «Советов», который прошел 4 августа, Джапо вновь получил серьезное повреждение и был вынужден пропустить более 6 месяцев. После этого клуб и игрок пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
0: Закрома Родины.
1: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения при его одобрении, пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
0: Деньги дороги, как память.
1: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40 и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши – Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом. А это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, абрикосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государством. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательство по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился и отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 19 августа 1856 года запатентовали винтовой консервный ключ. На первый взгляд, бытовая мелочь, но в бизнесе мелочей не бывает. До этого банки вскрывали подручными средствами – топором, ножом, зубилой. Это было долго, опасно и часто портило продукт. Новый ключ сделал процесс предсказуемым. Время вскрытия сократилось, потери снизились, а скорость выкладки товара выросла. Для магазинов и ресторанов это означало рост оборачиваемости и рентабельности. Плюс удобство напрямую влияло на спрос. Покупатель охотнее брал банку, если знал, что сможет ее открыть без риска. То есть производитель и ритейлер получали более стабильный спрос и меньше возвратов. Урок простой. Если ты снижаешь боль клиента, даже самую мелкую, ты получаешь реальное конкурентное преимущество.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
9: Натуральный витамин.
8: Папа вкусный сок томатный.
10: Да чего же он приятный.
8: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
11: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
12: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
13: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году страховую пенсию по старости в России могут получать мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, которым исполнилось 59 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда России. В ведомстве пояснили, что в этом году право на пенсию получили мужчины 62 года рождения и женщины 67. В Социальном фонде напомнили, что для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 1 сентября в России лимит сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год, передают РИА Новости со ссылкой на документ на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно его тексту, это должно быть предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое касается конкретного работодателя. Как уточняет агентство, изменения не распространяются на тех, кто работает во вредных условиях или в государственных и муниципальных учреждениях. Для них лимит по-прежнему составит 120 часов. Для привлечения некоторых сотрудников работодатель должен будет получить их письменное согласие. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. «Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни», – отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, – рекомендовал специалист. В первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитти любившую щепа, цун кабик эйсер. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитти любившую щепа, цун кабик эйсер. Нитти не бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Нитти не бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсер. Адамин алмак. Адамина хрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адамин алмак. Адамина хрибусейса. Аршида карча уккиса. Ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккиса. Ганиль заллукрур. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаревун хавхсиетер. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хавхукун, бирх шаревун хавхсиетер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
8: Притчи народов мира.
9: Жил однажды человек, у которого был замечательный осел. Хозяин очень любил своего осла.

0: осла, хотя тот совершенно его не слушался. Тогда человек отвел животное к знаменитому дрессировщику и спросил, можно ли сделать скотину послушнее.
1: «Конечно»,
0: — ответил дрессировщик. «Оставьте его на несколько дней у меня, а когда вернетесь, то просто не узнаете своего осла».
2: Уходя, хозяин обернулся, чтобы попрощаться с дрессировщиком, и увидел, что тот бьет не сильно животное по голове.
0: «Эй, я же просил тебя обучить осла, а не убить», — сердито сказал хозяин.
2: На что дрессировщик ответил: «Иногда просто нет другого способа привлечь их внимание».
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас, как вам нравится Исландия. Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сильные люди бывают намного беззащитнее слабых. Во время урагана гибкий тростник гнется и шуршит, а сосна просто ломается и умирает навсегда. Говорят китайцы, а китайцы знают, что говорят. Сильные люди отвечают вовсе не за себя и даже не за своих близких. Они отвечают за весь мир, попавший в их орбиту. Потому что сила притягивает к себе. Так говорят физики. Они тоже знают, что говорят. Сильные люди вовсе не здоровее и не крепче всех прочих. Просто они точно знают, что не имеют права падать в обморок и умирать, пока от них еще кто-то зависит. Они способны во время обширного инфаркта прыгнуть в воду, доплыть до тонущего ребенка, вытащить его на берег, удостовериться, что ему больше ничто не грозит, и только тогда отключиться. Так говорят медики. А медики повидали на своем веку куда больше чудес, чем физики и китайцы вместе взятые. А еще сильные люди очень одиноки. И вовсе не потому, что никого не терпят рядом с собой. Просто они же сильные. Вот никому и в голову не приходит, что им бывает больно, страшно, одиноко, просто тоскливо. Ходят по земле сильные, молчаливые люди. С ними не всегда легко, не всегда приятно, не всегда комфортно. Зато надежно. Это и есть та самая кавалерия, которая всегда приходит на помощь в последний момент.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Один бухгалтер на три фирмы. Вроде бы удобно, да? Но для налоговой инспекции это почти что готовое доказательство дробления бизнеса. Как так выходит, что формально все вроде законно, а итог может быть катастрофическим? Представьте себе, что сотрудник, это может быть главный бухгалтер или кадровик, или кто-то еще, или юрист, трудится на часть ставки в каждой из трех ООшек одного собственника. Или директор, допустим, на две компании сразу. На бумаге свидетельство, ну, разный график, разные трудовые договора, все нормально, все в порядке. Но для налоговиков это большой такой звоночек. Если эти фирмы реально части одного бизнеса, общий ключевой сотрудник только подтверждает единство управления. По данным ФНС, за прошлый год только больше 20% проверок, связанных с дроблением, выявили именно совпадение персонала в нескольких связанных компаниях. В большинстве же случаев это касалось бухгалтеров, юристов, кадровиков и директоров. Инспектора же смотрят на штатное расписание и видят те же самые фамилии, имя, отчество и понимают, что компании-то связаны куда крепче, чем просто декларирует. В результате объединение баз для расчета налогов, начисления налогов, пений, штрафы и так далее. А если еще у работника три трудовых договора в одной связке, то, скорее всего, будет еще вопрос, насколько это вообще легально-то сделано. Чтобы понять масштаб, я постараюсь вам привести примеры из моей практики. Допустим, ситуация. Собственник имел розничный бизнес, потом открыл вторую и третью компанию на других учредителей. Но при этом сотрудник, единый сотрудник, главный бухгалтер, оставался тем же самым человеком. Формально совместительство, а фактически единая бухгалтерия для всего распиленного бизнеса. В итоге что получилось? При проверке налоговая легко сопоставила данные. Тот же бухгалтер, те же отчеты, одинаковые методы расчетов. Там еще между собой они деньгами там обменивались. В общем, решили, что это один и тот же бизнес, и начислили около 3 миллионов рублей дополнительных налогов плюс штрафы. Ну, только за то, что сотрудник один. Почему так вышло? Да потому что один человек выполнял фактически ту же самую функцию, не разделенную по фирмам. По данным Росстата, в 2022 году только более 35% малых предприятий признали, что у них есть сотрудники, числящиеся сразу в нескольких юрлицах, принадлежащих одному и тому же собственнику. Для ФНС это уже прямая наводка на дробление. Что делать, если вам необходим общий сотрудник? Ну, давайте так, мои рекомендации. Во-первых, четко обосновать, почему вы сделали совмещение. Докажите, что у каждой компании есть свой объем задач для этого человека. Покажите разные должностные инструкции, раздельные рабочие графики. Сделайте так, чтобы компании все-таки и были абсолютно автономными. Если вам нужен бухгалтер или юрист, существует куча компаний, которые занимаются аутсорсингом, ведением бухучета, юридических услуг или кадровых услуг. Договоритесь с ними, заключите договора и ведите свои компании через них. Поэтому вы так разделите их. Плюс ко всему, разделите ключевые функции. Сделайте так, чтобы в каждой компании были собственные ответственные лица. В одной один юрист, другой юрист, третий юрист, либо компания. Тогда общий сотрудник не будет выглядеть как единый центр управления. Помните, что главное не подавать налоговой повода утверждать, что это формальное дробление с целью уменьшения налогов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Власти Махачкалы организовали проверку объектов предпринимательства на улицах Буйнакского и Пушкина. Специалисты проверяли наличие регистрации бизнеса в налоговых органах, соблюдение трудовых норм и использование контрольно-кассовой техники. Результаты проверки будут переданы в налоговые и правоохранительные органы, Государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор региона для принятия соответствующих мер. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила недостатки в обслуживании гидротехнических объектов Маджалисской переливной плотины. Выяснилось, что Министерство мелиорации земель и сельхозводоснабжения республики не обеспечивало надлежащий уход за сооружениями. В целях устранения нарушений природоохранный прокурор направил представление руководителю учреждения. В Роскачестве напомнили о законодательных ограничениях на подарки учителям. Согласно статье 575 Гражданского кодекса, их стоимость не должна превышать 3000 рублей, иначе это может быть расценено как взятка. При этом закон не ограничивает количество подарков, но каждый должен соответствовать лимиту. Россия может пересмотреть ограничения на импорт товаров из Армении. Россельхознадзор ожидает от Еревана результатов инспекций, отчета о предпринятых действиях и гарантий соблюдения стандартов ЕАЭС. Ранее ведомство ввело полный запрет на ввоз и транзит армянской продукции из-за недостаточного контроля ее качества. Математика оказалась самым сложным предметом в начальной школе, согласно шкале трудности учебных дисциплин. В рейтинге, который оценивает сложность для учеников первых-четвертых классов, математика получила наивысшие 8 баллов. На втором месте расположились иностранные и русские языки, каждый из которых набрал по 7 баллов. Порядка 10% торговых центров в России могут закрыться или изменить направление деятельности в ближайшие 3 года, об этом пишут «Известия». Из них около 200 могут прекратить работу. Отмечается, что россияне все чаще заказывают товары онлайн, что снижает посещаемость торговых центров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Фенербахче дома сыграли в ничью с французским Лионом 1-1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Счет в этой игре открыли гости. От поражения турецкий клуб спас гол новичка команды, экс-нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. В параллельных матчах игрового дня Динамо Загреб дома сыграла в ничью с норвежским Викингом 2-2, а болгарский Левски также разошелся миром с греческим АЕКом 0-0. Пресс-служба «Барселоны» официально объявила о подписании контракта с обладателем «Золотого мяча» и капитаном сборной Испании Родри. Соглашение рассчитано на 4 года. Трансфер 30-летнего полузащитника из «Манчестер-Сити» обошелся каталонцам в 60 миллионов евро плюс еще 15 миллионов бонусами. Прошедшим летом Родри привел сборную Испании к победе на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виера назначен главным тренером сборной Сенегала по футболу. На этом посту он сменил Папа Тиау, отправленного в отставку после вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира от Бельгии. 50-летний специалист, родившийся в столице Сенегала Дакаре, в 6-летнем возрасте переехал во Францию, но теперь возвращается на историческую родину. За свою карьеру Виера работал в Нью-Йорк-Сити, Ницце, Кристал Пэлас, Страсбурге и Дженуа, а это назначение станет для него первым опытом работы на уровне сборных. Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который британские СМИ называют «битвой за Британию», пройдет 20 ноября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Как сообщает Daily Mail, боксеры уже подписали контракты. Для Джошуа это возвращение на арену, где в 2019 году он потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса-младшего. На счету Фьюри 36 побед, 2 поражения и 1 ничья, у Джошуа 30 побед и 4. Поражения. Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс получила уайлд-карт в основную сетку US Open в одиночном разряде. 46-летняя теннисистка примет участие в открытом чемпионате США в 26-й раз в карьере. Уильямс, занимающая 621-е место в рейтинге WTA, попытается прервать серию из 14 поражений подряд. К слову, организаторы оставили еще одно приглашение в женской сетке, которое, по данным СМИ, может быть предназначено для младшей сестры Винус Серены Уильямс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Все это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Для первоклассников в период сентября и октября объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждый. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых и четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимальной допустимой нагрузки для 5-6 классов – 6 уроков в день, для 7-11 – 7.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог.ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне имеют право не платить за отдельные коммунальные услуги, но только в определенных случаях. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Например, во время длительного отъезда можно не платить за фактически непотребленную воду, электричество или газ. Если установлены счетчики, все просто, пока ресурсом никто не пользуется, приборы покажут отсутствие расхода. Когда счетчиков нет, такое право возникает при двух условиях. Человек отсутствовал более 5 полных дней подряд, а установить прибор учета технически невозможно. Вместе с платой за воду в таком случае уменьшается и плата за водоотведение. За вывоз мусора при подтвержденном отсутствии более 5 полных дней также можно не платить за этот период, объяснил он. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска: этой осенью российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС. Наиболее популярными у туристов этой осенью регионами являются Подмосковье, Ленинградская область, Республика Татарстан и регионы Северного Кавказа, сказал собеседник агентства. Кроме того, он отметил увеличение туристического потока в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов, добавил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом Сильбеси. Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Личный коуч.
1: Вам сложно сосредоточиться на задаче? Постоянно отвлекаетесь? Согласно исследованиям, человек способен удерживать внимание в среднем меньше минуты. Каждые 40 секунд мозг находит новое отвлечение. Так вы можете целый день провести за работой, а по факту сделать очень мало. Зато усталость в конце дня ощущается одинаково. 4 шага, которые улучшат концентрацию. Все начинается с осознанности. Первый шаг — определить фокус внимания. Насколько важно то, чем вы занимаетесь? Итак, вы поняли, куда направлено внимание. Осталось направить его в нужное русло. Это и будет вторым шагом. Здесь важны 4 аспекта. Во-первых, помните о правиле 80 на 20. 20% усилий дают 80% результата. Из 10 задач только 2 будут иметь максимальный КПД. Во-вторых, выделите топ-3 самых важных дел. Перед началом рабочего дня выделите 3 задачи, которые хотите выполнить. Это можно делать и в начале недели, месяца, квартала. Вы осознанно выбрали 3 наиболее значимые цели. Так вы будете меньше отвлекаться. В-третьих, всегда выбирайте задачу по плечу. Не беритесь за слишком легкие или слишком сложные проекты. Они наскучат или обескуражат. Задача должна соответствовать вашему уровню или быть чуть выше него. Иначе вы потеряете мотивацию. В-четвертых, разбейте задачи на промежуточные этапы и подробно их опишите. Например, отправиться в спортзал звучит не так понятно, как позаниматься в спортзале 20 минут во время обеденного перерыва. Теперь пришло время для шага номер 3 — гиперфокус. Поначалу мозг будет всячески противиться и требовать привычных отвлечений и прокрастинации. Ему это выгодно. Он думает, что таким образом работает в энергосберегающем режиме. Как преодолеть первоначальное сопротивление? Не пытайтесь быть в гиперфокусе слишком долго. Начните с 10 минут. Вряд ли у вас сразу получится удерживать максимальную концентрацию в течение часа. Второе. Не ставьте цели и радуйтесь малым победам. Практикуйте гиперфокус каждый день. Третье. Если у вас нет времени, чтобы выполнить эту задачу, на самом деле это означает, что вы просто тратите его на выполнение других дел. Попробуйте делегировать задачи, которые часто откладываете. Доверьте работу профессионалу. Четвертое. Восстанавливайтесь. Гиперфокус сажает вашу батарейку. Чем сильнее усталость, тем быстрее она разрядится. Отдых и восстановление очень важны для улучшения концентрации внимания. Отправьтесь на прогулку в парк, помедитируйте, займитесь любимым делом. 5. Убедитесь, что достаточно спите. Сон — необходимая часть вашей жизни, на которой все держится. Если у вас недосып, то здесь не помогут никакие советы и мотиваторы. Шаг 4. Позвольте разуму блуждать. Дело в том, что вы не можете постоянно поддерживать гиперфокус. Представьте свое состояние после 8 часов усиленной концентрации. Кроме того, вы наверняка замечали, что самые гениальные идеи и решения приходят вне работы, в душе, во время прогулки, перед сном. Сосредоточенность важна для продуктивности, но для творчества нужно расфокусироваться. Позвольте разуму блуждать, так он установит связи между идеями и, следовательно, придумает новые. Позвольте разуму свободно блуждать и записывайте все, что приходит в голову. Запишите свои проблемы. Так мозг продолжит обрабатывать их в фоновом режиме. Преимущество рассеянного внимания в том, что вы можете применять его в любое время, в любом месте. В отличие от гиперфокуса, оно не нуждается

0: Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией Кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Когда в 15 лет я привез 1300 рублей, это была зарплата инженера почти за год, мать подумала, что я ограбил кого-то. Ну, реально, она пошла узнавать, действительно ли мы за 2 месяца заработали такие деньги. Ну, директор стройотряда сказал, да, все, успокоил ее, она такая пришла, говорит, ну, ты даешь. А я ей отдаю эти 1300 рублей и говорю, мам, я же знаю, что, ну, вы, родители, ну, или семья наша собиралась покупать дачу. Я говорю, я хочу сделать свой вклад, а стоимость этой дача была 4500 рублей. Ну, то есть я треть этой дачи, значит, внес. Добровольно. Поэтому у меня их не забирали. Ну, и я так видел свою роль, ну, в семье, чтобы сделать свой вклад. Я считаю, как бы это тоже воспитывает свою такую, ну, очень хорошую связность. Да, ты стал автономным, но ты растешь в семье и участвуешь этими своими средствами. Ну, в покупке каких-то значимых объектов для всей семьи, и это круто. Мои родители окружали меня любовью, постоянно знакомили меня с разным, что есть в мире. Там кружок авиамодельный, судомодельный, биатлон, там

0: техники там, они постоянно заботились, чтобы окружающие меня люди имели, ну, репертуар миросообразных ценностей. Я жил в поверхностном достаточно мире. Идешь по дороге, и там везде «миру мир», например, да, везде «миру мир». Да, ну, ты потом уже перестаешь замечать это. «Миру мир» — это такой социально одобряемый паттерн. А тут меня окружали люди, которые наполняли вот эту вот поверхностность какой-то вот глубиной. Они всегда меня окружали. И это родители об этом заботились. В принципе, родители стали для меня первыми такими правильными проводниками. И эти проводники меня вели не куда-то конкретно, они расширяли мою вселенную.
1: Мысли вслух. Игорь Рыбаков, российский предприниматель.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
1: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Mm-hmm. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг твоего развития. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию oral care. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+, тогда ты можешь спокойно
1: говорить.
2: Да,
1: то есть это уже типа международная компания.
2: Да, что у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати, предложение открыто. Если ты готов, мы с радостью.
1: Там, здесь и сейчас.
2: Конечно.
1: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет»,
2: угу.
1: И у меня есть слот.
2: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
2: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
1: Прикольно. Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
2: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Mm. Ты можешь назвать Сплат делом своей жизни?
2: Да.
1: 22 года вы уже строите.
2: Чуть больше, 24, поэтому точно, да, это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
2: Значит, ребята все в команде знают, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца, это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 км в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка? Потому что мы точно конечно, все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать, чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
2: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач, потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
2: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Там... Это для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
2: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там, мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
2: Угу.
1: Хотя почти все говорят, китайский рынок — это кладбище международных компаний, которые...
2: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. А, знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех. Чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну, ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
2: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
2: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, мне кажется, это будет жалко.
2: Ну, я согласен. У меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
2: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, через ледник, и через
1: Хочешь
2: все на свете.
1: Хочешь миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
2: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. Ноль перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
2: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
2: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Но если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение... помнить, чем ты занимался в детстве, когда у тебя просто было полностью свободное время. Вот, образ говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
2: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
2: Я что-то все время мастерил в сарае. Какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была химическая вообще. Какой-то порох поджигал.
1: Я 100%, у меня такой же, у меня был подвал такой убитый. Я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брюс Ли был популярным.
2: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
2: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос. Ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, да, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, да, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей. И они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
2: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
2: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
2: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Российское правительство дополнительно выделит Дагестану около 500 миллионов рублей из резервного фонда. Средства будут направлены на возмещение затрат региона, связанных с выплатами финансовой помощи гражданам, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости. В Дагестане с начала года было обнаружено и задействовано в строительстве жилья более 3800 земельных участков, общая площадь которых составляет 5,4 тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. По словам руководителя ведомства Арсена Пирмагомедова, регион успешно справился с планом, который на текущий год предусматривал освоение 5,3 тысяч гектаров земли. В Дербенте была найдена медная монета, датируемая первой половиной 13 века. Монета была выпущена в аварском Нуцальстве. На одной из сторон изображена сцена из грузинской легенды, а на другой – арабская надпись с именем заказчика – Нуцала аварии Сурака. Отмечается, что это был единственный выпуск монеты. На московских АЗС вводятся ограничения на продажу топлива. Так, «Газпромнефть» ограничивает покупку бензина и дизеля до 40 литров в одни руки, а «Татнефть» – до 50 литров бензина и до 60 литров дизтоплива. Как пишет РБК, на заправках «Нефтемагистраль» 95-й можно приобрести лишь на одной из них. На рынке автомобильных масел наблюдается нестабильность в поставках и дефицит некоторых позиций, особенно моторных масел, пишет «Коммерсант». За последние два месяца цены на продукцию увеличились в 1,5-2 раза, а сроки доставки выросли с 2 дней до 2 недель. Отмечается, что трудности чаще всего возникают с поставками премиальных и оригинальных масел. В России растет интерес к покупке плееров. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года продажи увеличились более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты подчеркивают, что если раньше смартфоны считались универсальным устройством, то теперь потребители предпочитают специализированные устройства для прослушивания музыки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. Минпромторги обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Куруш – село в Докуспоринском районе Дагестана. Оно является самым южным и самым высокогорным селением России. Из села Куруш альпинисты совершают восхождение на вершины Базар-Дюзю, Шалбуздак и Ярыдак. Считается, что издавна тюркское кочевное население Азербайджана часто переваливало через Шахдаг на летние пастбища и основало селение Гуруджики, которое позднее превратилось в Куруш. Курушцы название своего села производят от арабского слова «корейш», а себя считают потомками корейшитов. По их рассказам, в очень давние времена один из корейшитов прибыл сюда со своим семейством и поселился здесь, положив таким образом основание аулу. Курушцы всегда занимались скотоводством. Также в селе есть тропинки, по которым можно пройти пешком. Обычно так альпинисты совершают восхождение на самую высокую вершину Дагестана – Базар-Дюзи. Старожилы села рассказывают, что раньше в ауле был камень, на котором было написано, как в эти места пришел Надиршах. Сначала он хотел пройти в Куруш через перевал, но не смог. Курушцы оказали ему упорное сопротивление. Когда он со второй попытки через Кубу сумел войти в аул, то приказал привести к нему того, кто организовал сопротивление. Ему сказали, что этот человек уже умер. Тогда он разыскал его могилу и на ней порезал быка, а мясо раздал сельчанам в знак уважения к этому воину. Говорят, что его могила до сих пор сохранилась в ауле.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Каждый человек на земле – это решение чьей-то проблемы, сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась ее словам. «Да, решение чьей-то проблемы», – повторила она и пояснила. «Дар, который дан тебе, может быть, не нужен всем, но, безусловно, кому-то просто необходимы именно твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила».
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 19 августа 1839 года Франция публично представила дайтипию. Это первая коммерчески применимую технологию фотографии. И это был не просто научный прорыв, а запуск целой отрасли. Уже в начале 1840-х в Нью-Йорке открылось первое фотоателье. Спрос на портреты рос стремительно. Фотография была дешевле и быстрее живописного портрета. Но бизнес не останавливался на услугах. Вслед за студиями выросли смежные рынки. Производство медных пластин, светочувствительных химикатов, камер и объективов, типографии для печати визиток с фото. Для предпринимателя это классический кейс. Не на самой услуге, а на инфраструктуре вокруг нее. Это оборудование, расходниках, обучении, дистрибуции. Так, 19 августа можно считать днем, когда наука подарила бизнесу новый инструмент продаж и маркетинга.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
9: Для первоклассника в первом полугодии рекомендуется организовать 40-минутный активный отдых, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. В ведомстве считают важным обеспечить физическую активность учащихся. После второго и третьего урока лучше дать первоклассникам отдохнуть в течение 20 минут. В середине учебного дня должна быть организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предпочтительно на свежем воздухе, сообщили в министерстве. Там добавили, что на каждом уроке учителя должны устраивать обязательные физкульт-минутки. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать единый для всех регионов России перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По действующему законодательству вступать в брак можно с 18 лет, однако при наличии уважительной причины брачный союз разрешается заключать и с 16 лет. На данный момент единого перечня таких причин нет. Их устанавливают муниципалитеты самостоятельно, что, по мнению Останиной, противоречит Семейному кодексу. В обращении на имя главы Минюста Константина Чученко депутат попросила представить позицию министерства о целесообразности создания единого перечня и попросила разъяснить, как определяются полномочия органов местного самоуправления в этом вопросе. И в завершении выпуска малобюджетный анимационный фильм «Бычок Лай» о коровах в стране снов стал хитом проката в Китае, об этом сообщает BBC. Любительская картина собрала в прокате 11,5 миллионов юаней, это около 150 миллионов рублей, не уступая голливудским блокбастерам «Одиссея» и «Человек-паук. Новый день». Может быть, вы не пожалеете о потраченных 80 минутах, если посмотрите его, но если вы не посмотрите, будете жалеть всю жизнь, говорится в одном из обращений о фильме в социальных сетях. Успех «Бычку Лаю», у которого даже не было собственной афиши, принесли соцсети. Блогерам понравилось низкое качество непрофессиональной анимации, как доказательство того, что его создатели не использовали искусственный интеллект. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Накануне примерно в 16.00 на 54-м километре автодороги Манас-Сергакала, Первомайская, в Сергакалинском районе, 28-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем ВАЗ-2210, из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди автомобиля столкнулся с «Шевроле Нива» под управлением 55-летнего жителя Каякенского района. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Шевроле» Нива скончался на месте происшествия от полученных тяжких телесных повреждений. Сегодня примерно в 6.30 на 271-м километре федеральной автодороги Астрахань-Махачкала на территории Тарумовского района 54-летний житель Астраханской области, управляя автомобилем «Лада Гранта», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» под управлением 64-летнего жителя Сергакалинского района. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался на месте происшествия. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на «Диалог FM».
0: «Диалог FM». «Дежурная часть».

0: связующим звеном между производителем и торговой сетью и обеспечит доступ к качественной отечественной плодоовощной продукции.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
9: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
0: Диалог FM. Это этикет.
10: Этикет чаепития разрешает брать некоторые угощения руками. Десерт необходимо аккуратно взять с блюда или подноса и положить на свою десертную тарелку. Заварку и кипяток в чашку необходимо наливать до уровня 1-2 см до края. Свободное место оставляют для добавления сахара, лимона или молока.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «Страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
0: Закрома Родины.
1: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения при его одобрении, пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
0: Деньги дороги, как память.
1: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным Мотор, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40 и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы когда-нибудь смотрели документальные фильмы о львах? Если да, то вы должны были заметить, что они доминируют на своей территории и являются высшими хищниками. Львы – одни из самых сильных животных в мире, и никто не осмеливается противостоять им или бросить им вызов. Их называют королями, потому что они имеют оттенок королевской власти во всем, что они делают. От привычек питания, когда 20-25 членов королевской семьи обедают одновременно, до завоевания огромных земель. Лев всегда ведет себя смело и живет как истинный правитель. Но их жизнь полна препятствий и проблем. Здесь нет места для ошибок, так как одна ошибка может привести к тому, что они потеряют свою жизнь, царствование или потомство. Кроме того, охота не является легкой задачей. Их успешность составляет всего 17-19% по сравнению с человеком. Трудностей у них больше, потому что они никогда не получают второй возможности. Но вы когда-нибудь видели подавленного льва или того, кто хочет сдаться? Они всегда борются за то, чтобы охотиться и править землями, но никогда не сдаются. Иногда они терпят неудачу в охоте на зебру, газель, антилопу. Но сдаются ли они? Нет. Они очень стараются и преуспевают в охоте. Итак, что же побуждает их не сдаваться суровой жизни? Ответ – выживание. Единственное, что заставляет их двигаться – это выживание. Многие львы теряют свое царствование детей и цариц перед другими львами, но они никогда не отказываются от жизни. Вот 6 жизненных уроков от короля джунглей. Ваша цель – единственный способ выжить. Поставьте себе цель и упорно трудитесь для ее достижения. Считайте, что альтернативы нет. Как львы рождаются, чтобы охотиться и править, признайте, что вы рождены, чтобы достичь своей цели. Рассматривайте свою цель и работу как источник мотивации. Они помогут вам пережить хорошие и плохие времена. Потому что слава временна, но удовольствие от работы и чувство достижения постоянны. Терпеть неудачу и развиваться. Львы терпят неудачу в охоте 8 из 10 раз. Но это заставляет их оттачивать свои навыки. Таким образом, они могут поймать более крупную добычу, чтобы прокормить свою семью. Точно так же мы должны принимать наши неудачи и развиваться каждый раз, когда сталкиваемся с ними. Фокус – это ключ. Когда львы выходят на охоту, они издают меньше шума и сосредотачиваются на добыче. А теперь представьте себе, если лев издаст шум. Смогут ли они охотиться? Ответ – нет. Итак, что мы узнаем? Слишком много разговоров заставляет нас терять концентрацию. Не рассказывайте всем о своих целях и о том, что вы делаете. Держите это на низком уровне и полностью сосредоточьтесь на своей цели. Всегда доверяйте друг другу. Львиный прайд всегда поддерживает друг друга в хорошие и плохие времена. Скорее, в трудных фазах жизни они вносят больший вклад в выживание прайда. Мы также должны знать, что сила находится в стае. Необходимо не разрушать доверие друг друга ради сиюминутной выгоды. Кроме того, мы должны поддерживать друг друга в преодолении сложных проблем и ситуаций. Выживание – это все. Львы никому не причиняют вреда без всякой причины. Но когда кто-то пытается испортить их территорию, жизнь и семью, они не оставляют камня на камне, давая жесткую борьбу. Точно так же мы должны сосредоточиться на нашем собственном улучшении. Однако, если кто-то пытается разрушить нашу карьеру или жизнь, то вместо того, чтобы разочаровываться, мы должны дать отпор и преодолеть таких душителей. Мир – это джунгли. Вы либо сражаетесь и властвуете, либо прячетесь и испаряетесь. Получайте удовольствие от жизни. Львы проходят через суровую жизнь, наполненные повседневными проблемами. Но они не позволяют им испортить их повседневные моменты. Они всегда наслаждаются каждой минутой со своими членами прайда. Они играют с друг другом и заботятся обо всех. Вы также должны убедиться, что наслаждаетесь каждым моментом своей жизни. Оставьте все свои стрессы и тревоги на рабочем месте. А когда вы находитесь дома, наслаждайтесь временем с семьей. Львы учат нас доминировать над проблемами в жизни и жить как истинный победитель. Как кто-то справедливо сказал, если бы размер действительно имел значение, слон был бы королем джунглей. Точно так же жизнь каждого животного полна борьбы, и мы можем многому научиться у них, чтобы стать успешными в нашей собственной жизни. Поэтому в следующий раз, когда вы будете смотреть документальный фильм о львах, постарайтесь учиться у них.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Три совета, которые изменят ваше мышление. 1. Перестаньте бояться тратить деньги. Вы пошли и потратили $100 на хорошую еду и напитки. И что? Вы хорошо провели время с друзьями. Вы потратили $1000 на путешествие. И что? Ваше время на этой планете – это подарок. Вы всегда можете вернуть деньги, но не можете вернуть время. 2. Одна из самых больших ошибок, которую вы можете совершить – это считать, что любовь – это поиск нужного человека. На самом деле любовь – это стать нужным человеком. Не ищите человека, с которым вы хотите провести остаток жизни. А станьте тем, с кем вы хотите провести остаток жизни. 3. У вас всегда будут проблемы. В вашей жизни всегда будут происходить какие-то конфликты. Вы должны научиться наслаждаться жизнью и при этом решать их. Во всем, что мы переживаем, есть своя красота.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Власти Махачкалы организовали проверку объектов предпринимательства на улицах Буйнакского и Пушкина. Специалисты проверяли наличие регистрации бизнеса в налоговых органах, соблюдение трудовых норм и использование контрольно-кассовой техники. Результаты проверки будут переданы в налоговые и правоохранительные органы, Государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор региона для принятия соответствующих мер. Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила недостатки в обслуживании гидротехнических объектов Маджалисской переливной плотины. Выяснилось, что Министерство мелиорации земель и сельхозводоснабжения республики не обеспечивало надлежащий уход за сооружениями. В целях устранения нарушений природоохранный прокурор направил представление руководителю учреждения. В Роскачестве напомнили о законодательных ограничениях на подарки учителям. Согласно статье 575 Гражданского кодекса, их стоимость не должна превышать 3000 рублей, иначе это может быть расценено как взятка. При этом закон не ограничивает количество подарков, но каждый должен соответствовать лимиту. Россия может пересмотреть ограничения на импорт товаров из Армении. Россельхознадзор ожидает от Еревана результатов инспекций, отчета о предпринятых действиях и гарантий соблюдения стандартов ЕАЭС. Ранее ведомство ввело полный запрет на ввоз и транзит армянской продукции из-за недостаточного контроля ее качества. Математика оказалась самым сложным предметом в начальной школе, согласно шкале трудности учебных дисциплин. В рейтинге, который оценивает сложность для учеников первых-четвертых классов, математика получила наивысшие 8 баллов. На втором месте расположились иностранные и русские языки, каждый из которых набрал по 7 баллов. Порядка 10% торговых центров в России могут закрыться или изменить направление деятельности в ближайшие 3 года, об этом пишут «Известия». Из них около 200 могут прекратить работу. Отмечается, что россияне все чаще заказывают товары онлайн, что снижает посещаемость торговых центров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вышла в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга 37-ю ракетку мира из Индонезии Джаничи Чен 6-1, 7-6. Андреева в пятый раз в этом году пробилась в четвертый круг турнира категории ВТА 1000. К слову, 18-я ракетка мира Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса, уступив в третьем раунде 47-й ракетке португальцу Нуну Боржишу в двух сетах. Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга. Футболисты Акрона в гостях неожиданно обыграли ЦСКА 1-0 в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Это первое поражение армейцев в новом сезоне. Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Кевин Аривала, который затем на 57-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме тольяттинцы удержали победный счет и вышли на второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует в этом квартете по-прежнему Ростов, обыгравший 1-0 дома московский Локомотив. Лидер железнодорожников Алексей Батраков приехал на матч, но остался вне заявки. Он решил поддержать команду из сектора для болельщиков и лично объявить фанатской трибуне, что перейдет в турецкий Галатасарай. Квартет B возглавил Ахмат, выигравший дома у воронежского Факела 2-1. К слову, в этой встрече первый гол в исполнении Георгия Милкадзе был забит уже на 9-й секунде матча. Это второй по скорости мяч в истории турнира. А Оренбург вышел на первое место в группе A, уверенно обыграв родину 4-1 на выезде. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев 6-3 во втором туре предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Амуру. Хабаровчане, в свою очередь, одержали вторую победу, взяв верх над Барысом 5-1. Тем временем в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в товарищеском матче по булитам обыграл нижегородская «Торпеда» 2-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государством. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательства по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился, отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Пираты любили золото, но настоящим символом богатства стали серебряные монеты. Именно их чаще всего находят сегодня на затонувших кораблях. Каждый клад – это не просто металл, а замороженная история.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест – на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. «Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни», – отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, – рекомендовал специалист. Первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратутыры ханеги месет хулареб, хабасли анеги бахарчи хулареб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратутыры ханеги месет хулареб, хабасли анеги бахарчи хулареб. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Не хвали день, пока не придет. Не хвали человека, пока не узнаешь. Инч ого когибет суге, вихич ого чигивет суге. Симбакунин бакуаларо, сколько воду не бей, суши не станет. Симбакунин бакуаларо. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Сяди сикау сик угу, сяди квешау квеш угу. Ратлал дат адал дасан, хьянат чеси ратлал чухуни бжанип гослик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратлал дат адал дасан, хьянат чеси ратлал чухуни бжанип гослик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Друзья, всем привет. У меня в гостях Дмитрий Данилов, основатель компании Umschool. Возможно, вы не слышали ничего про компанию, но я вам пару фактов сейчас закину. Значит, во-первых, Дмитрию 26 лет, и к этому времени ему удалось построить компанию, в которой работает порядка 1000 человек, выручка измеряется миллиардами, и более того, это не просто компания, которая накачана инвестиционными деньгами, и которая на самом деле не рентабельна. Это прибыльная компания. Более того, часть этой компании он сумел продать стратегическому партнеру под названием ВК, и, собственно, как это получилось, я пока что сам не понимаю, но сегодня будем разбираться. Спасибо тебе большое, что пришел.
4: Да, слушай. Ты так обо мне приятно рассказал, что как-то аж захотел спину выпрямить.
3: И первое, знаешь, вот с чего мне хотелось бы начать, тебе 26 лет.
4: Абсолютно так.
3: Я смотрел одно единственное интервью, на котором 300 просмотров в интернете, но тебе там еще 2 или 3 года, 23, мне кажется, тебе там. И ты уже там.

0: принципе, предпринимательством хотелось заниматься с детства, потому что, ну, мы жили небогато, да, есть там самой простой семьи, очень прекрасно, очень классно, ну, типа, из простой рядовой, там, российской семьи. Вот, жили как-то обычно, и бывали такие моменты, знаешь, типа, что, ну, вот вроде хочется что-то купить, но я уже понимаю, что вообще мы не можем это купить. И то есть я просто четко знаю, я даже особо ничего не просил, а если просил, то это было очень ограниченное что-то, потому что я понимал, что, ну, там, супер всего, ну, ничего особо мы не купим. Вот, и я тогда себе сказал, что, блин, я, возможно, даже сказал это кому-то, а, возможно, просто себе, то, что когда вырасту, никогда не буду считать копейки. Вот эта вот фраза, она въелась тогда, а единственный способ, ну, как бы, по крайней мере, мне так казалось, хотя вообще-то это похоже на правду, это заниматься предпринимательством для того, чтобы зарабатывать какие-то деньги. Поэтому у меня все в этом плане, ну, достаточно тривиально. То есть из простой семьи хотелось денег, поэтому начал заниматься предпринимательством. Пробовал мыло ручной работы, когда-то там с хорошим моим другом сейчас, там, с одноклассником в то время, мы ходили, записывали выписки из роддома. Это я на него работал, это не было мое предпринимательство, это его бизнес был. А, вот, и что-то как-то пошло-поехало, попробовал, не получилось, попробовал, там, мыло, не получилось. А в университете начал заниматься репетиторством. Mm-hmm. Ну, это естественно, как бы, мне кажется, что многие студенты занимаются репетиторством, я там хорошо сдал ЕГЭ по физике, по математике, ну, по русскому тоже, как бы, и переехал в Казань. Занимался репетиторством частным, ну, был всего один ученик, занимался в группах небольших, у нас была школа, она называлась Квентин, может, она сейчас тоже существует, но я не знаю. Uh-huh. Вот, там я преподавал там для групп из 10 человек, и плюс параллельно я что-то листал там в интернете и случайно наткнулся на то, что требуется преподаватель по физике там в онлайн-школе, пошел. Ну, думаю, ну, попробую, интересно, как бы, да. Тогда только-только зарождались онлайн-школы, в принципе, мне кажется, это была, ну, прям одна из первых. Вот, пошел, поработал, и там со временем судьба сложилась так, что с ассистентом открыли свой бизнес уже, свою школу.
1: Я здесь себя прерву, смотри, давай для тех, кто... Я тебе честно скажу, я не так давно узнал про Homeschool, потому что самому мне ЕГЭ не очень интересно, а дети у меня пока что еще не доросли.
0: Ну, логично.
1: Да, вот, поэтому я не целевая аудитория, но тем не менее, наверняка нас смотрят много тех, кто тоже не знает про школу. Давай немного про компанию в цифрах на сегодняшний день.
0: Ну, смотри, я считаю выручку, ну, можно считать выручку двумя методами, там, кассовым и по начислению.
1: Да.
0: По начислению, типа, прошлый год, 23-й, это было приблизительно там 2,7 плюс-минус миллиарда.
1: Окей.
0: Okay, это не... вот это факт.
1: Типа. Достойно. Давай еще про цифры. Сколько людей еще в команде работает?
0: Достаточно сложный вопрос, потому что есть те, кто работают на постоянке, есть те, кто работают, ну, как бы, условно, там, помогают ученикам, там, наставники и так далее. Если говорить про тех, кто постоянно работает, я думаю, там, порядка 300 человек. Uh-huh. Плюс-минус. Я реально не знаю точных цифр, то есть я тебе так скажу. Типа, не супер целевая какая-то цифра моя. Об этом тоже можем отдельно потом поговорить, что такое целевая цифра. Вот. А, как бы, если смотреть со всеми наставниками и так далее, кто помогает ученикам, то в пике, наверное, бывает до 2000.
1: Угу. Uh-huh. Как вы, да, такие молодые, горячие, быстро растущие, но неопытные, начали активно собирать людей? Соответственно, по каким критериям вы вообще... Смотри, у меня такой взгляд, что когда компания быстро развивается, когда это такой стартап определенный, да, энергичный, то и люди нужны определенного тоже склада ума. Я сейчас в большей степени не про преподавателей, а именно про костяк команды.
0: Да, да.
1: Кого вы набирали в команду? С помощью каких людей вы смогли еще ускориться и бустануться?
0: Очень просто. Друзья друзей. То есть, типа, сарафанное радио. То есть, просто какие-то знакомые приходили, работали там, сям, то есть, там, кураторами поработали, кем-то еще поработали, да, там, где-то преподавателями поработали. Потом ты видишь, что человек, как бы, классный, и в нем есть потенциал. И ты там его на какую-то более высокую позицию перетаскиваешь. У нас первые, наверное, 3 или 4 года, ну, я точно сейчас не помню, но у нас вообще не было людей, которые мы, типа, пришли и сказали, нам нужен человек такой-то. И мы в HeadHunter разместили вакансию. Вообще такого не было. То есть все было чисто из своих. И как-то просто двигались. То есть у кого хорошо получается, он там на более высокую позицию встает и все такое. Ну, то есть это вообще все люди изнутри, никого извне, и просто своих двигали вверх и учили друг друга и учились. Вот так.
1: А в какой момент ты понял то, что это все уже переросло вот из такой вот системы, где друзья, товарищи, и мы тут что-то мутим вместе, а все-таки это переросло уже в какой-то бизнес, где уже есть понятная какая-то система, уже появились какие-то цели, ориентиры и так далее?
0: Там в один момент становится ясно, что все-таки компетенции изнутри не хватает. Причем первым об этом начал сигналить вот как раз Миша, партнер. Я еще этому сопротивлялся долгое время и был против того, чтобы мы брали кого-то со стороны. А потом просто стало ясно, что мы не можем так дальше. То есть не хватает людей изнутри для того, чтобы выполнять те сложные

0: задачи, которые перед ними стоят. И это первый момент, а второй момент у нас была сделка с ФК, и это супер важная часть нашего развития компании, так сказать. Потому что до появления ВК в структуре и после, это, можно сказать, вообще разные компании. Потому что для того, чтобы нас могли купить, для того, чтобы там была капитализация какая-то у нас, мы должны были все привести в систему, мы должны были все привести в нормальный вид. И вот это было важным ключевым шагом, который мы бы сделали, наверное, намного позже, если бы нас не поджимала сделка с ВК. Вот. То есть сделка с ВК очень сильно повлияла. И какое-то постепенное осознание просто.
1: Давай, прежде чем пойдем дальше, такой немножко философский...
0: Слушай, а можно я вот еще чуть-чуть добавлю? Вот есть еще один важный момент по поводу людей изнутри и извне. У меня есть такая позиция, что на самом деле... Об этом говорил Тиньков, и мне это очень понравилось на тот момент, что когда человек не имеет опыта работы в сфере, задачи, которые ты перед ним ставишь, они кажутся ему всегда выполнимыми. И более сложные задачи он способен выполнять. А когда человек пришел уже с каким-то бэкграундом, для него задача априори либо выполнима, либо нет. И у него уже стоят какие-то блокеры. И вот очень большое преимущество людей изнутри и людей без опыта работы, это как бы то, что они готовы браться за все, и у них это получается.
1: Угу. Кстати, очень интересную тему затронул. Мне кажется, это касается и предпринимателей тоже, и во многом, мне кажется, это и твой, и ваш кейс тоже, что вы как бы начали строить, вы попали, оно начало расти, и так как вы еще были не обременены большим предпринимательским опытом провалов и так далее, вы такие, в целом можно, полетели, побежали, там, через 2 года сделка с ВК, или там через 3, почему нет, как бы, да, то есть вот это вот, мне кажется, обременение опытом, оно как раз во многом часто блокирует и ставит под сомнение.
0: 100%. Это очень хорошая история, не иметь опыта в этом плане. Это правда очень хорошая история. И сотрудников брать без опыта порой тоже очень классная история. Но не всегда. Но сейчас до сих пор тяжело найти людей, правда. То есть найти компетентных людей, которые вольются в коллектив и которые будут реально нормально работать, то есть выполнять те задачи, которые просто на них лежат, это прям... ты, наверное, знаешь, насколько это тяжелая задача.
1: Слушай, а вот смотри, когда вы как бы достаточно бурно, опять же, росли, и вот когда ты не имел до этого еще какого-то бэкграунда, когда у тебя что-то уже там, какие-то более-менее там проекты были, и когда у вас происходил такой рост, когда приходили новые люди, когда все вот это случалось, ты вообще как бы задавался какими-то вопросами, я не знаю, там, были у тебя какие-то переживания, или вы вот просто на вот этой энергии, инициативе перли и все?
0: Просто вперед. Правда. Ничего не было вообще.
1: Прикольно. Пока мы не ушли дальше про ВК и так далее, смотри, у тебя очень интересный вот этот вот роудмап, что ты, собственно, там сам преподавал физику, что как бы ты занимался, я так понимаю, довольно неплохо разбираешься в предмете. На твой взгляд, вот это вот фундаментальные какие-то науки, что ли, которые нам дают там в школе, которые дают в университете, они помогают тебе сейчас каким-то образом в бизнесе? И почему спрашиваю? Потому что зачастую говорят, знаешь, как говорят, что все, что учили в школе, забудьте перед университетом, все, что учили в университете, забудьте, потому что в жизни и в бизнесе это не пригодится. Твое мнение?
0: Критически важны те предметы, которые дают в школе, и те предметы, то, что дают в университете. Это мое видение, мой взгляд, и я часто сталкиваюсь с тотальным несогласием, но это критически важно. Объясню, почему. То есть, в принципе, весь мой склад ума и все мое мышление, создано, школьными предметами. Это как бы естественно. И то, что я учил математику, и то, что мне довелось попасть в хорошую школу, где хорошо учили математики, где хорошо учили физики, дало мне возможность нормально анализировать происходящее, нормально строить логические цепочки, понимать, что из чего следует. Это вроде кажется так банально сейчас для меня, но на самом деле нужен очень серьезный фундамент для того, чтобы уметь моделировать, уметь мыслить, уметь как-то строить какие-то формулы. Ты знаешь, вот эти вот дурацкие формулы, которые надо было выводить там как-то и так далее в школе. Это офигеть как важно сейчас. И сейчас, когда мне нужно что-то оценить, что-то проанализировать, я же сижу и пишу математическую модель, сам с нуля. Если я это не могу писать, если я не владею, этим навыком, то как я могу управлять бизнесом вообще? То есть, на мой взгляд, управление бизнесом без какой-то базового школьного знания математики, это вообще невозможно. А физика в этом плане – это потрясающая наука, которая заставила очень хорошо моделировать все. То есть, смотреть, что, как, почему работает, как-то все, это очень классно. И сейчас я чувствую, на самом деле, буквально вот 3 дня назад мы шли там с Мишей, разговаривали, гуляли, делились опытом обучения в школе и тем, как эти навыки пригодились в жизни. И вот есть ребята у нас в компании, понятно, они работают в аналитике, которые там какие-то для анализа каких-то данных и для моделирования чего-то, какие-то такие невероятные штуки, приемы используют математические, там из матанализа, из сервера, что-то такое, что я вообще не понимаю, что они делают. И я чувствую, что я прям тупой по сравнению с ними. То есть вот они могут это все понять, они могут сделать выводы из текущего там плацдарма, а я не могу. И приходит понимание того, что когда в школе меня, не в школе, там, в универе, меня заставляли там условно учить матанализ, меня там заставляли учить тервер, который я не учил, потому что я работал, ну и у меня был влом, они давали мне возможность, по сути, бесплатно, за счет как бы государства, получить офигенные знания и навыки, которые капец как помогут мне заниматься бизнесом. И не только бизнеса это касается, на самом деле. Это касается, мне кажется, в принципе, всей жизни. А биология, химия, да, которые дают там в школе, насколько это пригождается сейчас, когда я там анализирую свое здоровье, условно говоря, и когда там я пытаюсь понять, как устроено все. Ну и так можно говорить про каждый предмет. То есть каждый предмет, который в школе дают, это часть очень серьезного фундаментального образования, без которого человек мыслящим, на мой вкус, не становится. И важно его получать.
1: Да, соглашусь с тобой, непопулярное мнение в сегодняшнем мире ты высказываешь.
0: Да, да, да. Ну вот я так считаю.
1: Да, мне это интересно, потому что, знаешь же, есть же сейчас такое деление там на всякие, на софт-скиллы, на хард-скиллы, и то, что вообще есть такая как бы большая идея о том, что вот все хардовые навыки, ну и скоро машины как бы закроют, да, и так далее, а то, что человек, он должен как бы на ранних стадиях, в раннем возрасте больше времени уделять именно там коммуникативным навыкам, каким-то еще подобным вещам, а все остальное доверить как бы машинам. Вот твоя идея, она как бы... Про такое построение логики. Я, кстати, соглашусь здесь с тобой, что мне кажется, вот школьная математика, и там, я не знаю, я вот помню, мне очень геометрия нравилась, именно потому что геометрия, она позволяла мне увидеть в объеме картинку, знаешь, то есть я всегда смотрел, и вот я сейчас до сих пор, когда, знаешь, у меня какие-нибудь углы там снятся, я помню реально, как вот это как будто создает тебе, знаешь... Ты пространство понимать лучше начинаешь при помощи вот этой вот, казалось бы, там, школьного предмета. Так что, ладно, здесь еще немножко затронем.
0: Но подожди, по поводу ИИшки и то, что она заменит, здесь же фундаментальная штука, это ты должен уметь мыслить. ИИшка, она же не решит за тебя, что ей надо сделать.
1: Да-да.
0: Она же должна понять, что ей надо
1: сделать.
0: Задачу
1: нужно поставить.
0: Да, и для того, чтобы правильно ставить задачи, это получается, смотри, какая история. Извини, что...
1: Давай-давай-давай, давай, конечно.
0: Тема для меня очень интересна. Я недавно был на обучении, год назад или два, кстати, уже давно было. Называется «Практикум» в Сколково.
1: Да-да, знаю эту программу.
0: Офигенная программа, если не был там, надо. Но это ладно. Короче, расслоение такое общество получается. Смотри, сейчас, ну, я разделяю условно, хотя, по сути, он, в принципе, так и делится. Есть там какой-то базовый физический труд, есть базовый интеллектуальный труд. Базовый интеллектуальный труд — это условно, ну, я не знаю, пойти и там собрать какую-то таблицу. То есть не сказать, что он требует от тебя мышления прям. Сказать, что просто это как физический труд, просто ты его делаешь умом. Он базовый, он простой, и его ИИшка легко заменяет. И получается... прослойка как бы условно ну, работников, что ли, которые занимаются простым базовым умственным трудом, ее ИИшка заменяет. Потом есть посложнее уровень, это там менеджмент, управление какое-то, да, его ИИшки уже сложнее заменить, но возможно. Есть еще выше там уровень, да, это ну, мышление, это когда ты способен понимать, как, зачем и что ты делаешь, и правильно простраивать как бы в принципе, ну, условно говоря, ставить не ту же задачу, а какие-то стратегии, там, и ИИшки, и команде, и всем. И получается, что верхние две линейки, самая верхняя, она вообще, типа, неуязвима, потому что без этого ничего невозможно. Вторая линейка, там, какого-то более сложного умственного труда, в том числе творческого, то есть там не только менеджмент, это я из того, что помню, просто говорю. Есть вот такая прослойка, которой сложно будет заменить ИИшки, а есть прослойка, которой легко. И я бы сказал, что, наоборот, растет необходимость в том, чтобы уметь мыслить. И ИИшка скорее наоборот говорит о том, что теперь человеку нужно быть еще умнее, чтобы понимать происходящие процессы и более четко и правильно ставить задачи и так далее. То есть я бы сказал, что требования к образованию, они растут, они падают из-за появления ИИшки.
1: Ну, это, вот кстати, это очень хорошая мысль.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amusirm.
2: Вот я, например, считаю, что очень сильно повлияет появление нормального перевода. Мы недооцениваем потери мировой экономики от перевода. Что, например, русские не потребляют, не знаю, китайский контент, китайцы не потребляют русский контент, тяжело торговать. Это сильно повлияет на многие индустрии, и в этом можно найти возможность. А мы находимся вот завтра. Я считаю, что, конечно, огромная история – это телемедицина. Ну, потому что нейросети, диагностика, большие данные совершат революцию в медицине, как, не знаю, Яндекс.Такси совершил революцию в транспортировке, ну или Uber. Вот мы сейчас видим супертренд на деглобализацию. Похоже, что это надолго. Что это означает для локальных рынков? На всех локальных рынках будет возможность сделать локальные копии Uber. Вот, например, Booking. Кто сказал, что Booking не запретят на Бали через 2 года, если уж мы пошли в эту сторону? Вот был такой островок. Я помню, на одной тусовке в Сан-Франциско в 2011 году был один из кофаундеров островка. И я помню спор за столом, что кто-то говорит, ну это же плохая идея. Вы просто копия Booking, какой смысл? А он говорит, а зачем нужна оригинальная идея? Огромный рынок, если мы даже просто делаем свои 5%, ничего не сочиняем, ничего изобретать не надо, супер возможность. Ну, тогда они так рассуждали. А сейчас еще лучше. Сидел этот островок, никого не трогал, вдруг бац, и они в России монополист. Ни с того, ни с сего. И это же может произойти везде в мире. Инфлюенсеры – очень большая супер тема. Принципиально меняется рынок медиа, когда у тебя, вот читал, какая-то модель в OnlyFans за 4 года заработала 60 миллионов долларов. Один человек. Просто, без ничего. Фантастика. Это будет супертренд. Это будет суперизменение всего медиапространства. Будет немножко серьезное изменение рекламных моделей. А если мы на это накладываем еще и суперперевод, когда у тебя на лету в браузере любого блогера можно любой язык перевести. Огромные возможности.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Российское правительство дополнительно выделит Дагестану около 500 миллионов рублей из резервного фонда. Средства будут направлены на возмещение затрат региона, связанных с выплатами финансовой помощи гражданам, которые частично или полностью утратили имущество первой необходимости. В Дагестане с начала года было обнаружено и задействовано в строительстве жилья более 3800 земельных участков, общая площадь которых составляет 5,4 тысячи гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. По словам руководителя ведомства Арсена Пирмагомедова, регион успешно справился с планом, который на текущий год предусматривал освоение 5,3 тысяч гектаров земли. В Дербенте была найдена медная монета, датируемая первой половиной 13 века. Монета была выпущена в аварском Нуцальстве. На одной из сторон изображена сцена из грузинской легенды, а на другой – арабская надпись с именем заказчика – Нуцала Аварии Сурака. Отмечается, что это был единственный выпуск монеты. На московских АЗС вводятся ограничения на продажу топлива. Так, «Газпромнефть» ограничивает покупку бензина и дизеля до 40 литров в одни руки, а «Татнефть» – до 50 литров бензина и до 60 литров дистоплива. Как пишет РБК, на заправках «Нефтьмагистраль» 95-й можно приобрести лишь на одной из них. На рынке автомобильных масел наблюдается нестабильность в поставках и дефицит некоторых позиций, особенно моторных масел, пишет «Коммерсант». За последние два месяца цены на продукцию увеличились в 1,5-2 раза, а сроки доставки выросли с 2 дней до 2 недель. Отмечается, что трудности чаще всего возникают с поставками премиальных и оригинальных масел. В России растет интерес к покупке плееров. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года продажи увеличились более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты подчеркивают, что если раньше смартфоны считались универсальным устройством, то теперь потребители предпочитают специализированные устройства для прослушивания музыки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Все это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Для первоклассников в период сентября и октября объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждый. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых и четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимальной допустимой нагрузки для 5-6 классов – 6 уроков в день, для 7-11 – 7.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 19 августа 1947 года компания Хоффман-Ла-Рош запустила первый промышленный синтез витамина А. Для бизнеса эта дата – отличный пример того, как научная формула становится миллиардным рынком. До этого витамин добывали из печени рыб дорого, нестабильно и в мизерных объемах. То есть продукт был редким, а значит, недоступным массовому потребителю. Роше перевела витамин из категории «редкий ресурс» в категорию «промышленный товар». И это сразу изменило экономику. Цена упала, объемы выросли, а рынок расширился от аптек до пищевой и кормовой промышленности. Причем бизнес пошел дальше. Чтобы витамин не портился, его стали выпускать в виде эфиров. Ретинил-ацетата и пальмитата. То есть даже стабильность продукта превратили в отдельную технологию и конкурентное преимущество. Сегодня значительная часть мирового производства витамина А – это вовсе не лекарства, а кормовые добавки для животных. То есть компания не просто продавала витамин, а масштабировала применение. Нашла смежные ниши и новые цепочки создания стоимости. Так, 19 августа является днем, когда молекула стала индустрией.
0: Значимо, важно.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
8: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Маркировку изображений, аудио и видео, созданных с использованием больших моделей искусственного интеллекта, могут сделать обязательной в России. Это следует из проекта поправок, принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу, с которыми ознакомились ведомости. По словам двух собеседников издания, сегодня проект рассмотрит рабочая группа по регулированию и административным барьерам. Поправки меняют подход, закрепленный в рамочном законе об искусственном интеллекте. Сейчас он предусматривает лишь возможность предупреждать об использовании нейросети при создании аудио и визуальных материалов. Крупные сайты, соцсети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны обеспечить техническую возможность размещать такую отметку. Соответствующая статья закона вступит в силу с 1 марта 2027 года. И в завершении выпуска: повышенная активность кошки в ночное время чаще всего связана с природными инстинктами животного, однако в некоторых случаях такое поведение может свидетельствовать о стрессе, ошибках в содержании или о проблемах со здоровьем питомца, пишут «Известия». Специалисты напомнили, что кошки являются сумеречными хищниками, пик активности которых приходится на рассвет и закат. Зрение животных хорошо приспособлено к слабому освещению, а многие потенциальные объекты охоты также проявляют активность в это время. Однако, по словам ветеринаров, ночное бодрствование кошки может быть связано и с другими причинами. Питомцу может не хватать физической нагрузки и активности в течение дня. Зачастую животное может просыпаться из-за голода, скуки, желания поиграть или привлечь внимание хозяина. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салихова Асиат Темирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Личный коуч.
1: Психология согласия. Вы даже не представляете, сколько скрытых способов манипуляции используются против нас каждый день. И самое опасное, что большинство подобных тактик нацелены на подсознательную часть нашего мозга. Рациональный ум не может распознать, в чем подвох. Это просто какая-то волшебная таблетка. После ее приема люди начинают вести себя совсем по-другому. Так, как хочется манипулятору. А ничего не подозревающая жертва думает, что сама приняла сознательное решение. Не тут-то было. Как вам такой эксперимент? Одного симпатичного парня отправили в торговый центр с целью познакомиться с девушками, разузнать их номер телефона и пригласить на свидание. Каким бы красавчиком он ни был, не все охотно разговаривали с незнакомцем, а тем более оставляли свой номер телефона. И хотя наш герой получил много отказов, ему удалось собрать довольно большое количество номеров и договориться о встрече. Попробуйте угадать, в каком магазине проходил этот эксперимент. Может, в парфюмерном? Или в магазине шоколада? Почти. Это была цветочная лавка. Дело в том, что цветы связаны с романтикой на подсознательном уровне, и именно этот факт заставил большое количество девушек сказать «да» незнакомому человеку. Хотя они утверждали, что приняли сознательное решение вне зависимости от места встречи. В аналогичном эксперименте парня снова отправили знакомиться с девушками. Цель та же – пригласить на свидание. Но на этот раз исследователи проверяли, как изменятся результаты в зависимости от предмета, который юноша держал в руках при встрече. Один объект действительно побудил огромное количество девушек сказать «да». Как думаете, что это может быть? Так вот, это был чехол для гитары. Что касается бизнеса, тут манипуляция просто на каждом шагу. Взять, к примеру, эксперимент с мебельным интернет-магазином. Половину потенциальных покупателей направили на целевую страницу, на фоновом изображении которой красовались мягкие и пушистые облака. А другую — на страницу с изображениями монет. Люди, которые фоново смотрели на небо, сосредоточили внимание на критериях мягкости и комфорта мебели, а те, кто при посещении сайта видел монеты, старались выбирать самые выгодные предложения. После эксперимента испытуемых спросили, повлияли ли изображения монет и облаков на их выбор. У всех был один ответ – конечно же нет. В общем, все участники эксперимента считали свой выбор сознательным и независимым. Какие облака? Какие монеты? И даже если разум этих людей говорил «нет», подсознание сказало «да». В данном случае предметом манипуляции были изображения –
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный?
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
6: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Цены на импортные шины могут вырасти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке стекол. Накануне депутат Дмитрий Гусев предложил уменьшить разрешенный уровень светопропускания вдвое. С нынешних 70% до 35%, то есть автовладельцы смогут использовать более темную тонировку. Примут изменения или нет, пока большой вопрос. Пересмотреть правила тонировки депутаты предлагают не в первый раз. Объясняют это жарким климатом и пользой тонировки для здоровья людей и состояния салона. Но инициативы отклоняют из-за рисков ухудшения обзора и роста числа аварий. Цены на импортные шины могут вырасти. В Минпромторге обсуждают введение повышенных пошлин на резину иностранного производства для легковых автомобилей и легких грузовиков. Недавно российские, белорусские и казахстанские шинники обратились в Евразийскую экономическую комиссию с жалобами на слишком дешевую резину от китайских производителей. Теперь в правительстве думают о поддержке местных производителей. Окончательное решение пока не принято. Если пошлины введут, цены на автомобильную резину вырастут. На российских трассах появится больше беспилотного транспорта. Министр транспорта Андрей Никитин поделился планами в ходе встречи с коллегами из Таиланда. Автономные трамваи уже тестируют в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь их хотят запустить еще в 5-6 регионах. Также в министерстве обсуждают более сложную задачу – запустить беспилотные автобусы. А еще постепенно создают условия для высокоавтоматизированного транспорта. Сейчас беспилотники ездят с операторами в кабине, но в будущем они будут ездить полностью самостоятельно. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы на период Рамадана хотели привезти финики. Точнее, не хотели их привозить, мы хотели просто купить у оптовика и, соответственно, там на полках реализовать. Что мы сделали? Я вот своему вот партнеру, другу предложил, я говорю, давай съездим в Иран, давай уже выйдем в первоисточник и так далее. Начали изучать тему фиников, оказывается, вот эти большие, крупные, там, Саудовская Аравия, а именно маленькие, вот сорт Мазафати называется, выращиваются в Иране.

0: Аня, что мы делаем по-казахски, да? Среди друзей и знакомых, кто вообще как-то с Ираном связан? Один друг посоветовал свою тетю, которая торговала в свое время иранскими коврами, короче. Мы на нее вышли, вот она говорит: ребята, я Иран знаю как свои пять пальцев. Сорт Мазафати, который вы говорите, это на самом деле бренд-нейм, да? Типа это не сорт, а имя на коробочке. Финики, они говорят, в Африке финики. Короче, летите в Тегеран, там есть мой человек, он встретит, он вам там все объяснит. Прилетели в Тегеран, знать никого не знаем. Этот человек нас встретил, мы ему объясняем суть дела, спрашиваем, чем ты занимаешься, ты финики продаешь? Он говорит, вещи продаю. Что тебе надо? Я говорю, финики нужны. Я говорю, вот такой-такой-то сорт. Он говорит, так, подожди. Это тебе обойдет вот столько. Какую-то цифру просто взял, наобум сказал. Мы говорим, подожди, братан. Так не работает. Я говорю, ты оптовую цену дай. И в итоге он говорит, ребята, ладно, говорит, нам не по пути, я эту тему не шарю. Но езжайте, говорит, в город Керман. Есть человек, который вас встретит, и он вам покажет финики. Мы же в Иране. Уже назад дороги нету. Дальше история с этими финиками не закончилась. Мы, оказывается, не в тот город полетели. И, оказывается, это сорт, то, что нам сказали на коробке, Мазафати называется, это, оказывается, не так. На самом деле существует сорт Мазафати. Вообще фиников 400 видов. Оказывается, тот, который мы хотим, это в городе Бам продается. Надо было туда лететь. У нас, кстати, встретила женщина, бизнес-вумен.
1: В Баме?
0: В Баме. Очень шустрая, очень быстрая. Встретила, нам все показала. Говорит, так, ребята, все, машину заказывайте. Мы о цене договорились. Я говорю, а как заказать? Главное, мы прилетели.
1: И же все понятно должно быть, по идее.
0: И мы своим логистам звоним, они вообще не в курсах, типа, как с Ираном работать. Вот тогда я увидел истинную вот эту, знаешь, человека-предпринимателя, вот предприимчивость. Она такая, что, нету машины? По нашим глазам смотришь, что у нас нету машины. Сейчас, подождите. Берет, там пару звонков делает, и буквально через 3 часа у нас, короче, прикинь, фура с алматинскими номерами и чимкентским прицепом. Оказывается, иранец, который супруга с Казахстана. Вот он часто ездит. Так. Все, загрузили мы свои финики и благополучно начали налаживать эти международные связи, контакты.
2: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Налоговая может вычислить ваши скрытые доходы по вашим постам в соцсетях. Нейросеть уже сейчас проверяет всю вашу активность, собирает данные для налоговой проверки и до начисления налогов и штрафов. Сдаете квартиру и не платите налоги? Получаете переводы от клиентов под видом подарков? Налоговая все это видит. Под особым контролем оказываются трудоспособные неработающие граждане, которые не декларируют доходы, но при этом ведут активную финансовую жизнь. То есть люди, у которых официально нет дохода, но они покупают квартиры, машины, путешествуют, живут явно непосредственно. Что конкретно интересует налоговую? Во-первых, люди, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но не регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые для сдачи в аренду. Во-вторых, те, кто получают регулярные крупные переводы на карты без видимых оснований. В-третьих, граждане, которые продают недвижимость или автомобили, занижая стоимость сделок. Каким образом налоговая вообще узнает о ваших доходах? У ФНС есть несколько источников информации, и система работает автоматически через так называемый АИС налог 3. Первый источник – это банки. Они обязаны сообщать налоговой обо всех открытых и закрытых счетах, изменениях реквизитов, начислении процентов. Но важно понимать, банки не передают автоматически каждую вашу транзакцию в налоговую. Передача данных происходит только по запросу ФНС, когда у них уже есть подозрение. Второй источник – межведомственный обмен. Налоговая получает данные из Росреестра о недвижимости, из ГИБДД о транспортных средствах, из социального фонда о трудоустройстве, пенсиях и выплатах. Система автоматически сопоставляет эти данные. Если человек нигде не работает, но покупает квартиру за 20 миллионов, операция помечается как подозрительная. Третий источник, который многие недооценивают, это социальные сети. Налоговая активно использует открытые данные соцсетей. Если человек официально без работный, но постоянно выкладывает фото из путешествий, показывает дорогие покупки, рекламирует свои услуги – это триггер для проверки. И, наконец, жалобы. Обиженный клиент, недовольный сосед, бывший супруг или супруга – любая жалоба может стать началом проверки. Теперь, что касается банковских переводов. Запомните, переводы личного характера не облагаются НДФЛ. Это подарки, возврат долгов, переводы между родственниками, совместные расходы. Например, друзья скинулись на такси или на подарок. Все это не является доходом и налогом не облагается. А что с подарками? Если мне родители или друзья переводят деньги, должен ли я платить налог? Здесь важно различать две ситуации. Подарки от близких родственников и подарки от других людей. Любые подарки от членов семьи или близких родственников полностью освобождены от налогообложения. Это пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Важно, речь идет о любых суммах, хоть миллион, хоть 10 миллионов. Если это подарок от близкого родственника, налога нет. Денежные переводы между близкими родственниками не облагаются НДФЛ. Подарки от других лиц. Если деньги дарит не близкий родственник, налога тоже нет. Денежные подарки не облагаются НДФЛ, от кого бы они ни были получены. Но, внимание, НДФЛ нужно платить, если не близкий родственник дарит вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Тогда придется заплатить от 13% от стоимости подарка и подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Когда возникают проблемы? Проблемы начинаются, когда подарки на самом деле являются замаскированным доходом. Например, вы оказываете услуги, продаете товары, но деньги приходят как якобы подарки от клиентов. Если переводы регулярные, от разных людей, примерно одинаковые суммы, налоговая расценит это как скрытый доход. Ключевой момент. Если это действительно разовые подарки от друзей и знакомых, проблем не будет. Но если это систематические поступления, которые по факту являются оплатой ваших услуг, это уже уклонение от налогов. Однако есть триггеры, которые привлекают внимание не только налоговой, но и банков. Переводы от 600 тысяч рублей и выше банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные ФНС. Но это не означает автоматическую проверку. Это означает, что операция попала в поле зрения. Систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тысяч рублей за короткий период, это тоже тревожный сигнал. Дробление платежей выглядит еще подозрительнее, чем один крупный перевод. Переводы от ИП и юрлиц. Если деньги приходят от предпринимателя или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов. Например, что физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. Либо это вывод средств, когда предприниматель переводит деньги другу, чтобы избежать налогов. Что точно вызовет вопросы? Регулярные переводы при отсутствии официального дохода. Характер переводов. За услуги, консультации, перепродажу товаров. Необычная для вас активность, если раньше таких поступлений не было, а теперь регулярно приходят крупные суммы. Поговорим про доход от аренды. Как налоговая отслеживает доход от аренды? Это одна из самых распространенных схем скрытых доходов, и налоговая об этом прекрасно знает. По данным Дома РФ, 95% жилых помещений в России сдается без уплаты налогов. Как налоговая узнает о сдаче квартиры? Первый способ – жалобы соседей. Самый распространенный источник. Шумные жильцы, вечеринки, конфликты, и соседи пишут в налоговую. Второй способ – информация от банков о регулярных крупных переводах от физлиц. Если каждый месяц вам приходит перевод на 30-50 тысяч от одного и того же человека с пометкой «аренда» или вообще без пометки, это очевидный признак того, что вам платят без налогов. Третий способ – сопоставление данных ЕГРН и регистрации. Если у вас 2-3 квартиры, но сами вы живете только в одной, а в остальных зарегистрированы другие люди, возникают вопросы. Четвертый способ – объявления на сайтах. ФНС отслеживает объявления о сдаче квартир на Авито, ЦИАН и других площадках. Если человек регулярно размещает одно и то же жилье, но не зарегистрирован как самозанятый или ИП, для этого уже используется искусственный интеллект. И пятый способ – жалобы бывших квартирантов. Конфликт с арендатором, невозврат залога, и недовольный жилец пишет жалобу в налоговую, предоставляя все чеки и переписку. Какие последствия? Если налоговая выяснит, что вы сдаете квартиру без регистрации, вам грозит доначисление НДФЛ от 13% за весь период нелегальной сдачи. Штраф 20% от неуплаченной суммы налога или 40% при умышленном сокрытии. Пени за каждый день просрочки платежа. При крупных суммах от 2,7 миллиона рублей неуплаченного налога за 3 года – уголовная ответственность. Легальный способ – самозанятость. Самый простой и выгодный вариант – зарегистрироваться как самозанятый. Ставка всего 4% при сдаче физическому лицу и 6% при сдаче юридическому лицу. Регистрация занимает несколько минут через приложение «Мой налог». Но не забывайте, что максимальный годовой доход самозанятого – 2,4 миллиона рублей в год. Знаете, когда речь заходит о серьезных проверках, многие предприниматели начинают волноваться не только за налоги, но и за субсидиарную ответственность. Особенно если у вас есть ООО, если вы директор или учредитель. Субсидиарная ответственность – это когда при банкротстве компании директоры и учредители могут привлечь к ответственности личным имуществом. И здесь размеры совсем другие. Средний размер субсидиарки в России составляет 95 миллионов рублей. Что конкретно нужно делать, чтобы не попасть под проверку? Первое правило – если вы получаете доход, легализуйте его. Сдаете квартиру – зарегистрируйтесь как самозанятый. Оказываете услуги, консультации, подработки – тоже самозанятость. Это просто, быстро и дешево. Но помните о годовом лимите дохода для самозанятых – 2,4 миллиона рублей в год. Второе – сохраняйте документы. Если покупаете крупное имущество, недвижимость, машину, земельный участок, заранее подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть договор займа, выписка о продаже другой недвижимости, справка 2 НДФЛ от работодателя, выписки из банковских вкладов. И третье – не игнорируйте письма от ФНС. Если налоговая просит пояснений, лучше их дать. Обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Они подскажут, что именно нужно предоставить, а что давать не обязательно. Потому что вы не обязаны свидетельствовать против себя. Четвертое. Будьте аккуратны с социальными сетями. Если у вас нет официального дохода, не стоит выкладывать фото дорогих покупок, машин, постоянных путешествий. Это прямой сигнал для проверки. И пятое. Если вы переводите или получаете крупные суммы, лучше иметь документальное подтверждение. Даже с родственниками при больших суммах рекомендуем оформить договор дарения. И самое главное, не дробите платежи искусственно. Несколько переводов по 100 тысяч вместо одного на 600 тысяч выглядят подозрительно и привлекут еще больше внимания.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минэкономразвития и Минпромторг Дагестана организовали выездное мероприятие для местных предпринимателей, посвященное развитию безналичных платежей. Встреча прошла в одном из торговых центров Махачкалы. Бизнесмены получили персональные консультации по вопросам установки и эксплуатации платежных терминалов. Им подробно объяснили условия сотрудничества с банками-эквайерами, описали технические аспекты подключения и привели аргументы в пользу перехода на безналичные расчеты. В селе Майданское Унцукульского района была обнаружена очередная нелегальная майнинг-ферма. Проверка показала наличие 24 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Суммарная мощность оборудования составила 84 киловатт. Устройства были подключены к электросети без счетчика, что является незаконным потреблением энергии. Из-за укрепления рубля бюджет России недополучил от 1,4 до 1,7 триллиона рублей. По данным «Известий», для выполнения плановых показателей курс должен подняться до 100 рублей за доллар к концу года, утверждают эксперты. С января по июль этого года объем торговли между Грузией и Россией достиг более 1,8 миллиарда долларов, что на 20% превышает результаты аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии. Россия занимает второе место среди главных торговых партнеров Грузии. На первом месте – Турция. В июле экспорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 63%, достигнув 32 700 единиц, об этом пишут ведомости. С начала года по июль показатель вырос на 21%. За июль Китай поставил на мировой рынок 923 000 легковых автомобилей, что на 88% превышает результаты прошлого года. Россиянин Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, занял место в десятке лучших вратарей мира, согласно рейтингу ESPN. Телеканал высоко оценил технику Сафонова в отражении пенальти и отметил его вклад в победу над бразильским «Фламенго» в финале межконтинентального кубка, где он успешно парировал 4 удара с 11-метровой отметки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Фенербахче дома сыграли в ничью с французским Лионом 1-1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Счет в этой игре открыли гости. От поражения турецкий клуб спас гол новичка команды, экс-нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. В параллельных матчах игрового дня Динамо Загреб дома сыграла в ничью с норвежским Викингом 2-2, а болгарский Левски также разошелся миром с греческим АЕКом 0-0. Пресс-служба «Барселоны» официально объявила о подписании контракта с обладателем «Золотого мяча» и капитаном сборной Испании Родри. Соглашение рассчитано на 4 года. Трансфер 30-летнего полузащитника из «Манчестер-Сити» обошелся каталонцам в 60 миллионов евро плюс еще 15 миллионов бонусами. Прошедшим летом Родри привел сборную Испании к победе на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виера назначен главным тренером сборной Сенегала по футболу. На этом посту он сменил Папа Тиау, отправленного в отставку после вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира от Бельгии. 50-летний специалист, родившийся в столице Сенегала Дакаре, в 6-летнем возрасте переехал во Францию, но теперь возвращается на историческую родину. За свою карьеру Виера работал в Нью-Йорк-Сити, Ницце, Кристал Пэлас, Страсбурге и Дженуа, а это назначение станет для него первым опытом работы на уровне сборных. Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который британские СМИ называют «битвой за Британию», пройдет 20 ноября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Как сообщает Daily Mail, боксеры уже подписали контракты. Для Джошуа это возвращение на арену, где в 2019 году он потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса-младшего. На счету Фьюри 36 побед, 2 поражения и 1 ничья, у Джошуа 30 побед и 4. Поражение. Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс получила уайлд-карт в основную сетку US Open в одиночном разряде. 46-летняя теннисистка примет участие в открытом чемпионате США в 26-й раз в карьере. Уильямс, занимающая 621-е место в рейтинге WTA, попытается прервать серию из 14 поражений подряд. К слову, организаторы оставили еще одно приглашение в женской сетке, которое, по данным СМИ, может быть предназначено для младшей сестры Винус Сирены Уильямс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В Дагестане начал работу первый проект агроагрегации в садоводстве. Он должен объединить продукцию небольших производителей, обеспечить приемку, сортировку, калибровку, хранение и упаковку, а также сформировать товарные партии и доставить конечному покупателю. Об этом сообщили в Минсельхозе Дагестана. Проект реализуется на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Дружба-2017» в Хасаюртовском районе. Хозяйство заключило соглашение с торговой сетью «Пятерочка» и уже приступило к поставкам. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов добавил, что агроагрегатор станет связующим звеном между производителем и торговой сетью и обеспечит доступ к качественной отечественной плодоовощной продукции.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году страховую пенсию по старости в России могут получать мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, которым исполнилось 59 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда России. В ведомстве пояснили, что в этом году право на пенсию получили мужчины 62 года рождения и женщины 67. В Социальном фонде напомнили, что для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 1 сентября в России лимит сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год, передают РИА Новости со ссылкой на документ на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно его тексту, это должно быть предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое касается конкретного работодателя. Как уточняет агентство, изменения не распространяются на тех, кто работает во вредных условиях или в государственных и муниципальных учреждениях. Для них лимит по-прежнему составит 120 часов. Для привлечения некоторых сотрудников работодатель должен будет получить их письменное согласие. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. «Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни», – отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, – рекомендовал специалист. Первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежит. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежит. Авайва лахайла сив патахжида. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжида. Ахзур халади кайса дидежидач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай, садиде жидач. Аджуз каса ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жидач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жидач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. Если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу. Он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность. Это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляй там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Если вы сдаете недвижимость, я расскажу вам неприятную вещь. В 2026 году владеть недвижимостью в России станет дороже на сотни тысяч рублей в год. Я разберу с вами, как государство усилит контроль, что даже легализация и оплата налогов не помогает. Сначала зафиксируем главное. Почему государство взялось за недвижимость именно сейчас? Когда экономика замедляется и государству нужны деньги, оно идет за теми источниками, которые невозможно спрятать. Бизнес может уйти в тень, доходы граждан могут уменьшиться, но квартира в собственности остается на одном месте, в Росреестре на ваше имя. Это самый прозрачный, самый учтенный, самый легко контролируемый актив из всех существующих в стране. И когда вокруг этого актива выстраивается цифровая инфраструктура, банки, операторы связи, мессенджеры, налоговая, Росреестр, собственник недвижимости становится самым удобным объектом для пополнения бюджета. А потенциал там огромен. По данным статистики, только 10% арендодателей работают в белую. В перспективе пополнение бюджета от налоговых поступлений может составить до 200 миллиардов рублей в год. Это лакомый кусок для властей. А с 1 сентября начинает работать система, которая увеличит эффективность поиска нарушителей в десятки, а может быть сотни раз. Это просто новая реальность, в которой вы, как владелец недвижимости, должны принимать решения с другим уровнем осведомленности, чем 3 года назад. Первая мера самая коварная, потому что ее маскируют под помощь. Государство уже несколько лет уговаривает арендодателей легализоваться. Придумали патент: плати 40 тысяч рублей в год и сдавай недвижимость сколько хочешь. К сожалению, не сильно помогло. Потом создали институт самозанятости со ставкой 4%. Заходите, регистрируйтесь, платите копейки и спите спокойно. И многие на это смотрят и думают: звучит логично, чего я как дурак рискую. И вот тут начинается самое интересное. Самозанятость – это не статичный режим, это режим с лимитом. Лимит 2,4 миллиона рублей дохода в год. Если вы в Москве сдаете двушку за 80 тысяч и однушку за 60, это уже 1 680 000 еще в лимите. Добавили третий объект, повысили арендную ставку на инфляцию, вылетели из лимита. И в момент превышения вы автоматически становитесь обязаны платить либо НДФЛ 13% со всей суммы, либо переходить на ИП. Дальше. Налог на самозанятых пересматривается практически каждые 2 года. Сегодня 4%, завтра обсуждают повышение до 6%, потом до 8%. И главное, отыграть назад уже невозможно. Один раз засветили адрес квартиры в системе самозанятости, она навсегда в базе как объект коммерческого использования. Государство теперь знает, что вы здесь зарабатываете, и забыть этого уже не сможет. И вот это ключевой момент, который большинство арендодателей не учитывает. Вы соглашаетесь на сегодняшние 4%, но привязываете себя к любым налоговым изменениям, которые произойдут в следующие 10-20 лет. А они произойдут, потому что государству нужны деньги, и оно эти ставки точно будет двигать вверх. Те, кто сейчас перешел на самозанятость от страха, через 3-5 лет могут оказаться в ситуации, где платят 10-12% с тех же сумм и уйти из этого режима уже не могут, потому что вся история деклараций как на ладони. Это удар по доходности вашего капитала на длинной дистанции. Не один год минус 4%, а 20 лет постепенно растущей налоговой ставки, от которой вы не сможете уклониться. Вторая мера. Сейчас будет неприятно тем, кто сдает квартиру десятилетием по проверенной схеме. Большинство арендодателей в России работает по одной и той же модели. Заключают договор аренды на 11 месяцев. Не на год, не на два, а именно на 11. Логика простая. По Гражданскому кодексу договор аренды дольше года обязательно регистрируется в Росреестре, а договор до года нет. И вот эта схема 11 месяцев и пересоздаем десятилетиями была золотым стандартом серых арендодателей. Вы не светите квартиру в Росреестре как сданную, налоговая официально не видит факт аренды. Все чисто. В 2026 году эта схема перестает работать. И вот почему. Налоговой больше не нужен зарегистрированный договор. Ей вообще не нужен никакой договор. У нее есть три вещи. Первое. Данные банков о ежемесячных одинаковых поступлениях на ваш счет. Второе. Данные Росреестра о вашей собственности и о том, что вы там не прописаны или не проживаете фактически. Третье. Данные операторов о геолокации, которые подтверждают, что вы живете в другом месте. Этого достаточно для возбуждения проверки. Договор на 11 месяцев или на 365 дней не дает вам никакой защиты, потому что налоговая сегодня работает не по договорам. Она работает по денежным потокам. И вот тут самый болезненный момент. Если вы много лет сдавали по схеме 11 месяцев в серую, у налоговой могут быть к вам претензии за весь срок, который они смогут доказать. По общему правилу, это 3 года назад. 3 года ежемесячных поступлений по 60 тысяч рублей – это 2 миллиона 160 тысяч дохода. Налог 13% – 280 тысяч, плюс пени, плюс штраф 40% от неуплаченного налога – еще 112 тысяч. Итого претензия на 400-450 тысяч за то, что вы делали как все. И в этом самая неприятная особенность данного удара. Он бьет ретроспективно. Не с этого момента платите, а за все, что вы делали раньше, заплатите. И еще один важный момент, о котором я обязан вас предупредить. Если вы думали, что у налоговой просто не хватит ресурсов проверить каждого гражданина по банковским переводам, у меня для вас плохая новость. С 1 сентября 2026 года налоговая запускает систему на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически мониторить операции каждого человека в режиме реального времени. Эффективность такой проверки вырастет в десятки, а по некоторым операциям и в сотни раз. То, что раньше требовало от инспектора недели ручной работы, ИИ делает за секунды. Поэтому моя рекомендация одна – работать сугубо в правовом поле. Избежать выявления нарушений в этой системе будет практически невозможно. И теперь самая болезненная, третья мера. Это та ловушка, в которую попадают именно правильные арендодатели. Те, кто все легализовал, все оформил, все платит. Объясню. По обычным правилам, если вы владели квартирой больше 5 лет, продаете ее без налога вообще. Если получили в наследство или дарение, больше 3 лет. Это базовое правило, которое спасает большинство собственников. Купили квартиру в 2017 году за 8 миллионов, продаете в 2026 за 14 миллионов, никакого налога на 6 миллионов прибыли. Льгота, заработанная сроком владения. Но если налоговая признает, что квартира использовалась в предпринимательской деятельности, а сдача через ИП или превышение лимита самозанятости – это и есть предпринимательская деятельность по умолчанию, правило сроков владения для вас не работает вообще. Вы продаете квартиру за 14 миллионов и обязаны заплатить налог. Не с прибыли, не с разницы, не с 6 миллионов, а со всех 14. Если у вас упрощенка 6%, это 840 тысяч рублей. Если упрощенка 15%, это 2 миллиона 100 тысяч. С квартиры, которой вы владели 8 лет и которая по обычным правилам продавалась бы вообще без налога. И самое неприятное, большинство ИПшников об этом узнает только в момент продаж, когда уже ничего не сделать. Зашел в режим, вышел из льготы по сроку владения. Точка. Я лично знаю несколько кейсов, когда люди легализовались на самозанятости несколько лет назад, чтобы спать спокойно. А сейчас при продаже узнают, что налоговая считает их квартиру коммерческим объектом и хочет налог со всей суммы. И вот теперь главный вопрос инвестиционной стратегии. Что для вас выгоднее? Платить 13% как физическое лицо, иметь больше расходов сейчас, но сохранить льготу по сроку владения при продаже? Или платить 4-6% сейчас, экономить на текущих платежах, но потерять миллионы при выходе из актива? Это считается индивидуально по вашей ситуации, по сроку владения, по планируемой цене продажи, по количеству объектов. Универсального ответа нет. Зависит от ваших цифр. Но факт в том, что в 2026 году выбор схемы легализации – это не формальность, это инвестиционное решение, которое влияет на ваш капитал на годы вперед. И большинство арендодателей принимают это решение по совету бухгалтера или по аналогии с соседом. А это самые дорогие способы выбора стратегии в недвижимости. Соберем все три момента в одну экономику. Первое. Если вы сдаете квартиру, посчитайте полную экономику легализации именно под вашу ситуацию на горизонте всего срока владения. Не принимайте решение по принципу «у соседа самозанятость, и я оформлю». Считайте, сколько вы заработаете на аренде, минус налоги, минус потенциальный налог при продаже. Часто оказывается, что физическое лицо с 13% выгоднее ИП с 6% на дистанции. А часто и наоборот. Зависит от ваших цифр. Второе. Если вы планируете покупку квартиры в 2026 году специально для сдачи, на этапе покупки решайте, на кого оформлять. На физическое лицо, на ИП или на компанию. Это разные налоговые режимы и разные последствия при продаже. Изменить это потом сложно, иногда невозможно. Третье. Если вы планируете продажу квартиры, которой владеете больше 5 лет и сдавали ее, проверьте свой налоговый статус минимум за 3 года до сделки. Возможно, нужно нужно сменить режим заранее, чтобы при продаже сохранить льготу. И четвертое. Раньше недвижимость считалась ленивым активом. Купил, сдал, забыл. Сейчас это не так. В 2026 году владение недвижимостью требует осознанной налоговой стратегии. Иначе ваш капитал будет терять доходность каждый год. И вы этого даже не заметите. Подведу главную мысль. Государство в 2026 году не идет за вами лично. Она решает свою системную задачу. И недвижимость для него самая логичная цель, потому что объект нельзя спрятать, а денежные потоки вокруг него теперь прозрачны. Это неплохо и нехорошо. Это новая реальность. Вопрос не в том, как избежать налогов. Этого варианта в 2026 году у вас уже нет. Вопрос в том, как сохранить максимум доходности своего капитала в этих новых условиях. Это уже инвестиционная задача. И она решается индивидуально для каждой ситуации.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюрте к началу учебного года распахнет свои двери новая школа на 1150 мест. Общая площадь здания составляет более 17 тысяч квадратных метров. Оно уже внесено в реестр госимущества Дагестана. Школа состоит из 4 трехэтажных блоков. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование». В регионах России, подверженных атакам беспилотников, подорожает страхование ипотеки. Банки начали настаивать на включении рисков подобных атак в страховые полисы, пишет «Коммерсант». Стоимость страховки возрастает, однако ее отсутствие может привести к повышению процентной ставки по кредиту. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе. Financial Times сообщает, что Тегеран может усилить свои действия, если президент США Дональд Трамп предпримет атаки на иранскую инфраструктуру. В качестве первоочередных потенциальных целей рассматриваются американские военные объекты в Болгарии и на Кипре. Небоскреб Wildberries станет самым высоким зданием в столице России. По высоте он уступит только Лахта-центру в Санкт-Петербурге. Согласно данным от МСК-1, окончательная высота бизнес-центра достигнет 439 метров, что на 23 метра меньше, чем у Лахта-центра. Завершение строительства планируется к 2031 году. Компания «Авито» стала первой в России, кто ввел запрет на продажу и аренду голубей для их последующего использования на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что новые правила, касающиеся категории «животные и услуги», не допускают предложений о применении птиц в праздничных мероприятиях. Объявления, которые уже нарушают эти нормы, будут автоматически заблокированы системой во время премодерации. Россияне активно готовятся к худшему. По данным ВЦИОМ, более 60% населения убеждены, что самые трудные времена для страны еще впереди. Отмечается, что это самый высокий показатель с апреля 2020 года, когда из-за пандемии были закрыты общественные места и введены QR-коды. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово, проверяйте факты. Территория сделки на Диалог ФМ.
6: Ассаламу алейкум, добрый вечер. В эфире «Территория сделки». Это программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории и решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. И наши гости, которые знают рынок изнутри. Предприниматели, строители, инвесторы, риэлторы и юристы. Сразу хочу напомнить вам номер прямого эфира в студии 661048, на который вы можете позвонить и задать свой вопрос. Сегодня обсудим немаловажный вопрос для рынка недвижимости. Это рынок новостроек. Поговорим нынешней ситуации и попытаемся дать осторожный прогноз на короткой дистанции о том, как будет развиваться рынок новостроек в стране в целом и в Дагестане в частности, и какие факторы на это будут влиять. Гость эфира – человек, чей взгляд на то, как нужно создавать продукт и строить, особенно откликается мне. И надеюсь, что в ближайшем будущем он станет одним из немногих, кто будет задавать здоровые тренды на строительном рынке. Хаджимурат Урсилов, специалист по девелопменту и управлению строительных проектов. Хаджимурат, ассаламу алейкум.
7: Ва алейкум ассалам, муслим.
6: Добро пожаловать в нашу студию. Фарух, ассаламу алейкум.
8: Ва алейкум ассалам, всем ассаламу алейкум нашим слушателям. Сегодня будет интересно, я думаю, Хаджимурат с нами поделится очень интересными какими-нибудь инсайдами, либо мнением своим.
6: Самое главное, как доехал?
7: Я доехал хорошо, спешил к вам, но успел. Спасибо, что ты меня так тепло представил. Ну, очень приятно.
6: Всегда рад. Давай тогда начнем немного с твоей личности, Хаджимурат. Познакомим наших слушателей. Расскажи, как ты пришел в недвижимость и как ты оказался в теме девелопмента?
7: В недвижимость я пришел достаточно по такому классическому сценарию. Я устроился работать менеджером отдела продаж. Было это уже более 10 лет назад. Это был 2015, по-моему, если мне не изменяет память, год. Это был один из ведущих застройщиков, один из первых серьезных застройщиков республики. Я устроился туда рядовым менеджером отдела продаж. Ну и со временем, на тот момент, скажу честно, не было такого, что я прям чувствовал себя на своем месте и что я как-то любил стройку или недвижимость, или вообще об этом задумывался. Это было просто самое простое устройство на работу. И со временем, чем больше я погружался в продажи, в продукт, мне все стало это все больше и больше как-то откликаться. Мне стала нравиться архитектура, мне стал нравиться сам продукт. И со временем уже понятие это расширилось уже вот до такой формулировки, как все-таки development. Потому что development — это не просто построить дом, а development — это развить некую территорию и улучшить ее, придать ей новый облик, новый функционал, и чтобы люди, горожане, люди там живущие, люди, живущие вокруг, и город в целом получал от этого пользу. И вот все больше и больше, находясь в этой сфере, мне стало все это нравиться. Я и, слава богу, мне удавалось неплохо показывать неплохие результаты. Дальше я поработал немного риэлтором, потом я попал в другую строительную компанию, уже руководителем отдела продаж, потом коммерческим директором, и вот уже как бы вот эти двери девелопмента на тот момент, наверное, максимально настежь открылись. Я поездил по России, Москва, Петербург, Екатеринбург, я посмотрел топовые проекты, познакомился с тем, как люди работают там, как люди строят там, и как, что самое главное, что тогда было для меня самым таким интересным открытием, как формируется сам продукт. То есть, если раньше для меня, многоэтажка, вот некий дом, там 9 этажей, 12, 10, вот подъезд, зашли люди, квартира налево, квартира направо. Тогда уже стало для меня открываться, насколько все это не так узко и насколько все это широко и интересно. Вот, собственно, так. И на сегодняшний день я также в рынке, также занимаюсь всем этим и очень это люблю.
6: Да. Ну вот у тебя есть насмотренность, так как ты выезжал в теме девелопмента. Как ты можешь оценить именно тему девелопмента в Дагестане?
7: Ну, в Дагестане.
6: На какой он стадии сейчас может быть?
7: Ну вот сейчас, мне кажется, что он на стадии своего формирования, потому что, наверное, последние несколько лет этому способствовал и туристический бум и наплыв туристов, и люди уже стали смотреть шире именно на функционал многоквартирных домов. То есть это уже
8: не просто дом, куда прийти поспать, да?
7: Да, не просто дом, а людям стали нужны функции, то есть больше функций. Не просто ты пришел, припарковал машину, зашел и все. А людям, опять-таки, если мы немножко посмотрим в сторону туризма и усиления туристических потоков, людям стала нужна функция, то есть это там арендное жилье. Соответственно, человек, который сюда приезжает, он там хочет где-то, чтобы была управляющая компания, может быть, чтобы там было удобство платежей для тех, кто сдает это жилье, то есть какие-то финансовые свои взаиморасчеты проводить. Ну и все остальное. Если говорить о туризм – это одно направление, и это, возможно, это все как-то подстегнуло и другие проекты тоже. Хотя, ну, все-таки я бы не говорил бы, что только, наверное, туризм. Все-таки уже Республика Дагестан прошла немаленький такой путь, как этот весь наш строительный бум начался. И если на старте это были такие вот просто вот наброситься, построить, продать, наброситься, построить, продать, сегодня уже, я это там в нескольких и других подкастах и встречах тоже говорил, сегодняшний покупатель, он уже купил себе квартиры и в Москве, и в Эмиратах, и в Турции, и так далее, и он стал разборчив. То есть сегодня, конечно, он
8: уже все понимает. Люди готовы платить за комфорт, платить за удобство. Сейчас время такое, что... Время идет быстро, ощущение такое, да, можно, что время летит, сказать, и все должно быть под рукой, ну, хотя бы базовые какие-то функции.
9: Ну, можно сказать, что сегодня цена не является первой такой, вот, на что обращают внимание?
7: Ну, все-таки я бы прям уверенно это не сказал, потому что, наверное, все-таки цена – это один из таких ключевых факторов принятия решения, учитывая общий стресс, скажем так, финансовый, да, по всем направлениям, начиная там, не знаю, от буханки хлеба, кончая там автомобилем и всем-всем-всем по цепочке, есть определенное, наверное, раздражение и недовольство, и поэтому люди все-таки голосуют рублем, и кто что может, тот и покупает. Но в целом, в массе своей, люди стали разборчивы, люди смотрят, и уже они, отдавая эти деньги, они стали четко и ясно понимать, что им они должны понять, что я за эти деньги получу. То есть они стали разборчивы, они могут отделить комфорт-класс, там, не знаю, от бизнес-класса, они уже смотрят на дворы, они смотрят на входные группы, они смотрят там на количество квартир на лестничной площадке, так на фасады и так далее. И так
9: Наполненность.
7: Да. Раньше это было очень просто. Просто некая многоэтажка, шестизначный номер, квартира от застройщика и поехали. Все, больше никому ничего не нужно. Сегодня, я же говорю, люди покупают и купили уже во многих городах, во многих странах, там продукт уже сильно пошел вперед, и они, поехав туда, понимают, так, я здесь там условные там 10-15 миллионов, там, не знаю, в Эмиратах, например, там купил себе однушку, а тут у меня и бассейн, и спортзал, и коворкинг, и покушать, и одеться, и все, что хочешь сделать, и детей, возможно, в садик отдать, и все. И они теперь знают уже, что так, дом – это не просто некая клетка в бетонной коробке, здесь должно быть определенное количество, набор функционала, и я должен иметь возможность реализовывать свои сценарии жизни.
8: Но уровень жизни растет в любом случае, конечно, и в Дагестане, и появилась у людей та же насмотренность. Опять же, многие выезжают за пределами республики, за пределами страны, видят, как живут другие, и хотят то же самое.
9: Конечно, 100%. Но я немного как бы не соглашусь с вашим мнением о том, что уровень жизни, наверное, да, растет, но при этом покупательская способность.
8: Смотря какие периоды, наверное, ты все-таки рассматриваешь.
9: Ну, сейчас вот как? Вот сейчас. Ну, давайте я вам зачитаю сейчас новость, как раз таки, чтобы вы ее прокомментировали. Количество сделок по продаже первичного жилья в России сократилось на 7,6% в июле год к году в городах-миллионниках. На Махачкала-миллионник. Ну, пусть и не официально. На 9,6%. За этот период в Москве и Краснодаре продажи упали на 38%, в Екатеринбурге на 11%. В Москве, например, это объясняется накопленным эффектом от роста цен. В июле новостройки в столице продавали в среднем за 500 тысяч рублей за квадратный метр. Значение выросло на 17% за год. Первичное жилье в России будет только дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, стройматериалов и логистики, прогнозируют эксперты. Ссылочка у нас от Коммерсанта.
7: Это действительно так, но, друзья, я все-таки хочу вам сказать, что все эти зачитанные тобой статистики формируются из ипотечных сделок. Да. Дагестан не совсем, скажем так, он прям на поверхности в части ипотечных сделок, поэтому эта статистика, безусловно, применима, но с определенной долей корректировки, потому что здесь все-таки вот эта статистика, которую ты привел, я думаю, что если бы мы сейчас замерили бы ее прямо на земле, прямо как-то у нас была бы возможность прям очень точно ее замерить, то, скорее всего, эти цифры были бы немножко другие. И сегодняшний застройщик тоже адаптируется под ситуацию.
9: Наш.
7: конечно.
9: Наш застройщик.
7: Конечно.
9: Сам по себе рынок специфический.
7: Да.
8: Ну, вот мы это и обсуждали, что сейчас пришло время именно такое, что каждый застройщик за каждого клиента дерется. Ну, прям это 100%. Грубо звучит. Идут на какие-то доп. Услуги, доп. Функции, доп. Соглашения, где-то делают...
7: Расширенные рассрочки.
8: Да, вот в том числе, да, идут на уступки. Вот у меня была недавно ситуация, у клиента может оплачивать там условно там 40 тысяч рублей в месяц, хотя по его там первоначальному взносу, по ежемесячному платежу там было, ну, на 1020 больше. Но мы пришли к тому, что он увеличил рассрочку, да, мы влезли в эти цифры, что 40 тысяч рублей он там оплачивает ежемесячно.
9: То есть, позвонив к тебе сегодня, можно найти вариант, где оплачиваешь 40 тысяч рублей в месяц?
8: Конечно, конечно. Можно.
9: Это реальная тема, да?
8: Реально, да. Ну, опять же, здесь зависит от первоначального взноса. Нужно смотреть, конечно, в каком ЖК ты хочешь покупать. Есть ЖК, где, извини меня, первоначальный взнос тоже должен быть хорош. Потому что там, как Хажмурат сказал, уже и наполняемость другая, и уровень стройки другой, уровень ЖК другой. То есть есть у нас более экономичные варианты, и есть, конечно, уже уровнем достаточно повышенным.
9: Ну, это на самом деле радует, что именно таким образом можно подобрать вот под такую категорию, потому что мы с тобой знаем, Фаро, что это достаточно частый запрос. У людей с ежемесячным платежом 50-60 тысяч, чаще всего это бывает в среднем, приходят люди, которые хотят минимальный первоначальный взнос, ну, благо получается уговорить на какой-то там миллион хотя бы накопленный.
7: Да, ну здесь сделать важно очень поправку, дабы, вот мы сейчас там в массы вещаем, нас, наверное, слушает немало людей, чтобы наших земляков как-то посоветовать что-то и обезопасить. Конечно же, в первую очередь надо обращаться к людям, к риэлторам, которые давно в рынке, которым есть определенный кредит доверия. И не всегда очень такая бросовая рассрочка. И, например, сегодня на рынке можно... Немножко этот тренд пошел уже на спад, я надеюсь. Но, например, там еще полгода назад, когда рынок вообще сильно стагнировал и стоял, были такие предложения, что там 100 тысяч рублей первоначальный взнос, и ты заходишь в проект. Это честно, я не хочу ни на кого-то никакую тень отбрасывать, но это просто как будто бы такое, знаете, вот просто любая генерация наличных, вот просто принесите любые деньги. Это если люди видят такое, то я не называю всех, кто так делает, мошенниками, ни в коем случае, но это определенный повод задуматься для конечного покупателя, потому что стройка – это очень затратное дело, и опять-таки мы уже упомянули, что есть общий стресс на рынке, общие повышения цен и так далее, и горизонт планирования сегодня не более, чем, наверное, там 3-4 месяца, и застройщик не может сегодня тебе гарантировать, что он построит тебе квадратный метр, ты ему сейчас дашь 100 тысяч рублей, а он тебе через 3 года будет у тебя также брать там по 30-40 тысяч, и вот он тебе прям все построит. Наверное, такое возможно, но с точки зрения там экономики, математики, финансов и вообще здравого смысла, это нелегко это все сделать.
9: Ну и, собственно, Фарух.
8: Ну вот что касается 100 тысяч рублей, ты затронул тему. Да, были такие предложения. И вот у меня лично там возникал вопрос по цене, почему такая цена,
7: конечно,
8: по документации.
7: Конечно.
8: Люди, вот у меня даже в моей практике, у меня друг купил, потом только мне об этом говорит. Я говорю, окей, скинь документы, хотя посмотрю. Посмотрел, но не все так классно.
7: Конечно.
8: А потом, когда ему говоришь, он говорит, нет, он мне сказал, я построю, я говорю, ну... А мне потом не бегают с вопросами, чтобы как-то помогали мы решать. То есть, ну, мы тоже не волшебники, извините меня. Мы не можем там до каждого достучаться и держать каждого за ручку. То есть, здесь нужен холодный расчет. Как сказал Хажмурат, к этому вопросу нужно подходить очень щепетильно. Эмоции 100%. Мы откидываем. 100%. То есть, потому что эмоциональная покупка – это может быть любая вещь, наверное, да, которую ты там жаждал, мечтал, но точно не недвижимость. Потому что здесь нужно именно подходить максимально.
7: Знаете, как есть, я знаю там ребят, я знаю команды, которые придумывают интересные рассрочки. То есть они так вот, как мы все привыкли, там некий там условно там сколько-нибудь первоначальный взнос и пошел ежемесячный там на протяжении там там, 50, 60, 40 месяцев. Есть разные виды рассрочек, разные механизмы рассрочек. Иногда облегчают вход, но потом, например, ты заходишь со 100 тысячами рублей, но в конце года ты должен сделать один какой-нибудь такой хороший максимально платеж. Увесистый платеж, там, условно, 500-600. И таким образом человек, как бы он вроде бы сделал то, что хотел, он получил квартиру, у него есть стимул зарабатывать, откладывать, экономить и так далее, для того, чтобы зайти в проект, там, например, с маленьким первоначальным взносом, платить какой-то более-менее щадящий ежемесячный платеж, но в конце месяца он там знает, что он поднапряжется, он, может быть, что-то продаст, а может и не продаст, просто немножко там не выпьет лишнюю чашку эспрессо-тоника в городе, и вот тебе уже какие-нибудь 500-600 рублей в день, и таким образом он постарается накопить и сделать какой-то платеж. То есть такие какие-то маятниковые системы. То есть сегодня застройщик уже изощряется, перенимает опыт других стран и таким образом облегчает вход в проект. Это окей, это нормальная история. Но если это просто вот, да ладно, дай нам 100 тысяч рублей, вот держи договор, то тут уже надо, тут надо задумываться.
10: Тут, надо... тут возвращаясь к словам, которые часто говорит Фарух, дорогие слушатели, не брезгуйте лишний раз в таких ситуациях обращаться к специалистам по недвижимости, 100%. Не к менеджерам конкретного застройщика, потому что там есть своя заинтересованность. Не то чтобы они плохие люди или там вас обманут, но там все достаточно узко. А когда вы обращаетесь к специалисту по недвижимости, который работает на рынке, у которого в партнерстве с десяток застройщиков, которые он проверил, он будет решать вашу задачу в первую
7: очередь. Конечно, 100%. И сегодня, вы знаете, сегодня прям вырисовалась определенная когорта, вот категория ребят, риэлторов, которые не просто, если раньше, там, 10 лет назад, эти люди себя не ассоциировали в долгую с этой профессией. Это был какой-то такой временная какая-то история.
10: Вспышка,
7: там, кому-то
8: где-то что-то... перебиться нужно было.
7: Да, перебиться. А сегодня есть ребята, которые прямо ассоциируют себя с этой профессией. Они ведут свои, там, блоги, они работают над личным брендом, работают над своей репутацией. И я могу с уверенностью сказать, я очень хорошо знаю многих, лично знаю, в принципе, вот наш ландшафт, так сказать, в недвижимости. У нас очень хорошие есть ребята, компетентные, и с которыми вполне можно работать и нужно работать. Поэтому сегодня наши люди должны обращаться к таким ребятам с конкретными четкими запросами и не прыгать на все, что есть вокруг.
8: Да, я полностью согласен. Даже пусть будет это не мы, но хотя бы есть другие ребята, которые помогут нашим слушателям найти, подобрать и проверить.
10: Да, главное не стесняться обращаться.
8: Да, да, да.
10: Люди такое впечатление складывают, что они стесняются обратиться. Да. За консультацию, как минимум, хорошую, можно...
7: Но это немножко еще идет инерция. Инерция, знаешь, вот я еще в бытность свою, когда я работал с застройщиками, там, коммерческим и так далее, тогда вот не было вот этой всей еще то, о чем я вот ранее говорил. И даже когда к нам приходили риэлторы, я всегда, ну так, я, ну, скажем так, я не работал с ними, потому что...
10: Я помню,
7: да,
10: у нас первая встреча, у меня так и прошла.
7: Да, да, потому что тогда вот не было понимания, да, слушай, кто эти люди там у себя? Сегодня он есть, завтра нету, сейчас мы будем с ними работать, они будут как-то нашу репутацию там портить и так далее. А сегодня, альхамдулилля, рынок широкий, и вот мы сегодня в студии как раз сидят именно те люди, которые могут дать такую возможность это все хорошо, качественно осуществить.
10: Поэтому высокую оценку. Итак, в продолжение темы. Что происходит с рынком недвижимости, именно новостроя в Дагестане, по-твоему? Хаджимурат, и по-твоему, Фарух, на сегодняшний день, вот если это в двух-трех словах, например, описать, может быть, какая-то там ассоциация, вот что происходит с рынком сегодня?
7: Ассоциация?
8: Но есть вот такое ощущение, что в Дагестане самый конкурентный рынок новостроек.
7: Да, ну здесь надо просто немножко еще разобраться в терминах. Новостройка, апарт-отель и новостройка. Нет, дом – это тоже разное.
10: Давай больше по-живому, наверное.
8: Да, потому что апарт зачастую мы вообще, в принципе, стараемся не трогать. Это совершенно другой уровень и специфика вообще стройки.
7: Ну, там сегодня очень много движа, скажем так.
8: Движа много. Главное, что было хорошего движа. И...
10: Дай бог, пусть будет, Фарух.
8: Не, пусть будет. Будет. Мы же не говорим, чтобы... Да, пусть будет, но вопрос именно в том, как будут зарабатывать люди. То есть построить апарты можно много, можно построить классные, но их нужно еще наполнить, обслуживать. И люди, покупая апарты, они хотят зарабатывать на этом деньги. Правильно?
10: И, к сожалению, я так думаю, что, скорее всего, не всякий, кто строит апарт, апарт-отель, вообще в этой теме как-то разбирается. Ну, может быть, поверхностно. Но у нас был в студии гость, который стоит апарт-отель. И вот он с нами делился о том,
8: что нормативы,
7: нормативы. Конечно, там огромная нормативная база, потому что там еще же привлекают. Я знаю, что есть управляющие компании такого федерального уровня, которые работают с топовыми компаниями. И они просто, ты хоть его из золота построй, они к тебе не придут, если у тебя нет правильного зонирования, если у тебя пространство друг от друга, там вплоть до того, что там кровати, сколько-то метров от стены, тумба и все остальное.
8: Самый
7: если...
8: прикол, что, Хазмурат, перебью, извиняюсь, что вот мы от него узнали, что есть нормативы даже по дверям.
7: Конечно.
8: По шумоизоляции, да, по дымопропускаемости. Да. То есть апарт, это, поэтому я говорю, апарт это совершенно
7: это
8: другая история.
7: Это, знаете, как это социально очень ответственный продукт, потому что там вот применяются все нормы, там как мест, где массовые скопления людей, там, не знаю, вот что-то, вот, что-то похожее с этим.
8: Конечно, конечно. И
7: потому вообще, что когда люди живут оседло, извини, пожалуйста, брат, когда они живут оседло, это один, одна, скажем так, техника безопасности, а когда это место, наполненное отдыхающими людьми в разных состояниях, да, там совсем другой уже подход к
8: и
7: безопасности
8: уровень ответственности тоже.
7: Ответственности, да, поэтому это абсолютно два разных продукта.
8: Я бы, честно говоря, очень сильно, наверное, хотел бы, чтобы был бы, чтобы был определенный орган, который отвечает именно за строительство и проверку апартов.
10: Именно апартов.
8: Именно апартов, гостиниц и так далее. Почему? Опять же, как я вам рассказал, что, опять же, наполняемость большая, люди в разных состояниях тоже бывают, да, разные ситуации и так далее и тому подобное. И чтобы за качеством и нормативами следил определенный условно орган.
7: Конечно.
8: Либо даже не орган, да, хотя бы подразделение какое-то там у нас в администрации, чтобы, ну,
10: чтобы
8: это было,
10: не было бесхозным, как,
8: да, да.
10: Как у нас в свое время строительство жилых все-таки.
7: Жилых?
10: Давай, да, скажем, как-то опишем.
7: Опишем
10: состояние.
7: Вот это, мне кажется, что-то по типу, не знаю, что-то типа естественного отбора что-то происходит. Мне кажется, вот выживут сильнейшие, во-первых, с точки зрения какой-то финансовой мощности, потому что продажи so-so, так сказать, да, не такие уж прям классные продажи у всех, поэтому выживут те застройщики, у которых есть какая-то, возможно, финансовая подушка, у них-то, ну, они как бы устоявшиеся игроки этого рынка. Или те, кто проявит определенный энтузиазм и выдаст хороший продукт. То есть я уверен в том, что вот этот вот эти вот сложности на рынке, они, как в нашей религии есть, во всем есть благо, да, вот, и каким-то благом может быть, что, да, мы пройдем через какой-то турбулентный период, но, возможно, мы придем к тому моменту, когда у нас наконец-то появится хороший продукт, потому что я как-то даже у себя писал в сторис, что вот эти жернова истории, они перемолят тех, кто изуродовал наши города, и останутся только те, у кого есть хороший, адекватный подход к строительству, и нет какой-то безмерной жадности, кто будет строить. И, ну, сегодня, опять-таки, по ценам чуть-чуть говорить сложно, потому что это объективно понятно, почему так. Я сейчас не оправдываю и не защищаю, но я просто понимаю, почему так происходит. Это в целом, наверное, по стране так. Но тенденция на то, что более-менее интересные именно девелоперские проекты появляются, где человек не просто скачал в интернете там, не знаю, проект девятиэтажного дома какого-то, да, и он его там строит, а уже сегодня люди, я сам принимал участие неоднократно в консультациях, когда мы работали с застройщиками, и вплоть до там, а куда вот отсюда он повернет, а вот здесь вот он проходит мимо людей, а как ты думаешь, будет ли это комфортно? Это уже проработанный продукт.
10: Слушайте, у меня вопрос один такой. Как вы относитесь к ситуации, когда вы приходите на презентацию,
9: проекта нового жилого комплекса. И те, кто презентуют, не всегда и не на все вопросы могут ответить. Как вот оценивать тогда, это может быть заявленный какой-то бизнес-класс серьезный?
7: А ты представляешь, это, мне кажется, не потому, что кто-то забыл подготовиться, ага. А потому что вообще этого вопроса даже не стояло. Они ментально еще там. Они не думают, что придет определенное количество очень компетентных людей и по продукту, и по продукту, и по каким-то вопросам с точки зрения там, закона и так далее. А сегодня мы с тобой вместе даже бывали неоднократно на разных презентациях, и риэлторы достаточно там дышать не дают к тем, кто презентует и задают вопросы.
9: Есть у нас несколько таких Джона Уиков на рынке недвижимости, которые задают.
7: Ну, классно же, это же хорошо.
9: Конечно. Главное, чтобы это сам застройщик понимал, как с пониманием относился. Хочу напомнить номер прямого эфира в студии 66-10-48, на который вы можете, и попрошу вас позвонить и задать нам или нашему гостю вопрос, на который мы вам с удовольствием ответим. 66-10-48. Фарух, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то топ-5, топ-6, по которому можно сегодня определить пункты какие-то, по которым можно определить, застройщик с проектом серьезный или несерьезный?
8: Я думаю, все-таки вот этот вопрос хороший было бы задать все-таки Хаджимураду, потому что он именно работает напрямую с ними и прошел уже не одну компанию. И вот
7: давай, Хаджимурад, ну смотрите, конечно, у нас сегодня очень сильно на поверхности вопрос исходно-разрешительной документации. И как бы мы с вами не любили девелопмент, не любили продукт, маркетинг, мы сейчас с вами, я не знаю, на часа три могли бы провести эфир и разговаривать о том, каким должен быть хороший дом, как там должен быть. Да, это очень все. Но у нас в республике есть очень очевидная такая проблема. Поэтому в первую очередь исходно-разрешительная документация. Насколько все в порядке с документами. Это один из самых важных критериев, именно с точки зрения вот элементарной безопасности собственного капитала и своих каких-то планов. Потому что купить квартиру — это не там буханка хлеба, и она оказалась не свежая. Ты такой: ох, какой негодяй, ну ладно, пойду куплю другую. Порой люди покупают себе квартиру один раз в жизни.
9: Совершенно верно.
7: Да, поэтому исходно-разрешительная документация — и первый, и второй, и третий, и пятый пункт. И вот потом, конечно же, мы уже можем говорить о том, что люди должны посмотреть. Ну, есть такое общее понятие в девелопменте, да, что это 3L, это location, location, да, локация, локация, локация, потому что у тебя есть определенный сценарий твоей жизни, где ты живешь, твои дети ходят в школу, там рядом твои родители, твои привычные места и так далее. Я сам, например, такой. Угу. Бывали периоды, когда я жил, снимал квартиру там в каких-то не в тех районах города, где я привык. И я вроде бы и в Махачкале, и вроде бы все нормально, но мне вот все равно комфортнее там. Поэтому люди, конечно же, выбирают, исходят из локации, которая им подходит. Ну и второе, обязательно смотреть на... вопрос же был топ-5, на что нужно обращать внимание.
9: Да, пускай это будет.
7: Да, и вот мы затронули с вами локацию, мы затронули с вами документы, сам продукт, качество строительства обязательно. Сегодня даже есть люди, которые могут оказать услуги по приемке квартиры и так далее. Качество, ну и опять-таки надо разбираться немножко. Сегодня очень на поверхности такие штуки, как там открытые входные группы, да, это безопасность. То есть это не закрытый какой-то темный подъезд, человек зашел, там как-то все темно. Открытые прозрачные входные группы, колясочные, там генераторы на местах общего пользования и лифтах, наличие там резервуаров и так далее. То есть вы должны, люди должны обратить внимание, вот в этот цена за квадратный метр, там энное количество тысяч рублей, что туда заложено. Вот что туда заложено. И вот из этого уже вот эта калькуляция складывается. И человек понимает: так, вот здесь вот такая цена, а тут нету ни этого, ни этого, ни этого, ни там. Двор без машин сегодня в любом городе России, это, за это тебя даже никто не похвалит. Это норма. Должна Двор быть, без машин, да. Это норма. Это даже никто вау тебе не скажет. Мало, это все, это окей.
8: А у нас надо люди, делать акцент.
7: А сегодня тебе двор без машин преподнесут и преподносят, как будто бы, я не знаю, запустили шаттл в космос. Это обычная нормальная вещь. Опять-таки, безбарьерная среда, там, наличие хорошей, качественной управляющей компании.
9: Детские спортивные площадки.
7: Да, обязательно. Еще очень сильно поменялся формат коммерции. Коммерция на первых этажах, раньше это было только там магазины и кафешки. Сегодня это уже может быть детский сад, или там дневное пребывание, или какой-то коворкинг, или фитнес.
8: А что прикольно, Хаджимурат, сейчас вот большие застройщики, большие игроки на рынке, вообще у них есть такая история, что они не продают вообще коммерцию никакую. И да, выборочно запускают туда под разный бизнес. То есть в ЖК должен быть условно аптека, одна кофейня. Не так, чтобы кому попало зал и все открыли там 10 кофеен. Аптека, кофейня, магазин, там продуктовый, еще что-то, третье, десятое. То есть они уже выборочно и точечно смотрят, кого они запускают, на что способен вообще этот человек, mm-hmm. который будет вести там бизнес, потянет ли он, завтра не закроется ли. То есть сейчас вот это вообще, очень это классная
7: очень
8: история.
7: Хороший тренд. Да, это очень хороший тренд.
8: И касаемо того, что мы сейчас обсуждали, я бы хотел все-таки похвалить наших застройщиков, не всех, конечно, но уже пошла та тенденция, что мы строим классные проекты. Есть на рынке очень классные проекты, которые не стыдно 100%. Хотя бы показать. Хотя конечно. Бы предложить, сказать, ребят, я вам советую вот этот проект, ну, тот или иной, да, есть там условно, ну, Махачкала, Каспийск, взять там условно 10 объектов, можно найти неплохих.
9: Которые при всем при этом соответствуют цена-качество.
8: Ну, по цене, конечно, все равно у людей остаются вопросы, да, но при всем при этом, да, хотя бы мы понимаем, за что мы заплатим, почему мы там переплачиваем условно в этом ЖК там на
9: 20 тысяч,
8: на 40 тысяч рублей, на 50 тысяч рублей больше за квадрат, нежели в другом, понимаешь? Yeah. Поэтому это классно, что идут уже семимильными шагами, начинают уже и понимать, и брать концепции других стран, других городов, пытаются внедрять это. Вот с одним общался, он тоже, он говорит, я езжу, смотрю, изучаю, пытаюсь это применить там в своих новых проектах, и сейчас мы видим, что они есть, да. И это классно. Поэтому мы идем в нужном направлении, как говорится. И самое классное во всей этой истории, что все сейчас, ну, по крайней мере, нормальные застройщики обеляются, выходят из этих серых схем, переходят на эскроу-счета, хотя бы на эскроу-счета, да, мы уже не говорим там, продавайте по ипотеке все свои объекты, но хотя бы переходите на эскроу-счета и как-то обезопасить человек может себя.
9: И в о концовке эта тема именно. Можно ли отнести, ну это, наверное, больше там маркетинг, да, получается, как один из пунктов, на который нужно обращать внимание, именно то, как преподносят на каких-то медиаплощадках тот или иной проект. То есть, смотря на картинку, на то, как кто и как вещает, можно ли, нужно ли вообще на это обращать внимание и говорить, вот если они там.
7: Нужно на это обращать внимание, потому что наша республика – это республика очень сильных перекосов и утрирований, понимаете? И иногда бывает такой перехайп, и люди вот на этом перехайпе, они просто от того, что они с каждого утюга вещают, они вот этим защищают свой цену за квадратный, свою цену за квадратный метр. А я всегда, я убежден, что решает всегда продукт, и он должен быть продуман, он должен быть наполнен. И поэтому наш человек, который видит, скажем так, подвергается влиянию этого хайпа или этой рекламы, он должен как не так уж, чтобы сильно очаровываться, всегда нужно задать вопрос. Я сейчас плачу, потому что это там, я не знаю, какой-то там блогер отрекламировал или что-то такое произошло, или я плачу, потому что там есть вот то, например, что мы ранее упомянули, да, какие-то вещи, которыми я ежедневно буду пользоваться. Там закрытый двор, он без машин, безопасная среда, там моя жена зайдет, она не будет там в три погибели с этой коляской там до лифта идти, она аккуратненько в отдельную колясочную ее поставит, спокойно с ребенком поднимется. поднимется, она будет подниматься, свет отключится, окей, случается разное, он выключился, но

0: будет там жить вот он, и он.
1: Да. А, ну, я хочу рядом с ним жить, да?
0: Да, ладно, он будет жить, ты причем. Ваши миры вообще два разных мира, условно, да, там даже элементарно мировоззрение может быть разное, вы там не совпадаете,
1: ну, там, взглядом.
0: Да, взгляды на жизнь элементарно, а бегут за то, что там условно кто-то купил, ну, купил и купил, молодец, это его выбор, и то, купил ли он, начнем мы с этого.
1: Смотри, это же тема про то, вот как ты сказал, в общем, интересно узнать, про то, отметил то, что сейчас застройщики думают, кому коммерцию давать, то есть они избирательные. А как вообще история с тем, кому продавать, кто будет жить? Есть такие проекты, в которые запускают не всех? Это, наверное, скорее всего, может быть, это про какой-то клубный формат дома больше речь будет.
2: Такое есть, но это я с таким сталкивался не в какой-то, не в рамках какого-то очень активного девелоперского проекта или большого. Я с таким сталкивался и видел такие дома. Это когда там, ну вот мы с вами втроем были бы, была бы у нас возможность что-нибудь такое классное построить. И вот так получилось бы, что там трое моих друзей купили, там и пятеро моих братьев, и вот также по чуть-чуть от твоих, вот мы и все и продали. И таких кейсов, кстати, очень немало.
0: Есть,
2: такие,
0: да,
2: есть такие небольшие дома, там застройщик построил, его друг купил, его брат купил, тап-тап-тап-тап-тап, как-то и все, и распродалось. Но вряд ли есть такая история, что кого-то сюда мы там не пустим. Это немножко, да. Может быть, такое в природе есть, но у нас в республике как будто чуть не пройдет.
0: Такая, но это история, не только, да. Мне кажется, в республике. Вообще, в принципе, застройщик, когда строит, ему... Мое личное мнение, ему абсолютно все равно, кто у него купит. Главное, принесите мне деньги.
2: Не, есть такие, есть. Ты же всегда это можешь сделать ценой, понимаешь? Если, да, ну, если ты хочешь,
0: мы
2: чтобы
0: понимаем,
2: твой некий фильтр.
0: Да. Ну, опять же, ценовая политика всегда является фильтром. Давайте будем объективны.
2: Конечно.
0: Человек хорош, ну, с хорошим там доходом, капиталом, он условно не пойдет покупать там за 70 тысяч рублей квадратный метр. А человек, у кого там доходы чтобы небольшие, жить. Он не пойдет покупать за 200 тысяч рублей, извини меня.
1: Понимая свои возможности.
0: Конечно.
1: Да, или
0: ну, либо надо грузиться там хорошенько, да, залазить долги, ипотеки и так далее. Но, опять же, здесь нужно понимать, кто на что горазд в любом случае. Поэтому в этом формате есть эта фильтрация, но в таком, что, типа, я условно,
2: под взглядом каким-нибудь,
0: там. Я застройщик, ты пришел ко мне, хочешь купить, я говорю,
2: мусульман. Ты Зареал или за
1: Барселону? Ты лысый, короче, мы не продаем.
0: Ты не нравишься, мы только продаем, у кого есть хорошая шевелюра.
1: Да. Так, друзья, коллеги, тогда такой вопрос к вам. Как вы считаете, чего нам ожидать? Давайте, вот это как раз к теме об осторожном прогнозировании. Сейчас, наверное, дай бог, если на 3-4 месяца спрогнозировать, если получается, исходя из вашего опыта, что будет происходить на рынке новостроя. Очень много вопросов у меня, я не знаю, так может совпадение какое-то, за последнюю неделю очень много вопросов прилетает, будет ли дешеветь. Я лично говорю, что дешеветь ничего не будет.
0: Я согласен.
1: Как вы...
2: Может быть плато какое-то, да, вот мы сейчас очень сильно пошли наверх, и... В принципе, это, наверное, было бы и неплохо, да? Мы с вами тоже являемся...
1: Стагнация в цене, короче, да?
2: Да, может быть, эта цена просто... Мне кажется, что будет так. И я бы, наверное, хотел, чтобы было так. Конечно, я за, чтобы было подешевле, но для того, чтобы было подешевле, вон там сейчас мы выйдем, какая-нибудь заправка первую увидим, вот сначала пускай там подешевеет, а потом по цепочке подешевеет и там, конечно, и квартира, и хлеб, и, не знаю, и зубная паста, и все, что, чем
0: мы пользуемся. Ну, начнем с того, что вот я как раз недавно тоже разговаривал, вот у меня друг очень сильно так топит за то, что 27-й год, он будет сложный, цены пойдут там вплоть до 70 тысяч рублей. Я говорю, слушай, ну, опять же, материал растет в цене, а рабочая сила с каждым днем увеличивается в цене. То есть, условно, там, кафельщик, который делает сейчас работу, там, квадратный метр, ну, сейчас условные цифры возьмем, там, за 500 рублей, завтра он не придет за 200 делать. Потому что уже каждый из нас, мы все поумнели, мы все знаем цену своему труду, своему времени, и, понятное дело, цены, ну, новостройка будет расти, объективно, земля дорожает.
1: Материал осталось уже почти.
0: Да, земля дорожает, материал дорожает, рабочая сила дорожает и так далее.
1: Логистика дорожает.
0: Да. А вторичка, здесь уже вопрос такой очень, ну, 50 на 50, но я думаю,

0: думаю, что те, кто на самом деле хотят продать, они будут в любом случае скидывать, причем нормально.
1: Вы знаете, у меня вообще всегда были очень серьезные вопросы к дагестанскому ценообразованию.
0: Ну, причем
1: за ним вообще никогда ничего не стоит. Это такая история, что там вот я Хаджимурат, я вот там строю, продаю, произвожу, услуги оказываю, не имеет значения. Вот мне нужно обозначить цену. И я подхожу к ценообразованию не с точки зрения себестоимости, сколько там человека часов заложено, сколько там тонн бетона, а просто так, слушайте, ну все же дорого вокруг. И все так вокруг, ну да, все дорого, ну все,
0: продаем дорого.
1: То есть это общая какая-то истерия или не знаю, истерия, может, чуть грубое слово, общее какое-то безумие какое-то, знаешь, вот все дорого, вот и машины дорого, и квадратный метр дорого, и если бы за этим что-то стояло бы, окей. Нет проблем, если ты мне за 100 тысяч долларов даешь товар на 100 тысяч долларов, это и есть честный обмен. Все нормально, я тебе заплатил и получил эквивалент. Угу. А если ты мне хочешь взять с меня 100 тысяч долларов и обосновываешь свою цену тем, что ну, вот как-то все
0: дорого. Не подкрепляя фактами.
1: Да, да, все дорого и я вот дорого. И тогда возникает вот этот вот конфликт внутри человека и у людей даже, вы, наверное, тоже по долгу службы, так сказать, наверное, нередко сталкивались даже с такой агрессией небольшой. Да, вот да, они такие, да, вот
2: большой,
1: такие
2: причем.
1: Там, да.
2: До кучи докину сказанное вам, что вот по ценообразованию, особенно на вторичном рынке, цена необоснованно высокая, и хуже всего, что якобы специалист по недвижимости, который приходит, берется работать по этой цене, и не пытается донести, или не очень охотно пытается донести, что ну, нет таких цен, ты не продашь его. А там же как бывает, хочу дорого и очень быстро, срочно.
1: Да, да.
2: Поэтому
0: мне, знаешь, какая история нравится? Сосед продал вот в прошлом году за 10 миллионов, и я тоже хочу за 10 продать.
1: Да.
0: Или вон там мне мой брат сказал, давай так. А есть категория людей, это вообще экстраординарные, я их обожаю. Благо, попадаются хотя бы более-менее среди этого числа адекватные, когда ты ему звонишь и говоришь, слушай, друг, у тебя космическая цена. Он говорит, я знаю, я на лоха выставил эту цену. Вот клянусь, я говорю, я тебя услышал, тебе удачи. Я говорю, ну, дальше разговор у нас все пойдет.
2: Да, да. Ну вот, опять же, к вопросу о, как сказать, квалификации специалиста по недвижимости, с которым вы работаете, и который вам пытается как бы на землю вернуть к реалиям там, и так далее.
0: Самая большая проблема, я вот добавлю, вот условно продаем квартиру, сейчас условно все рассказываю, 10 миллионов, ты приходишь, говоришь, слушай, есть клиент, хочет там 9 миллионов, давай продадим, уже там полгода продаем, тебе же деньги нужны, я не продаю, меньше там 9800 не отдаю. Все, год он не может продать, через год или там еще через там полгода он продает уже за 8 ее или за 7500. И в итоге получается...
2: Ну, у них, знаешь, еще вот такая история бывает. Ну, хорошо, я продам сейчас там с дисконтом
1: что в 1.5-2.
2: Да, что я куплю на это? Вот здесь как?
0: Ну,
2: там от задач все равно, наверное, надо отталкиваться от задач, от целей.
0: Ну, знаешь, вот однажды мне мой очень хороший товарищ сказал такую фразу, вот у него как раз там был спор с землей, он хотел купить по одной цене, собственник земли понимает, что она ему необходима, и заряжает ценник там чуть ли не x2. И друг ему говорит, слушай, ты продажа этого участка хочешь все свои жизненные проблемы решить, так же не бывает, у нее есть своя цена. Ну, я тебе ее даю. Ну вот. Но получается, опять же, почему я, как покупатель, должен оплачивать твои долги, если твой продукт не стоит этих денег?
1: Вот об этом же мы, это общее.
0: Да,
1: все же дорого.
0: Серия, да,
1: все
0: да.
1: Дорого, Фарух, Муслим, дорого же, брат?
2: Да.
1: Все я продаю за дорого. Вот это весь мой анализ.
2: Какая альтернатива сегодня покупке новостроек? Вторичку отбрасываем пока. Для двух категорий. Для тех, кто покупает, чтобы жить, и для тех, кто ну, инвестирует больше. Mm-hmm. Не в будущее, а инвестирует с целью заработать.
1: Я не знаю, может быть, повторяюсь, но мне кажется, что вот мы сейчас пройдем определенный этап, и уже есть сегодня на рынке, у нас нет совершенно ассортимента. Вот понимаете, у нас есть многоэтажка, немного меньше этажка, апартамент, и как бы все. А вообще, как сказать, не знаю, сейчас чуть утрирую, да, там, в энциклопедии недвижимости или стройки, наверное, мы увидим десятки там, или там, как минимум, сколько различий, там это таунхаусы, малоэтажная застройка, коттеджные поселки и так далее, и так далее. То есть у нас нету сегодня даже ассортимента, люди даже не могут это выбрать, потому что у нас был очень сильный тренд на строительство многоэтажек, это было обусловлено кучей факторов, да, там и 7 лет назад, и 10 лет назад люди строили, штамповали, понаштамповали, видим мы все, что наштампованное, что здесь происходит, три капли дождя упадет, все, мы здесь уехать, выехать не можем куда-нибудь. Поэтому появится однозначно, и уже появляются первые проекты немножко другой недвижимости. И вот это и есть та самая альтернатива. Потому что ты сегодня квартиру тоже можешь купить за 20 миллионов и за 30 миллионов. И да, за 20 миллионов это не всегда и не факт, что там вообще это с ремонтом. Это может быть и с чистовой отделкой квартиры.
0: Может быть и каркас.
1: Конечно. И человек сегодня уже думает: так, слушай, если я куплю дом, да я там себе и солнечную батарею поставлю, и резервуар с водой поставлю, учитывая все вот эти наши коммунальные какие-то сложности, и я хотя бы как-то более-менее создам причины для того, чтобы я и моя семья не испытывали вот этот сумасшедший дискомфорт, находясь на 12 этаже, там, либо подниматься туда, либо вот я живу в центре города, рядом со мной там 16-этажные дома, и недавно там не было света, и вот представляете, вот это прям стоп, это не байка какая-то, я был свидетелем этого, там женщина там с обеда ждала, пока она взрослая, там ей под 80 лет, она сидела у соседки на первом или втором этаже, ждала, когда дадут свет, свет дают там часов 8-9, она выходит, все, спасибо, заходит в лифт, поднимается и свет выключает. Ты вот представь, я честно сначала...
0: Застряла она или?
1: Она, ну, там сразу приняли меры, начали, там, ребята с подъезда начали беспокоить, приволокли всех, кто там может помочь, ее вытащили, конечно, но ты можешь себе представить 21 век?
0: Я могу себе представить, я живу на 11 этаже, у меня как-то перестал работать лифт, нету этому причин, я с ребенком, я уже, чтобы ты там футболку его укутал, у меня здесь этот... коляска, у меня там сумки, я на 11 этаж, жара, лето, я весь мокрый, я пришел, такое ощущение, что я только, ну, знаешь, с душа вышел.
1: Да, да.
0: А ребенку это не объяснишь, ты, тебе пора ходить.
1: Да. И представь, вот эти вот, и сегодня, например, у тебя есть возможность купить, например, дом. И сделать вот...
0: За эти же деньги.
1: Да, за эти же деньги. И вот то, что я перечислил, создать какие-то причины, чтобы быть более-менее автономным. Хотя бы, чтобы не испытать такого стресса.
2: Окей, отлично. Это касаемо для той категории, которая хочет жить. Фарух, для тех, кто хочет заработать. Какая
1: арендные,
2: альтернатива,
1: по-моему, по-твоему? Появились даже?
0: Что?
1: Какой-то кейс был арендный дом. Что-то вот первое такое есть.
0: Арендный дом. Он не совсем возможно. Ну, может, я не совсем понимаю, о каком доме говоришь ты, но есть у нас такой дом ЖК «Чайка».
2: С говорящим названием.
0: Да. Он у нас на Редукторном. И как я знаю... У меня даже был случай, клиент обратился, говорит, хочу продать свою квартиру. Я говорю, а что тебе не нравится? Он дом, ну, вроде дом нормальный, все классно, локация. Он такой, я устал, говорит. Все квартиры сдаются посуточно.
1: Угу.
0: Шум,
1: ну,
0: гам,
1: сторона,
0: медали, да, да. Шум, гам, я не, это невозможно там.
2: А он живет там?
0: Он живет с семьей. В итоге человек продал, съехал, там, может, дом по классу, может, чуть хуже, там условно, да, но при всем при этом он уехал туда, где ему комфортно жить.
1: Да,
0: конечно. А, ну, зачастую, вот, ну, знаешь, арендные дома, ну, звучит тоже как-то,
1: да,
0: знаешь, так,
1: да,
2: да, да. Это мягко сейчас.
0: Мерзопакостно.
2: Ну, можно землю назвать альтернативой, просто землю купил, продал, вот для тех, кто хочет заработать.
0: Земля-то всегда. На перспективу, да, конечно.
1: На перспективу, конечно.
0: Земля больше не производится, ребята,
1: совершенно,
0: я вот так могу сказать.
1: Верно. Да, земля это очень такой
0: дорогой,
1: вдумчивый и очень фундаментальный актив, скажем так. Земля это классно. Да, у меня есть друг, который он очень сильно далек от недвижимости, от маркетинга и так далее. И он что-то иногда, когда скидывает какие-то инвестиционные дела, может быть воспринято не так, чтобы на какие-то аплодисменты. А у него именно такие всегда бывают. У него не бывает там апарт, купи, продай. Вот он нам несколько раз скидывал какие-то земли. И как-то все же, ну, мы чуть-чуть все молодые ребята, все какой-то там бизнес свое дело, ну, земля, и как-то вот не до этого, как будто бы, что ли. И он потом сказал, вот я же вам говорил, и действительно, там неплохие иксы, там что-то было за 300-400 тысяч купить, сегодня уже там 700-800 миллионов.
0: Тот же самый пример можно взять Хушет, можно взять пример Кемпинг. В свое Каспийский. Время, да, там были цены, ну, Турали тот же самый.
1: Да, да, и северная часть тоже.
0: Ну да, я просто говорю сейчас про ту сторону, которая прямо сейчас сразу так резко пришла в голову. Да. Семидер тот же самый, Ленинкент. А сейчас посмотрите, цены там участки стоят уже достаточно хороших денег.
2: Хаджимурат, к теме о ассортименте. Ассортимент, застрой строительный. Ты сейчас на сегодняшний день задействован в проекте довольно-таки интересном. Какой проект, об этом я буду рассказывать отдельно. Для тех, кому интересно, может позвонить ко мне, я расскажу. Мне что интересно, я знаю, что ты в абы-кабы такой, какой-то такой проект не зашел бы.
1: Конечно.
2: Мне эта тема сама интересна. Это коттеджный поселок, это локация у предгорья, при том, что ты остаешься в городе.
1: Да.
2: В перспективе 3, 5, 7 лет, насколько эта тема будет у нас развита? Я так понимаю, она только-только вот зарождается.
1: Она только-только зарождается, и она сегодня получает отклик. Она сегодня получает отклик у молодых, активных, зарабатывающих ребят, и все немножко устали от истории про, я даже в своем там блоге об этом говорил, от вот этого навязанного культа все время зарабатывания, понимаешь, купи, продай, перепродай, это там, я не знаю, вот всем, слушай, я хочу дом. Что такое дом? Это дом, где тебе там хорошо, спокойно, где ты можешь отдохнуть и так далее. И я уверен, что вот эти фундаментальные тренды, они будут расти, и на дистанции 3, 5, 7 лет тот проект, о котором ты говоришь, и о котором обязательно все должны позвонить и уточнить, потому что это интересно.
2: Это на самом деле интересно.
1: И этот проект окрепнет, и, иншалла, появятся и другие хорошие проекты, и потому что все это делается, конечно, это коммерческий интерес, но как дагестанцы мы должны радоваться тому, что наши люди будут жить там в хороших условиях и в таких местах, которые способствуют там большим семьям и каким-то таким нашим исконным ценностям. Вот это все это этому способствует.
0: Классно, классно. Я рад.
2: Хаджимурат, спасибо большое за то, что
1: пожалуйста, вам большое спасибо.
2: Побывал у нас на эфире.
1: Спасибо. С огромным удовольствием. Спасибо, что пригласили.
2: Надеюсь,
1: очень приятно.
2: Не в крайний раз. Порох. Тебе всегда спасибо. По умолчанию.
0: Спасибо нашим слушателям, кто нас сегодня послушал. Спасибо нашему гостю.
1: Спасибо.
0: Спасибо нам.
2: Спасибо нам.
0: Мы молодцы.
2: Да. Друзья, если у вас есть вопросы касаемо рынка недвижимости, вы можете звонить. Мы с Варухом вам всегда будем рады помочь.
0: И проконсультировать. Хотя бы дать консультацию.
2: Совершенно верно. Не стесняйтесь. С вами была программа
0: «Территория сделки».
2: Фарух Абдурахманов
0: и Муслим Багаров.
2: Всем всех благ. Ассаламу алейкум.
1: Ассаламу алейкум.
0: Ассаламу алейкум.
3: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки» на Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане в этом году пройдет региональный этап конкурса «Лучший по профессии» для ветеранов и участников спецоперации в номинации «Второй старт». Постановление о проведении подписал глава правительства республики Магомед Рамазанов. Победитель, занявший первое место в региональном этапе, примет участие в федеральном этапе конкурса. Каспийский городской суд Дагестана обязал единый оператор водоснабжения и водоотведения выплатить 200 тысяч рублей жительнице за моральный вред после инцидента на перекрестке улиц Ленина и Ильишенко. Женщина споткнулась о люк из-за ненадлежащего состояния коммуникаций. Суд снизил заявленные 2 миллиона рублей компенсации. Оператор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, что было признано судом. Президент Владимир Путин сообщил, что дефицит консолидированного бюджета страны составляет 160 миллиардов рублей. Кроме того, он объявил о переносе срока погашения бюджетных кредитов регионами за пределы 2030 года. Это позволит регионам сэкономить около 100 миллиардов рублей. Однако к концу года регионы ожидают увеличения своих расходов, подчеркнул президент. Центробанк вводит ежемесячный лимит на пополнение цифровых кошельков. Максимальная сумма составит 300 тысяч рублей. Опыт и статистика показывают, что этого объема средств обычно хватает большинству людей. Об этом сообщила директор департамента Центробанка по развитию цифровой валюты Алла Бакина. С января по июнь этого года Россия увеличила импорт молочной продукции почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. Ключевым фактором роста стал экспорт из Белоруссии. Отмечается, что продукция из соседней страны успешно конкурирует на российском рынке благодаря более низким ценам, тогда как у отечественных производителей постоянно увеличиваются затраты. Цены на транспортировку контейнеров из Китая продолжают увеличиваться. В июле они достигли отметки в 9 тысяч долларов, что стало рекордом за последние 3,5 года и приблизилось к пикам 2021-2022 годов. Рост связан с резким увеличением импорта, который контрастирует с низкими показателями прошлого года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: В Германии в 1923 году деньги обесценились настолько, что люди использовали купюры для растопки печей. История напоминает, настоящая ценность денег не в бумаге, а в доверии.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: притчи народов мира.
1: Некий правитель пошел однажды в лес и там встретил мудреца. Он говорил с мудрецом, был поражен его праведностью и мудростью и выразил желание, чтобы тот сделал ему одолжение, приняв от него подарок. Мудрец отказался, сказав: «Плоды этого леса – достаточная для меня пища. Чистые потоки, бегущие с гор, дают мне воду для питья. Кора деревьев доставляет мне покров. Горные пещеры служат мне убежищем. Зачем же я стану брать подарки от тебя или от кого бы то ни было?» Правитель отвечал: «Просто, чтобы доставить мне удовольствие. Пожалуйста, пойдем со мною в город, в мой дворец, и возьми у меня что-нибудь». Он убеждал его долго. И мудрец, наконец, согласился исполнить его желание и пошел с ним в его дворец. Прежде чем предложить подарок мудрецу, правитель начал молиться: «Господи, дай мне еще детей, дай мне еще богатство. Господи, дай еще территории. Господи, сохрани мое тело в добром здравии». Прежде чем правитель окончил свою молитву, мудрец встал и спокойно ушел из комнаты. Видя это, тот смутился и погнался за ним, громко крича: «Ты уходишь, не взяв моих подарков!» Мудрец обернулся и сказал: «Я не беру попрошаек. Ты сам нищий. Как же ты можешь мне что-нибудь дать?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Для школьников определили максимальное количество уроков в день. Оно варьируется в зависимости от класса. Все это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Для первоклассников в период сентября и октября объем максимальной допустимой нагрузки составит 3 урока в день, в ноябре-декабре – 4. Длительность занятий в эти сроки по 35 минут каждый. В январе-мае их расширят до 40 минут. Кроме того, разрешается 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для вторых и четвертых классов максимально допустимая нагрузка составит не более 5 уроков в день, и один раз в неделю допускается 6 занятий за счет физкультуры. Объем максимальной допустимой нагрузки для 5-6 классов – 6 уроков в день, для 7-11 – 7.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне имеют право не платить за отдельные коммунальные услуги, но только в определенных случаях. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Например, во время длительного отъезда можно не платить за фактически непотребленную воду, электричество или газ. Если установлены счетчики, все просто, пока ресурсом никто не пользуется, приборы покажут отсутствие расхода. Когда счетчиков нет, такое право возникает при двух условиях. Человек отсутствовал более 5 полных дней подряд, а установить прибор учета технически невозможно. Вместе с платой за воду в таком случае уменьшается и плата за водоотведение. За вывоз мусора при подтвержденном отсутствии более 5 полных дней также можно не платить за этот период, объяснил он. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска: этой осенью российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС. Наиболее популярными у туристов этой осенью регионами являются Подмосковье, Ленинградская область, Республика Татарстан и регионы Северного Кавказа, сказал собеседник агентства. Кроме того, он отметил увеличение туристического потока в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов, добавил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В ответ на комплимент достаточно просто поблагодарить. Не нужно преуменьшать свои достоинства или отвечать встречным комплиментом из вежливости. Искреннее спасибо – лучший ответ.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
3: Закрома Родины.
4: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения при его одобрении, пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установит с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
3: Деньги дороги, как память.
4: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40% и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: К сожалению, мы должны считаться с реальностью, и мы должны считаться с законами этой реальности. Закон этой реальности достаточно суровый. Первый закон, который я хотел бы вам сказать, и который является в основе любых переговоров, это то, что миром правит сила. Вы можете здесь со мной поспорить, сказать, что миром правят законы, миром правит мораль, общественные нормы, религии и так далее, и так далее. Да, это звучит правильно, но на самом деле миром правит сила. И тому есть множество примеров, когда сильные страны могут себе позволить делать то, что не могут себе позволить слабые страны. Хотя вроде бы есть ООН, есть общие законы и правила международные, но сильным странам дозволено больше, чем слабым. Если вы хотите быть успешными в этой жизни, то я думаю, в ваших интересах себе это усвоить, что миром правит сила. Если миром правит сила, то у кого сила и как ее можно приобрести? И здесь я хотел бы вам открыть как раз-таки те 7 секретов, которыми неосознанно пользуются сильные мира сего, политики, миллиардеры и знаменитости. Сила у того, кто меньше всего заинтересован в результате, кто довольствуется малым. А малым, как правило, обычно довольствуются те люди, которые преданы какой-то идее, которые, в принципе, счастливы, им много не надо, и они довольствуются тем, что есть. Таких людей обычно на переговорах прогнуть невозможно, потому что они знают четко, что хотят, и они никогда не прогнутся. Второе, у кого есть сила? Сила у того, на чьей стороне больше ресурсов в виде власти, славы, денег. Это еще Наполеон сказал, Бог всегда на стороне больших батальонов. Третий источник силы, на чьей стороне сила? У того, на кого работает время. Понятно, что сила у молодого, нежели у старого. Потому что у старого человека время работает против него, у молодого человека время работает на него. И очень даже легко предсказать, кто больших высот достигнет. Четвертое, источник силы. У кого сила в переговорах? У того, на кого работают обстоятельства. Я в жизни очень часто замечал такую ситуацию, когда на человека работают обстоятельства, и ему легче продавливать своего оппонента. Пятый источник силы – это то, на кого работает место. Место определяет силу тоже. Приведу пример. Когда вы делаете какой-то бизнес, у вас это получается, и вы делаете, условно, в Соединенных Штатах, то ваш бизнес может оцениваться в миллиарды, а ровно такой же бизнес, абсолютно идентичный, ну, например, в Казахстане, будет оцениваться там в 10 миллионов долларов или в 20 миллионов долларов. Тоже прямо показатель. Сила у того, кто находится в правильном месте. Шестой источник силы – сила у того, у кого есть альтернатива или у кого есть свобода выбора. Вспомните свои ситуации в жизни, как

0: Когда у вас не было выбора, вы чувствовали себя сильным? Ну и седьмой источник силы – сила у того, кто находится в безопасности. Потому что если вы находитесь под риском, то вам, честно говоря, не до капризов. Вам приходится действовать по обстоятельствам, и вы реагируете на обстоятельства. То есть не вы диктуете то, чем вам заниматься, а обстоятельства диктуют вам то, чем заниматься. Поэтому седьмой источник силы – это безопасность. Большинство людей, когда им говорят про эффективные переговоры, они почему-то вспоминают про техники переговоров, про то, как себя вести на переговорах, о чем говорить, как держать себя, поза, когда приходить, раньше, позже, рукопожатие, осанка и так далее, и так далее. Я вам скажу, не парьтесь. Это все мелочи, это все косметика, которая ни в коем случае не увеличивает вашу силу. Я много раз видел ситуацию, когда миллиардер приходил в драных шлепанцах и в шортах, а напротив него сидел бизнесмен, который хотел получить инвестиции в галстуке и в пиджаке, и миллиардер делал все, что хотел. И тот послушно выполнял его прихоти. Поэтому забудьте про техники. Вы больше запутаетесь, если вы будете знать основу переговоров, а основа переговоров – это то четкое понимание, кто выигрывает на переговорах и что является источником этой силы. Если вы будете знать это, то вам, в принципе, больше ничего не надо знать о переговорах.
1: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка: «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию – электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять – все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минэкономразвития и Минпромторг Дагестана организовали выездное мероприятие для местных предпринимателей, посвященное развитию безналичных платежей. Встреча прошла в одном из торговых центров Махачкалы. Бизнесмены получили персональные консультации по вопросам установки и эксплуатации платежных терминалов. Им подробно объяснили условия сотрудничества с банками-эквайерами, описали технические аспекты подключения и привели аргументы в пользу перехода на безналичные расчеты. В селе Майданское Унцукульского района была обнаружена очередная нелегальная майнинг-ферма. Проверка показала наличие 24 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Суммарная мощность оборудования составила 84 киловатт. Устройства были подключены к электросети без счетчика, что является незаконным потреблением энергии. Из-за укрепления рубля бюджет России недополучил от 1,4 до 1,7 триллиона рублей. По данным «Известий», для выполнения плановых показателей курс должен подняться до 100 рублей за доллар к концу года, утверждают эксперты. С января по июль этого года объем торговли между Грузией и Россией достиг более 1,8 миллиарда долларов, что на 20% превышает результаты аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии. Россия занимает второе место среди главных торговых партнеров Грузии. На первом месте – Турция. В июле экспорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 63%, достигнув 32 700 единиц, об этом пишут ведомости. С начала года по июль показатель вырос на 21%. За июль Китай поставил на мировой рынок 923 000 легковых автомобилей, что на 88% превышает результаты прошлого года. Россиянин Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, занял место в десятке лучших вратарей мира, согласно рейтингу ESPN. Телеканал высоко оценил технику Сафонова в отражении пенальти и отметил его вклад в победу над бразильским «Фламенго» в финале межконтинентального кубка, где он успешно парировал 4 удара с 11-метровой отметки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским, будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется «Девичья скала». Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один бедный человек, купаясь, утонул в реке. Его тело, немного ниже по течению, случайно выловил проживающий поблизости богач. Родственник бедняка, узнав об этом, пришел к богачу с просьбой отдать ему тело. Богач, однако, потребовал выкуп. Не обладая нужной суммой, бедняк предложил свою цену за тело родственника, гораздо ниже требуемой. Богач наотрез отказался отдать утопленника за столь малую, по его мнению, сумму. Ни о чем не договорившись, они расстались. Не зная, как поступить, богач пошел за советом к местному мудрецу и обрисовал ему ситуацию. «Будь спокоен», — ответил мудрец, — «больше он нигде его не купит». Через некоторое время к мудрецу пришел бедняк и пожаловался на действия богача. «Будь спокоен», — сказал мудрец, — «больше он никому его не продаст».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критиком. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Для первоклассников в первом полугодии рекомендуется организовать 40-минутный активный отдых, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. В ведомстве считают важным обеспечить физическую активность учащихся. После второго и третьего урока лучше дать первоклассникам отдохнуть в течение 20 минут. В середине учебного дня должна быть организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предпочтительно на свежем воздухе, сообщили в министерстве. Там добавили, что на каждом уроке учителя должны устраивать обязательные физкульт-минутки. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать единый для всех регионов России перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По действующему законодательству вступать в брак можно с 18 лет, однако при наличии уважительной причины брачный союз разрешается заключать и с 16 лет. На данный момент единого перечня таких причин нет. Их устанавливают муниципалитеты самостоятельно, что, по мнению Останиной, противоречит Семейному кодексу. В обращении на имя главы Минюста Константина Чученко депутат попросила представить позицию министерства о целесообразности создания единого перечня и попросила разъяснить, как определяются полномочия органов местного самоуправления в этом вопросе. И в завершении выпуска малобюджетный анимационный фильм «Бычок Лай» о коровах в стране снов стал хитом проката в Китае, об этом сообщает BBC. Любительская картина собрала в прокате 11,5 миллионов юаней, это около 150 миллионов рублей, не уступая голливудским блокбастерам «Одиссея» и «Человек-паук. Новый день». Может быть, вы не пожалеете о потраченных 80 минутах, если посмотрите его, но если вы не посмотрите, будете жалеть всю жизнь, говорится в одном из обращений о фильме в социальных сетях. Успех «Бычку Лаю», у которого даже не было собственной афиши, принесли соцсети. Блогерам понравилось низкое качество непрофессиональной анимации, как доказательство того, что его создатели не использовали искусственный интеллект. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Скрещенные руки, отведенный взгляд, постукивание пальцами. Все это сигналы закрытости или раздражения. Старайтесь поддерживать зрительный контакт и развернуться корпусом к собеседнику. Это показывает вашу заинтересованность в разговоре.
0: Диалог FM. Это Этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Мы разогнали настолько сильно нашу печку, что мы в июле оказались в ситуации, что наша команда стоит 1200 отделов продаж параллельно. В работе 1200 проектов. И я понял, что нас просто сейчас разорвет. И я в июле поставил на паузу все продажи. Вот мы с июля не закрыли ни одной новой сделки. И мы сейчас уже середина ноября почти что. И вот мы просто исполняем обязательства. У нас сейчас уже осталось 600 компаний в работе. Что мы сделали с теми 600? Мы 300 компаний примерно зафиналили проекта. Кейсы, успешные, NPS 90-100% и рост продаж показали. И 300 компаний мы вернули деньги. За последние, наверное, месяцев 5 я лично своих денег вернул клиентам, которые не хотят учиться, не хотят внедрять, чем-то недовольны, у них рынок сломался, клиенты сошли с ума, там, ну, что-то произошло, но я уже вернул миллионов, наверное, 40. Вот чисто своих денег я отдал клиентам обратно, и люди говорят, спасибо, что там честно поступил. Да, это очень больно. Сейчас моя компания технически минусит, ну, если мы говорим операционно, потому что мы жили... Мы не так, что мы резервировали деньги и потом снимали, когда отработали, понятно. Потому что бэк-офис имеет постоянные переменные, и эта как бы печка, она кочегарилась 8 лет. И сейчас я вот хочу доисполнить обязательства и пересобрать модель, чтобы она была более устойчивая к клиентам, которые плохо работают. То есть вскрылся целый пласт клиентов-предпринимателей, которые безответственно подходят к внедрениям. Цена у нас фиксирована за работу, там 1,5 миллиона рублей было. Кто-то внедряет проект за 6 месяцев, кто-то за 9.
5: Ты выбрал репутацию, получается.
4: Я выбрал репутацию, да. И мне сейчас больно финансово, потому что, ну, то есть мы много работаем, но при этом я каждую неделю в компанию докладываю по 3-4 миллиона.
5: Мне нравится, что fake it until you make it все-таки есть, да, но make it тоже надо.
4: Очень важно, да.
5: Многие про это забывают. Собрали, выплатили себе дивиденду, а потом нужно это все исполнить.
4: Команда разберется, да. Да. Поэтому вот первое, это отдел продаж не верит, вопросы отвечаем, да. Второе, у вас большой юридический департамент, проблемы с продуктом. И третье, у вас очень мало повторных продаж. Это самый ключевой параметр.
5: Это, кстати, да, такой бизнес практически не может существовать, кроме пару исключений. Такой бизнес не может существовать.
4: Да, даже если мы говорим про бизнесы, в которых большой средний чек и огромная маржа, если мы посмотрим, то самая большая маржа, она обычно в B2C, не в B2B, ну, просто технические конечники, потому что и в B2C самый большой чек в жизни покупки людей – это недвижка. Поэтому даже застройщики, девелоперы, которые имеют огромную маржу при убогом проекте, я такой видел, это сочинские застройщики, в основном армяне,

0: крайность в крайность не перебарщивать. Потому что есть люди, которые... О, наконец-то. Сейчас некоторые люди, знаешь, когда ты купил себе BMW, выехал на улицу утром, и ты весь город в BMW видишь. Думаешь, как так вообще? Вот сейчас вот нас послушает, скажет, я же говорил, надо продукт качать. Это ларёчник, у которого безупречный продукт, но о нем никто не знает. Ему нужно давно поразняться продажами. И у меня вот такой подход. Сейчас вот мы весь 23-й год, у меня 90% головы было занято тем, как больше продать наших продуктов. И, конечно, у нас NPS подскатился. У нас NPS был там средний 80% по 22-му году, а в 23-м году средний NPS стал 40%. Ну, прямо плюсовой, но он 40%.
1: Это мало.
0: Да. Мы такие, хоп, там, потянули до 60.
1: Это такая качель.
0: И ты качаешь.
1: А что думаешь про такие бизнесы, которые вообще без отдела продаж, и они уже существуют так?
0: Wildberries.
1: Но, да, в каком-то смысле... Ну, окей, Wildberries — это уникальная там marketplace модель. Да. У них на самом деле есть отдел продаж, просто другие люди за них это делают. Но есть действительно бизнесы, которые существуют, там, какой-нибудь логистический бизнес или что-то, они просто настолько круто делают свою работу, что у них клиенты всегда приходят по рекомендации в основном. Если в таких компаниях еще вставить отдел продаж, ну, у них точно хороший продукт, у них все
0: супер. Приведи мне пример таких компаний.
1: Ну, например, логистическая компания без отдела продаж, ну, работает. Это неэффективная компания, реально существующая компания.
0: Они точно не зарабатывают.
1: Они зарабатывают.
0: Недозарабатывают, я
1: говорю. Недозарабатывают.
0: Они точно недозарабатывают.
1: Вот в такой компании имеет точно смысл просто...
0: В любой B2B-компании нужно строить отдел продаж. В любой, потому
1: что... Сколько процентов от продаж вообще надо? Вот я смотрю, B2B SaaS-компании, это вот софт, это софт, IT-бизнес, IT-продукт для корпоратов и для бизнесов.
0: Типа 1С.
1: Это самая сейчас популярная бизнес-модель в мире. Если говорить про там, куда идут все инвестиции мира, они идут в искусственный интеллект и в B2B SaaS. А в лучшем случае и то, и другое вместе, да? В таких компаниях только sales обычно занимает там, ну, существенную долю от продаж. 10? Да, 10, 20, иногда и больше. Как ты думаешь, вот как смотреть на этот вопрос, какой процент от выручки должен идти на продажи?
0: Чем больше, тем лучше.
1: Сколько можешь себе позволить?
0: Это вопрос юнит-экономики.
1: Да.
0: По чем ты можешь себе позволить купить клиента? Ну вот, если твоя бизнес-модель позволяет тебе быть рентабельным, и ты в чистую зарабатываешь 40%, ты можешь отдать и 30% на маркетинг и sales cost, лишь бы быстрее захватить долю рынка. Может, ты 40% отдашь. Я знаю компании, которые там, как раз в SaaS-индустрии там, и 40%, 50% тратят. Я бы тратил точно так, если я хотел быстрее объем захватить. Надо бороться не за рентабельность, мне кажется, а за абсолютно сколько денег кэша у тебя в моменте. Завтра возможность может уйти. Я сегодня выберу компанию, в которой я себе оставлю 50% или 40% от миллиарда, там, но большого потенциала, чем у меня будет 100% от 100-миллионной компании, которая будет еще там на моих дрожжах расти там 20 лет. Лучше делиться. Это же скорость, это чисто
1: бёрн. Я полностью согласен. Я считаю, что большие амбиции стоят столько же, как и маленькие.
0: И поэтому, если мы говорим, скорость роста малого бизнеса определяется тем, как ты делаешь бёрн в маркетинг и sales cost, то если ты хочешь быстро разбогатеть, тебе нужно делать сильный бёрн, а чтобы делать сильный бёрн, тебе нужна хорошая маржа. Поэтому я всегда говорю, ребята, если вы там зарабатываете 300-500, подумайте, как сделать так, чтобы ваша наценка была хотя бы x4 и более. Вот мое мнение, то, что я наблюдаю в малом бизнесе в России, по крайней мере, не знаю, там, как в Америке и в Европе, не изучал, я вот фокусирован здесь, бизнесы, в которых наценка от себестоимости продукта меньше, чем x4, обречены на вот кровавое пожирание себя крупными гигантами.
1: Да.
0: Или вот с конца с концами. Потому что, пробивая планку в полмиллиарда выручки, у тебя сразу треть идет на НДС и налоги, ты сразу даешь треть своей вот этой наценки. Дальше ты растешь, у тебя еще треть занимает ФОД. Даже если у тебя ФОД оптимизирован, у тебя все равно появится топ-менеджмент, партнеры, и ты будешь им отдавать эти деньги. И еще тебе нужно минимум 15% делать бёрн в маркетинг, чтобы ты быстрый рост и продажи. Ну, в идеале 20, чтобы ты прям агрессивно захватывал. И у тебя остается 10%. Поэтому если ты имеешь наценку x2, x1,5, x2,5, и ты малый предприниматель, и ты еще работаешь на упрощенке, у тебя еще даже НДС не пахло на горизонте, то ты завтра построишь классную благотворительную организацию, в которой все заработали. Государство, сотрудники, клиенты, но не ты.
1: Ну, это еще в лучшем случае.
0: Да, ты... еще и в плюсе останешься.
1: Да, если в плюсе останешься.
0: Некоторые доходят 250 миллионов, такие, мне дальше не надо. Нет смысла.
1: Да. Там преломный момент. Там тебе уже... Там ты сразу уходишь в минус, и потом, чтобы выйти обратно в плюс, тебе нужен уже там ярд плюс.
0: Да, полтора, два даже.
1: Да.
0: Там чистая прибыль 250 миллионов повторяется на 1,1 миллиарда. Такие модели видел. Это я. Я-то через это прошел. Вот у меня чистая прибыль 240 миллионов, когда выручка была в резалтинге, вот на делах продаж. Она повторилась, когда компания вышла на прибыль, на выручку почти 700. Не по

0: 700 миллионов качнуть, чтобы дойти до чистой прибыли 250 миллионов.
1: Но зато ты работаешь в белую полностью, да. И так далее, и так далее, и так далее.
0: Да.
1: Круто. Слушай, это, конечно, про отдел продаж можно говорить вечно. Я люблю продажи, мне нравится это. Я люблю помогать. Давай поговорим еще про жизнь. Вот ты про свою бизнес-стратегию чуть-чуть рассказал. Выбрал репутацию, долгосрочность. Кстати, еще такой вопрос. Ты показываешь свой лайфстайл, по сути, да, как бы, как мотивацию для молодых предпринимателей. Это точно работает.
0: Да.
1: Это точно. Rolls-Royce работает. Travel работает, все это работает. Есть ли какой-то другой способ? Или...
0: У меня история идет про проживание моего собственного опыта.
1: Да.
0: И когда я был небольшим парнем, мне было 12 лет, и меня папин друг посадил в Porsche, новый, который только вышел. Я реально охерел от того, что я увидел за рулем. Я просто, как обычный дворовый пацан, хотел себе классную машину и просто хотел классно кушать. И хорошо отдыхать.
1: Ну, теперь ты это все достиг, может быть, надо на что-то другое переключить.
0: А, я про, про показывать, что это не про то, смотрите, какое крутое, а смотрите, у меня получилось, и вы тоже можете. Я же из Люблино парень, из Новокосино. Типа, я ходил в обычную общевательную школу, я дрался с... Меня били там. Даже, скорее, не дрался, меня били.
1: Да.
0: Было так. И мало кто верил, мало кто что понимал. Просто обычная семья. Военный папа, мама с нами, с сестрой сидела.
1: Я просто вот много времени в Дубае провожу, и там, конечно, очень много фейков всего этого, да. Там,
0: у меня ни разу не было в социальных сетях фейка. Все, да. не было
1: ты
0: такого,
1: показываешь, как есть.
0: Как есть, да.
1: Для тебя это просто аутентичность.
0: Да, я себя буду плохо чувствовать. То есть, если я покажу тачку в аренду, я покажу эту машину в аренду. Я не буду ее покладывать, как будто, даже, знаешь, там, типа, не буду писать, специально выложу фотку так, чтобы выглядело, как будто это, типа, моя машина. Нет. Мне это тяжело. И мне кажется, что это убивает, на самом деле, шансы на успех так делать. Потому что самое трудное — это расти, когда ты уже получил лайки. Когда ты уже получил лайки, аплодисменты, ты уже получил тут дофамин, кайф, что тебя признали. А теперь тебе еще надо работать, чтобы это твоим стало. У тебя вообще силы уже нету.
1: Я все думаю, может что-то другое работать? Потому что вот эти инфлюенсеры в Дубае, они прям берут частный самолет, какую-то короткий перелет, берут вместе.
0: Берут студию, в которой есть фейковый частный
1: есть
0: самолет.
1: Есть студия, но есть, они все-таки даже арендуют этот частный самолет, просто делят эти там $30 на 10 человек, и потом по очереди снимают контент. Ну, это просто такая контент-ферма, и потом это идет сразу в оборот.
0: Я думаю, что уже не работает это.
1: А может ли что-то другое работать, где ты показываешь более осознанный подход, типа влияние на мир, импакт?
0: Я не знаю, как сейчас в Дубае, но в России, мне кажется, это уже не работает.
1: Это если, не работает. А что сейчас работает? Честность?
0: Мне кажется, что сейчас круто работает. Это, и не работает история «я был никем, стал всем». Эта история, вот фотки из общаги, и потом я вот уже вырос, тоже этого контента навалом.
1: Люди насмотрелись, да?
0: Да, мне очень понравилась фраза, я общался с Артем Сенатором, там есть не такой товарищ близкий, знаком с ним, нет? Он прям сам круто разогнался, хорошо понимает зацепы, он такой сценарист, он книжки раньше писал на заказ. И он классно мне мысль сказал про рилсы, и вообще, он говорит, если ты, говоришь, идешь в личный бренд и хочешь его как-то еще монетизировать в России, то раньше люди не понимали главную истину, они не понимали, что... А для того, чтобы монетизировать, нужно быть сапожником с сапогами. Если ты сапожник без сапог, вот если ты сейчас запустишь курс, там, тренинг, там, как инвестировать...
1: Про театр.
0: Про театр вряд ли полетит. Про хорошую физическую форму в 40 лет полетит. Про инвестиции полетит. Я у тебя тоже куплю курс по инвестициям, любой вообще, какой-то скажешь, там, базовый, весь опыт Оскара Хартмана по инвестициям за один час. Любая цена, погнали. Ну, типа, даже если там просто будешь там базу расскажешь, все равно это будет для меня Америка.
1: Первый модуль будем изучать все искажения, которые есть у человеческого мозга.
0: Я бы, кстати, купил такую историю у тебя, реально. Вот. Если там расскажешь там курс от Оскара Хартмана, как выгуливать собаку, я не знаю, сколько ты опытный собаковод, но, наверное, вряд ли.
1: Да, но исходя из того, что в семье наша собака единственная, кого не любит, это я, наверное, не лучше.
0: Да, но почему курс по инвестициям у тебя сейчас полетел бы? Потому что ты продолжаешь инвестировать, и вот Артем сказал крутую мысль, и люди, говорит, наконец-то поняли, что нужно быть сапожником с сапогами с Феррари. Но люди не понимают, что для того, чтобы расти, нужно всегда быть сапожником с новыми сапогами.
1: Актуальным.
0: Ты не можешь на одних и тех же сапогах 10 лет продавать.
1: Ну да, да.
0: И поэтому моя компания крымская, классный кейс, но я на нем уже все заработал. Я уже показал, и поэтому ты абсолютно прав.
1: Вот если Полонский, который Москва-Сити построил.
0: Все. Да.
1: Ну, уже сколько лет прошло? Уже...
0: Сколько лет он будет рассказывать про
1: Москву-Сити? Да, это уже 16 лет назад. Какой еще новый проект был?
0: Никакого. глобально не слышал ни одного большого проекта. Была только история.
1: Да, да, ну да, сколько можно? Ну, 16 лет это большой, 16 лет это целая жизнь.
0: Да. Олег Тиньков, который из компании, компании.
1: Мне даже страшно какие-то кейсы рассказывать 2004 года, честно говоря, потому что мне кажется, они абсолютно уже не актуальны.
0: Ну, то есть про Корпрас сейчас рассказывал, или про Купивип, про Сапато.
1: Да, у меня еще раньше есть, у меня там совсем старинные есть мы там.
0: Да. Но для тебя даже история там про Озон уже не актуальна. Для тебя актуально вот дома престарелых.
1: Да, они прямо сейчас, да.
0: Реабилитация крутая штука.
1: Ментальное здоровье, я думаю, если тебе что-то интересно, конечно, для тебя, как любитель психологии.
0: Я подумал, кстати, про эту нишу.
1: Мегатренд ментального здоровья, это будет огромная штука. Люди будут сходить с ума. В русскоязычном вообще пространстве еще больше. Почему такой спрос сейчас у психологов? Люди пытаются сами себя вылечить и так далее, смотрят эти видео, разборы бесконечно, но это не работает. Все-таки есть профессионал. Ну, это не работает. Вот здесь я не уверен, что это работает.
0: Я не уверен, что я не верю, что посмотрев разбор, можно себе психологически помочь. Я уверен, что посмотрев разбор, можно понять, что эта область точно мне нужно изучать. И пойти в эту тему копаться, да. И общаться с психологом. Мне 32 года, ты знаешь, мои текущие активы, бизнесы, примерно чем я занимаюсь, примерно уровень жизни, дохода. А как бы ты дальше бы развивался, если бы твоя цель была как можно быстрее, давай там, финансовую цель поставим, прийти к 200 миллионов долларов личного состояния?
1: Если хочешь 200 миллионов, надо поставить цель миллиард.
0: Надо миллиард долларов сделать.
1: Цель.
0: Поясни, почему?
1: Все бизнес-планы, которые я за жизнь видел, если я возьму их, в среднем было достигнуто 20% от планов. Поэтому, если будешь метиться и будешь искать возможности на миллиард, я думаю, вероятность, что ты залетишь на 200, будет выше. Если ты будешь точно метиться в 200, ну, тогда тебе надо либо высокоточный бизнес, типа недвижимость, где ты можешь точно планировать. Ну, ты просто думаешь, что на данный момент тебе 200 достаточно.
0: Я прикидывал как раз вопрос будущее про цели. Мне очень нравится концепция финансовой безопасности, финансовой независимости, свободы. Я посчитал, что моя финансовая свобода наступает на 200 миллионов долларов, там 250. То есть все, там вся семья, 5 детей, живут самой лучшей жизнью и вообще ничего мне себе не отказывают.
1: Ну как ты бы оценил сейчас вот совокупность всего качества твоей жизни?
0: Я думаю, что 7 из 10.
1: 7 из 10.
0: Да.
1: Вот смотри, все, что я знаю про науку о благополучии человека, увеличение твоего состояния до 200, оно даст тебе 1 десятый пункт, 7,1.
0: Это игра, это челлендж.
1: Ну. Да, да. Вот если ты хочешь на самом деле до этого дойти... Я вижу, что мужики, которые туда доходят, они все находятся на миссии. Они все внутри какой-то игры, у них есть миссия. Они хотят какое-то воздействие на мир произвести. И они это воздействие хотят все больше и больше и больше. Как бы у них у всех есть какой-то проект жизни. На данный момент, да, они делают какое-то дело в своей жизни. У тебя, на самом деле, ты помогаешь другим становиться успешными, да, как бы... Но насколько тебе вот эта миссия прям вставляет?
0: Мне очень нравится, когда ребята вот на этом уровне вырастают.
1: Вот.
0: Ну, я на самом деле почему вышел из недвижки? Потому что недвижка по прибыли была где даже прибыльнее, чем моя текущая деятельность. Я больше зарабатывал дивидендов с нее, что это классный рынок, растущий, с крутыми комиссиями, с очень большой рентабельностью. Меня не зажигает бетон, плитка и оконная рама так же сильно, как вот пообщаться за успех, за развитие, понять причины, ключи, фактор успеха и вот в разборах я могу провести 5 разборов за один день и не умереть от... Я физически устану, но ментально буду прям кач. А если я пройду одну страцессию по недвижке на целый день, то я себя чувствую более истощенным, чем... Ну, просто это как такая money-making. А здесь какая-то была еще игра.
1: Но твоя текущая бизнес-модель может тебя туда привести?
0: Я не знаю. Это большой вопрос. Ну, маловероятно. То есть, наверное, на уровне накопления... И вот...
1: Но если текущая бизнес-модель не может тебя туда привести, нужна другая бизнес-модель, да. Тебе нужно выбрать другую бизнес-модель, которая, возможно, в схожей миссии или что-то имеет, какой-то общий вектор, ну, какой-то бизнес, который имеет этот потенциал.
0: Где бы ты искал такие бизнес-модели? На что бы ты смотрел?
1: Вот мы говорили сегодня про product market fit.
0: Да.
1: Я считаю, еще важнее, Product-founder fit. Это fit между основателем и продуктом, и бизнесом. Очень многие бизнесы, они на самом деле имеют практически нулевой. Человеку, который этот бизнес делает, это просто не нравится. Uh-huh. Ему не нравится делать натяжные потолки. Он просто это делает, потому у него нет никакого кайфа, он не находится в зоне своей гения, он не использует свои сильные стороны, наоборот, пытается вечно покрыть, вот постоянно получает советы, как же свои слабые стороны митигировать, да, потому что я считаю, что надо развивать свои сильные стороны, а твои слабые стороны...
0: Но он находится в зоне выживания.
1: Да, в твоем возрасте 32-40 лет, следующие 8 лет, у тебя риск намного меньше, потому что ты делаешь что-то связанное со смыслами, которые тебе нравятся. Но мужики, у которых эти смыслы отсутствуют, они заезжают в глубочайшую яму просто. Просто они у них такой кризис среднего возраста, вообще ничего больше не вставляет. Просто они становятся атрофированными, просто бесчувственными и ничего не знают, что с ними происходит. Это как будто душа говорит: все, мне надоело. Вот этот аватар, который ты создал, вот эту фигню, которую ты делаешь, все, я отключаюсь. И все, и крк. И выход из этого занимает в среднем 10-15 лет. Это очень длинная яма. Это если то, что ты делаешь, то, что ты веришь, и кто ты, в дисгармонии.
0: То, что ты делаешь, то, что ты веришь.
1: И кто ты.
0: И кто ты.
1: Если это в гармонии, тогда машина едет. Это настоящий брокаст.
0: Взаимно.
1: Помогаем друг другу. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Хасавюрте к началу учебного года распахнет свои двери новая школа на 1150 мест. Общая площадь здания составляет более 17 тысяч квадратных метров. Оно уже внесено в реестр госимущества Дагестана. Школа состоит из 4 трехэтажных блоков. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование». В регионах России, подверженных атакам беспилотников, подорожает страхование ипотеки. Банки начали настаивать на включении рисков подобных атак в страховые полисы, пишет «Коммерсант». Стоимость страховки возрастает, однако ее отсутствие может привести к повышению процентной ставки по кредиту. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе. Financial Times сообщает, что Тегеран может усилить свои действия, если президент США Дональд Трамп предпримет атаки на иранскую инфраструктуру. В качестве первоочередных потенциальных целей рассматриваются американские военные объекты в Болгарии и на Кипре. Небоскреб Wildberries станет самым высоким зданием в столице России. По высоте он уступит только Лахта-центру в Санкт-Петербурге. Согласно данным от МСК-1, окончательная высота бизнес-центра достигнет 439 метров, что на 23 метра меньше, чем у Лахта-центра. Завершение строительства планируется к 2031 году. Компания «Авито» стала первой в России, кто ввел запрет на продажу и аренду голубей для их последующего использования на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что новые правила, касающиеся категории «животные и услуги», не допускают предложений о применении птиц в праздничных мероприятиях. Объявления, которые уже нарушают эти нормы, будут автоматически заблокированы системой во время премодерации. Россияне активно готовятся к худшему. По данным ВЦИОМ, более 60% населения убеждены, что самые трудные времена для страны еще впереди. Отмечается, что это самый высокий показатель с апреля 2020 года, когда из-за пандемии были закрыты общественные места и введены QR-коды. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Фенербахче дома сыграли в ничью с французским Лионом 1-1 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Счет в этой игре открыли гости. От поражения турецкий клуб спас гол новичка команды, экс-нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. В параллельных матчах игрового дня Динамо Загреб дома сыграла в ничью с норвежским Викингом 2-2, а болгарский Левски также разошелся миром с греческим АЕКом 0-0. Пресс-служба «Барселоны» официально объявила о подписании контракта с обладателем «Золотого мяча» и капитаном сборной Испании Родри. Соглашение рассчитано на 4 года. Трансфер 30-летнего полузащитника из «Манчестер-Сити» обошелся каталонцам в 60 миллионов евро плюс еще 15 миллионов бонусами. Прошедшим летом Родри привел сборную Испании к победе на чемпионате мира и был признан лучшим игроком турнира. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Патрик Виера назначен главным тренером сборной Сенегала по футболу. На этом посту он сменил Папа Тиау, отправленного в отставку после вылета команды в 1/16 финала чемпионата мира от Бельгии. 50-летний специалист, родившийся в столице Сенегала Дакаре, в 6-летнем возрасте переехал во Францию, но теперь возвращается на историческую родину. За свою карьеру Виера работал в Нью-Йорк-Сити, Ницце, Кристал Пэлас, Страсбурге и Дженуа. А это назначение станет для него первым опытом работы на уровне сборных. Бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, который британские СМИ называют битвой за Британию, пройдет 20 ноября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden. Как сообщает Daily Mail, боксеры уже подписали контракты. Для Джошуа это возвращение на арену, где в 2019 году он потерпел сенсационное поражение от Энди Руиса-младшего. На счету Фьюри 36 побед, 2 поражения и 1 ничья, у Джошуа 30 побед и 4 поражения. Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс получила уайлд-карт в основную сетку US Open в одиночном разряде. 46-летняя теннисистка примет участие в открытом чемпионате США в 26-й раз в карьере. Уильямс, занимающая 621-е место в рейтинге WTA, попытается прервать серию из 14 поражений подряд. К слову, организаторы оставили еще одно приглашение в женской сетке, которое, по данным СМИ, может быть предназначено для младшей сестры Винус Сирены Уильямс. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Эмоциональный интеллект. Звучит странно. Мы не привыкли выделять разные виды интеллекта, а говорим просто «он умен». Однако это излишнее обобщение. Мы видим, что человек умен в какой-то сфере, но не замечаем, что он разрушил свою семью. Так насколько он действительно умен? Или кто-то богат, но при этом скуп и нелюдим? Или обладает властью, но не обладает мудростью, из-за чего становится тираном? Разные виды интеллекта нужны для решения разных задач. Но есть универсальный интеллект, который гарантирует гармонию и приводит жизнь к балансу. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это умение за чьей-то агрессией увидеть страх или даже просьбу о помощи. Это способность за жаждой власти увидеть комплексы и неуверенность. Иными словами, эмоциональный интеллект – это когда ты смотришь в корень, в истинную причину эмоций – чужих и собственных. Он позволяет нам противостоять своим эмоциональным импульсам. Ты как бы можешь посмотреть на себя со стороны и спросить, уверен ли я, что мне стоит злиться? Или что стоит за моей жаждой власти? Эмоционально осознанный человек как бы выстраивает стену между собой и эмоцией, которую он собрался пережить. Эмоциональный интеллект позволяет разуму вмешиваться в стихийные процессы. Раньше нам говорили, что IQ – это лучший показатель интеллекта, а значит и успешности в жизни. Но ученые доказали ложность этой теории. Теперь место IQ занял эмоциональный интеллект. Например, выяснилось, что он в 4 раза более точно предсказывает успех в жизни. Более того, эмоционально развитые люди зарабатывают на четверть больше денег, чем другие. Они лучше управляют подчиненными, им легче вести переговоры, у них лучше дисциплина и психическое здоровье. Однако среди молодых людей показатель эмоционального интеллекта стремительно падает, тогда как IQ растет. Мы как бы становимся умнее, но все меньше можем управлять своим умом. Иными словами, мы все больше похожи на умных животных. Мы как бы разогнали свои мозги, но не знаем, как поворачивать и тормозить. Рано или поздно это приводит к аварии. Но есть и хорошая новость. Эмоциональный интеллект – это не врожденный талант. Ему можно научиться. Нужно лишь совершать простые ежедневные действия. Первая техника называется «Я-послание». Мы привыкли отделять себя от своих эмоций и говорим «Ты меня напрягаешь». Вместо «я напрягаюсь, когда ты делаешь это». Чувствуете разницу? Во втором варианте мы признаем и анализируем источник эмоции. Например, когда муж поздно возвращается домой, его жена закатывает истерику. Но вовсе не потому, что она злится. На самом деле она очень любит своего мужа и сильно за него беспокоится. Однако у нее не получается по-другому выразить свою любовь. Не хватает эмоционального интеллекта. Она кричит «Ах ты такой сякой, опять пропустил ужин!» И это звучит так, словно она думает только о себе. Ей бы стоило сказать по-другому, например, «Когда ты опаздываешь, я очень за тебя беспокоюсь и не могу найти себе места. Прошу, не опаздывай, это делает мне больно». Согласитесь, если бы мы почаще задумывались над тем, что именно мы чувствуем, наша жизнь стала бы проще. Во-вторых, напрашивайтесь на критику. Мы не любим негативную обратную связь, она ведь обычно вся такая необъективная. Да и вообще, кто дал право меня оскорблять? И пускай на себя сначала посмотрит. Типично, правда? Все потому, что критика оголяет те наши косяки, которые мы прячем от самих себя. Слушайте неприятную критику и старайтесь понять, почему она вас задевает. Это откроет необъятный новый мир запрятанных неосознанных эмоций. В-третьих, сделайте паузу. Предположим, кто-то набрасывается на вас с претензиями. Мы автоматически либо начинаем оправдываться, либо включаем агрессию. Но важно сломать этот порочный круг, притормозить, сделать пару вдохов и выдохов, почувствовать эмоции, которые уже подступают к горлу, и спросить себя, нужно ли их испытывать или это просто пережитки прошлого. Мы как бы останавливаем привычный ход вещей и выбираем, как лучше отреагировать. Постарайтесь умом вмешаться в стихию эмоций. Чем чаще мы вот так себя останавливаем, тем лучше мы понимаем себя и других. Эмоциональный интеллект – это путь к свободе. Сейчас мы находимся в корпоративных лапах тех, кто понимает наши эмоции лучше нас самих. Они используют свои знания в рекламе, заставляя нас покупать вредные продукты. Они играют нашими эмоциями, добиваясь своих целей. Поэтому мы должны научиться чувствовать окружающих. Сейчас мы используем слова, но должны понимать друг друга с полуслова, и тогда, возможно, нам будет намного проще жить. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», – заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», – ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты, по-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день трудились и честно сделали всю работу».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах достиг 174 миллиардов рублей на 1 июля этого года, увеличившись за год на 12%. Рост связывает с страхованием вкладов государством. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Дагестан. Кредитный портфель жителей республики за год снизился на 0,8 пунктов и составил 195 миллиардов рублей на 1 июля. Обязательства по потребительским кредитам за год сократилось на 9% до 93 миллиардов рублей. Ипотечный портфель увеличился на 8% до 102 миллиардов рублей. Спрос на ипотечные кредиты в регионе сохранился и отчасти был связан с ожиданиями изменений условий по семейной ипотеке в июле. Об этом говорится в сообщении. Ранее я напомню, что РБК сообщал, что объем средств жителей Дагестана на вкладах и счетах на начало апреля этого года увеличился на 13% за год и достиг 169 миллиардов рублей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чер чударик они хихкогорт рештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихкогорт рештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов кванида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учузов кванида тамбук унариб. Эмерк асай арацбатани энтамунчей месеткула. Слово серебро, молчание золото. Эмерк асай арацбатани энтамунчей месеткула. Кудев инсуца баян хабурав инсуда цехоге. Сказал дед. Не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабурав инсуда цехоге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что когда персидские мастера узнали о превосходстве кубачинских оружейников, они отправили им тонкую стальную проволоку и написали: «Если вы настоящие зерихгирани, мастера-кольчужники, то вытяните такую же проволоку и пришлите нам». Кубачинцы не остались в долгу перед персами. Они насквозь в длину просверлили присланную проволоку и вернули ее обратно со словами: «Мы из такой проволоки трубы делаем». Автор кубачинских очерков Алиханов пишет: «У самих кубачинцев сложилась легенда о том, что они происходят от нескольких человек, которые в древности были за какие-то провинности изгнаны из Франции, попали в Дербент, там работали долгое время, а потом перебрались в горы и основали аул».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще, главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример, это же сумки. Вот есть сумка из кожи обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть как бы крокодиловая кожа ничего не стоит. И в чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3 только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное – заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет это решение защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший.
0: Мысли вслух.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Искренность – мать правды и вывеска честного человека. Дени Дидро. Французский писатель, философ и драматург.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане в этом году пройдет региональный этап конкурса «Лучший по профессии для ветеранов и участников спецоперации» в номинации «Второй старт». Постановление о проведении подписал глава правительства республики Магомед Рамазанов. Победитель, занявший первое место в региональном этапе, примет участие в федеральном этапе конкурса. Каспийский городской суд Дагестана обязал единый оператор водоснабжения и водоотведения выплатить 200 тысяч рублей жительнице за моральный вред после инцидента на перекрестке улиц Ленина и Ильишенко. Женщина споткнулась о люк из-за ненадлежащего состояния коммуникаций. Суд снизил заявленные 2 миллиона рублей компенсации. Оператор обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, что было признано судом. Президент Владимир Путин сообщил, что дефицит консолидированного бюджета страны составляет 160 миллиардов рублей. Кроме того, он объявил о переносе срока погашения бюджетных кредитов регионами за пределы 2030 года. Это позволит регионам сэкономить около 100 миллиардов рублей. Однако к концу года регионы ожидают увеличения своих расходов, подчеркнул президент. Центробанк вводит ежемесячный лимит на пополнение цифровых кошельков. Максимальная сумма составит 300 тысяч рублей. Опыт и статистика показывают, что этого объема средств обычно хватает большинству людей. Об этом сообщила директор департамента Центробанка по развитию цифровой валюты Алла Бакина. С января по июнь этого года Россия увеличила импорт молочной продукции почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. Ключевым фактором роста стал экспорт из Белоруссии. Отмечается, что продукция из соседней страны успешно конкурирует на российском рынке благодаря более низким ценам, тогда как у отечественных производителей постоянно увеличиваются затраты. Цены на транспортировку контейнеров из Китая продолжают увеличиваться. В июле они достигли отметки в 9 тысяч долларов, что стало рекордом за последние 3,5 года и приблизилось к пикам 2021-2022 годов. Рост связан с резким увеличением импорта, который контрастирует с низкими показателями прошлого года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, одна из самых популярных профессий в последнее время – это профессия коуча. Когда открываешь интернет и набираешь «коуч», получаешь огромное количество фотографий молодых девушек в купальниках с пляжа, которые сейчас научат вас жизни, и огромное количество людей, которые говорят про успешный успех, как стать миллионером в один день, миллиардером в два. Ну а потом мы, как психотерапевты, получаем огромное количество разочаровавшихся в жизни и невротизированных людей, которым не удалось ни самим, ни с помощью молодых красивых коучей стать миллионерами в день и миллиардерами в два. Но, к счастью, на рынке есть профессионалы, несмотря на возраст. В общем, оказывается, что достаточно молодые люди могут сделать невероятную карьеру в профессии коуча. Я об этом сейчас много думаю, потому что я вхожу в комиссию при правительстве по сертификации коучей. Наверное, действительно назрело время навести порядок на этом рынке, ну просто чтобы не создавать миллионы невротизированных людей. Но вот у меня в гостях как раз представитель совершенно другого клана. Действительно профессионал, это самый молодой коуч, самой высокой квалификации коучей MCC, International Federation of Coaching.
2: Okay.
1: IFC, человек, который входит в пятерку ведущих коучей России по версии газеты, независимая газета. И она независимая. Значит, это правда. Да, Юр. У меня в гостях, вы уже узнали, очень популярный блогер, коуч, специалист, сооснователь Академии профессионального коучинга, автор большого количества авторских курсов, и совсем недавно мы с ним встретились на очень приятном событии. Я писал предисловие, поэтому мы не случайно вместе сейчас находимся, потому что как раз мне посчастливилось, когда читал книгу одним из первых, чтобы написать к ней предисловие, то есть до ее издания, замечательную книгу «Думать как коуч», которую Юра написал с удивительным специалистом. Повезло тебе, конечно, дружище, с автором Оли Рыбиной, очень глубоким и умным человеком. Вот она-то как раз дополнила здесь жизненный опыт, да? Солидность.
2: Да, да, да.
1: Ты правильно нашел себе партнера. Никто бы не обвинил, что эх, ты молодой, чего ты будешь нас учить. Ты поворачиваешь и, в общем, стыдливо, намекая на возраст, замечательной, красивой женщине Оле предлагаешь вступить в роль. Вопрос назрел сам по себе, Юрочка. Спасибо, во-первых, что пришел. Юр, вопрос, он возникает, в общем, совершенно автоматически. Угу. Думать как коуч. Ты-то сам когда начал думать как коуч, скажи мне?
2: Книга, ты зашел дальше, «Думай как коуч» – это курс для профессионалов, да, а у нас книга «Делай как коуч», мы начали делать как коуч. Я начал думать как коуч, на самом деле, с самого детства, я был достаточно закрытый ребенок, у меня в 10 лет погиб брат, и он погиб так достаточно неприятной смертью, потому что врачи не открывали дверь в клинику. То есть его привезли на скорой, а врачи в это время сказали, пускай проходит через другой вход. И пока искали другой вход друзья, он уже умер. Ну и, понятно, большая травма у родителей, много событий происходило после этого. И я так как изначально очень закрытый человек, то есть я никогда не гулял, не выходил во двор, то есть меня даже водили в школу, я нормально общался, но у меня никогда не было желания ни с кем общаться, то есть у меня никогда не было друзей. И плюс это событие, которое меня еще увело назад к себе. И первый раз, и уже родители не понимают, что делать, потому что я все хорошо, но я ни с кем не общаюсь. То есть тотально я в себе. И в 13 лет я параллельно знакомлюсь с двумя людьми, со своим преподавателем по йоге. Мне уже решили дать какого-то наставника, да, хоть как-то меня расшевелить. И я встречаю своего психолога Людмилу Александровну. И пишу научную работу, первую научную работу. Она думала, как же меня завлечь, привлечь. И первая моя научная работа была репрезентативной системы в процессе обучения школьников в 13 лет. Я изучал репрезентативные системы. Да, в 15 лет я уже прошел все возможные курсы, которые только существовали на этот счет. Рецензию к этой работе, как раз благодаря которой я лауреатом стал, Татьяна Владимировна написала, Черниговская, то есть сказала, выдающаяся работа молодого человека. Ну, это детская, ну, не детская, такая конференция тысячи, где студентов, абитуриентов, школьников выступают. И моя секция была педагогика и психология. И я первый раз помню, как я вышел со своей методичкой. Я уже тогда разработал методичку для преподавателей, как включать разные каналы восприятия у детей, для того, чтобы их педагоги наконец-то начали говорить на языке детей, а дети понимали...
1: Я знаю, что преподаватели подумали. Вот нахал вообще.
2: Ну, я педагог в третьем поколении, мне можно. Хорошо. У меня бабушка, мама, я знаю все про это. И я вышел, помню, первый раз тогда, большой зал, человек 300 нас было, самая большая секция, педагогика-психология была, комиссия очень уважаемая. Я читаю, и мне говорят, вау, такого мы не слышали. Такого мы не видели, это классно, ты начал изучать психолингвистику. Я начал изучать, да, как лингвистика влияет на психику. И в этот момент мне очень понравилось.
1: Не зря все-таки мы с моими двумя друзьями когда-то привезли НЛП в эту страну.
2: Да. Первый мой Плигин, Герасимов, 13, мне 14 лет, они уже принимали экзамен у меня. И я попал в свою стезю, в психологи, психоаналитики, психотерапевты, и пошел по этой стезе. Я общался сразу, мне было 13, я общался с 30-35-летними людьми, я научился разговаривать на их языке. Я, в принципе, только другого языка я и не знал. Потом моя вторая работа, тоже научная, после которой я там министерскую грамоту получил, это профориентация. И большая проблема профориентации была, особенно у нас в лице, у нас Мурманский политехнический лицей, где я учился, там классы гуманитарные, физико-математические. И очень интересная корреляция, что дети, выбирая, или их родители, выбирая профиль, так или иначе обучение, потом ребенок сталкивался, что ему он не интересен. И вот я занимался этой проблематикой, как сделать так, чтобы минимизировать эти колебания у ребенка, и либо он использовал свое предназначение, наверное, по максимуму. Интересная работа у меня получилась, я там уже соединил ее с соционикой, то есть если в первом варианте я изучал НЛП, репрезентативные системы, это даже не НЛП, это модальности восприятия, это базовая психология, если мы рассмотрим, это модальности восприятия, а потом соционику.
1: Ну, в НЛП просто очень красиво это упаковали.
2: Да, а это базовая психология.
1: Прикладная психология началась в России как раз, в Советском Союзе как раз, вот когда мы в 89-м приехали от Гриндера, то реально прикладных-то методов не было.
2: Потому не
1: что
2: было.
1: Психоанализ не развивался, потому что это было не очень по-коммунистически. Практически инструментов-то не было. Поэтому для профессиональной, педагогической, медицинской, психиатрической, психотерапевтической среды это был просто как глоток свежего воздуха. Мы ездили по стране, тогда проводились семинары. Я провел 74 двухнедельных марафона с 89 по 93 год. И действительно, народ ломился за этими знаниями. И около 10 тысяч человек тогда мы обучили. Потом мне Гриндер, когда мы его привезли в Москву, сказал, Леш, ты сделал то, что нам не удалось сделать в Америке. Что все знают НЛП, да, и все увлечены смотрением, куда двигаются глаза. Вот, интересная эта история. Но скажи, пожалуйста, все-таки коучинг – это про смыслы,
2: да.
1: Про цели, про стратегии.
2: Да.
1: Сейчас с высоты опыта и жизненного, я не знаю ни одного человека, который прожил вот из тех, с кем я за руку здороваюсь, кто прожил более там сложную жизнь, чем я. Но я не знаю ни одного человека, который прожил более интересную жизнь, чем я. Но именно с высоты вот этого огромного количества событий, дел, книг, проектов, учеников, учителей, потерь. Я когда сейчас работаю, я себя чувствую, в общем, практически твоим сверстником. Ну, понятно, что мне по паспорту больше немного. Но, ну, именно за счет там, вот этого жизненного опыта. И я, когда работаю с клиентами, то у меня есть некое внутреннее ощущение, что он понимает, почему я позволяю себе с ним рассуждать на эти темы, потому что он понимает, что я это сам прошел. У меня иногда возникает, даже по поводу клиентов, которые меня старше на 10-20 лет, возникает вот эта искринка, типа, совсем мальчишка, он еще не знает жизни. И говорю я про человека, который старше меня намного. А вот, но я вошел в коучинг чуть позже, я вошел, вот все-таки 27 лет мне было, когда я вот в эту нишу вошел, но я уже был там профессиональный нейрофизиолог, у меня за спиной была написана, там, не стал ее защищать, потому что наука остановилась, и было стыдно защищать, когда в мире уже были другие методики, а мы о них не знали по нейрофизиологии, по серотониновой, дофаминовой и норадреналиновой системе мозга в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук я ее писал. И все-таки я начал сначала заниматься преподаванием того, что я хорошо глубоко понимал, глубже, чем там многие психологи, ну, потому что я нейрофизиолог, я 5 лет резал мозги, я очень хорошо понимаю, что это такое. И, ну, не в 14 лет я начал учить педагогов педагогики. А вот как ты себя ощущаешь, когда напротив тебя, как у коуча, сидит человек, который старше тебя? Ну, расскажи, просто очень интересно.
2: Это,
1: я думаю, что и зрителям
2: шикарный
1: тоже.
2: Шикарный вопрос, на самом деле, шикарный вопрос. И у меня никогда не было этих проблем. Объясню, почему. Я всегда общался с людьми старше себя. Сейчас мне 35, вот скоро 36 лет. В 14 лет я стал общаться только с людьми старше 30 лет. Сразу с теми людьми, кто и доктор наук, кандидат наук.
1: Ты мне чем-то напоминаешь Макрона.
2: Не знаю, я не разбираюсь вообще в политике, не знаю даже, это президент Франции, я понимаю, вот, но больше я не знаю, узнать я его не узнаю.
1: Ну, просто он с практически школьных лет общался с своей преподавательницей.
2: Мне со сверстниками просто было никогда не интересно, просто потому что мне всегда было интересно с собой. Мне с собой было интереснее, чем со сверстниками. То есть я спокойно мог поиграть в игрушки сам, мне не нужны для этого люди. А со взрослыми было очень интересно, потому что они мне показывали область незнания. То есть я с ними понимал, что я чего-то не знаю. И чуть-чуть долго буду отвечать, если можно. Ну так.
1: Давай, выводи куда-нибудь, потому что сейчас, пока ты рассказываешь диагноз аутиста.
2: Да, у меня есть этот спектр, да, у меня он есть, это четкий, я его даже не скрываю. Аутический спектр, конечно.
1: Вот, блин, хотел пошутить.
2: Нет, это не шутка, аутический спектр, да, дислексия, да, когда дети писали... Я расскажу свою историю очень просто. Я не только не общался с детьми, я еще и не мог читать. До третьего класса всем давали диктанты писать, да, а мне давали книжку списывать. И примерно в каждом слове 3-4 ошибки. В каждом слове. Я не мог эмоционально, адекватно реагировать на критику. У меня начиналась истерика. То есть из-за этого развился нейродермит, бронхит. Очень много проблем началось, и родители понимали, что какая-то проблема в голове, плюс, ну, есть ситуации в семье, которые действительно этому могли способствовать.
1: Теперь я понял секрет, как быстро стать коучем. Коучем становится ребенок, который писать научился раньше, чем читать.
2: Писать научился раньше, чем читать. А так и есть. И я встречаю моя мама. У нее 2 высших красных диплома, папа, 2 высших, бабушка, математик, преподаватель. То есть семья суперинтеллектуальная. Все, кто меня окружает. И они не понимали, что со мной происходит. То есть непонятно, в кого я. И мы начали, и ко мне начали использовать разные совершенно инновационные методы. Например, школьный психолог, и я стал развиваться благодаря научным работам. Потому что один из инновационных методов, когда ребенку нужно создать контролируемую трудность. Что мы делаем в коучинге? Мы в коучинге создаем контролируемую трудность.
1: Это называется провокация.
2: Абсолютно, да. Как Леонтьев говорил, личность развивается под прессингом дела, которое выбирает человек. И мои родители вместе с психологом как раз разработали эту модель. Она абсолютно новая была 20 лет назад. Не применялась она в педагогике тогда. Создать ту самую контролируемую трудность, которая бы была на стыке моих интересов и способностей. Да? Или, как говорил у нас основатель выготской педагогики, зону потенциального развития. Да? Вот зона возможного развития. Это, как, это, вот, это первый коучинг.
1: Как миология называется, акме-пространство.
2: Акме-пространство, да. То есть это уже чистый коучинг. Дальше. Я встретил Ольгу Сергеевну, совершенно потрясающего педагога, который посмотрела на меня, и она снимала детей с учета. К ней приводили как раз с аутическим спектром, с диагнозом дебил. А она смотрит на детей и говорит, да он нормальный, просто подход к нему другой. И я был в этой группе, я ходил в центр детского творчества, не помню как, по-моему, Грибоедова у нас в Мурманске он назывался. У меня есть единственная такая черта правильная, я очень дисциплинированный человек. То есть если я договорился ходить 3 раза в неделю и пообещал, то я буду ходить 3 раза в неделю, несмотря ни на что. Вот. И это мне повезло. Я начал изучать стенографию, скорочтение, развитие памяти и начал решать IQ-задачки. Я делал это 2 года. Через 2 года я стал читать в месяц 3-4 книги. Я сдал ЕГЭ на 95%, потому что помимо того, что я ходил к Ольге Сергеевне, я еще ходил к Наталье Юрьевне, которая учила меня русскому языку и литературе, потому что я не мог сложить 2 слова вместе. Моя речь была костлявая, страшная, невыразительная, я не мог выражать вообще свои идеи, и они были, как правило, негативно окрашены всегда. То есть я настолько сильно боялся высказываться. И я видел, то есть меня всегда окружали наставники. Я не могу сказать, вот я такой тут родился. Нет. Есть конкретные совершенно люди, которым я благодарен по сей день, которые сделали меня мной. И я понимаю, и Людмила Александровна, мне уже 20 лет было, 21, я уже салоны красоты имею, бизнесмен. Я с Людмилой Александровной продолжал общаться, и она говорит, Юра, у меня новая тема, коучинг. Я хочу поработать с тобой как с кейсом. И тут Людмила Александровна работала со мной в теме коучинга со салоном красоты. Я ей, бац, и получил первый результат как клиент. Именно в теме коучинга. Я удивился от того, что это так быстро, так легко. Мне показалось тогда, что это для меня легко. То есть в голове что-то перещелкнуло, и на уровне действия это сразу отразилось. Для меня это магия была. Ну, для 21-летнего магия была даже с моим всем опытом. И потом в 23 года, 24, мы с ней плотно общались. Говорит, Юр, ну иди на коуча, учись, уже хватит. И я вот начал изучать, наверное, сколько лет? Порядка 10 лет назад коучинг. И если я вернусь к... Меня зацепил момент, когда ты говорил, что ты приходишь к клиенту, и у тебя есть призма своего опыта. Я почему выбрал коучинг? Честно, почему? Потому что там не нужен опыт. Там нужен профессионализм и профессиональный подход. И чем отличается, хоть я и сейчас в магистратуре учусь, психология, магистратура, но я не собираюсь быть психологом. И никогда не хотел им быть, но хотя фундаментальная психология, считаю, очень важна. Я выбрал коучинг, потому что это технология раскрытия потенциала. И технология движения к цели. И наша идея в том, что будущее исцеляет проблемы твоего настоящего. Чаще мы в психотерапии ищем тот триггер, который заставляет тебя сегодня ошибаться или страдать. Для этого действительно очень много компетенций нужно, для того, чтобы диагноз поставить. Очень много компетенций необходимо, и это большая ответственность. Для того, чтобы диагноз поставить, предложить метод лечения, предложить методику даже. Для меня было очень безопасно выбрать коучинг, что здесь сам человек выбирает свой путь реализации. Второе, я не беру людей с отклонениями, ни с какими, ни с эмоциональными, ни с психическими. Я беру людей, которым нужна цель. И сопровождаю людей к цели. Если у них возникает психологическая проблема, я их отправляю к специалисту. И таким образом я оказался, занял очень честную позицию по отношению к своим клиентам. А коучинг – это тот способ мышления. Я прививаю своим клиентам определенный способ мышления по отношению к себе и по отношению к задаче. И именно это стало таким интересным и актуальным для нас сейчас, и таким актуальным стало порядка 20 лет назад в мире, ну, в частности, в Америке. Потому что сейчас такой объем информации, мы все знаем. Вбиваешь в Ютубе ролик, как сделать что-то, продиагностировать себя, все что угодно можно сделать, все что угодно можно найти. А вот как эти знания применить, имплицировать свою жизнь, пропустить через свой опыт, не опыт даже наставника, а как осознать, что я действительно двигаюсь к цели, к будущей, это субъектная позиция. И для меня коучинг – это как раз возвращение субъектной позиции, когда человек возвращает свое право создавать свою жизнь.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Согласно Адаму Смиту, любой бизнес стремится к монополии. И это нормально, так и должно быть. Как любой организм пытается всех убить и оставить место на этой планете только себе, так же любой бизнес пытается всех убить и оставить место на этом рынке только себе. Задача и экосистемы, любые способы сделать Сбераптеку, Сбертакси, Сбермашина, СберЖКХ, Сбер... Это нормально, так и должно быть. Для этого в обществе есть антимонопольное законодательство, которое должно в какой-то момент сказать «баста, хватит» и Standard Oil разделить. Если кто не знает, это была самая большая компания, созданная Рокфеллером в свое время, которую разделили, потому что она была страшной, лютой, невыносимой монополией. Поэтому это и есть нормальное развитие бизнеса. Любой бизнес должен стремиться к картельным сговорам, к монополиям, к доминированию, к манипулированию, к обману всех и вся. В этом вся суть предпринимательства. Организм должен отжать все. Любая бактерия должна сажать все бактерии вокруг. Это природа. Так и должно быть.
0: Мысли вслух.

0: Собеседника – это просто предлог, чтобы высказать свои мысли. Вот мой совет на этот счет. Вообще не имейте никакого мнения, просто слушайте. Старайтесь вникать в каждое слово, что произносит ваш собеседник. Такое поведение чувствуется моментально. А затем задавайте уточняющие вопросы. Люди любят говорить о себе. Дайте собеседнику такую возможность, и он одномоментно ощутит ваше искреннее внимание. Это породит в нем доверие и к вашему внутреннему миру, ведь искренне слушая, вы резонируете с говорящим. В-третьих, примените принцип сэндвича для негатива, о котором вы можете посмотреть в одном из моих предыдущих видео. Ссылку вы найдете в описании. Если вкратце, то постарайтесь до определенного уровня согласиться с жалующимся, при этом не ударяясь головой в его полный негатив. После этого поверните ситуацию в положительную сторону, при этом не противореча жалобам собеседника. И заканчивайте вновь нейтральным согласием. Например, ваш коллега жалуется на начальника. «Ах, он такой-сякой, вечно достает». Вечно ему тысячи отчетов, постоянно проверяет и вообще придирается ко всем мелочам. Вы в ответ соглашаетесь. Да, я могу понять, почему он тебя так раздражает. Меня и самого порой удивляет его придирчивость. А затем переворачивайте в позитив без противоречия. Например, он просто очень внимателен к деталям. На такой должности не просто управлять ходом дел, если не контролируешь мельчайшие процессы. Думаю, он просто боится потерять контроль над тем, за что взял ответственность. Его тоже можно понять. И завершаете. Хоть я и не всегда одобряю его методы. Такой ответ позволит вашему собеседнику взглянуть на казавшееся ранее неадекватным поведение начальника с другой стороны. И даже если он не согласится с вами сейчас, в будущем эта мысль даст свои плоды. В-четвертых, если это уместно, можно даже рискнуть и диаметрально перевернуть ситуацию в абсолютно позитивную. Например, внутри этой же ситуации можно дополнить. Мне кажется, это очень хорошо, что наш начальник так ярко проявляет себя в своем деле. Да, у него есть свои недостатки, но гораздо хуже работать под началом пассивного и безинициативного человека. Я рад, что у нас хоть и резкий, но горящий своим делом управленец. Комбинация из этих четырех пунктов сначала приблизит вас к человеку, создаст доверительную атмосферу и поместит вас на одну волну, а затем поможет вам дать собеседнику альтернативный взгляд на вещи. Надеюсь, это видео было вам полезно и вы начнете применять данную технику во всех сферах общения. Ведь такой подход сделает вас самым приятным собеседником, о каком только может мечтать ваше окружение. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Личный коуч.
1: Если вы устали от постоянных забот и проблем, связанных с ведением бизнеса, и потеряли веру в свои силы, мы поделимся секретами, которые помогут вам работать меньше и при этом развивать свой бизнес. Когда бизнес начинает приносить меньше дохода, многие предприниматели задумываются о возможности быстрого расширения, предлагают новые услуги и нанимают дополнительных сотрудников. Это неверное решение. Согласно принципу обратного выкупа, в первую очередь необходимо избавиться от лишних обязательств, а не увеличивать объем работы. Другими словами, нанимайте сотрудников не для роста бизнеса, а для того, чтобы освободить свое время. Предприниматели, которые не умеют делегировать задачи другим, сталкиваются с выгоранием и, как следствие, с банкротством. Да, вы нацелены на достижение результатов и усердную работу, но прежде всего вы человек с ограниченным ресурсом времени. У вас есть работа, семья и друзья, которым также нужно ваше внимание. Большинство предпринимателей считают, что прибыльный бизнес означает работать, не покладая рук. Возможно, на начальном этапе это так и есть, но по-настоящему бизнес развивается, когда руководитель понимает, как освободить время для более важных дел. Существует один секрет, известный немногим, который поможет достичь новых высот в развитии бизнеса. Вам следует сосредоточиться только на тех задачах, которые а. вы выполняете лучше всего, б. приносят вам радость и в. обеспечивают максимальный доход компании. Скорее всего, только две или три задачи соответствуют этим критериям. Вы наверняка уже слышали о правиле 80 на 20, но для предпринимателя оно звучит как 95 на 5. Это означает, что только 5% того, что вы делаете, действительно имеет значение, в то время как 95% задач можно смело делегировать. Да, именно так, целых 95%. Если вы работаете 10 часов в день, только 30 минут этого времени приносит доход. Когда вы работаете из-под палки, то работаете медленно и без энтузиазма. А когда беретесь за сложные задачи, кажется, что вы жертвуете собой ради важной цели, но на самом деле наносите серьезный финансовый ущерб вашей компании. В данной ситуации проигрывают все. Давайте будем честны. Никто не хочет стать выгоревшим владельцем бизнеса, трудоголиком с шатким здоровьем и разрушенными отношениями. Но это непременно случится, если вы проигнорируете принцип обратного выкупа. Он гласит: «Не хочется проверять почту? Не проверяй». При составлении списка дел следует ориентироваться на те задачи, которые имеют наибольшую ценность. Прикладывайте максимум усилий, чтобы вернуть свое время. В свободное время занимайтесь тем, что придаст вам сил. Больше сил – больше денег.

денег. Возможно, вы думаете, что чем больше работать, тем эффективнее будет работать бизнес. На первый взгляд звучит разумно, но вы начинаете крутиться, как белка в колесе. Задач море, а результаты минимальные. Или вы думаете, что задача слишком ответственная, с которой никто, кроме вас, не справится. Если вы не научитесь работать меньше и направлять свою энергию на важные дела, то попадете в ловушку. Вы достигаете критической точки, о которой я расскажу более подробно в следующем уроке. Преодоление критической точки. Вы зашли в тупик. Дальнейший рост становится невозможным, и чем больше вы стремитесь к развитию, тем больше страха испытываете. В этот момент срабатывает жизненная установка. «Никто не сделает это лучше, чем я». Да, до тех пор, пока вы не сломаетесь. Все, что отнимает у вас энергию, электронные письма, задачи, которые вы ненавидите выполнять, все это создает стену страха. У вас есть три варианта действий. Первый – продажа. Когда проблем становится слишком много, предприниматель хочет выйти из бизнеса любой ценой. Второй – саботаж. Руководитель принимает ряд неверных решений, которые мешают развитию бизнеса. Например, уволить ключевых членов команды из-за незначительных ошибок, создать новые сайты, совершить необдуманные действия, которые потянут компанию ко дну. Это саботаж собственного бизнеса. Третий – остановка. Бездействие в бизнесе равносильно медленной смерти. Человечество не стоит на месте и требует постоянного развития рынка. Если вы не будете развиваться, то рискуете потерять клиентов. Они обратятся к вашим конкурентам в поисках новых предложений. Есть ли в вашем бизнесе что-то, что вызывает беспокойство или создает проблемы? У вас есть выбор – работать в условиях стресса или начать использовать метод «анализ, передача, заполнение». Он начинается с аудита вашего времени. Вы должны выявить задачи, которые не приносят существенной пользы, но отнимают у вас силы. Затем эти незначительные задачи передаются тем, кто может выполнить их лучше и с большим удовольствием. Вы занимаетесь только теми делами, которые вас вдохновляют, мотивируют и способствуют увеличению дохода. Анализ. Какие задачи, которые мне не нравятся, я могу легко и с минимальными затратами передать другому человеку? Передача. Кто из моей команды или кого я могу нанять хотя бы на неполный рабочий день, может взять эту работу на себя? Заполнение. На каких задачах, которые мне нравятся и которые могут быстро принести компании прибыль, следует сосредоточиться?

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Минэкономразвития и Минпромторг Дагестана организовали выездное мероприятие для местных предпринимателей, посвященное развитию безналичных платежей. Встреча прошла в одном из торговых центров Махачкалы. Бизнесмены получили персональные консультации по вопросам установки и эксплуатации платежных терминалов. Им подробно объяснили условия сотрудничества с банками и эквайерами, описали технические аспекты подключения и привели аргументы в пользу перехода на безналичные расчеты. В селе Майданское Унцукульского района была обнаружена очередная нелегальная майнинг-ферма. Проверка показала наличие 24 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Суммарная мощность оборудования составила 84 киловатт. Устройства были подключены к электросети без счетчика, что является незаконным потреблением энергии. Из-за укрепления рубля бюджет России недополучил от 1,4 до 1,7 триллиона рублей. По данным «Известий», для выполнения плановых показателей курс должен подняться до 100 рублей за доллар к концу года, утверждают эксперты. С января по июль этого года объем торговли между Грузией и Россией достиг более 1,8 миллиарда долларов, что на 20% превышает результаты аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии. Россия занимает второе место среди главных торговых партнеров Грузии. На первом месте – Турция. В июле экспорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 63%, достигнув 32 700 единиц, об этом пишут ведомости. С начала года по июль показатель вырос на 21%. За июль Китай поставил на мировой рынок 923 000 легковых автомобилей, что на 88% превышает результаты прошлого года. Россиянин Матвей Сафонов, выступающий за ПСЖ, занял место в десятке лучших вратарей мира, согласно рейтингу ESPN. Телеканал высоко оценил технику Сафонова в отражении пенальти и отметил его вклад в победу над бразильским «Фламенго» в финале межконтинентального кубка, где он успешно парировал 4 удара с 11-метровой отметки. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Победительница Ролан-Гаррос Мира Андреева вышла в 1/8 финала Мастерса в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга 37-ю ракетку мира из Индонезии Джаничи Чен 6-1, 7-6. Андреева в пятый раз в этом году пробилась в четвертый круг турнира категории ВТА-1000. К слову, 18-я ракетка мира Андрей Рублев не сумел пробиться в четвертый круг Мастерса, уступив в третьем раунде 47-й ракетке португальцу Нуну Боржишу в двух сетах. Рублев впервые с 2020 года покинет топ-20 мирового рейтинга. Футболисты Акрона в гостях неожиданно обыграли ЦСКА 1-0 в матче второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. Это первое поражение армейцев в новом сезоне. Единственный гол на 9-й минуте забил форвард гостей Кевин Аривала, который затем на 57-й минуте получил прямую красную карточку за удар локтем. Несмотря на численное меньшинство, во втором тайме тольяттинцы удержали победный счет и вышли на второе место в турнирной таблице группы D. Лидирует в этом квартете по-прежнему Ростов, обыгравший 1-0 дома московский «Локомотив». Лидер железнодорожников Алексей Батраков приехал на матч, но остался вне заявки. Он решил поддержать команду из сектора для болельщиков и лично объявить фанатской трибуне, что перейдет в турецкий «Галатасарай». Квартет B возглавил Ахмат, выигравший дома у воронежского «Факела» 2-1. К слову, в этой встрече первый гол в исполнении Георгия Милкадзе был забит уже на 9-й секунде матча. Это второй по скорости мяч в истории турнира. А Оренбург вышел на первое место в группе A, уверенно обыграв родину 4-1 на выезде. Хоккеисты тольяттинской «Лады» обыграли четвертьфиналиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Салават Юлаев 6-3 во втором туре предсезонного турнира Кубок Республики Башкортостан и вышли на второе место в турнирной таблице, уступая только Амуру. Хабаровчане, в свою очередь, одержали вторую победу, взяв верх над Барысом 5-1. Тем временем в Ярославле действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» в товарищеском матче по булитам обыграл нижегородская «Торпеда» 2-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Островное государство на северо-западе от континентальной Европы. Полное официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Рукопожатие является традиционной формой приветствия в деловой среде. Привычным является легкое, иногда даже вялое рукопожатие, которым обычно начинается и заканчивается встреча. Если вы часто гость в компании, приветствуйте только тех, с кем непосредственно работаете. Нет необходимости здороваться за руку со всеми сотрудниками, находящимися в офисе. Продолжительный зрительный контакт не приветствуется, поскольку может привести собеседника в замешательство. Объятия и поцелуи возможны только между близкими друзьями и родственниками. Физических прикосновений в целом стоит избегать. Приветствуя женщину, дождитесь, когда она сама протянет вам руку. В некоторых деловых или социальных ситуациях, носящих формальный характер, процедура представления может по-прежнему выстраиваться в соответствии с определенным протоколом. Например, более молодой человек должен быть представлен более старшему по возрасту. Обладатель низкого ранга или положения должен быть представлен обладателю более высокого ранга. Если вам нужно представить друг другу людей, близких по возрасту и положению, представьте того, с кем вы ближе знакомы другому человеку. Данный протокол отражает некоторые правила, сложившиеся в рамках своего рода кодекса поведения, принятого в британском высшем классе. Принадлежность к более высокому социальному слою по-прежнему является важной в этом обществе. Во время первой встречи британцы могут показаться несколько сдержанными и даже формальными.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я воспитал в себе привычку помнить о нескольких правилах жизни. Их немного, но мощь каждого способна переворачивать горы. Я абсолютно в этом убежден, а потому поделюсь с вами 5 правилами сильного человека, которые сослужили мне и многим другим великую службу. Принцип 10-90. Жизнь – это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. Возможно, я и не могу управлять всем, что происходит вокруг меня, но зато я управляю собой. И вот что прекрасно – это принципиально изменяет жизнь. Взять на себя ответственность за собственную жизнь – это лучшее, что может сделать для себя человек. Если вы следуете правилу 10-90, то никогда больше не будете жаловаться, пенять на правительство, маленькие зарплаты, партнеры в отношениях и неумелых водителей. Контролируя свои реакции, вы контролируете 90% своего мира. Принцип изобилия. Здесь все очень просто. Давай больше, чем получаешь. Чтобы почувствовать изобилие, делись с миром знаниями, энергией, силой и помогай больше, чем помогают тебе. Это, конечно, не буквально. Нет смысла разбрасываться деньгами, если их нет, и незачем тратить время на тех, кому это не нужно. Но всегда получая что-то, отдавай не эквивалент, а чуть больше. Чувство изобилия мы создаем в себе сами. Это вовсе не зависит от того, сколько у вас денег, знаний или ресурсов. Даже в голодающей Африке люди умудряются быть щедрыми. Хочешь почувствовать изобилие – стань изобильным. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И здесь я имею в виду не только вещи в привычном понимании слова. Это принцип жизни в целом. У меня нет времени, чтобы тратить его на неважных людей, но я готов провести жизнь в поисках настоящего друга. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на дешевые беседы о пустом, но я готов потратить сутки на разговор о важном. И, наконец, у меня нет столько денег, чтобы каждый месяц покупать дешевые кроссовки, которые рвутся как тряпки. Лучше я потрачу $1000 на дорогие туфли, которые прослужат не одно десятилетие. Сделай хорошо или не делай вообще. Я вовсе не считаю, что каждое дело нужно выполнять идеально. Скорее, максимально эффективно и хорошо. Делать шаляй-валяй – это удел слабости. Поэтому, занимаясь чем-либо, я время от времени одергиваю себя мыслью, выполняю ли я задачу максимально эффективно. Это мощнейший инструмент осознанности, развития внутренней силы и дань служению великой цели. Люби кризисы и изменения. Кризис – это то, с помощью чего жизнь избавляется от слабости в мире. Однажды отец сказал мне: «Не бери пример с тех, кто добр, когда все хорошо. Бери пример с тех, кто добр, когда все плохо». Сильнейшие личности растут в тяжелых условиях, и именно в тяжелых условиях куется характер. Изменение – это время, когда из числа заурядностей именно ты вырываешься вперед. Легко быть на плаву, когда все гладко, но попробуй выжить в шторм, и жизнь вознаградит тебя.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Первый богач города устроил праздник в честь рождения сына. Были приглашены все знатные горожане. Только матери богача не было на празднике. Она жила далеко в деревне и, видимо, не смогла приехать. По поводу знаменательного события на центральной площади города поставили столы и приготовили угощение для всех желающих. В разгар праздника в ворота богача постучала старая женщина, покрытая покрывалом. «Все нищие угощаются на центральной площади. Иди туда», – велел слуга нищенке. «Мне не нужно угощение. Разреши только одну минуту на младенца посмотреть», – попросила старая женщина. А потом добавила: «Я тоже мать, и у меня тоже когда-то родился сын. Теперь я уже давно живу одна и много лет не видела своего сына». Слуга спросил хозяина, как ему быть. Богач выглянул в окно и увидел плохо одетую женщину, покрытую старым покрывалом. «Ты же видишь, это нищенка, гони ее прочь!» – сердито приказал он слуге. «У каждого нищего есть своя мать, но я не могу всем им разрешить смотреть на моего сына!» – заплакала старая женщина и грустно сказала слуге: «Передай хозяину, что я желаю своему сыну и внуку здоровья и счастья. А еще скажи, кто свою мать уважает, чужую не обругает». Когда слуга передал слова старой женщины, богач понял, что это его мать к нему приходила. Выскочил он из дома, но ее уже нигде не было видно.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Адаминан цамак, чан цамар хасар. Мужчине одно слово, коню один удар хватает. Адаминан цамак, чан цамар хасар. Аслан хайван трель пачахри. Лев чужую добычу не ест. Аслан хайван трель пачахри. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ученым легче стать, чем быть человечным. Алим чу хун нияр. Инсан хун зэхмэцар. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Богатство родины, твое богатство. Ватан далул аваданшиву, виля аваданшивур. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар. Если дружба народов крепкая, то и родина сильная. Дусшиву цакса духурчан, ватангу цаксар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый

0: Пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за его ошибки сотрудника все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные как предпринимателя, к чему вы как предприниматель хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника. Укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании? Есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста? А если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности? Потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, за несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он сознательно берет на себя ответственность за свою работу, вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные

определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением, спрашивать их мнение, вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда. 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника. 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график. В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем. Лично

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарын-Кала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: К следующему году в России около 700 торговых центров могут изменить свою специализацию, а до 250 из них и вовсе закроются. Об этом пишут «Известия». Под угрозой закрытия находятся крупные региональные торговые центры старше 10 лет, специализирующиеся на продаже одежды, обуви и электроники. Их доходность снизилась до 7% годовых, тогда как у компактных районных торговых центров она составляет 10-12%. Основная причина в переходе покупателей в онлайн-шоппинг. Кроме того, старые форматы торговли уже не удовлетворяют современные требования. Владельцы таких торговых центров стоят перед выбором – либо провести реконструкцию, либо снести здание и построить на его месте более рентабельный объект. Для потребителей изменения могут привести к увеличению цен. Магазины с низкой посещаемостью вынуждены включать часть расходов на аренду и содержание в стоимость товаров. Однако полное перекладывание затрат на покупателей невозможно. Значительное повышение цен может привести к оттоку клиентов на маркетплейсы.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амо-СРМ».
2: Мы все время, когда говорим про недвижимость, все время говорим про человека. Но очень мало говорим про общество. А общество – это очень важная часть недвижимости. Когда ты строишь корпус из 2000 студий, ты строишь не жилье, ты строишь коммуну. 100 лет назад его строили. 15-метровые клетушки, общая кухня, дома не готовим. Казалось, утопия 100 лет назад. Сейчас приходишь в какой-нибудь апарт-комплекс ЕС. Это же наркомфин. Чистой воды. 1000 студий. Никто не готовит. Общий ресторан. И все внизу сидят, работают. Это же чисто Советский Союз. 100 лет назад. И вообще, кстати, все вот эти советские суперидеи 20-х годов, они же все реализуются в наших глазах. То есть получается, что на самом деле в недвижимости важна не сама недвижимость, а где она находится, да, мы понимаем локацию. Но когда мы говорим локацию, почему-то себе представляют себе озеро, дорогу. Но на самом деле локация – это общество. Это сервисы, которые ты получаешь в этом месте. Это общество, с которым ты имеешь доступ общаться и качество этого общения. И когда мы рассуждаем, где будут жить люди на удаленке в домике у озера или в небоскребе, где ему меняют постельное белье, я бы не сказал, что домик побеждает. И вот это то, куда мы идем. Вот эти суперсервисы в супергородах – это прям большая история, большой тренд.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Усиша. Село в Акушинском районе Дагестана. Административный центр сельсовета Усишинский. Расположен аул в 80 километрах к югу от Махачкалы в Нагорном Дагестане. Как считает лингвист Османов Магомед Нури Османович, происхождение названия села заключается в том, что селение находится в конце небольшого ущелья и до входа в ущелье его не видно. Так как в даргинском языке выражение «в ларе» означает «спрятаться, скрыться», то и название селения могло быть такого же рода. В ларе находящееся селение, скрытое в ларе селение или как в ларе скрытое селение. Согласно археологическим раскопкам, человеческая деятельность здесь началась еще в древнекаменном веке. Касательно основания села существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элла-Дубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибак. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных сел. Село было разрушено в ходе вторжения Тимура в Дагестан в 1395-1396 годах. Разорив соседние, Тимур двинулся в даргинские земли, в село Укуджа.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Известный миллионер, писатель и вдохновитель миллионов людей по всему миру считает, что сейчас есть намного больше возможностей, чем было раньше для процветания в эпоху искусственного интеллекта. Роберт не понимает, о чем люди сейчас могут переживать. Я до сих пор вспоминаю, как летал из Гавайев, приземлялся в Калифорнии, имея полный карман четвертаков, пытался позвонить в Нью-Йорк, чтобы записаться на встречу. Сегодня все намного проще. Я считаю, что люди ленивы. Я вижу возможности каждый день. Но если вы хотите быть работником и ищете работу, то вы ничего не увидите. Я просто не могу поверить в то, что люди не видят возможностей. Киясаки очень много говорит о крахе, который приближается, и о том, как заработать денег во время него. Вот какие советы может дать среднестатистическому человеку Роберт. Прежде всего, миллионер говорит, что подобные крахи происходят каждые 10 лет. Разница только будет в том, и об этом писатель говорит постоянно, что следующий крах будет, возможно, гигантским. Нужно быть готовым к этому. Роберт начал покупать золото в 1973 году. У него есть миллионы долларов в золотых монетах. У него нет долларовых купюр. Его золото, как вы уже знаете, хранится за пределами США. Писатель не очень религиозный человек, но он слышал, что бедные люди строят свои дома на песке, а богатые люди на камнях. Поэтому, считает предприниматель, те люди, которые построили свои жизни на песке, которым является доллар США, фунт или евро, будут уничтожены. Как-то Киясаки спросили, когда он будет тратить свое золото, на что он ответил, что никогда. Для предпринимателя золото является основой его жизни. Золото будет передаваться из поколения в поколение. Я никогда не планировал тратить его. Золото и серебро, настоящее золото, является основой жизни. Я накапливаю его с каждым годом все больше и больше. Когда цена идет вниз, я покупаю его. Золото и серебро было на этой планете с момента ее создания. Вот поэтому их называют деньгами Бога. А доллар США существует на протяжении пары сотен лет. Дольше он не продержится здесь. Американцы продолжают копить доллар, а для меня в этом нет никакого смысла. Они очень глупы. Почему вы хотите накапливать листы бумаги, которые они печатают каждый день, а процентная ставка по ним продолжает снижаться? Когда я выпустился со школы, я получил 50% на свои деньги. Сегодня я буду счастливчиком, если получу хотя бы 2%. До сих пор люди говорят друг другу собирать валюту. Сам писатель хочет копить только золото и серебро и держать его подальше от банковской системы. Одну часть золота он хранит близко к себе, а другую часть в неизвестной стране. Но, отмечает Киясаки, делает он это законно. Мой дом находится на фундаменте золота и серебра. Никаких ETF. Это все фейковые деньги, фейковое золото. Первую золотую монету я купил в 1972 году в Гонконге. Это была монета Крюгеранд. Я заплатил за нее $50. Сегодня эта монета стоит $1300. Так что же случилось? Монета Крюгеранд стала больше, или же покупательская способность доллара уменьшилась? В 1999 году цена золота была $260 за унцию. Сегодня она составляет $1300. Просто посмотрите за тем, что происходит. Все, что считали реальным, оказалось подделкой. На вопрос о том, куда бы миллионер инвестировал, если бы у него сейчас было $100 000, он ответил, что ему не нужны были бы деньги. Вот что он имеет в виду. В 1973 году Киосаки посетил курсы по недвижимости. Оттуда он узнал, как инвестировать без денег. Поэтому все его инвестиции бесконечны. Это значит, что ни в одной сделке нет его денег. Миллионер начал компанию «Богатый папа, бедный папа с нулем». У него не было денег, и сейчас он делает 12 миллионов в год. Это настоящий финансовый интеллект. Это называется бесконечным возвратом, что означает, что у вас нет денег в сделке. Роберт объясняет это в книге «Фейк». Это легко делать на фондовом рынке. Идея, что вам нужны деньги, на самом деле показывает отсутствие финансового интеллекта. Если бы Киосаки начинал с нуля, первым его действием было бы создание компании. Я говорю молодым людям вот что: найдите то, что вам нравится, и делайте это бесплатно. Идите работать на кого-то бесплатно. Не работайте за деньги. Когда вы начинаете работать за деньги, вы продаете свою душу. Вы продаете ваш разум, тело. Сегодня я общался с Брайаном Роузом. Он управляет London Real. Он был трейдером деривативов. Он говорил, что возвращался домой и чувствовал себя плохо, зарабатывая много денег. Существует много людей, которые, возвращаясь домой, чувствуют себя ужасно каждый день, потому что они продают свои души за деньги. И сейчас он чувствует себя намного счастливее, занимаясь тем, что преподает. И напоследок немного размышлений о том, если бы Роберту предложили вернуться обратно и дать совет самому себе в молодости, то Киосаки отказался бы от этой идеи. Он считает, что лучшее, что может сделать человек, это ошибаться. В школе говорят: не делайте ошибок. Но как тогда чему-то научиться, если ты не будешь делать ошибки? Ребенок не научится ходить до тех пор, пока не упадет. Поэтому Киосаки напоминает о том, что он сделал множество ошибок и таким образом стал умнее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы и сестры, я очень счастлив, потому что сегодня у нас не брокаст, а сестракаст. Мы делаем брофист. Со мной сегодня Ксения, просто прекрасная основательница, владельца Финфлер. Но кроме этого, мать-героиня, мать четверо детей. Сегодня вечером будет диджей. И 120 стран в мире уже посетила, ну не просто посетила, а изучила. О всем этом мы поговорим сегодня. Первый мой вопрос. Какая у тебя сейчас мечта?
2: Мечта у меня очень-очень давно одна и та же. Я хочу каждый божий день встречать на улице людей в одежде Финфлер.
1: Каждый день?
2: Каждый день.
1: И ты вот смотришь и изучаешь.
2: Я смотрю, и вот сейчас я еще пока что встречаю не каждый день, а моя мечта каждый день встречать людей в одежде Финфлер.
1: Как давно у тебя эта мечта?
2: Мне кажется, эта мечта у меня с тех самых пор, как я начала заниматься Финфлер. Я начала с ними вместе работать с 1997 года.
1: Это прям мечта, да, вот такая?
2: Сейчас она ярко сформировалась.
1: Что это значит?
2: Это значит, что люди оценили, значит, людям нравится то, что я делаю, людям нравится то, чему посвятила свою жизнь.
1: Тебе прям вставляет это, да? Ты можешь назвать это делом своей жизни?
2: Да, я могу назвать это делом своей жизни.
1: Ты думаешь, что когда-нибудь еще будет другое дело?
2: Я думаю, нет. Оскар, мы с тобой очень разные. У меня одно дело в жизни. Я никуда не металась.
1: Хотелось сказать, что у меня много бизнесов, одна жена, а у тебя один бизнес.
2: Ну... Три бывших мужа. Подколол так подколол, да. Ну, знаешь, где энергия, там и результат.
1: Не, ну это здорово, слушай. Знаешь, я думаю вообще, когда человек думает о чем-то, как дело своей жизни, все меняется. Вот просто мозг по-другому думает. Каждое решение, кого ты нанимаешь, как ты мотивируешь.
2: Но я не могу сказать, что так было всегда, потому что все-таки главное дело моей жизни как женщины – это мои дети. Сейчас они подросли, и сейчас на первый план вышел бизнес, потому что до сих пор бизнес был все-таки на втором плане после детей.
1: Ну, ты уходила в такой, в том числе, лайфстайл, да, там… Боль менее была вовлечена в бизнес.
2: Я была гораздо менее вовлечена в бизнес.
1: Я вот постоянно говорю, рассказываю, что вот люди, которые выходили за операционки и так далее, очень часто потом приходят, возвращаются.
2: И приходится пахать так, как я не пахала никогда.
1: Ну вот тебя потянуло обратно в операционку за счет... Тебе просто нравится это как стиль жизни? Или там была прям необходимость?
2: Нет, была необходимость. Я в прошлом году летом 23-го года уволила одновременно 4 топ-менеджеров, но одного я сразу меняла, я изначально готовилась, а троих я просто уволила. И поскольку я еще была генеральным директором, то есть я встала одна за 4.
1: Угу.
2: Вот сейчас потихонечку я раздаю.
1: Ты была генеральный директор, при этом была не вовлечена, да?
2: Ну, я не была так вовлечена, да, как надо
1: было. У тебя в основном все решало там правление.
2: Ну, да. Там...
1: Но ты не отдавала роль генерального директора.
2: Нет, никогда не отдавала.
1: И даже когда ты занималась путешествиями и дети, и у тебя был такой... Сколько часов ты тратила на компанию?
2: Ну, всегда я тратила часов 8, наверное, на компанию. Даже в путешествиях, да. А сейчас я трачу все 16.
1: Для тебя такой релакс-режим, это было 8 часов в день?
2: Ну, 6-8, да, это вообще релакс-режим.
1: А сейчас вернулась в хардкор. Founders mode это называется.
2: Да. Под взглядом хозяина кони жиреют. Старая кубанская поговорка.
1: Ну, знаешь, я даже считаю, что у одной компании может быть несколько как оснований. Да? Она как когда ты пересборку делаешь заново.
2: На самом сейчас деле я третий владелец Финфлер. То есть второй владелец выкупал у первого, когда компания пришла к банкротству. Он выкупал из одной финскую марку. И я выкупала тоже, ну, выкупала и начинала с ним бизнес тоже не от хорошей жизни. То есть после распада СССР он потерял бизнес, да. Основную часть.
1: Получается, это уже было три реоснования, и да. Сейчас ты решила вот пересборку опять сделать. И теперь ты в одном лице генеральный директор, и какие роли ты занимаешь?
2: И сейчас у меня осталось генеральный директор по маркетингу, коммерческий директор у меня вышел, директор по логистике, и сразу я меняла. и директор по продукту, там тоже у меня пошла пересборка, то есть я уже не директор по продукту, я директор по маркетингу и генеральный директор, у меня сейчас две функции.
1: Угу. Остались, да.
2: Остались.
1: А почему ты с таким, я вот ты когда говоришь про операционку, у тебя улыбка, почему с таким энтузиазмом вернулась в 16-часовой день обратно?
2: Ну, не знаю, я вернулась в стартап, это весело, молодо, азартно, это амбициозно.
1: Это самое интересное, что можно в жизни делать. Что с этим вообще в принципе может конкурировать?
2: Мне всегда больше всего вставляло самые большие эмоции – это дети, особенно когда они маленькие. Ну, для меня это всегда было самое важное, самое да. ценное, и бизнес отпускался, и понятно было, что бизнес ну, не растет. Но у меня был другой приоритет.
1: Ты прямо осознанно делала выбор, пусть бизнес не растет,
2: да.
1: но я работаю 8 часов в день или
2: да,
1: меньше.
2: Да, да, меньше. И дети
1: запали клиники, ну, все, что там,
2: все,
1: 1500
2: что положено,
1: действий,
2: да.
1: которые надо делать.
2: Да.
1: Когда 12 лет назад основал свою первую стипендиальную программу, мы сделали массовую рекламу в социальных сетях, ну, просто сотни миллионов. Типа, если ты... студенты хочешь стать предпринимателями, вот стипендиальная программа.
2: Uh-huh.
1: И уже на входе анкеты были 90% мальчики.
2: Uh-huh.
1: Уже на входе, до отбора, до чего-либо.
2: Да, да.
1: 90%. И сейчас мы это видим везде. Вот я только что открыл бизнес в Германии. Мы выкупаем бизнесы у владельцев, которые уходят на пенсию, и передаем им новым лидерам. И мы сделали тоже рекламу. Кто хочет, вместо того, чтобы стартовать бизнес с нуля, кто хочет стать генеральным директором и за 10 лет полным владельцем бизнеса? 90% анкет
2: мужчин.
1: Мужики.
2: Да. Ну вот я прихожу выступать на конференции, там, не Forbes, а Amacom. Я единственная женщина-спикер.
1: Вот. Это же проблема, это же огромная доля человеческого потенциала.
2: У нас был такой очень сложный разговор на подкасте с Александром Соколовским. Он считает, что женщина, она должна быть женой, матерью
1: да,
2: и не лезть в бизнес. Вот, а мое понимание, что жена и мать, ну
1: нет,
2: даже особенно
1: женщина
2: мать,
1: больше, чем мама.
2: Должна обязательно лезть в бизнес, потому что, в моем понимании, женщина должна рожать столько детей, сколько она готова вырастить сама. Потому что мужчина, там, начиная с древних времен, когда его саблезубый тигр съедал, ну, сейчас можно в аварию попасть, еще что-то. Нет
1: да.
2: кормильца. Дальше что? Ты должна рассчитывать только на себя. То есть, рожая четвертого ребенка, должна понимать, что если что, ты всех четверых воспитаешь. И мало у кого хватает мощи.
1: Ну, я с Александром здесь не согласен. Я считаю, что женщина намного больше, чем мама. И счастье требует. Да, это очень важно, но для счастья нужна еще какая-то реализация, самореализация. Ну, я вижу, что мало идет женщин в предпринимательство. И из-за этого очень многие сегменты женских проблем не имеют решения.
2: Ну, начнем с того, что весь бизнес делается на риске. Изначально у нас с вами разная генетика.
1: Да.
2: Мужчина склонен к риску, женщина не склонна к риску.
1: Угу.
2: В принципе.
1: Это невозможно поменять, это природа.
2: Это генетика. И тут именно с этим и связано 90% того, что мужчины идут в бизнес, и только 10% девушек, наверное, таких да. же ненормальных, как я, у которых заниженный порог стресса, адаптат.
1: Ну, что в тебе такого особенного? Это в детстве было видно?
2: Да, это в детстве. У меня характер такой непростой. Я всегда открывала дневник в школе, когда четверть заканчивалась. Я смотрела только одну оценку. Будут пороть или нет, выяснялось, не ут по поведению или ут. Если не ут, будут пороть. Если ут, ну, нормально пронесло в этот раз. У меня дурной характер, я работала на кого-то в своей жизни один раз. Я вышла замуж за дипломата, 19 лет мы улетели во Вьетнам. И я оказалась вот секретарем в генконсульстве на входе. Настолько был омерзительный человек генконсул, что еще у него была ужасная жена, которая устраивала субботники на их вилле, чаепития, женсоветы. И я для себя тогда решила, что я буду вот пустую воду пить, хлеб пустой есть, но я больше никогда ни на кого работать не буду. То есть у меня вот, ну просто у меня тяжелый характер, я бы так сказала. Я не умею прогибаться.
1: Какой же крутой вот такой вывод, да? Вот у тебя, я готова, пусть бизнес не растет, но я буду с ребенком. Стратегический выбор. Да, как бы это получается жертва. Ты жертвуешь чем-то.
2: Это не жертва, это удовольствие.
1: Да, удовольствие ради...
2: Нет, ты просто должен понять, что тебе приносит удовольствие больше.
1: Да.
2: Если тебе дети приносят удовольствие больше, чем бизнес с его ростом, ты просто идешь и проводишь время с детьми. Если тебе приносит больше удовольствия бизнес, чем дети, там, или, не знаю, походы к косметологу, значит, ты идешь и да. делаешь это. Каждый человек выбирает...
1: От чего получает удовольствие.
2: Да, то, что ему нравится.
1: Ну, ты сказала, я готова пустой хлеб и воду пить, ну, откажусь от вот этих гарантированных денег, но я буду работать сама на себя. Вот это ключевой момент.
2: Ну, это мой дурной характер.
1: Сейчас тебе выпал шанс. Все иностранные бренды ушли. Рынок фэшн в полном пересборке. Да?
2: У нас багровейший океан сейчас, да. Потому что все абсолютно полезли, все считают, что это очень простой бизнес.
1: Да, и очень большое количество предпринимателей сейчас про это думают, да.
2: Да, это сейчас, мне кажется, самый-самый конкурентный рынок, который на моей памяти никогда не был.
1: Смотри, в авторынке китайские машины заменили все быстро, да, там раз, рынок переделался вот просто всего лишь за 2 года.
2: Я сама езжу на китайской машине.
1: Да, как будто так всегда и было. Что сейчас в фэшн-рынке происходит? Говоришь, кровавый рынок. Очень много
2: маленьких брендов, инстабрендов. И очень много, ну, то есть, очень агрессивно идет развитие.
1: Но эти инстабренды, они играют какую-то роль реально?
2: Конечно,
1: потом?
2: Конечно. Они забирают площадки, они забирают деньги из кошельков. Их очень много. Они разные, на разные вкусы, они с разной стратегией.
1: Вот я помню, когда я 15 лет назад фэшн занимался, там всегда были вот эти богатые жены, богатых, которые делали эти бренды, их каждый год создавалось 2000.
2: Слушай, мы когда делали, у нас было упор на франчайзинг, мы никогда не связывались с богатыми женами, с женами богатых мужчин, потому что это однозначно ничем хорошим не закончится. У них же все равно деньги есть, а для них это игрушка, это не бизнес. А я говорю про молодых ребят. Вот мы сейчас, я сижу, свитер, да, это манекен-бренд, у нас коллаб, мы будем вечером пилить с основателем манекен-бренда, вечеринку для блогеров устраиваем. Молодые ребята, мужчины, ну и женщины, и они, у них нету денег, они голодные, они агрессивные, у них агрессивный маркетинг, у них агрессивные продажи, нет там вообще никаких нету денег.
1: И вот есть
2: мужа.
1: Огромное количество вот этих инстабрендов.
2: Их, они маленькие, но их очень много.
1: Сколько их, так ты думаешь?
2: Тысячи. Я не знаю, если не сотни тысяч. Очень много. И они все хотят получить площадки в лучших торговых центрах, они все хотят...
1: Они хотят в офлайн выйти. Еще есть продавцы на Wildberries, которые
2: это там... вообще отдельно.
1: Они тоже все делают какой-то бренд, да, там у них у всех.
2: Они тоже делают бренд, и они делают большие деньги, и очень многие из них сейчас обанкротятся, потому что они плохо считают...
1: Подожди, ты говоришь, они делают большие деньги и обанкротятся, это противоречие.
2: Нет, а кто-то делает большие деньги с прибылью.
1: Это оборот.
2: Оборот. А кто-то...
1: Ты говоришь, делать большие деньги – это обороты, да?
2: Обороты, да. Ну, то есть очень много-много разных компаний.
1: А почему они обанкротятся?
2: Плохо считают. Не все.
1: Объясни вот самая распространенная ошибка.

0: Да.
1: Они же не сразу.
2: Там есть отсрочные платежи.
1: Да, там с тебя, тут тебя штраф сняли, тут с тебе добавили денег за то, что у тебя локализация складов не устроила там маркетплейс. И вот это все, и ты потом получаешь
2: возвраты.
1: Возвраты. Ну, то есть все по мелочи набегает очень большая история. То есть вот мы конкретно просчитали, у нас получился озон 46, а то и 50% косты, и мы просто ушли. Мы просто
2: 50%
1: ушли.
2: Это стоимость дистрибуции.
1: Ну, то есть мы продали на 1 500 000
2: и нас... просто идет в озон.
1: Уйдет в озон, да. А поскольку озон...
2: И вы все... ушли?
1: Мы ушли. Мы ушли с озона полностью, да. Потому что бизнес с убытками, я не знаю, зачем.
2: Я всем всегда рекомендую прочитать книжку Shoe Dog, основатель Nike. Как он первые 100 страниц книги, он беспрерывно растет, и у него всегда нет кеша.
1: Ага, да.
2: Вообще, он всегда на нулях.
1: Мне в этой книжке больше всего понравилось то, как его жестко гасил Adidas. Я про себя подумала, что, ну, раньше была какая-то иллюзия до этой книги, что вот у нас так жестко, а там вот все так культурно и интеллигентно. Нет, ничего культурного и интеллигентного там не было, там была жесткая конкурентная борьба без правил.
2: Да, конечно, все то же самое. Просто выбирают Jet, посмотрите, что с Эллен Маском происходит. Его выбирают, и потом находят 100 причин его судить, и потом судят. Со всех сторон. Это не то, что там человек делает преступление, его судят. Нет, они уже выбрали, кого будут судить. Ну вот смотри, дети не умеют читать, открывают, становятся селлером, да, там какой-то успех, какой-то оборот, а потом их догоняют косты, отложенные платежи, и они банкротятся.
1: Ну, не все же банкротятся, кто-то хорошо считает.
2: Да, это просто сейчас сотни тысяч людей, поэтому это очень важно. Селлеров стало сотни тысяч компаний, которые все борются. Это вот самый Красный океан, и маркетплейсы повышают комиссии так или иначе, всеми способами, да, и когда они превращаются в 50%.
1: Вопрос даже не в том, что они повышают комиссии, вопрос в том, что они сводят скрытые комиссии. И надо быть очень внимательным. В любом бизнесе надо быть очень внимательным, но в этом бизнесе надо быть особо внимательным.
2: Так на глазок не получится.
1: На глазок не получится, точно.
2: Надо
1: да.
2: делать Excel-овскую таблицу.
1: Да. И не только Excel-овскую таблицу. Я вот на Amconf выступаю достаточно регулярно. И у меня есть такая картинка в презентации. Самолет Ил-86, да, мы летали все челноки на полном забитом челноками Ил-86. И я вот сейчас знаю там буквально меня и еще там пару человек, кто действительно остался в бизнесе, кто что-то построил. Почему? Как, вот где был этот гап? И, на мой взгляд, этот гап был в том, что мы написали сразу программу компьютерную. Она была элементарная, примитивная, где велся учет, где можно было посмотреть оборачиваемость, где ты, по крайней мере, видел, что что-то плохо продавалось, что-то не продавалось вообще, и как-то на это реагировал. В тетрадочке это вот было невозможно. А люди, которые вели свой учет в тетрадочке, они остались там,
2: да.
1: В этом Ил-86.
2: Да. Вот оборачиваемость не считает, потом дедсток растет, а в какой-то момент его нужно переоценивать в реальную стоимость, и те деньги, которые ты думал, что у тебя есть, их нет. Ну, знаешь, еще интересный тренд за последние 2 года, банкротятся все эти лакшери игроки. Вот первый самый большой, конечно, история провала – это Farfetch. Farfetch оценивался в $25 миллиардов и просто улетел не в ноль, а им пришлось еще докладывать 500 миллионов, чтобы хотя бы кто-то это забрал. Они делали доставку из бутиков, лакшери брендов, да, они создали маркетплейс, чтобы любые владельцы бутиков, у которых часто эксклюзивные...
1: И они, кстати, спасли многих владельцев бутиков во время ковида от банкротства.
2: Да. И это была компания, которую все считали, что она уже давно прошла, и просто не справились с управлением или что там. Но в целом, когда спрос пошел чуть-чуть вниз, их косты догнали и не смогли. И потом, естественно, вот вся история вокруг Yoox, Net-a-Porter тоже. И Yoox была большая компания, тоже в лакшери-сегменте. И Net-a-Porter были один. И вот этот весь Yoox, Net-a-Porter, сейчас вообще они аукцион проводили, кто дешевле купит, тот заберет. Удивительно. Самых 2 больших онлайн-игрока в лакшери, в фэшн.
1: Ну, я так понимаю, что у Zalando дела не очень в Германии.
2: Ну, они все-таки такой средний сегмент, у них средний чек,
1: да,
2: там,
1: но у
2: 100
1: них,
2: евро.

0: дела тоже пошли хуже, чем были. Очень сильно ковид им помогал, когда люди не ходили в магазины. А сейчас открылись магазины, и все-таки офлайн розница, она бессмертна.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: 3. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Россияне не будут платить комиссию за операции с цифровым рублем. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Операции с цифровым рублем для граждан будут полностью бесплатными, отметила она. Для бизнеса комиссия за такие операции будет минимальной по сравнению с банковскими тарифами за аналогичные услуги, уточнила Бакина. По ее словам, с осени россияне смогут открыть цифровой кошелек через приложение системно значимых банков. Кнопка с логотипом цифрового рубля появится на главной странице. Доступ к функции также обеспечат кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Цифровой рубль представляет собой новую форму национальной валюты, которая будет существовать наряду с наличной и безналичной формами. С осени торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей начнут принимать оплату в цифровом формате. Постепенно такая возможность появится у более мелких продавцов. Для совершения покупки необходимо будет через банковское приложение считать специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства платежа и подтвердить операцию.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да? В бизнес же идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 миллион, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. И тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании... Это же было правило Мёрфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодняшняя тема, я думаю, что она коснется очень многих, потому что я в том числе, кстати, тема целей. Куда мы идем? Зачем? Вообще глобально, зачем мы делаем то, что делаем? И сегодня я позвал Айгерим. Айгерим – это профессиональный коуч.
2: Спасибо, Арман. На самом деле, вначале хотелось бы выразить благодарность тебе. Спасибо тебе за приглашение. Я очень рада быть сегодня здесь. И то, что я сегодня здесь, то, что эта поездка случилась, это все произошло благодаря моим родителям, поддержке моих родителей, моего супруга. Спасибо тебе, что даешь ценность этому миру.
1: Супер.
2: Что касается меня, меня зовут Айгерим Буланаева, я коуч международной сертификации ICF. ICF – это мировая федерация коучинга, аккредитованная в 144 странах мира. Я являюсь выпускницей Global Coaching University, и также по первому образованию я вообще юрист национального права. Окончила 10 лет назад КазГИУ в городе Астана. Сейчас занимаюсь коучингом уже 5 лет, и также полтора года назад создала свою авторскую коучинговую игру «Your Big Why», «Твое большое зачем». Основала сообщество ведущих этой игры. Нас сейчас более 50 экспертов-ведущих в таких странах, как Казахстан, Турция, Англия, США и еще 5 стран мира.
1: Супер. Насчет коучинга. Коуч – это человек, кто помогает достигать цели, да, если вкратце?
2: Если вкратце, то можно сказать так. И есть на самом деле еще такая вот метафора интересная. Мне ее клиент поделился со мной этой метафорой. Она говорила о том, что, Айгерим, когда я прихожу на коучинг, у меня такое ощущение, что в моей голове много разных-разных пазликов. Какие-то я сама в своей жизни создаю, какие-то я беру из различных курсов, какие-то знания, какие-то убеждения создаю, беру от родителей, от общества. То есть очень много разных пазлов, и их на самом деле так много, что уже какой-то как будто бы беспорядок в голове.
1: Да.
2: И я не понимаю, что мне взять из этих пазликов, какую картину создать. И как будто бы после коучинга ты, во-первых, понимаешь, какую картину ты хочешь создать в своей жизни и какие пазлы тебе на самом деле нужны.
1: Я сегодня предлагаю взять мои зрительские вот эти пазлы и вместе вот так сложить. Потому что самое главное, что у нас может быть, я считаю, что это цели. Uh-huh. Потому что человек без цели – это просто какое-то тело. Ну, и, знаете, я такой всегда простой привожу пример, что это вот доказывает, что человек – духовное существо. Вот вспомните момент, когда вы там ничего не ели, не пили перед этим энергетиков, кофе, и просто вспомнили о своей цели, мечте, и вдруг в вашем теле появилось столько энергии, что вас было просто не остановить. Вот эти ночи, да, когда ты начинаешь о чем-то мечтать, и ты просто не можешь уснуть, разгоняешься, да, то есть это же, это прекрасно. Поэтому я предлагаю сегодня пойти в ваши цели, мои цели, и понять, собрать вот этот пазл, вот эту вот картину. Я расскажу и поделюсь, наверное, сейчас своей историей. Вообще для меня цели – это то, что постоянно меняется. Я помню себя, когда я снимал вайны, и мы тогда очень сильно, я увлекался темой видео, юмористическим, я мог сценарий просто там за ночь 20 штук придумать, на следующий день уже 5 штук отснять, я этим сильно горел, и у нас там произошли большие классные результаты благодаря мне, команде, всем нашим усилиям, потом что-то раз меняется внутри, и что-то хочется другое делать. Потом ты начинаешь это искать, смотришь, тот этот делает, другой там кино снимает, этот бизнесом занимается. Ты думаешь, блин, а что мое? Пробуешь, что-то получается, что-то нет. И в этих поисках я нахожусь всю свою жизнь. И на самом деле, мне кажется, находиться в поисках цели постоянно – это нормально. Или как?
2: Вообще, да, нормально, потому что с годами, с различными этапами нашей жизни, развития нашей личности у нас, конечно же, меняются в первую очередь ценности, меняются взгляды на мир, меняются видение того вообще, что мы хотим в своей жизни реализовывать, и поэтому абсолютно нормально менять цели, абсолютно нормально, что то, что нас увлекало ранее, возможно, сейчас уже не так зажигает, и мы постоянно находимся в поиске, то есть на самом деле это такой путь длиной в жизнь, и в этом, я думаю, что самый кайф.
1: Я недавно где-то статистику такую услышал, что типа человек может за свою жизнь там 4-5 раз глобально даже свою профессию поменять в нынешнее время, и это, то есть, абсолютная норма. А, вот все, вот за финальный такой первый, да, смысл. Постоянно менять цели – это нормально. То есть, а цели, они откуда идут вообще, исходя из чего?
2: Цели вообще основываются на наших ценностях и на наших потребностях. То есть это два самых важных понятия, которые важно учитывать, когда мы ставим цели. Для того, чтобы потом, в тот момент, когда мы будем реализовывать цель, в процессе достижения цели, получать наслаждение от самого пути и не разочароваться по итогу, нам очень важно изначально ставить цели из своих ценностей и осознавая свои ведущие потребности.
1: О, окей. Какие есть потребности основные?
2: Угу. Если говорить про потребности, то есть три основных потребности. Первое – это потребность безопасности. Это может касаться и физической безопасности, и финансовой безопасности, и ментальной безопасности. Второе – это потребность развития. То есть, когда нам хочется роста, хочется постоянно себя реализовывать, я, допустим, всегда вот исхожу из этой потребности, потому что для меня это важно, и я вижу, что в том числе и для тебя это важно, да. Наблюдая за твоим контентом, поэтому абсолютно нормально, когда мы базируемся на потребности развития, и поэтому нам хочется реализовывать как можно больше разных интересных проектов. И есть еще третья важная потребность – это потребность ощущать свое место в мире. Место в мире, место в своей семье, место в обществе, то есть потребность осознания, кто я. И причем эта потребность с годами, она может несколько раз появляться у нас и требовать каких-то кардинальных перемен в жизни, как раз-таки кардинального поиска себя.
1: Окей, супер, хорошо. Как правильно поставить свою цель? Вот как это делается? Какая тут методология есть? Какие шаги?
2: К целям можно подходить по-разному. То есть первый вариант – это просто спросить себя, что меня сейчас больше всего смущает в моей жизни. И уже исходя из этого ответа, перевернуть ответ в идеальную ситуацию. А как я хочу, чтобы было?
1: А можно сейчас, вот, когда наши зрители будут одновременно это делать, то есть сделаем как? Будем на мне, я вот тут беру на себя роль подопытного кролика, так сказать, буду реально говорить, как есть, все свои мысли, и вы в этот момент для себя тоже фиксируйте, как всегда, в блокнотах, заметках, неважно где, потому что наши подкасты, они как бы этими кайфовы, что они практические, да? Вот, погнали. Что в жизни сейчас не устраивает, да?
2: Что больше всего смущает в твоей жизни сейчас?
1: Меня смущает постоянный кипиш, суета. То есть я очень много работаю, очень много делаю действий, и я хочу это сократить.
2: И теперь, исходя из твоего ответа, как бы выглядела идеальная ситуация?
1: Я бы хотел иметь проекты, где их действия делает команда, вот коллектив крутой, а от меня нужно только vision. Вот это самое главное. И я вот сейчас к этому потихоньку иду. Вы сейчас параллельно отвечаете на свои вопросы. Это тоже, это вообще супер.
2: И здесь есть еще один важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а зачем тебе это нужно?
1: Это нужно, чтобы я, наверное, выжил в первую очередь. Потому что я понимаю, что в таком темпе, когда постоянно, допустим, вот у меня съемки, какие-то обучения, что-то еще, я нахожусь в непрерывном стрессе. И это нужно, чтобы в первую очередь я выжил в целом. Второе, это нужно, чтобы я жил. Потому что если я буду жить, у меня будет возможность иметь свободное время, то я буду заниматься своим саморазвитием, я буду постоянно улучшать наши продукты, и долгосрочно я буду здоровее и счастливее. Вот для чего это нужно.
2: Если представить, что ты уже реализовал эту цель, то как меняется твоя жизнь?
1: Блин, кайфово. Я чувствую себя спокойнее.
2: Можешь ли описать, что для тебя значит спокойствие?
1: Спокойствие – это когда у тебя есть понимание, что у тебя есть какой-то стабильный заработок, который не зависит от твоего прямого влияния. То есть оно зависит в любом случае, ты всегда можешь усилить, уменьшить, но в целом все идет и работает как бы и без тебя.
2: И здесь снова вопрос. Ради чего большего ты хочешь это реализовать?
1: Ого. Ради чего большего? Я хочу через наши продукты, товары разные, для наибольшего количества людей сделать наибольшее количество блага. То есть через эти товары сделать так, чтобы их жизни становились лучше наших клиентов. Вот.
2: Как тебе с этой картинкой?
1: Ну, мне она очень нравится, да, приятно.
2: И здесь такой, да, произошел момент, когда ты осознаешь, во-первых, фокус внимания на своей цели, то есть что сейчас для тебя важно, и начинаешь понимать, зачем. То есть вот это вот состояние, когда ты говоришь спокойствие, ты уже увидел эту картинку.
1: Да.
2: И, в принципе, это уже такое погружение в твое большое зачем ближайшее.
1: Окей.
2: И вот это состояние, его тоже важно запоминать, даже сейчас, когда зрители будут отвечать на вопрос, зачем им реализовывать эту цель, ради чего большего, и доходить как раз до той картинки и даже чувствовать, что у них меняется состояние эмоционально. Как сейчас у тебя, когда ты сказал спокойствие, ты как будто так выдохнул.
1: Да, да, да.
2: Почувствовалась эта энергия. И когда ты ощущаешь уже это состояние, из этого состояния проще двигаться. Это вот как раз-таки рождает внутреннюю мотивацию, с которой ты уже делаешь действия, меньше сталкиваешься с сопротивлением. И наша задача, помимо того, чтобы знать свои цели, знать еще, зачем они нужны, и погружать себя в это состояние, в эту картинку, в видение того, что я получу, как моя жизнь изменится, когда я это реализую. Это нам помогает уже по пути, в процессе действий для своей цели.
1: Как вот... Как эту энергию поддерживать, когда иногда реальность просто вшатывает конкретно? Вот, ну, говорю, как есть. Вот у меня в жизни на данный момент есть определенный ряд проблем, которые меня плотно так держат. И как вот оставаться на позитиве, держать энергию? Вот, допустим, есть ли тут какие-то практически классные упражнения, которые эффективно очень работают?
2: Да, есть одно мое самое любимое упражнение. Оно как раз-таки про выявление ценностей. И это нужно для поддержания нашей энергии.
1: Так.
2: И эти ценности, то есть действия, которые в этой практике выносятся через ценности, их важно выполнять регулярно. Что делать? Первый шаг. Нужно вспомнить 10 своих самых ярких событий в жизни, точнее тех событий, в которых вы прям чувствовали себя максимально счастливым, максимально наполненным. 10 событий с момента рождения, да, с детства по сегодняшний день. Любые 10 событий, которые первыми приходят в голову.
1: Супер. И... Так, дальше.
2: То есть важно прописать эти 10 событий, прям что происходило, как процесс. Не просто рождение ребенка, либо поступил в универ, а прям процесс, что происходило в эту самую минуту. Как только вы это сделаете, важно рядом прописать, какую энергию вы от этого чувствуете, от этого события. Допустим, я чувствую, что здесь что-то воздушное, либо наоборот, я чувствую здесь какую-то силу. И прямо прописать, что вы чувствуете от каждого этого события. Когда вы это пропишете, вы увидите, что некоторые события схожи как будто бы по вот этим ощущениям. Где-то что-то воздушное, где-то что-то сильное, где-то наоборот. Вы будете чувствовать, что есть схожие по ощущениям события.
1: Так.
2: И важно разделить эти 10 событий на 3 группы по ощущениям.
1: Типа это было очень классно, позитивно, это было заряжено, это было там вдохновляюще условно. Для себя какие-то придумать 3 группы. Тут нету каких-то стандартов, правильно?
2: Да-да-да, просто по ощущениям. И уже эти группы вы можете как-то назвать. Важно называть своими словами.
1: Круто.
2: Слово либо словосочетание. И как раз-таки это будут 3 важные ценности для вас на данный момент.
1: О, прикольно. Давайте сейчас практически, можно я так примерно напишу? Вот я, может быть, тут штук 6 назову сейчас. Первое – это кайф от съемок каких-то легендарных видео, которые мы делали. Второе – это рождение детей всех. Это вот, ну, момент такой... Дыхание, захватывающее ощущение. Третье – это какая-то большая победа или большой какой-то прорыв в проектах, в каких-то моментах, когда я резко вырастал. Это просто что-то типа какой-то взрыв, короче. Четвертое – это кайф от именно результатов клиентов, студентов, довольных, счастливых, похудевших, заработавших, короче, всех людей, с кем ты соприкасаешься и какую-то пользу им приносишь, это просто, наверное, из серии «Кайф, вот ради чего, типа, живу», да, вот этот момент. И еще это из серии «Мгновения», типа, когда ты вот ловишь моменты, типа… Вау, это прекрасно, там, ты сидишь у речки, просто тебе хорошо, вот примерно у меня вот такие категории, легендарный движ, второе это какие-то победы, и третье это классные моменты. Вот у меня вот так, три категории.
2: Супер, очень интересные получились названия. И как раз-таки эти ценности ты можешь для себя отметить, и на них важно опираться, важно их воспроизводить. Поэтому следующие вопросы. Что тебе важно делать раз в неделю, раз в месяц и один раз в день, каждый день, для того, чтобы воспроизводить эти ощущения?
1: Супер. Один раз в день я могу классные моменты проживать. Ну, типа, прям вырывать себя там на природу или просто, допустим, там создавать условия, где я проживаю классные ощущения. Легендарный движ раз в месяц можно создавать какой-то, я не знаю, там, типа, что-то запустить, что-то, какое-то мероприятие провести, ну, что-то такое. И какие-то победы, ну, это такое сложное, не всегда поддается графику. Ну, вот раз в месяц, я думаю, да.
2: Угу. Здесь можно выбрать такие действия, их важно на постоянной основе совершать. Можно выбрать действия, не обязательно связанные с прям конкретно с победой, а вот что-то похожее ощущение, от какого действия ты получаешь.
1: А, типа, допустим, победа, и там пойти в зал, потренироваться и получить победу в спорте, да? Типа, вот этот пример. А, окей, что-то косвенное. Классный момент – это прогуляться, могу каждый день гулять. Второе – получить победу, могу ходить на спорт, достижения спортивные, пробежаться где-то вот просто, или там в зал сходить моменты. Легендарный движ – это, наверное, придумать какие-то классные новые идеи, да.
2: Здорово. И на самом деле важно эти действия себе вписывать в график, но я думаю, они у тебя и так вписаны. Однако сейчас с осознанием своих ценностей, что это действительно те ведущие ценности, которые для тебя важны, ты будешь еще с большим вдохновением, да, такой мотивацией выполнять эти действия. И причем, когда ты с таким осознанием их делаешь, ты чувствуешь, что у тебя тоже поднимается энергия. И таким образом ты можешь поддерживать свое состояние. Именно когда еще включаешь, что это осознанность, что вообще-то я сейчас исхожу из своих ценностей, я реализовываю свою ценность в жизни.
1: Супер, классно. Эту практику зафиксировали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал, «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

семи основных компонентах саморазвития. Осознание того, в каких областях вы преуспели, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно для вас как в личной, так и в профессиональной жизни. Саморазвитие — это процесс улучшения, развития самого себя с помощью привычек и осознанных действий. Мы хотим, чтобы личностный рост повысил качество нашей жизни, чтобы воплотить в жизнь свои мечты и желания. Личностное развитие — это процесс, требующий времени и усилий, а также терпеливого отношения к себе. Если вы поставите перед собой цель, составите план и будете следовать ему каждый день, вы увидите прогресс в каждом аспекте личной и профессиональной жизни, и иногда гораздо быстрее, чем вы себе представляете. Сегодня я поделюсь с вами семью основными компонентами саморазвития. И я знаю, что если вы сосредоточитесь на этих семи компонентах, то вы сможете прогрессировать и достигать своих целей быстрее, чем вы можете себе представить. Первый компонент — это личные качества. Личные качества — это навыки и способности, данные вам от рождения, которые уже хорошо развиты или которые вы только прорабатываете. Возможно, вы слышали, их еще называют soft skills. Это своего рода индивидуальные черты личности. Это такие навыки, как ответственность, умение решать проблемы, мотивированность, способность адаптироваться, трудолюбие, готовность к сотрудничеству, инициативность, уважительность, чуткость, активность, изобретательность. Все эти навыки необходимы для достижения успеха. Понимание того, в каких сферах вы преуспеваете, а в каких нужно совершенствоваться, будет очень полезно вам как в личной, так и в профессиональной жизни. А теперь подумайте, какими личными качествами вы уже обладаете, а над какими нужно поработать. Как ваши личные качества влияют на отношения с другими людьми? И как овладеть новыми? Второй важный компонент — это личностный рост. Личностный рост — это самосовершенствование, выход из зоны комфорта, концентрация на том, чтобы стать лучшей версией себя. Разум человека находится в состоянии постоянного развития. Ваша задача — каждый день становиться немного лучше, чем вы были вчера. Подумайте над тем, какие области своей жизни вы хотели бы улучшить, а затем каждый день делайте что-то для воплощения этих изменений. Третий компонент саморазвития — влиятельность. Влиятельность — это ваши связи и возможность получить финансовую поддержку. Это когда вы окружены коллегами, друзьями, родственниками, чьи цели похожи на ваши и которые готовы помочь и могут конкретно повлиять на ваш успех. Постоянное расширение круга ваших связей и контактов увеличивает и количество открытых для вас дверей. Деньги обеспечивают свободу и дают шанс использовать максимум возможностей, как только они перед вами появятся. Когда у вас есть финансовая свобода, то у вас и больше возможностей для саморазвития. Подумайте, как бы вы могли увеличить свою влиятельность? Четвертый компонент саморазвития — самосовершенствование. Самосовершенствование произрастает из полезных привычек на работе и позитивного настроя. Думать перед тем, как сделать — чрезвычайно важный навык и важная привычка на работе. Расставляйте приоритеты в списке дел и думайте об эффекте, прежде чем начать что-то делать. Позитивное расположение и приподнятое настроение сократят время достижения ваших целей. Можете ли вы улучшить свое настроение? Определились ли вы с приоритетами? А это должны быть те задачи, выполнение которых принесет долгосрочный эффект, а не сиюминутное удовольствие. Чему вы уделяете больше времени в течение дня? Следующий, пятый компонент — это расширение личных возможностей. Создание позитивного имиджа и творческого отношения к делу в повседневной жизни может сократить время, необходимое для достижения ваших целей, и расширить ваши возможности. Творческое отношение к делу позволит найти более быстрые, простые и дешевые способы решить поставленную задачу. Важно постоянно бросать себе вызов, чтобы учиться и расти. Придумывайте нестандартные способы достижения целей и расширить.

0: Проверяйте свои возможности. Подумайте, какие сферы вашей жизни вас удручают, беспокоят или разочаровывают. И что вы можете предпринять для расширения своих возможностей в этой области? Шестой важный компонент саморазвития — это самоанализ. Очень важно осознавать, в каких областях вы одарены от природы, и отдавать себе отчет, в каких областях вам нужно совершенствоваться. Честно признать свое текущее положение — это самый важный шаг для движения вперед. Вам нужно постоянно отслеживать свое нынешнее положение, чтобы реализовывать свои цели и желания в будущем. Что вам лично нужно в себе улучшить? Будьте честны с собой, чтобы двигаться вперед. Последний компонент саморазвития — это личные цели. Амбиции ничего не принесут, если нет внятных целей. Постановка краткосрочных и долгосрочных целей — это решающий шаг. Четко сформулируйте и запишите эти цели. Когда у вас составлен план, придет и понимание того, какая стратегия необходима для достижения желаемого результата. Каковы ваши цели? Какой у вас план по их достижению? И что нужно, чтобы вы не отступали и поощряли себя за успехи? Теперь, когда вы знаете семь основных компонентов саморазвития, вы можете разработать выигрышную стратегию и развиваться, постоянно совершенствуя себя. Скачайте мой бесплатный план личностного роста, который поможет вам сделать первые шаги. Итак, напишите в комментариях ответ на мой вопрос. И вот мой вопрос сегодня. Какой из компонентов саморазвития вдохновляет вас на то, чтобы начать работать над собой?
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Желаю счастья всем, кто любит и любим. Ведь жизнь без красок делает безликим и мир, и жизнь, и радость, и любовь. Любите, чтобы вас любили вновь.
2: Омар Хайям, великий персидский философ.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Эксперты, опрошенные ТАСС, прогнозируют, что курс доллара может подняться до 87 рублей к концу лета. Однако они считают, что налоговый период поддержит российскую валюту и замедлит ее дальнейшее падение. Они также предупреждают, что после значительного роста курса доллара не стоит инвестировать все сбережения в иностранную валюту. С начала августа рубль упал к иностранным валютам на более чем 7%. Об этом сообщила эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее словам, на российскую валюту влияют снижение продаж со стороны экспортеров и возможный рост импорта, особенно в условиях нестабильности на топливном рынке. Рокотянская также отметила, что потенциал для дальнейшего ослабления рубля в ближайшее время может быть ограничен. Она предупредила, что сейчас опасно вкладывать деньги в рост курса, так как это может привести к коррекции. Приближение налогового периода может стимулировать экспортеров к увеличению продаж валютной выручки, что окажет поддержку рублю.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Искатель истины подошел к ученику и вежливо спросил: «В чем смысл человеческой жизни?» Ученик поискал в записях мастера и уверенно ответил: «Жизнь человека есть не более чем выражение изобилия Господа». Когда же этот вопрос искатель задал самому мастеру, тот ответил: «Я не знаю».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: мысли вслух.
1: Остановись на секунду. Не смотри на баланс. Не вспоминай зарплату, статус или должность. Забудь, сколько у тебя денег. Посмотри, откуда ты играешь. Потому что деньги не добавляют тебе ума, не добавляют морали и уж точно не добавляют справедливости. Деньги усиливают уровень сознания, с которого ты принимаешь решение. Если ты чувствуешь внутреннюю тишину, странное ощущение, что ты отдаешь больше, чем получаешь, ты не один. Если ты выполнял все правильно, работал, старался, был терпеливым, и все равно что-то не сходится, значит, проблема не в усилиях. Проблема в уровне игры. Самая опасная иллюзия современного человека – вера в справедливый мир. В то, что если ты делаешь все правильно, система обязана наградить тебя. Эта вера не наивна. Она функциональна. Человек, который верит, что усилия автоматически приводят к вознаграждению, удобен. Он работает больше. Он жалуется меньше. Он принимает свое положение как судьбу. Деньги – это не награда за добродетель. Это не инструмент справедливости. Это механизм позиционирования. Они движутся не к тем, кто заслужил, а к тем, кто умеет создавать рычаги, зависимости и структуры. Уровень первый – выживание. Первый уровень – это не бедность, это срочность. Здесь нет стратегии, нет планирования, нет будущего. Есть только счета, страх, дедлайны, ощущение, что ты постоянно опаздываешь. На этом уровне решение принимает не разум, а амигдала, центр страха. И страх всегда выбирает краткосрочное облегчение вместо долгосрочной силы. Ты берешь любую работу. Ты соглашаешься на плохие условия. Ты тратишь не потому, что хочешь, а потому, что нужно сбросить напряжение. Это не слабость, это биология. Человек выживания не может мыслить стратегически. Не потому, что он глупый, а потому что его мозг занят спасением. И вот здесь происходит первый обман системы. Тебе говорят, тебе нужно больше работать. Но проблема не в количестве усилий. Проблема в режиме, в котором ты находишься. Если ты сейчас на этом уровне, просто признай это. Уровень второй. Стабильность. Второй уровень начинается не тогда, когда ты становишься богатым. Он начинается, когда страх перестает управлять каждым днем. Ты можешь дышать. Ты не просыпаешься с паникой. Время перестает быть врагом. Но здесь кроется опасность. Большинство людей путают стабильность с безопасностью. Стабильная зарплата. Предсказуемый график. Небольшая подушка. Стабильность может быть фундаментом, а может быть клеткой. На этом уровне ты учишься дисциплине. Ты перестаешь сливать деньги импульсивно. Ты начинаешь считать, планировать, структурировать. Это важный этап. Без него выше не подняться. Но здесь умирает амбиция. Человек начинает думать, мне достаточно. И система любит таких людей. Потому что человек, который не хочет расти, не задает вопросов. Он защищает то, что имеет, вместо того, чтобы расширяться. Настоящий перелом на втором уровне происходит, когда ты задаешь себе страшный вопрос. Я продаю свое время дешевле, чем оно стоит. Этот вопрос разрушает жизни, потому что после него невозможно притворяться. Ты начинаешь понимать, проблема была не в экономике, она была в зависимости, в том, что ты слишком нуждался. Стабильность – это дисциплина, ставшая видимой. Но если ты остаешься здесь слишком долго, она становится крышей, которая не дает расти. Скажи честно себе, ты строишь жизнь для развития или просто чтобы не упасть? Уровень 3 – сор-плюс. Третий уровень начинается тихо, без аплодисментов, без внешних изменений. Но внутри все меняется. Здесь появляется маржа. место для маневра, возможность сказать «нет». И впервые в жизни ответственность становится реальной. Потому что теперь у тебя есть выбор. Макиавелли писал: «Самый сложный момент для человека – не когда он слаб, а когда он понимает, что может больше не быть слабым». На этом уровне деньги перестают быть успокоительным. Они становятся инструментом. Ты начинаешь мыслить годами, а не месяцами. Ты задаешь вопросы о позициях, а не только о доходе. Ты понимаешь, что настоящая свобода – это не доход, а опции. Работник думает, сколько я заработаю в этом месяце. Стратег думает, в какую позицию меня ставит это решение через 5 лет. И здесь происходит отсев. Многие возвращаются назад. Не потому, что не могут, а потому, что рост требует нового «я». Уровень 4. Капитал в движении. 4-й уровень начинается с простой, но беспощадной истины. Деньги, которые не двигаются, умирают. Они могут умирать медленно, съедаемые инфляцией, тихо, растворяясь в неэффективных решениях. Или резко, уничтоженные страхом в неправильный момент. До этого момента ты был хранителем денег. Считал, сохранял, контролировал. Теперь этого недостаточно. На 4-м уровне ты перестаешь быть сторожем капитала и становишься его командиром. Меняется сама логика мышления. Ты больше не думаешь категориями «не потерять». Ты начинаешь думать категориями позиционирования. Где этот ресурс дает асимметричное преимущество? Где один шаг создает рычаг, а не просто доход? Где риск ограничен, а потенциал открыт? Макиавелли писал, что сила не терпит эмоциональных решений. Она подчиняется структуре. И тот, кто действует без структуры, даже с хорошими намерениями, становится жертвой обстоятельств. На этом уровне капитал – это уже не сумма. Это набор решений, распределенных во времени. Ты начинаешь учитывать то, о чем большинство людей никогда не думают. Ликвидность – время заморозки. Контроль – зависимость от людей. Возможность выхода. Ты задаешь вопросы, которые режут иллюзии. Если это не сработает, что я теряю? Если сработает, что это мне дает, кроме денег? Увеличивает ли это мою свободу или просто комфорт? Именно здесь многие падают. Не из-за нехватки ума, из-за эго. Они начинают верить, что разобрались. Ослабляют дисциплину. Доверяют людям без проверки. Влюбляются в идеи вместо того, чтобы анализировать их. Макиавелли предупреждал: власть наиболее уязвима в момент, когда чувствует себя в безопасности. 4-й уровень – это не про агрессию. Это про холодное уважение к игре. И здесь происходит фундаментальный сдвиг. Впервые деньги начинают работать без твоего постоянного участия. Для большинства людей это пугающе, потому что с детства им внушали: время равно деньги. Если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. Но на этом уровне валютой становятся системы. Внизу ты продавал время, в середине ты управлял излишком. Здесь ты строишь механизмы, которые производят результат сами. И это открывает дверь к следующему уровню. Уровень 5. Невидимое влияние. 5-й уровень – самый неправильно понятый, потому что он почти не виден. Здесь деньги перестают быть целью полностью. Они становятся побочным эффектом. Ты больше не ищешь возможности. Возможности начинают искать тебя. Но не потому, что ты громкий, а потому, что ты занимаешь позицию. Это уровень невидимого архитектора. Невидимый архитектор не в кадре. Он не объясняет. Он не убеждает. Он создает структуры, внутри которых другие действуют по заданной логике, даже не осознавая этого. На этом уровне доход больше не привязан к усилию. Время перестает быть входом. Ранние медиамагнаты понимали это. Не те, кто был лицом на экране, а те, кто владел распространением. Они формировали нарративы, не участвуя в них. И деньги шли за вниманием. Но у этого уровня есть новый враг – самоуспокоенность. Люди начинают верить, что достигли финала. Перестают слушать. Перестают корректировать. Перестают сомневаться. Макиавелли писал: «Правители падают не тогда, когда теряют силу, а когда ошибаются с моментом удержания. Сила – не состояние. Это процесс, который требует постоянной настройки. И если ты способен удерживать это напряжение достаточно долго, происходит последний сдвиг». Шестой уровень – это не богатство и не власть в привычном смысле. Это суверенность. Здесь деньги больше не возбуждают и не пугают. Ты слишком хорошо понимаешь их механику. Ты знаешь, как они создаются, как они теряются, как они притягивают людей, как они искажают решения. И главное, ты знаешь, что они не определяют тебя. Если завтра все будет обнулено, ты восстановишься. Не из-за удачи, а из-за структуры мышления. История полна таких людей. Они теряли состояние и создавали новые, потому что реальный актив был не внешним, он был внутренним. Способность видеть возможность. Спокойствие в хаосе. Движение, когда другие замирают. На этом уровне твое время не продается. Твоя энергия защищена. Твое окружение отфильтровано. Ты перестаешь потреблять то, что делает тебя слабее. Ты перестаешь общаться с теми, кто тянет тебя назад к старым версиям себя. Ты больше не соревнуешься, не спешишь, не доказываешь, ты притягиваешь. И здесь появляется то, что люди называют легендой. Не как статус, а как след, который остается без твоего присутствия. Системы, которые работают без тебя. Решения, которые дают плоды спустя годы. Влияние, которое не требует имени. Макиавелли писал, что лучшие правители – те, чьи приказы выполняются, даже когда их нет рядом. Это и есть суверенность. Деньги никогда не освобождали людей. Их освобождало внутреннее разрешение мыслить иначе. Ты не бедный, ты не богатый, ты на определенном уровне отношений с властью, страхом и выбором. И уровни эти меняются не количеством денег, а качеством решений.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие люди думают о короле в негативном смысле. Тиран, правитель, тот, кто смотрит на людей свысока. Но настоящий король – это лидер. Настоящий король не смотрит на других свысока. Он возвышает их. Настоящий король не хочет контролировать людей. Он хочет лучшего для всех людей. Он служит людям. Настоящий король справедлив и честен. Он ничего не скрывает от тех, кому служит. Он живет в честности. Смотрят люди или нет, узнает ли мир об этом. Он всегда действует в интересах всех. Настоящий король приносит спокойствие и порядок в ситуации через честность, справедливость и логику. Настоящий король никому не завидует, потому что он уверен в том, кто он есть. Настоящий король не сравнивает себя с другими, потому что знает, что все мы уникальны и индивидуальны. У всех людей внутри есть королевская энергия. Но очень немногие приносят этой энергии в этот мир. Вы можете не быть королем страны, но вы можете приносить энергию короля тем, кого любите. Каждый Божий день. Вы можете принести энергию короля всем, с кем вступаете в контакт. В вашем доме, на вашем рабочем месте, в вашем сообществе. Вы можете поднять других. Вы можете искать хорошее в других и благословлять их, указывая на эти качества. Вы можете внести решающую справедливость в любую ситуацию. Вы можете действовать во благо всех. Если вы руководитель команды, не спрашивайте, что ваша команда может сделать для вас. Спросите, как вы можете служить своей команде. Как вы можете ее укрепить. Вы получаете лучшее от людей, не управляя ими, а доверяя им, поднимая их. Если вы сможете это сделать, вы завоюете уважение и увидите людей, которые будут сражаться вместе с вами. Людей, которые будут уважать вас. Миру нужно больше королей. Больше настоящих королей. Миру нужно больше мужчин, которые действуют честно. Мужчин, которые говорят то, что думают, и делают то, что говорят. Мужчины, которые ничего не скрывают. Честные люди. Миру нужно больше мужчин, которые видят в других хорошее, особенно в молодых людях. Молодые мужчины жаждут такого же сильного положительного влияния со стороны мужчин старшего возраста, благословения и похвалы от энергии царя, фигуры отца. Ищите хорошее в других. Когда вы его найдете, скажите им об этом. Наблюдайте, как они растут от этого благословения. Смотрите, как они поднимаются. Служите тем, кого любите. Не спрашивайте, что они могут сделать для вас. Встаньте со своей энергией короля и спросите себя, как я могу им служить, как я могу их улучшить, как я могу заставить их сиять. Это улучшит не только их жизнь, но и вашу. Это поможет создать отношения, которые испытывают немногие. Это создаст семью, кровную или нет, которая всегда будет рядом с вами. Живите честно, с честью и достоинством. Оставьте наследие того, кто поднимал других. Любитель народа. Пример для подражания. Король.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlare. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что с 1 по-моему, или с июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. Компания FinFlare была... Это была фабрика в городе Сало, финском. В 1960 году... Первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой, модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд FinFlare. Flare, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив – достаточно так, финская вспышка – будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Райм Алтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос. Цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей FinFlare. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? Я говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Костюм FinFlare я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Это такой тренд идет интересный. В моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, в том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом FinFlare самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
2: Ну, магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Мы, магазины у нас в России и в Казахстане. Угу. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но вот эти вот определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Ну, развиваем Россию.

0: компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом, еще при всем этом занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран.
1: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов, а я дружу со всеми конкурентами почти, мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
0: Вы сказали, бизнес – третий приоритет. Вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом, потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
1: Бизнес для меня уже последние много лет – это хобби, мое любимое хобби, то есть хобби, которое заполняет все свободное от детей время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
0: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, те, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
1: слушайте,
0: и там вы нужны.
1: Мне прекрасно рассказал историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка, классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось, вопрос приоритета исключительно.
0: Ну,
1: и, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
0: Интересно, очень, очень интересно. Безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
1: Да, мы дружим.
0: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Он говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
1: абсолютно. Татьяна, у нее 7 детей,
0: да.
1: И она прекрасная мать. Вот, и я ее вижу в семье. Я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе. И, ну, это мать в первую очередь.
0: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас – это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки, и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно на работе, у женщины возникает вопрос. Так, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети? Как вот вы ответите на этот вопрос?
1: Ну, я хочу сказать, что у женщин-предпринимателей обычно больше детей, чем у женщин-менеджеров. Обратите внимание. Потому что предпринимательство дает тебе возможность сдвигать время, то есть поработать

0: вечерние часы, когда дети спят. То есть ты можешь двигать свой график, и поэтому ты можешь себе позволить больше детей, чем женщина-менеджер. Вот наглядный пример. У меня 4 детей, у Татьяны вообще 7, да, других не знаю. Поэтому все равно у женщины семья на первом месте. Другое дело, что бизнес тоже можно строить. Вот, ну, я и Татьяна наглядный пример этого, что все возможно.
1: Пока что у меня такое... Пока что мне просто интересно. Я пытаюсь ловить, потому что у меня... Я, например, работаю, я понимаю, что у меня как бы... Я очень четко себе даю отчет в этом, что у меня есть там один день в неделю для детей, и как бы я вот в этот день конкретно понимаю, что вот я с детьми, чтобы у меня с ними был коннект. Все остальное время у меня на 100% голова загружена делами, работой и так далее. А у вас каким образом это, по крайней мере, не знаю, сейчас и тогда, как вы вообще переключались? То есть это постоянный параллельный процесс, или вы каким-то образом выстраивали и выстраиваете жизнь таким образом, что, я не знаю, утром дети, потом работа, потом дети? Как вы вообще балансируете?
0: Это постоянный параллельный процесс, который подстраивается под детей. То есть ребенок заболел, соответственно, все. Вот. Ребенок здоров, пошел в школу, в детский сад, ты прекрасно бежишь на работу. Я помню первый раз, я с первым ребенком 2 года была одна, ну, то есть был муж, но он не участвовал, да, то есть я one-to-one на ручках первые 2 года и просто без мамы, без няни, без какой-то поддержки. Когда я первый раз привела в детский сад в 2 года, по-моему, часа на 2 или на 3 первый раз я его сдала, я вышла из детского сада. Вот ощущение было, как из тюрьмы вышел, и просто солнце такое яркое, небо такое голубое, и как эти 3 часа бесценные потратить.
1: Целая жизнь освободилась, да, такой просто выход в другую вселенную.
0: Выход в другую вселенную, абсолютно.
1: А что для вас вообще семья и дети?
0: Ну, дети — это мои корни, это основное, что меня драйвит. Я хочу, чтобы они гордились своей мамой, я хочу, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они были здоровые, спортивные.
1: А вот мотивация заниматься бизнесом, она каким-то образом связана с семьей, с детьми, или это личное исключительно?
0: Да, я же рассказывала, что нам негде было жить, поэтому мне пришлось заняться бизнесом, чтобы заработать на квартиру. А потом я увлеклась.
1: Ладно, давайте тогда вернемся к началу. У вас, начнем с самого начала, что вы там в буквальном смысле челночили и занимались вот такой вот работой. Мне очень интересно, как вы принимали решение о том, чтобы заняться этим. Потому что в те времена, я понимаю, что это было такое все равно как бы выходящее за среднестатистические рамки действия.
0: Я вообще выхожу за среднестатистические рамки по многим параметрам. У меня первый муж был дипломатом, мы жили во Вьетнаме. Вот. И я как бы надеялась на то, что его зарплаты хватит на покупку какого-то там кооператива. Оказалось, что нет. И у меня был дипломатический паспорт на первое время. Меня очень стыдили таможенники, что я нехорошим делом занимаюсь. Вот. Потом поменяла на обычный. И ну, просто негде было жить. А я была во Вьетнаме, я видела, что там можно купить какие-то футболки, поло, куртки, привезти их. Вот я торговать не умею. У меня вот одна единственная проблема – торговать я сама лично не умею. Ну, каких-то людей находила на доверии. Просто подъезжаешь к Лужникам с кучей мешков, раздаешь людям, которые вообще, ну, тебе по знакомым, там, знакомые знакомых, то есть ты их не знаешь. Вот. А вечером ждешь, что они тебе принесут деньги. И меня ни разу в жизни не обманули, вообще ни разу. А может, я просто везучая такая.
1: А вот когда вы тогда принимали решение, смотрите, вы смотрите по сторонам, на своих там знакомых и вообще на, вот, на большинство женщин, окружающих вас в тот момент, и меньшая часть из них занимается какой-то коммерческой вот такой вот деятельностью, каким-то предпринимательством. Большинство, скорее всего, работало на работе какой-то, да, там получали зарплату. Почему вы решили вот этим заняться, а не пойти куда-то просто работать стабильно, как все?
0: Я же говорю, нам негде было жить.
1: Ну, это как бы... Нет, это же, наоборот, еще большее количество рисков как бы на себя как бы возваливает.
0: Ну, у меня характер такой немножко бунтарский. Я за всю свою жизнь работала на кого-то. Вот в этом консульстве в Вьетнаме там месяца 3-4, и все. Я не могу на кого-то работать. Я вот для себя тогда решила, у нас был совершенно неадекватный генконсул, что я лучше буду пустой хлеб есть и водой запивать, но работать я ни на кого больше не пойду.
1: А не было страха такого, что ну просто не получится банально?
0: Вообще никакого страха не было. Абсолютно никакого страха не было. Страшно было с деньгами заходить в темный обменник. Вот, или в подъезд было страшно заходить. Очень прям такой холодок по спине, угу. потому что бандитские времена были. Вот это было страшно. А что не получится, нет. Абсолютно такого страха не было.
1: И вы рассказывали при этом, что вы как бы не умели сами продавать, но зато классно людей умели находить правильных. Каким образом? У вас на тот момент не было, я так понимаю, не было образования какого-то специального под это? Ну и вообще в целом не было, например, высшего образования?
0: Ну, незаконченное высшее было, я уехала после третьего курса.
1: Не было каких-то, там, не знаю, профессиональных навыков, не было опыта работы. Каким образом вообще, не знаю, начинали искать людей, как вообще все это организовывалось?
0: Просто звонила каким-то знакомым, которых у меня было мало. Они рассказывали, что у него есть знакомый. Вот мой сотрудник, которому со мной 28 лет, угу. Анатолий Иванович Кузнецов. Он крестный отец моего третьего сына. А мне сказали, вот он будет там тебя ждать, он в казаках и в бандане. Вот, я, значит, вижу мужика в казаках и в бандане, выдаю ему, значит, этот мешок, вот, и вечером он мне отдал деньги. Я не помню даже, через какие там третьи руки мне сказали ему, ну, то есть ему нужны тоже, он с двумя высшими образованиями, человеку нужны были деньги. Но это время такое было, когда люди, которые готовы были меняться, они нормально все у них прошло. А многие людей же сильно сломала эта перестройка. Кто не был готов меняться. Я всегда готова меняться.
1: А вот эта вот гибкость и готовность меняться, мне кажется, в текущих реалиях, кстати, тоже очень актуальна.
0: Она, что... вот знаете, вот сколько лет я живу, столько лет в нашей стране готовность меняться является приоритетным качеством.
1: Я вот от вас слышал, что вы как бы много учитесь, там, и языки учите, и на разные там курсы, и Стэнфорд, и дизайн, и так далее, и так далее. Вот это вот желание и готовность меняться, вы его как-то развиваете, или это просто врожденное? Типа, я готова перестроиться.
0: Это врожденное. Я очень люблю меняться. Мне как раз вот становится скучно какая-то рутина. И момент какой-то, когда я бизнес просто, ну, повесила на менеджера, сама занималась с детьми, и мне думаю, какой я скучный бизнес попала. Вообще, вот, ну, могла бы оказаться в другом месте. А я вот в этом одежном бизнесе, так все неинтересно. И вдруг так мимо меня раз резко взлетает компания из ничего 12 Stories. Я думаю, так это не бизнес скучный, это я скучная. Вот, я вернулась в бизнес так вот основательно года два назад. А сейчас я очень сильно вовлечена в бизнес, и результаты будут через... пару лет однозначно видно.
1: Здорово, Ваня у меня три раза был, Хохлов. Давайте немножко тогда еще. Смотрите, у вас вот эту часть я понял, про что начали. И дальше я вот знаю часть про то, как вы уже оказались на выставке и стали условно партнером, там, не знаю, франчайзи, как правильно назвать, в России, Финфлэйр. А что между этим-то было вообще?
0: А между этим был челночный бизнес. Ну, вот он был. Плюс я... Ну, это в то же время, когда я с Раем познакомилась. Я вообще ездила по выставкам. Я хотела... Ну, уже тогда была компания «Спортмастер», ну, стать чьим-то дистрибьютором. Я была дистрибьютором «Газ Джинс», «Мёрфи Найс», «Суперга», там много что. Я уже подписывала контракт с «Дизелем», но я просто... Это уже было после «Финфлэйра», поняла, что на «Финфлэйре» я зарабатываю гораздо больше, а на вот этом итальянском всем я только теряю. Но я им безумно благодарна, потому что я увидела построение больших бизнесов, как все выглядит изнутри, и просто сконцентрировалась на Финфлэйр.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 3 часа. Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: К следующему году в России около 700 торговых центров могут изменить свою специализацию, а до 250 из них и вовсе закроются. Об этом пишут «Известия». Под угрозой закрытия находятся крупные региональные торговые центры старше 10 лет, специализирующиеся на продаже одежды, обуви и электроники. Их доходность снизилась до 7% годовых, тогда как у компактных районных торговых центров она составляет 10-12%. Основная причина в переходе покупателей в онлайн-шоппинг. Кроме того, старые форматы торговли уже не удовлетворяют современные требования.